это было давно. Вижу, будто вчера. Понтий руки свои умывает на позорную казнь, на распятие Христа. Фарисеи его подбивают. Испугавшись толпы, что ревела «распни», а взамен дай свободу Варави. Прокуратор Пилат вымыл руки свои, дал добро, чтоб Иисуса распяли. Был избит наш Господь, и ему палачи все венец водрузили терновый. По святому челу капли крови текли, аки агнец на крест шел покорно. Он прощал палачей и молился о них, прося Бога во грех не вменять им. Добровольно, безгрешный, за мира грехи дал себя на Голгофе распять он. Но и смерти тиски не смогли удержать в своих недрах Спасителя мира. Он воскрес, наш Христос, чтобы нам даровать избавление от ада горнила. Сергей Щетинин, тюрьма, Вологодская область, Россия.

Попал не по адресу? К нам в камеру перевели верующего, звали его Эдиком. Он со всеми поздоровался и сразу спросил, верующие есть или нет. В камере нас было трое, и все были убежденными атеистами. Эдику сказали, что попал не по адресу. Пиши, мол, заявление и переходи в камеру, где есть верующие. Но он ответил, что Господь привел его к нам, и он благодарен ему за такую милость. «Посмотрим, что ты запоешь через неделю», — сказали ему. Чай, чефир он отказался пить. Предложили сигарету. Оказалось, что он не курит. На другой день Эдик стал интересоваться, почему я такой унылый. И я рассказал ему свою историю, хотя в тюрьме нельзя открывать своей души. Как-то я почувствовал, что он не такой, как мы. Первый мой срок был 15 лет усиленного режима в Харькове. У меня была супруга Ирина и дочь Аня, которая родилась через неделю после моего ареста. Ирина не оставила меня, помогала как могла, привозила на длительные свидания дочь, просила вернуться к нормальной жизни. Но у меня были совсем другие желания. Я жил тюремной жизнью, соблюдал воровские традиции, всячески нарушал режим содержания. Начальник отряда хотел помочь мне, но его наставления и добрые советы для меня не имели никакого значения. Я постоянно нарушал режим и попадал в карцер. В конце концов, супруга взяла развод, и остался я один. В то время и родителей моих уже тоже не было. Долгое время я еще думал, что всегда во всем и везде прав. Но скоро и друзья отвернулись от меня. В это время я решил жить своей жизнью, своим умом. Стал ходить на работу, перестал нарушать режим. Начальник отряда стал поощрять меня за хорошую работу. Когда пришло время идти на комиссию, то он лично ходатайствовал за меня. Когда освободился, то сразу же пошел в милицию, встал на учет. Устроился на работу в шахту Постниковская. В коллективе получил хорошее к себе расположение. И думал, что больше в зону никогда не попаду. Женюсь, куплю машину, помогу своей дочери всем, чем могу. Но теперь я знаю, что в жизни нет смысла, если в ней нет Бога. Потом я повстречал женщину, которую знал с юных лет. Но это счастье было недолгим, так как узнал, что я у нее не единственный. Через время меня встретил Серега, который попросил зайти к нему домой, чтобы решить, с кем останется Марина. И когда я шел в ночную смену, то зашел к ним. Марины там не было, а с Сергеем у нас получился скандал, который закончился трагедией. Когда его похоронили, я пошел в милицию и все рассказал. До моего прихода в милицию о том, что я совершил, никто не знал, и на меня подозрений не было. Но с этим преступлением я не смог бы жить, замучила бы совесть. Каждый день преследовал страх. Описать своего состояния я не в силах. И вновь тюрьма. Потом суд, на котором приговорили к пожизненному заключению. Государственный обвинитель запросил 14 лет, но председательствующий судья вынес свой приговор – пожизненное заключение. Позже прокурор написал кассационную жалобу по моему уголовному делу. И я тоже писал в Верховный суд Украины. Но все осталось без изменения. На все воля Божия.
Так я рассказал брату Эдику о своей прожитой жизни, что теперь я никому не нужен. И Богу тоже. Но Эдик убеждал, что я глубоко ошибаюсь. Бог любит тебя, но ты должен искренне уверовать в Него и покаяться в своих грехах. Первое, что ты должен сделать, это признать свою вину. Признать, что твой грех привел тебя к краху, к погибели. Второе, ты должен оставить свой грех, свой прошлый образ жизни, отвернуться от него. Тебе необходимо обратиться к ожидающему тебя Богу. Сделай это сейчас, не откладывай. Прими свое решение прямо сейчас. И стал мне читать Святое Писание, Евангелие от Луки, притчу о блудном сыне. Слушая притчу о блудном сыне, я понял, что моя жизнь была порочной и неправильной. Я был гордый, самолюбивый, считал себя всегда во всем правым. И жизнь моя показалась мне кошмаром. Стал сам читать Библию. И чем больше я читал, тем больше открывались мои глаза. Стал молиться и взывать Богу, чтобы Он исправил мой путь. В 2010 году, 9 февраля, я покаялся в своих грехах и принял Иисуса Христа в свою жизнь. И теперь моя жизнь принадлежит Господу. За свою жизнь я побывал ни в одной тюрьме и ни в одной зоне, и в моей душе была лишь одна пустота. А теперь вера в Господа Иисуса Христа помогла мне ощутить свободу и избавиться от гнетущей пустоты. Каждое утро и вечер я молюсь Ему и знаю, что Он не оставит меня. Он придаст мне стойкости духа, веры и наполнит мою жизнь смыслом. Я бесконечно благодарен Эдику Р. за то, что указал мне верный путь, по которому могу сейчас идти. Господь вывел его из пожизненного заключения. Ему пожизненное заключение заменили на 15 лет. Я бесконечно благодарен Спасителю Иисусу Христу за то, что вернул меня к нормальной жизни, к жизни, в которой на первом месте стоит непоколебимая вера в Господа Христа. Здесь, на пожизненном заключении, я вновь родился и увидел, как еще много прекрасного в жизни, чего раньше не видел или просто не хотел видеть. Так сложилось, что мне никто не пишет и не помогает. Винить в том, что я в тюрьме, некого. Виноват в этом только я сам. За свое преступление получил справедливое наказание, ибо сказано, что человек посеет, то и пожнет. Теперь несу свой крест с терпением и смирением, но прошу ваших молитв о нас, находящихся на пожизненном заключении. Владимир Баглай, тюрьма, Донецкая область, Украина.

любовью творите, так вы Богу угодите. В день Христова воскресения шлю вам эти наставления. Всех с любовью обнимаю, Пасхи радостной желаю. Вячеслав Яковлев, тюрьма, Соль-Илецк, Оренбургская область, Россия.

оперируют бесплатно. Посылаю вам фотографию, которая была сделана, когда нас посещали братья-миссионеры из тюремного служения. Они вы здесь более чем предостаточно. В нашем только лагере отбывает наказание более 1000 человек. У нас есть небольшая, но дружная община христиан. Администрация лагеря выделила нам молитвенную комнату. Можем здесь встречаться 4 раза в неделю. Собираясь по будням, изучаем Слово Божье, а в воскресенье утром нас навещают братья из тюремного братства по краю. Напишу статистику, взятую из официальных источников по УФСИН России, Управление Федеральной службы исполнения наказания. На 2012 год в России действовали 755 исправительных колоний, 277 следственных изолятор, 165 ПФРСИ, посещения функционирующие в режиме следственного изолятора.

В общей сложности в местах лишения свободы содержится 846 400 человек. Иногда в забытом алтаре появляются такие письма, из которых можно понять, что некоторые заключенные просят деньги на операцию. Но в России, не знаю как в Украине, денег с осужденных за операцию не берут. Более того, в 2012 году в мае вышел приказ от УФСИН о том, что в связи с соблюдением в местах лишения свободы прав человека, а оно включает и бесплатное медицинское обслуживание, прекратить прием медикаментов от родственников, либо от осужденных, приобретенные на их деньги. Исключение составляют заболевания, требующие дорогостоящих лекарств, либо некоторые хронические заболевания, требующие непрерывного лечения, сахарный диабет, например. По России есть сеть тюремных больниц, не говоря о всем известной ГААЗовской больнице в Санкт-Петербурге. Мы очень хотели бы иметь адреса христианских миссий, занимающихся изданием и распространением духовной литературы бесплатно, с тем, чтобы распространять эту литературу в лагерях среди заключенных. Дмитрий Беспалов, тюрьма, Ставропольский край, Россия.

Разное одиночество. Вряд ли найдется человек, который не испытал одиночества. Парадоксально, но огромное количество людей одиноко даже в толпе. Для меня чувство одиночества возникало там, где мое общение с людьми происходило поверхностно. Я постоянно находился в окружении людей, общался с ними, но в то же время чувствовал себя довольно отчужденным. Однажды я спросил у одного знакомого: «Ты одинок?» На что он мне ответил: «Не знаю, но я часто ищу для себя одиночество». «Что же для тебя значит одиночество?» — стал допытываться я. После размышления он ответил: «Я рассматриваю свое одинокое состояние как глубокое и красивое чувство, дающее возможность побыть наедине с самим собой». Для меня суть одиночества в том, что это когда тебя не слышат и не понимают, ровно так же, как и ты не слышишь и не понимаешь окружающих. Они тебе безразличны. Это когда собственные потребности ставишь выше потребностей других. Ведь любовь и дружба требуют полной отдачи и бескорыстия. Роман Тальман. Тюрьма. Ямало-Ненецкий округ. Россия.

Письма из-за колючей проволоки. Есть даже выбор. В сентябрьском выпуске «Ключа капкану» было напечатано письмо брата Виталия Светового, и некоторые моменты в письме Виталия вызывали полное недоумение. Он пишет, что вот уже 2 года наших братьев тюремных служителей к нам не пускают. Кого не пускают? С августа по ноябрь 2011 года управлением был наложен запрет на посещение служителей в колонии края. А кого ты ждешь? Лично Игоря Ходатаева? Но, видимо, в настоящее время брат Павел Тельнов осуществляет здесь служение от церкви ЕХБ города Перми. И встречи проходят, и хлебопреломления. 1-2 раза в месяц он приезжает в колонию. Но встретиться он может только с 6 или 7 братьями. Поэтому встречи так редки. Слава Богу и за это. Знаю, что колонию посещают и служители церкви ХВЕ, братья Андрей Каменщиков и Леонид Новиков. А если и это не те, то посещает и иеромонах Роман. Так что выбор есть. И администрация колонии не против этого служения и пользу ее видит. Максим Меркулов, тюрьма, Соликамск, Россия. От редакции. Письмо Виталия Светового, о котором говорит Максим Меркулов, пришло в редакцию 11 ноября 2011 года. Врачи не могли излечить. Неустанно благодарю Бога за благодать и милость, за людей, которых Он посылает в мою жизнь. Только недавно я стал разуметь, что такое жизнь. А ведь 40 лет только и делал, что раскидывал и транжирил эту жизнь и ни о чем не сожалел. Но пришел конец этим раскидываниям, и я оказался в тюрьме на пожизненном заключении. Одно только слово «пожизненно» приводит в содрогание, что уж говорить о том, какие душевные и духовные переживания терзали меня день и ночь. Ужас. Но к Богу обращаться не спешил. Сам Господь послал мне человека для духовной переписки. И начался мой путь веры. Было и чудо. Исцеление от болячки, которую на протяжении 2 лет не могли излечить врачи. Господь проявил ко мне, никому не нужному, столько милосердия, что я не в силах высказать. А газету «Забытый алтарь» я 1 раз только встречал еще в 2008 году. Конечно, очень хотелось бы ее получать, но, увы, не имею возможности выписывать. А вот сотрудничать с вами – это было бы для меня благословением. Спасибо, что опубликовали моего журавлика. Забытый алтарь номер 10 за 2012 год. Аркадий Лаков, тюрьма, Хмельницкая область, Украина. Здесь все по-другому. В начале своего пути в вере я имел возможность читать вашу газету «Забытый алтарь». Такова уж, наверное, воля Божья, что меня перевели в другую исправительную колонию. Здесь все по-другому. Нет церкви, никто не читает Священное Писание, никто не делится тем, что прочел в Слове Божьем. И вообще, мало кто знает про Спасителя Иисуса Христа. Так что мне приходится много молиться и просить Иисуса о помощи, просить Бога, чтобы и здесь было пробуждение. Прошу вас присылать мне ежемесячно вашу газету «Забытый алтарь». Сам я по национальности литовец, поэтому мне трудно писать по-русски без ошибок, но обращаюсь ко всем. Может, у кого есть духовная литература, которой он может поделиться со мной. Также прошу ваших молитв. Молитесь обо мне и о моей семье, жене Ирине, дочке Эльге, сыновьях Арнольдасе и Альварасе. Мне 42 года, детям 20, 16 и 9 лет. Особые молитвы нужны и об этом месте, где я сейчас нахожусь,
чтобы и здесь заключенные узнали о Спасителе Иисусе Христе. Миндаугас, Норкус. Тюрьма, Литва. Еще 2 года. Обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Дело в том, что в течение года мне высылали газету «Забытый алтарь». А вот уже 2 месяца, как газета не приходит. А получать хотелось бы, уж больно она интересна. Видимо, закончилась подписка. Может, Господь расположит чьё-нибудь сердце помочь мне с подпиской? В местах лишения свободы я нахожусь с 2002 года. До полного освобождения осталось еще 2 года. Благодарю Господа за ваше понимание к нам, узникам. Владимир Картынник, тюрьма, Гродно, Беларусь. Играл судьбой. Многого не знал, пока не попал в места лишения свободы. Бог звал меня к себе, а я неоднократно играл со своей судьбой. Наверное, сейчас и есть то время, когда мое сердце потянулось к Богу. Хочу идти к Нему с вашей помощью. Если есть возможность, буду рад получать газету «Забытый алтарь». Спасибо. Максим Илюхин, тюрьма, Бердичев, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Покайся, пока есть сознание греховности жизни твоей. Покайся, пока есть желание

0: Покайся, пока не увяло, здоровая ясность ума. Покайся, пока не настала мертвящая душу зима.
1: Покайся, пока не настала мертвящая душу зима.
0: Покайся, пока не явилась ужасная гостья с косой. Покайся, пока не закрылась Господняя дверь пред тобой.
1: Покайся, пока не закрылась Господняя дверь пред тобой.
0: Покайся, иначе придется напрасно в ворота стучать. Напрасно твой стук пронесется, не будет никто отвечать.

0: покайся, ведь время настанет, и смолкнет небесная весть, и тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознесть.
1: И тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознесть.
0: Покайся, пока еще живы, в душе приглашенья любви. Ответь же на Божьи призывы, покайся и вечно

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет Вечности» представляет
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.

0: И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
1: Первое послание Иоанна, 1 глава, с 5 по 7 стихи. Несмотря на то, что все христиане сегодня читают одну и ту же Библию, молятся одному и тому же Богу, невозможно не заметить разобщение между ними. То тут, то там видны различные группировки, стоящие на разных позициях и признающие разные принципы, очень часто противоречащие не только взглядам других верующих, но и самой Библии. Возможно ли сегодня общение верующих между собой, и что вообще нужно понимать под общением? Из приведенной в эпиграфе этого выпуска цитаты совершенно очевидно, что общение верующих между собой очень конкретно обусловлено Библией.
0: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом».
1: Итак, общение обусловлено хождением во свете. Что же означает «ходить во свете»? Повсюду заметны экуменические и корыстные тенденции для общения между верующими.
2: Кто платит деньги, тот и заказывает музыку.
1: Так было заявлено в одном христианском кругу. Истинным христианам совершенно понятно, что такое общение не основано на Писании. Где же найти или увидеть грань, отделяющую истинное общение от ложного? Об этом в настоящем выпуске аудиожурнала «Христианин сегодня». Итак, вниманию всех, называющих себя христианами, очередной 16-й выпуск.

серебряное стекло не раз бросаем взгляд. Поправим наспех прядь волос, проверим свой наряд, окинем с ног до головы себя перед стеклом. И я так делаю, и вы. Кто с этим не знаком? О, зеркала не могут лгать и отвергают лесть. Их долг — портрет наш показать таким, каков он есть. Какое в зеркале лицо? Мы видим каждый штрих, все недостатки налицо. Мы исправляем их. Одним движением руки мы пятнышко сотрем, разгладим брови, со щеки соринку уберем. Привыкли в зеркало смотреть, обычные дела. За нарисованный портрет спасибо, зеркала. Наружному наводим лоск, и в зеркале блестит. Но жаль, настенное стекло о внутреннем молчит. Увидеть внешнее легко, есть зеркала везде, а то, что в сердце, глубоко, непросто разглядеть. Увы, не сделали зеркал, стекла такого нет, но, слава Богу, он мне дал другой зеркальный свет, и зеркало в руках лежит. Я Библию беру, скажи мне, о Господь, скажи, страницы не солгут. О, зеркало Господних слов умеет говорить, и, высветив добро и зло, покажет, что внутри. Я в слово устремляю взгляд и вижу без прикрас, какая в свете слова я, Господь ответ мне даст. И сердце моего лицо до мелкого штриха, все недостатки налицо, все пятнышки греха. Увидеть мало свой портрет. Бог скажет, грех оставь. Господних слов зеркальный свет. Исправь меня, исправь.

0: Поступать, чтобы угодить Господу в такое время, когда царствует беспорядок, претендующий на признание себя единственно верным порядком. Кто в христианстве сегодня не различил бы элементы иудаизма и языческую мерзость? И как следует христианину поступать при этом? Неужели сегодня христиане не могут быть такими же прямыми и искренними, какими они были во времена апостолов? Если нет, то почему? Где можно найти объективные ответы на поставленные вопросы и можно ли их вообще найти? Наверное, не найдется сегодня таких христиан, которые сочли бы существующий в христианстве беспорядок, множество конфессий, исповедующих самые разные противоречивые принципы, с таким же количеством лидеров, самоутверждающихся на фоне религиозной публики, все-таки порядком, основанным на Писании. Если все это есть божественный порядок, то куда же прикажете обратиться в поисках отсутствия противоречий? Если такие христиане сегодня все же есть, которые считают, что настоящее положение вещей в христианстве является нормальным, угодным Богу явлением, то у нас возникает только один вопрос. Читают ли они вообще Библию? Я сталкиваюсь все чаще с теми из христиан, которые ищут ответы на волнующие их подобные вопросы. И эти вопросы не праздное любопытство, ведь Библия недвусмысленно показывает, что целью Бога является совместный, коллективный путь христиан, что названо в Писании собранием, церковью. А может быть, Библия написана только для людей первого столетия нашей эры? Как же нам поступать, чтобы угодить Господу в такое время, когда царствует беспорядок, претендующий на то, чтобы быть признанным единственно верным порядком? В какой-то мере, несомненно, этот вопрос имеет место и в христианском мире, потому что теперь нельзя искать истину в иудаизме или язычестве. Иудаизм имел свои божественные установления и надежды, но истину теперь можно найти только в христианстве. Однако кто в христианстве не смог бы различить элементы иудаизма и языческую мерзость? И как следует человеку поступать в это время? И мы узнаем из Писания, как вести себя в таком положении, какое существует при нынешнем беспорядке.
1: Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа.
0: Заметим, не Христа, а Господа. Второе послание Тимофею, 2 глава, 19 стих.

0: я должен поступать именно так, если признаю только Господа в недопускающем исключения Его господстве, если я признаю Его как единственного, который имеет влияние на мою душу. И меньшего признания, чем это, Господь никогда бы не позволил принять христианину. Фактически никогда и нигде в христианстве не принимали меньшего признания, чем исповедание Иисуса Господом. Бог сделал Иисуса Господом и Христом, и это проповедовал Петр в самом начале христианства, когда отступление, какое мы видим в христианстве сегодня, еще было совершенно невидимо. Но если кто-то исповедует имя Господа, тому слово повелевает:
1: «Да отступит от неправды».
0: Беспорядок может быть настолько большим, что нам будет не под силу разобраться в нем в нашем смятении. Но как это прекрасно!
1: «Познал Господь своих».
0: Это утешает и ободряет нас. С другой стороны, если человек исповедует имя Господа, то он поставлен перед серьезной ответственностью. Апостол увещевает Тимофея удаляться непотребного пустословия. 2 Тимофею 2:16. «Уже тогда стали проповедоваться далекие от Бога, не соответствующие замыслам Бога вещи. Что же, исчезнет ли эта проблема впоследствии? Увы, нет. Те, кто занимается этим пустословием,
1: еще более будут преуспевать в нечестии.
0: Их теории будут еще многими с радостью приняты». Апостол говорит:
1: «И слово их, как рак, будет распространяться».
0: 2 Тимофею 2:17. К великому сожалению, вместо искоренения этого зла мы видим, как оно находит все больше сторонников. Не только здесь говорится об этом. Во всем Писании мы можем увидеть доказательства того, что дела обстоят именно так. Приведем несколько примеров. Плевелы посажены между пшеницей и будут оставаться там до самого конца. Евангелие по Матфею, 13 глава, с 24 по 30 стихи и с 36 по 43. Закваска, прообраз греха и зла, заквашивает все тесто. Евангелие по Матфею 13:33. Церковь, ответственная за свидетельство о Боге в этом мире, окажется неверной и будет отсечена, а свидетелем Бога станет вновь привитый Израиль. Послание Римлянам, 11 глава, с 16 по 31 стихи. Безжалостные волки, не щадящие стадо, придут извне, а внутри собрания поднимутся некоторые, говорящие превратно, чтобы увлечь за собою учеников. Деяния апостолов, 20 глава, с 28 по 31 стихи. Суд начнется с дома Бога, а это значит, что в нем будет зло, подлежащее осуждению. Первое послание Петра, 4:17. Петр в своем втором послании, как и Иуда в своем, говорят о том, что ложные учителя, кроме лживого учения, принесут в церковь разрушительную для душ практику. О тайне беззакония, 2 Фессалоникийцам 2 глава, и о духе Антихриста, 1 Иоанна 2 глава, написано, что они уже в действии. В первом послании Тимофею 4 главе мы находим описание последних времен, и во втором послании Тимофею 3 главе последних дней, которые ясно показывают, что ни о каком победоносном восстановлении или рассвете церкви не может быть речи. Пророчество во втором послании Тимофею 4 главе говорит, что в последние дни люди будут выбирать себе учителей по своим прихотям и отвратят слух от истины. Пророчество об истории церкви во 2 и 3 главах Откровения начинается с обличения
1: «оставил первую любовь свою»
0: и заканчивается приговором
1: «извергну тебя из уст моих».
0: Эти места Писания позволяют во всех подробностях увидеть печальную картину неверности христианства. Так осталось ли что-нибудь прочное?
1: Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может.
0: Второе послание Тимофею, 2 глава, 13 стих.

0: страшна нужда. Его рука святая не бросит никогда. Ему я доверяю и с ним идти желаю. С ним не страшна нужда. К нему в любом сомнении взываю. И тогда дает он утешение и радость, и прощение. С ним не страшна нужда. Бросаю взгляд тревожный вперед я иногда. Во всех вопросах сложных, во всех делах возможных, с ним не страшна нужда.
1: Если из того, кто сегодня кажется соработником Бога, завтра может вылупиться лжеучитель, увлекающий за собой учеников, то на кого же можно положиться? Кто же те истинные дети Бога, с которыми вместе можно следовать за Господом? Эти вопросы стояли некогда перед Тимофеем, они стоят сегодня и перед нами. Апостол дал своему соработнику на них ясный ответ. Если мы встречаем на своем пути что-то непрочное и приводящее нас в смущение, необходимо помнить, что Господь дал нам твердое, непреложное основание. Апостол говорит о нем так.
2: «Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию, познал Господь своих». И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа.
1: При этом мы не должны, как это у многих происходит, забывать учение о воскресении, об обетованиях, об избрании, о церкви и о самом Христе. Дух Святой не имеет двух мнений по этим вопросам. Нам нужно быть внимательными к тому, чтобы многократно перечитывая и обсуждая истины Писания, не потерять их смысл. Во время всеобщего заблуждения и отступничества, всем нам просто необходимо хорошо знать, что из себя представляет это твердое основание. Так же, как качественный неподдельный документ обычно имеет штамп или знак, так и основание Бога имеет печать. Эта печать имеет две стороны. Первая, обращенная к Богу сторона,
2: «Познал Господь своих».
1: Вторая, обращена к нам. Каждый, кто исповедует имя Господа, должен отступить от неправды. Во-первых, это ободрение нам. Как бы ни было велико заблуждение и отступничество, Господь видит принадлежащих Ему. И говорит,
2: «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом».
1: Послание Римлянам 11.4.
2: «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него».
1: Книга пророка Наума, 1 глава, 7 стих. С другой стороны, это означает, что даже во время отпадения остались истинные дети Бога. Господь знает своих. И с самого начала истории церкви дети Бога знали, что только все те, кто являются истинно верующими, представляют из себя дом Бога. В Деянии апостолам, 5 главе, 13 стихом мы читаем.
2: «Из посторонних же никто не смел пристать к ним».
1: Но уже в одни Тимофея, к сожалению, в этом нельзя было быть полностью уверенным. Во-вторых, эта вторая сторона печати говорит о нашей ответственности. Хотя плевелы растут среди пшеницы и бывает очень трудно отличить одних от других, все же Писание не оставило нас без света и в этом вопросе. Есть очень простая позиция, которая не выходит за границы моего разумения.
2: «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа».
1: Не написано «всякий, исповедующий имя Иисуса» или «имя Христа», но
2: «всякий, исповедующий имя Господа».
1: То есть всякий, кто принял Иисуса Христа как Господа и признает Его практически Господином в своей жизни, внешне это проявляется в том, что он отступает от неправды или неправедности.
2: Но что же такое неправда?
1: Под словом «неправда» мы видим в Писании все, что не соответствует святой воле Бога. Это включает нравственное зло, лжеучение и своевольные человеческие постановления в делах Бога.
2: «Обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины».
1: Послание Титу, 1 глава, 14 стих. Для Тимофея были особенно актуальны первые два пункта – нравственное зло и лжеучение. Тогда разделений в церкви и человеческих постановлений в вопросах богослужения еще не было. В послании Тимофею смысл слова «неправда» тесно связан с жизнью и учением Именея и Филита. Но для нас сегодня, как и для Тита в прошлом, он этим не ограничивается, так как всевозможные установленные людьми порядки тоже препятствуют действию Духа Святого. Однако не будем забывать, что плоть может активно противодействовать Святому Духу и там, где человеческих установлений в богослужении нет. В жизни каждого христианина приходит такое время, когда появляется необходимость проявлять рассудительность. Человек должен пройти испытания и доказать свою веру. Необходимы истина, святость и стойкость, а не влияние, публизм или внешний порядок. В послании Тимофею сказано, что появилось два вида сосудов. Они отличаются друг от друга по материалу и по использованию. Обратим на это серьезное внимание. Первое, на что хочется обратить внимание. В послании сосуды не просто перечислены по порядку, но разделены на две группы.
2: Не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные.
1: Если мы во всем Писании видим прообразный смысл серебра, золота и тому подобное, например,
2: «Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть».
1: Первое послание Коринфянам, 3 глава, 12 и 13 стихи. То было бы непоследовательным не видеть прообразный смысл этих вещей и в послании Тимофею. Часто именно так поступают те, кто во всей Библии в закваске видит прообраз зла, а в единственном месте, в Матфея 13 главе, ей придает некий добрый смысл. Так и в этом случае мы распознаем, что здесь под золотыми и серебряными сосудами подразумеваются верующие, отражающие праведность Бога и познавшие силу усыновления. Сосуды же из глины являются прообразом неверующих, которые имеют только земное происхождение и земные помыслы. Все это показывает нам, как Церковь Бога на земле несет возложенную на нее ответственность и что в ней теперь перемешаны верующие с неверующими. Дому Бога могут принадлежать только золотые и серебряные сосуды. То же самое можно сказать и о скинии, и о храме. Но как мне определить, в духовном смысле, из какого материала сделан человек, исповедующий Христа Господом? Только один Бог в совершенстве знает, кто золотой сосуд, а кто глиняный. Поэтому для нас радостно читать такие слова
2: «Познал Господь своих».
1: Недостатки золотых и серебряных сосудов очень часто не позволяют отличить один тип сосудов от другого. Часто мы не можем с абсолютной уверенностью сказать, кто является чадом Бога, а кто нет. Но все же мы можем определить, с кем нам стоит иметь общение, а с кем нет. Для нас существует вторая сторона печати. Во втором пункте речь идет об употреблении сосудов. Есть сосуды в почетном и в низком употреблении. Нам не сообщено больше ничего. Как облегчилось бы дело, если бы было сказано первые, то есть золотые, в почетном, а вторые, то есть деревянные, в низком употреблении. Как легко было бы отличить одни сосуды от других. В доме Бога должны быть только золотые и серебряные сосуды в почетном употреблении. Но в результате всевозможных заблуждений, сегодня в собрании Бога не только перемешаны верующие с неверующими, но и многие золотые и серебряные сосуды не находятся в чести и не годны на всякое доброе дело. Позвольте спросить, можно ли использовать на всякое доброе дело золотой сосуд, стоящий между двумя ведрами с мусором? То, в каком употреблении находится сосуд, мы понять в состоянии, так как основанием для этого является сторона печати, обращенная к нам.
2: «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа».
1: Если кто-то отступил от неправды, он сосуд в чести, если не отступил, он, как и мне и Филит, сосуд в нечестии. Нам здесь необходимо определять не то, кто золотой сосуд, а кто деревянный или глиняный, а то, кто в почетном употреблении, а кто нет. Важно заметить, что здесь не говорится о допущении или недопущении верующего к трапезе Господа. Прежде чем с кем-нибудь совместно участвовать в ней, мы должны испытать, верующий ли это человек. Конечно, тут не обходится без ошибок, и иногда невозрожденному человеку удается ввести в заблуждение детей Бога. Но мы говорим сейчас о том, каким должно быть поведение христианина во времена, когда вокруг господствуют всевозможные заблуждения. Нам необходимо, как в нашей повседневной жизни, так и в наших связях, удаляться от всякой неправедности. Для нас, как некогда и для Тимофея, важно определить наше отношение к сегодняшним Именеям и Филитам, чтобы им противостать. В этом случае в вопросе общения нам нужно определять не то, какие это сосуды, золотые, то есть рожденные свыше, или деревянные, то есть невозрожденные. Пусть об этом судит Господь, если мы не в состоянии этого сделать на основании Писания и плодов жизни этих душ. Для нас здесь важен вопрос, являются ли эти люди сосудами в чести.
2: Ко всякому доброму делу приготовлен.
1: Апостол не останавливается на простом перечислении сосудов. Он говорит о чрезвычайно важном для всякого чада Бога вопросе, когда сосуд может быть пригоден для почетного употребления. Обсуждая стихи 20 и 19, мы пришли к выводу, что для того, чтобы быть сосудом в чести, необходимо отступить от всякой неправды. Но между стихом 21 с одной стороны и стихами 19 и 20 с другой есть два бросающихся в глаза различия. Первое из них в том,

0: этого необходима не только чистота в нашем хождении, но и чистота в наших связях. Не будем забывать, что десятое звено в цепи, связывающей нас со злом, так же реально, как и первое. Внешнее отделение должно идти рука об руку с внутренним. В противном случае мы превратимся в фарисеев. Тимофею было дано увещание убегать юношеских похотей. Страх согрешить не имеет ничего общего с трусостью. Это страх Господень, как у Иосифа. Под юношескими похотями мы понимаем в первую очередь похоти плоти и гордость. Для юноши очень велика опасность стать высокомерным. Тимофею, как и нам сейчас, было необходимо удалиться от всего злого и устремиться к четырем добрым вещам. Праведность. Она, если так можно выразиться, устанавливает тот путь, по которому нам надлежит идти. Вера. Она дает нам зависимость от Господа и общение с Ним. Без этого мы не смогли бы идти по узкому пути. Любовь. Она дает нам духовную энергию, без сомнений и колебаний следовать за Господом. Никакая религиозная ревность не сможет дать того, что дает нам любовь Бога, которая излилась в сердца наши. Послание Римлянам, 5 глава, 5 стих. Мир – это результат предыдущих трех пунктов.
1: Со всеми призывающими Господа от чистого сердца.
0: Как уже было сказано, во втором послании Тимофею говорится в основном о том пути, по которому каждый из нас идет индивидуально. Здесь все индивидуально, и собранию не дается никаких указаний. Однако, когда речь идет о личной ответственности, наши общие действия не могут остаться в стороне. Мы призваны не просто очиститься от связи с нечистыми сосудами, но нам необходимо также быть в общении с сосудами в чести. Но связь христиан друг с другом возможна только до тех пор, пока личное хождение каждого из них совпадает.
1: Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?
0: Книга пророка Амоса, 3 глава, 3 стих. Поэтому мы читаем:
1: «Со всеми призывающими Господа от чистого сердца».
0: Ясная противоположность призыву стиха 21.
1: «Кто будет чист от сего?»
0: Но как я могу узнать, призывает ли человек, называющий себя христианином, Господа от чистого сердца или нет, ведь я не могу увидеть, что происходит в его сердце. Апостол Слова указывает нам на стих 19.
1: «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа».
0: Господь Иисус сказал однажды:
1: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?»
0: Евангелие по Луке, 6 глава, 45 и 46 стихи. Если мы хотим делать то, что говорит нам Господь в Своем Слове, мы без труда определим состояние сердца, ибо, согласно выше приведенных слов Господа, уста говорят то, что наполняет сердце человека. Итак, я могу нести совместное служение не со всеми верующими, но только с теми, которые на практике, удаляясь от неправды, показывают, что они призывают имя Господа от чистого сердца. Это место Писания учит нас, от кого отступить и с кем идти вместе, чтобы быть угодными Богу. Как бы ни были велики заблуждения и отступничества, Господь никогда не оставит нас без ясного указания, в каком направлении нам надо идти. Важно искренне испытать себя, хотим ли мы идти этим путем, который предлагает нам Бог. Если у нас действительно есть желание следовать за Господом, тогда все, что нам мешает, должно быть отсечено. Большой дом – это церковь в ее ответственности на земле, то есть все, что сегодня называется христианством. Этот большой дом я не могу оставить, в таком случае я должен был бы стать иудеем или язычником, но, находясь внутри дома, мне необходимо отвергнуть все, что противоречит святой воле Бога. Я должен удаляться от всякого рода зла, а это значит, как уже было сказано раньше, удаляться не только от заблуждений в учении и хождении, но и от самовольных человеческих постановлений в богослужении. Если есть рядом со мной кто-то, кто хочет сохранить свою связь со злом, тогда мне необходимо очистить себя от связи с этим сосудом. Но не будем думать, что в созданных человеком христианских организациях присутствуют только именеи и филиты, что там нет истинных детей Бога. Это является заблуждением.

Резюме. Итак, мы увидели из Писания, что общение верующих между собой обусловлено хождением во свете. Сказать проще – хождением перед Богом, ибо только Бог является истинным светом. Но этот истинный, настоящий свет не потерпит в своем присутствии никакой нечистоты и связи с нечистотой. Поэтому еще одним серьезным условием для общения верующих между собой является отделение от зла или, как мы говорили выше, отступление от всякой неправды. Под общением между верующими мы должны понимать совместный путь детей Бога, который включает и совместное служение. Я могу нести совместное служение только с теми христианами, кто на практике отделился от сосудов, находящихся в нечистом употреблении. Даже если я совершенно убежден, что та или иная душа, исповедующая христианство, является действительно детем Бога, я не могу иметь с ней общение, если она находится в порочных связях. Грань, отделяющая истинное общение от ложного, очень контрастно видна во втором послании Тимофею, где представлена индивидуальная ответственность каждого христианина. Не важно, что говорят люди, важно, что говорит Бог. Если мы желаем исполнить Его волю и быть послушными Ему и в это трудное время повсеместного отступления, то для нас остается только одно – отделиться от всего в христианстве, что бесчестит Бога и противоречит Его святой воле, и быть с теми, кто призывает Господа от чистого сердца. Господь же со своей стороны не оставит нас никогда одних без общения, ибо Он всегда сохраняет остаток тех, кто верен Ему и не преклоняет свои колени перед идолами, неважно какими, людьми или побрякушками.

0: Дорогие слушатели, мы обещали ответить с помощью Господа на все задаваемые нам вопросы. В 11-м выпуске журнала мы ответили на вопрос одного брата, который посещает собрание евангельских христиан-баптистов. Может ли христианин быть уверенным в своем спасении? Надеемся, что ответ удовлетворил этого брата. У кого есть аналогичные сомнения или вопросы, рекомендуем прослушать 11-й выпуск журнала «Христианин сегодня». Может быть, через этот скромный труд Господь сможет достичь внутреннего слуха сердец и привести такие души к состоянию мира и радости в совершенном деле Господа Иисуса Христа, которое распространяется на каждого верующего. Ответ на следующий вопрос, заданный нам не представившимся братом во Христе из Киева. Кто, по-вашему, является христианином сегодня? Неужели вы хотите сказать, что только вы, несколько человек, кто собирается во имя Господа, как это вы говорите, являетесь христианами? Ответ на этот вопрос прозвучал в нескольких выпусках журнала, начиная с 9-го. Вообще, ответ на вопрос, кто является истинным христианином, представляется для нас целью создания подобного аудиожурнала. Мы желаем, думая молитвенно об этом сами и искренне стремясь так жить, как говорим, увидеть вместе с нашими слушателями, что говорит по этому поводу Библия. Добавим для нашего брата во Христе из Киева, что сегодня очень многие христиане, если вообще не все, заявляют о себе, что они собираются во имя Господа. Поэтому цинизм, прозвучавший в вашем вопросе, дорогой брат, возможно, не оправдан. Я не уверен, что вы сам не заявляете о себе и своем круге общения, что собираетесь во имя Господа. Но о том, кто же действительно собирается во имя Господа, судит не консилиум врачей, педагогов или проповедников. Об этом судит, взирая на нашу жизнь и практику, Слово Бога.
1: «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него». Но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет.
0: Послание евреям, 4 глава, 12 и 13 стихи. Как очевидно из приведенной цитаты, это слово всегда живо и действенно для того, чтобы судить нас. Кто из нас действительно собирается во имя Господа, а кто нет, пусть судит оно, взирая на нашу жизнь. На следующий вопрос одной сестры о передвижении или непередвижении давней межи, проведенной в прошлом благословенными братьями, мы ответим в ближайших выпусках, если Господь позволит и не придет за нами раньше, прервав все наши труды и служения, что несравненно лучше. И там у Господа у нас уже не будет никаких вопросов, мы все поймем, все свои ошибки, все промахи, все нарушения Писания, все станет очевидным.
1: Желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться,
0: точнее, быть выявленными, открыться,
1: предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое.
0: Второе послание Коринфянам, 5 глава, с 8 по 10 стихи. Мы постараемся с Божьей помощью не упустить ни один вопрос, заданный нам когда-либо. За все вопросы, дорогие слушатели, что вы нам прислали в письмах или задали лично при встречах, мы вам очень признательны. Одна душа задала такой вопрос по телефону.
2: «Почему в ваших журналах представлено так много негативного в христианстве? Неужели нельзя говорить о чем-то светлом, прекрасном? Как было бы хорошо, если бы прозвучало побольше положительных эмоций?»
0: Я так отвечу на него. Когда-то, как сегодня говорят, во времена застоя, мне один человек сказал:
3: «Слушай, ну что ты поешь о Боге? Неужели не о чем больше петь? Ну, например, о солнце, о земле, о родине, о любви?»
0: Это, конечно же, говорил неверующий человек. Но когда я услышал такой вопрос, сразу вспомнил разговор с этим человеком. Когда «Титаник» шел ко дну, играла увеселительная музыка. Вместо того, чтобы говорить людям о спасении и вечности, внушалась мысль о том, что
3: «Титаник не может утонуть».
0: И каким был результат? Так действует сатана на протяжении всей истории человечества. Библия и Бог поступают иначе.
3: «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем. Я взыщу кровь его от рук твоих».
0: Книга пророка Иезекииля, 3 глава, 18 стих.
3: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?»
0: Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 10 стих. Позвольте спросить, разве сегодня в христианстве нет такого разделений, споров? И разве мы не вправе говорить о дегенерации христианских ценностей? Давайте повнимательнее и молитвенно читать Писание, чтобы увидеть мысли Бога о нас и нашем времени. И последнее, что я просто не могу не процитировать вдобавок к сказанному.
3: «Искренние укоризны от любящего, и лживые поцелуи ненавидящего».
0: Книга притчи Соломоновых, 27 глава, 6 стих.

Вашему вниманию был представлен 16-й выпуск аудиожурнала «Христианин сегодня». С искренними пожеланиями благословения от Господа всем нашим слушателям, наименьшие в Господе сотрудники студии «Свет Вечности». Ваши отзывы, пожелания и вопросы вы можете присылать к нам по адресу: студия «Свет Вечности», абонентный ящик 4312, город Запорожье 69039, Украина.

0: «Завтра наступает сегодня». Это не призыв и не новое философское изречение. Это не игра слов и чья-то премудрость. «Завтра наступает сегодня» — это программа для всех и каждого, кто действительно понимает, что завтра наступает уже сегодня.
1: Я часто слышу такую фразу: «Как быстро летит время». Оно даже не летит, а мчится. Недавно было Рождество, а сегодня уже разгар лета.
2: «Время, — сказал греческий философ, — это самая дорогая вещь из того, что человек может потратить. И действительно, на исходе дня и время, и силы кончаются. А еще так много нужно сделать».
1: Люди, которые доводят обычно дело до конца, действуют без спешки и без излишней нерешительности, то есть не бросаются из крайности в крайность. Они нашли секрет, как заставить время работать на них. И у нас для слушателей есть 4 совета разумного использования времени.
2: Вот первый. Начинайте все вовремя, куда бы вы ни пошли и что бы вы ни сделали. Нарушение этого правила ведет к лени. Было бы хорошо учить наших детей не только тому, как называть время, но и как его максимально эффективно использовать.
1: Второе. Делай сейчас. Мы устаем не от того, что делаем, а от того, что не сделали. Промедление только усиливает неуверенность и неудовольствие, а дело так и остается не сделанным. Проблема в том, что многие из нас лишь мечтают об идеале, а в результате ничего не делают.
2: Третье. Учитесь, когда нужно говорить «да», а когда «нет». Это зависит от того, что вы считаете важным. Умело расходовать время так же важно, как и расходовать рационально деньги.
1: И четвертое. Берите иногда тайм-аут. Нет отдыха в музыке, но есть отдых в ее сочинении, говорил Джон Рескин. Боритесь с рутиной для того, чтобы делать то, что будет придавать жизни смысл.
2: Нам отмерено определенное количество времени. Богат ты или беден, талантлив или нет, у всех у нас в сутках 24 часа.
1: На самом деле время — это не дни и не часы, а это какой-то момент. Ваша жизнь состоит из таких моментов, в которые вы что-то совершаете.
2: Вчера уже прошло, а вы не уверены в дне завтрашнем. Поэтому сейчас самая важная часть вашей жизни.
1: Потому что только в сейчас вы можете быть уверены. А у нас заканчивается время эфира. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».
0: А мы прощаемся с вами. Будем рады ответить на каждое письмо. Наш адрес 420-111, город Казань, АЯ 555. 420-111, город Казань, АЯ 555. И до новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».
2: Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 25. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них: золото и серебро и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червленную, и весон, и козью шерсть, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперсника. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. Сделайте ковчег из дерева ситим. Длина ему 2 локтя с половиной, и ширина ему 1.5 локтя, и высота ему 1.5 локтя. И обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец, и вылей для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его: 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева ситим 6 и обложи их золотом. И вложи 6 в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть 6 и не должны отниматься от него. И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее 2 локтя с половиной, а ширина ее 1.5 локтя. И сделай из золота 2 херувимов. Чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай 1 херувима с 1 края, а 2 херувима с 2 края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу, крышки будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди 2 херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым. И сделай стол из дерева ситим, длиною 2 локтя, шириною 1 локоть и вышиною 1.5 локтя. И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец. И сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг. И сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках должны быть кольца, чтобы влагать шесты для ношения на них стола. А шесты сделай из дерева ситим и обложи их золотом, и будут носить на них сей стол. Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. Из золота чистого сделай их. И полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно. И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. Шесть ветвей должны выходить из боков его, три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его, три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви и три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У шести ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под двумя ветвями его и яблоко под другими двумя ветвями и яблоко под третьими двумя ветвями его. Яблоки и ветви их из него должны выходить. Он весь должен быть чеканный, цельный, из чистого золота. И сделай к нему семь лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми сими принадлежностями. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. Глава 26. Скинию же сделай из 10 покрывал крученого весона, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работой. Длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя, мера одна всем покрывалам. 5 покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие 5 покрывал соединены одно с другим. Сделай петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины. Так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины. 50 петель сделай у одного покрывала и 50 петель на краю покрывала, которое соединяется с другим. Петли должны соответствовать одна другой. И сделай 50 крючков золотых, и крючками соедини покрывало одно с другим, и будет скиния одно целое. И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких. Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалам одна мера. И соедини 5 покрывал особо, и 6 покрывал особо. 6 покрывало сделай двойное с передней стороны скинии. Сделай 50 петель на краю крайнего покрывала для соединения его с другим, и 50 петель на краю другого покрывала для соединения с ним. Сделай 50 крючков медных и вложи крючки в петли и соедини покров, чтоб он составлял одно. А излишек остающихся от покрывал скинии, половина излишнего покрывала пусть будет свешена на задней стороне скинии. А излишек от длины покрывал скинии на локоть с одной и на другой стороны пусть будет свешен по бокам скинии, с той и другой стороны для покрытия ее. И сделай крышку для покрова из кож бараньих красных и еще покров верхний из кож синих. И сделай брусья для скинии из дерева ситим, чтобы они стояли. Длиною в 10 локтей брус, и 1,5 локтя каждому брусу ширина. У каждого бруса по 2 шипа, один против другого. Так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии, 20 брусьев для полуденной стороны к югу. И под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий. 2 подножия под один брус для 2 шипов его, и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его, и 20 брусьев для другой стороны скинии к северу, и для них 40 подножий серебряных, 2 подножия под один брус и 2 подножия под другой брус. Для задней же стороны скинии к западу сделай 6 брусьев. И 2 бруса сделай для углов скинии на заднюю сторону. Они должны быть соединены внизу и соединены вверху к 1 кольцу. Так должно быть с ними обоими. Для обоих углов пусть они будут. И так будет 8 брусьев. И для них серебряных подножий 16. 2 подножия под 1 брус. И 2 подножия под другой брус. И сделай шесты из дерева ситим, 5 для брусьев одной стороны скинии и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии и 5 шестов для брусьев задней стороны сзади скинии к западу. А внутренний шест будет проходить посередине брусьев от 1 конца до другого. Брусья же обложи золотом, и кольца для вкладывания шестов сделай из золота, и шесты обложи золотом, и поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе. И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и крученого весона. Искусною работою должны быть сделаны на ней херувим. И повесь ее на 4 столбах из ситим, обложенных золотом, с золотыми крючками на 4 подножиях серебряных. И повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения. И будет завеса отделять вам святилище от святого святых. И положи крышку на ковчег откровения во святом святых. И поставь стол вне завесы, и светильник против стола на стороне скинии к югу. Стол же поставь на северной стороне, и сделай завесу для входа в скинию из голубой, из пурпуровой и червленой шерсти и из крученого весона узорчатой работы, и сделай для завесы 5 столбов из ситим и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них 5 подножий медных. Глава 27. И сделай жертвенник из дерева ситим длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, так, чтобы он был 4-угольный и вышиною 3 локтей. И сделай роги на 4 углах его, так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы, все принадлежности сделай из меди. Сделай к нему решетку, рот сетки из меди, и сделай на сетке на 4 углах ее 4 кольца медных. и положи ее по окраине жертвенника внизу, так, чтобы сетка была до половины жертвенника. И сделай шесты для жертвенника, шесты из дерева сетим, и обложи их медью. И вкладывай шесты его в кольца, так, чтобы шесты были по обоим бокам жертвенника, когда нести его. Сделай его пустой внутри, дощатый. Как показано тебе на горе, так пусть сделаю. Сделай двор скинии. С полуденной стороны к югу завесы для двора должны быть из крученого весона длиною во 100 локтей по одной стороне. Столбов для них 20 и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. Также и вдоль по северной стороне завесы 100 локтей длиною, столбов для них 20 и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. В ширину же двора с западной стороны завесы 50 локтей, столбов для них 10 и подножий к ним 10. И в ширину двора с передней стороны к востоку завесы 50 локтей. К одной стороне завесы 15 локтей, столбов для них 3 и подножий для них 3. И к другой стороне завесы 15 локтей, столбов для них 3 и подножий для них 3. А для ворот двора завеса в 20 локтей из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона узорчатой работы. Столбов для нее 4 и подножий к ним 4. Все столбы вокруг двора должны быть соединены связями из серебра. Крючки у них из серебра, а подножие к ним из меди. Длина двора 100 локтей, а ширина по всему протяжению 50. Высота 5 локтей. Завесы из крученого весона, а подножие у столбов из меди. Все принадлежности скинии для всякого употребления в ней, и все колья ее, и все колья двора из меди. И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. В скинии собрания вне завесы, которая пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. Глава 28. И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона и Надава, Авиуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые должны они сделать: наперсник, эфод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой и червленой шерсти и весона, и сделают эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного весона искусною работой. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан. И пояс эфода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы, из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из крученного весона. И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых, шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне, по порядку рождения их. Через резчика на камне, который вырезывает печати, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых и вставь их в золотые гнезда. И положи два камня сии на нарамники эфода. Это камни на память сынам Израилевым, и будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти. И сделай гнезда из золота, и две цепочки из чистого золота витыми сделай их работою плетеною, и прикрепи витые цепочки гнездам. Сделай наперсник судный искусною работою, сделай его такой же работою, как эфод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною. И вставь в него оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд, второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть по числу имен сынов Израилевых, 12 по числу имен их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. К наперснику сделай цепочки витые, плетеную работою из чистого золота. И сделай к наперснику два кольца из золота, и прикрепи два кольца к двум концам наперсника. И вдень две плетенные цепочки из золота в оба кольца по концам наперсника. А два конца двух цепочек прикрепи к двум гнездам и прикрепи к нарамникам эфода с лицевой стороны его. Еще сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум другим концам наперсника на той стороне, которая лежит к эфоду внутрь. Также сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум нарамникам эфода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом эфода. И прикрепят наперсник кольцами его, кольцам эфода шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над поясом эфода и чтоб не спадал наперсник с эфода. И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. На наперсник судный возложи урим и тумим, и они будут у сердца Ааронова когда будет он входить во святилище пред лицо Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним. И сделай верхнюю ризу к эфоду всю голубого цвета. Среди нее должно быть отверстие для головы. У отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканная, подобно как у отверстия брони, чтобы не дралось. По подолу ее сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленного цвета вокруг по подолу ее. Позвонки золотые между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом. Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть. И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезают на печати, «Святыня Господня», и прикрепи ее шнуром голубого цвета кидару, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аарона

«Ки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы от чресл до голени. И да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

Прежде чем продолжить изучение книги «Исход», давайте прочтем, что нам пишет наша юная слушательница из Воркуты. Здравствуйте, меня зовут Марина, мне 12 лет, я хожу в церковь. В воскресенье мне пришли в голову мысли, и они не давали мне покоя. И вот у меня есть вопросы, которые я хочу вам задать. Поэтому я решила вам написать. Вот один из этих вопросов. Смогли бы Адам и Ева попросить прощения у Бога? И если бы попросили, то что произошло бы? Мы бы жили в раю? Спрашивает Марина. Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Итак, смогли бы Адам и Ева попросить прощения у Бога? Да, конечно. Каждый, в принципе, может попросить прощения у Бога. Но, к сожалению, не все это делают. Этому препятствуют многие причины. Например, неверие или ожесточение, нежелание что-либо менять в своей жизни. Ведь после дарованного прощения Бог требует от людей чистой и святой жизни. Когда Иисус Христос исцелял людей от болезни, Он говорил: «Иди и впредь не греши». Но вернемся к Адаму и Еве. Давайте вспомним, как это все происходило. Для этого прочтем несколько выдержек из третьей главы книги «Бытие». Начнем с первого стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Как видите, Марина, сатана в образе змея затеял с Евой свою извечную игру в полуправду. «Не умрете, — сказал он, — но станете как боги». Самая опасная ложь — это полуправда, и Ева охотно включилась в эту игру. Ведь Бог не говорил, что нельзя прикасаться к дереву познания добра и зла. Он сказал, что нельзя есть плоды, и все. И когда Адам увидел, что Ева съела запретный плод и все еще жива, то у него, вероятно, возникло сомнение в истинности Божьих слов. И поныне самым большим грехом человека пред Богом остается грех неверия. Итак,

0: что же случилось в раю? Адам согрешил, и в нем согрешило все еще не родившееся человечество. Он не попросил прощения у Бога, и поэтому его наказание пало на всех нас. Но слава Богу, что есть второй Адам, Иисус Христос, который пришел исправить вину первого Адама. Библия говорит: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Как видно из вашего письма, Марина, вам бы очень хотелось жить в раю. Вы сможете туда попасть, если примете Христа в свое сердце. А теперь мы продолжим изучение книги «Исход». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче, изучая библейское повествование о Скинии, мы узнали, что в святилище находились стол с хлебами предложения и светильник. Стол с хлебами предложения свидетельствовал, что, поклоняясь Богу, мы должны питаться духовной пищей от нашего Господа Иисуса Христа. Если вы ходите в церковь, чтобы провести время, например, просто послушать музыку, встретиться со знакомыми, поговорить о какой-нибудь насущной социальной проблеме или о том, как улучшить жизнь в вашем городе, то это не служение и не поклонение Богу. Это простая встреча людей. По-настоящему вы поклоняетесь Богу, когда вкушаете Его хлеб и принимаете духовную пищу от стола с хлебами предложения. Чтобы поклоняться Богу, нужно поступать и жить во свете. Свет есть Христос, которого символизирует светильник в святилище. Если вам нужен естественный свет, то вы будете искать его вне скинии. А вот свет светильника вы найдете только в скинии. Светильник был сделан из одного слитка золота. Он был чеканный и искусно украшенный. Из центрального стебля его выходили 6 ветвей, по 3 с каждой стороны, так что в сумме получалось 7 ветвей. Каждая ветвь была с цветком и плодом. Наверху был раскрывшийся миндальный цветок, и именно сюда ставили лампады с маслом. Миндальные цветы казались сделанными из дерева, но на самом деле они были золотыми. Они напоминают нам о расцветшем аароновом жезле. Когда привилегии Аарона как священника подвергались сомнению, его миндальный жезл расцветал и тем самым подтверждал его право на священство. Миндальный жезл, обычная мертвая ветка, вдруг оживал и плодоносил. Христос открылся для всех людей как Сын Божий, когда Он воскрес из мертвых. Неправильно будет сказать, что воскресение сделало Христа Сыном Божьим. Он ведь уже был им по извечному замыслу Божьему. Воскресение только подтвердило это. Аарон был первосвященником, которого назначил Бог, и эту высокую должность подтвердило воскресение мертвой миндальной ветви. Точно так же воскресением Христа было доказано Его священство. Христос – наш великий первосвященник. Он стал человеком и принял нашу человеческую природу. Он был искушаем во всем, в чем искушаемся мы, и все же Он не совершил греха. Основой Его священства является Его божественность. Священник представлял человека перед Богом. И Христос, как Бог, который стал человеком, и как Бога человек, представляет людей перед Богом. Теперь на небесах есть тот, кто знает и понимает нас, тот, кто может нам помочь. Воскресение, в котором открылось, что Он истинно Сын Божий, в то же время стало доказательством Его права на священство. Интересно, обратили вы внимание на то, что размеры светильника не приводятся? А почему? Да потому, что никакой линейкой нельзя измерить божество. Христа не измерить, как Сына Божия. Его нельзя понять. Он просто недоступен человеческому пониманию. И в то же время он полностью человек. Но его божественность и человечность не слиты воедино. Иисус плакал и скорбел на земле. Однако тот же самый Иисус повелел: «Встань, Лазарь!» Светильник давал свет в святилище, месте поклонения. В светильнике крепились горящие лампы, которые в то же время подчеркивали красоту светильника. Масло в лампах было символом Святого Духа. В 26 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна Христос так сказал о Духе Святом: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Когда мы изучаем Слово Божие, мы встречаемся с Личностью Христа, и показывает нам Его Святой Дух точно так же, как лампы, источавшие свет в святилище, подчеркивали красоту светильника. Дух Святой показывает Иисуса Христа как Сына Божия, который пришел на землю ради нас и который теперь воссел на небесах и ходатайствует за нас. Теперь мы обратимся к 26 главе книги «Исход». Прочтем первый стих. «Скинию же сделай из 10 покрывал крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работою». Покрывало из виссона было очень красивым. Его делали искусные мастера. Прочтем теперь 7 стих. «И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких». Эти покрывала надо было сшить вместе. Читаем далее 8 стих. «Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалам одна мера». Длина одного покрывала 30 локтей. Оно полностью закрывало скинию сверху и по бокам. Покрывала соединялись друг с другом с помощью петель и крючков. Прочтем 14 стих. «И сделай покрышку для покрова из кож бараньих красных и еще покров верхний из кож синих». Третье покрывало было сделано из кож бараньих красных, а четвертое – из синих кож. Каждое покрывало имеет свое символическое значение. Первое сделано из крученного египетского виссона с вышитыми херувимами. Оно не касалось земли, и его красоту можно было видеть только изнутри скинии. Снаружи ее видеть было никак нельзя, ведь красоту Господа Иисуса Христа мир тоже видеть не может. Верующие должны поклоняться Ему и не только вкушать Его пищу, но также видеть Его во всей Его красоте. А увидеть Его близко и в Его красоте можно, лишь приблизившись к Нему, войдя в Его покои. В 8 стихе 16-го псалма Давид говорит: «Храни меня, как зеницу ока, тени крыл твоих укрой меня». А на вессоновом покрывале над скинией были вышиты крылья херувимов. Так и нам лучше всего прятаться под крыльями Христа, и мы должны поклоняться тому, который достоин нашего поклонения. Второе покрывало было сделано из козьей шерсти, и оно касалось земли. Это покрывало говорит о ценности Христа для грешников. Оно символизирует смерть Христа, смысл которой должен быть раскрыт всему миру. В 26 стихе 9 главы послания к евреям мы читаем: «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею». Христос явился в мир, и об этом надо сообщить всем. Вот о чем рассказывает покрывало из козьей шерсти. Третье покрывало было сделано из бараньих красных кож. Оно говорит о силе и могуществе Христа и его жертвы на кресте. Покрывало это символизирует внешнюю сторону его жертвы, в принесении которой он заменил нас. Четвертое покрывало было сделано из кож синих. После 40 лет в пустыне это покрывало пострадало от времени и непогоды, но оно всегда хорошо защищало то, что находилось внутри скинии. Покрывало это говорит о человеческом облике, в котором Христос открывался людям. Вессоновое покрывало показывало красоту Христа внутри скинии, а синее покрывало никакой красоты не показывало. Во 2 стихе 53 главы книги Исаии так говорится о Христе: «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». В Иисусе Христе, в Его человеческом внешнем облике нет красоты, которая привлекла бы нас к Нему. Чтобы видеть Его красоту, мы должны войти внутрь. Мир не видит в Нем того, что видят в Нем принимающие Его. Далее Библия пишет про брусья и подножья для скинии. Я читаю стихи с 15 по 19. «И сделай брусья для скинии из дерева ситим, чтобы они стояли длиною в 10 локтей брус, и 1,5 локтя каждому брусу ширина, у каждого бруса по 2 шипа, один против другого, так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии, 20 брусьев для полуденной стороны к югу, и под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий, 2 подножия под 1 брус для 2 шипов его, и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его». Брусья эти, как мы видим, были сделаны из дерева ситим, очень прочного и тяжелого, и, как и красное дерево, почти не подверженного гниению. Покрыты они были золотом. С каждой стороны скинии находилось по 20 брусьев и 10 с задней части. В брусьях были закреплены кольца, использовавшиеся для закрепления скинии шестами. Каждая деталь скинии говорит либо о личности Христа, либо о Его служении. Каждое покрывало, каждая нить и каждый предмет обстановки открывает нам определенную грань Спасителя. Как брусья скрепляли скинию, так и Святой Дух Бога скрепляет сегодня верующих. Верующие должны сохранять единство Духа в союзе мира, как написано в послании к Ефесянам. Каждое покрывало скинии имело свой собственный цвет и свое собственное значение. Был синий цвет, цвет неба. Был алый цвет, цвет крови Христа. Была смесь синего и алого цветов, пурпурный цвет, который говорит о царской власти. А сочетанием синего и алого цветов символизируется соприкосновение небес с землей или человечность Христа. Пурпурный цвет символизирует Христа как царя иудейского. Золото, которым были покрыты брусья шестые кольца, символизирует божественность Господа Иисуса Христа. Далее мы читаем о завесах. Вот 31 и 32 стихи. «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона. Искусную работою должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на четырех столбах из ситтим, обложенных золотом с золотыми крючками, на четырех подножьях серебряных». Завеса, повешенная на четырех столбах, символизировала человеческую природу Иисуса Христа. Столбы были сделаны из дерева ситим, покрытого золотом, и на них крепились серебряные подножия. Это образ Бога, который воцарился на земле, искупив ее от проклятия. На этих столбах не было капители, что отличало их от остальных столбов скинии. Они были просто отпилены. И в стихе 8, 53 главы книги Исаии говорится: «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступления народа моего претерпел казнь». Иисус Христос был отторгнут от земли живых. Он прожил здесь, на земле, всего 33 года. Что касается завесы, то она была сделана из крученого виссона и была единственным входом во святое святых. Она говорит о человеческой природе Христа. На кресте Христос предал Богу свой дух. Когда он умер, завеса в храме разорвалась пополам, что символизировало разрыв его духа с его телом. Когда завеса в храме разодралась пополам, то для людей открылся путь к Богу. Сегодня попасть к Богу можно только через Господа Иисуса Христа. В святое святых был только один вход – и к Богу. Только один путь. В 6 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна Иисус сам говорит: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Некоторые считают, что к Богу можно прийти, если быть честным и принадлежать к какой-нибудь церкви, то есть креститься там и регулярно ее посещать. Не верьте этому, в Слове Божьем вы не найдете такой мысли. Писание говорит, что к Богу можно прийти только через жертву Иисуса Христа. Завеса – это чудесный образ. Она показывает нам человечность Спасителя Господа Иисуса Христа. Друзья мои, нас спасает именно смерть Иисуса Христа. Его безупречная жизнь осуждает нас. Стоя перед завесой храма, я осужден. Я ясно вижу, что не способен прийти к Богу. В 50 и 51 стихах 27 главы Евангелия от Матфея говорится: «Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись». Смерть Иисуса Христа открывает доступ к Богу, и разорванная завеса символизирует эту открывшуюся для людей возможность. Но была еще одна завеса, о ней мы читаем в 36 и в 37 стихах. «И сделай завесу для входа в скинию из голубой и пурпуровой и червленой шерсти, из крученного виссона узорчатой работы». И сделай для завесы 5 столбов из сетим и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них 5 подножий медных. Эта завеса вела в святилище, где находились золотой светильник, стол с хлебами предложения и жертвенник курения. Но, друзья мои, сейчас, в эпоху христианства, мы не можем поклоняться Богу по-старому. Мы должны приходить к Богу через Господа Иисуса Христа. И мы должны приходить к Нему в духе и истине. Повторим, что сказал Иисус в 6 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна. «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». А сейчас мы перейдем к изучению 27 главы книги «Исход». В этой главе мы узнаем о жертвеннике для всесожжения и о его принадлежностях, о том, как выглядел двор скинии, и даже о том, что представляло собой масло для светильника. Обратите внимание, по мере того, как мы, изучив устройство скинии, начинаем рассматривать ее двор, мы обнаруживаем, что предметы обстановки здесь уже делаются из меди. Мы видим медный жертвенник и медный умывальник, а внутри скинии предметы, как вы помните, должны были изготавливаться из золота. По мере приближения к Богу, все ярче предстает личность Христа, а по мере отдаления от Него все ярче видно то, что Он совершил. Давайте прочтем про медный жертвенник. Вот стихи с 1 по 3. «И сделай жертвенник из дерева сетим, длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, так, чтобы он был 4-угольный и вышиною 3 локтей». И сделай роги на 4 углах его так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы. Все принадлежности сделай из меди. Как видим, все предметы двора скини сделаны из меди, которая символизирует суд над грехом. С грехом необходимо покончить именно здесь, во дворе перед входом во святилище. А там, в святилище, все предметы обстановки сделаны из золота, которое символизирует единение с Богом и поклонение Богу. В святилище нет места греху, с которым должно быть покончено еще во дворе скинии. Итак, человек стоит перед входом в скинию. Как подойдет он к Богу? Прежде всего, человек должен найти ту жертву, которая умрет за него. Конечно, человек может и не идти к Богу. Но уж если он решил встретиться с Богом и остаться в живых, то за него обязательно должен кто-то умереть. Умереть на медном жертвеннике. Этот жертвенник называют жертвенником всесожжения. Именно здесь Бог решает судьбу грешника. Этот жертвенник свидетельствует о кресте Христа и о том, что именно Христос умер вместо человека. В следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Алексей Найдион, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня мы продолжаем цикл бесед с православным священником Александром Добродеевым, руководителем сектора взаимодействия с правоохранительными органами Синодального отдела Московской Патриархии. И также у нас в гостях сотрудник этого отдела Сергей Викторович Тинт. Приветствую вас.
4: Здравствуйте.
3: По хорошей нашей традиции я предложу священнику Александру Добродееву начать нашу программу с молитвы.
5: Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, прииди, и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши.
4: Аминь.
3: Аминь. Дорогие друзья, мы сегодня избрали новую тему для цикла наших программ, которые мы обозначили как грех и борьба с грехом. Сегодня мы хотели бы поговорить о грехе сребролюбия. Неудивительно, что мы избрали этот грех для темы передачи, которая в основном транслируется в местах лишения свободы. Ни для кого не секрет, что многих и многих из тех, кто сегодня слушает нашу программу, именно этот грех привел вот в это место унижения, страдания и ограничения свободы. При всем при том, еще и на воле остались люди, которые также были поражены результатами этого греха, то есть потерпевшие. И мы сегодня хотели бы, чтобы священник Русской Православной Церкви дал оценку этому греху, и мы хотим также услышать путь выхода из этого состояния для каждого человека.
5: Мне хотелось бы сегодняшнюю нашу беседу начать с определения вот этого греха сребролюбия и опять же обратиться к святоотеческому преданию и к словам Иоанна Лествичника, где в полной мере дается оценка этому греху. Потому что для нас, современных людей, понятие сребролюбие, оно как бы не на слуху и не имеет как бы каких-то ассоциаций образных, чувственных, сознательных и так далее. Так вот, что же такое сребролюбие? Сребролюбие есть поклонение идолам, дщерь неверия и извинение себя своими немощами, предсказатель старости, предвозвестник голода. Сребролюбец есть хулитель Евангелия и добровольный отступник. Стяжавший любовь расточил деньги, а кто говорит, что имеет и то, и другое, тот сам себя обманывает. Сребролюбие начинается под видом раздаяния милостыни, а оканчивается ненавистью к бедным. Сребролюбец бывает милостив, пока собирает деньги, а как скоро накопит их, так и сжал руки. Сребролюбие есть и называется корень всем злым. И оно действительно таково, ибо производит ненависть, хищение, зависть, разлучение вражды, смущение, злопамятство, жестокость и убийство. Как имеющие на ногах оковы не могут удобно ходить, так и те, которые собирают деньги, не могут зайти на небо. Велик, благочестиво отвергший свое имение, но свят, кто отвергается своей воле. Первый – старицею, имением или дарованиями обогатиться, а последний – жизнь вечную наследует. И действительно, дорогие слушатели, как нам говорит святитель Игнатий Брянчанинов, падение человека так глубоко повредило его, что он, отвергший жизнь, плача на земле, избрал на ней жизнь наслаждений и вещественного преуспеяния, как бы торжествуя и празднуя самое падение свое к этой жизни плотского наслаждения и преуспеяний, убивающие жизнь для Бога, уже начали склоняться некоторые из детей Адама, мало внимая повести о рае и о духовном состоянии человека, находя в стране изгнания полную пищу и удовлетворение в скотских и зверских страстях своих». Вот такие слова мы с вами слышим у святых. И порой, когда мы с вами живем в этом мире, мы, может быть, преследуя свои какие-то страсти, цели жизненные, не понимаем, что с нами происходит. Откуда эти причины? Почему человек уделяет очень большое внимание сребролюбию, а именно он любит уделять свое внимание каким-то предметам, составляющим наш жизненный обиход? Он не просто их любит, он их каким-то образом собирает, и порой даже в среде этих людей какое-то соревнование даже происходит такое негласное, глядя с завистью на другого человека, видя, что тот обладает предметами пользования жизненных благ в большей степени или более качественными, то человек пытается каким-то образом обогнать или сделать так, чтобы у него было не меньше или даже лучше и так далее. И вот опять же мы обращаемся к святому Иоанну Лествичнику, который говорит, что причины и последствия греховной страсти есть без сребролюбия, который часто принимает лицемерный образ смирения и есть без тщеславия, который побуждает к раздаянию милостыни, тоже делает и без сластолюбия. Если мы будем чисты от последних двух страстей, то не перестанем творить дела милосердия на всяком месте. Волны не оставят море, а сребролюбца не оставят гнев и печаль. Вкусивший вышних благ легко презирает земные, не вкусивший же первых радуется остяжанию последних. Причина как раз и заключается в нашем плотском образе жизни. То есть мы живем в этом мире как бы в плоскости, не поднимаясь над этим миром и не глядя на этот мир свысока, как бы вот уподобляясь каким-то маленьким мошкам или муравьям, которые ползают по плоской поверхности и жизнь свою определяют по тем неровностям, по тем шероховатостям, по тем каким-то объектам непосредственного вот осязания и ощущения. Но если мы приобретем все-таки степень свободы и поднимемся над этим миром, а подняться мы можем только в нашей вере, то мы можем обозреть этот мир с высоты своего полета. И, может быть, то, что нам казалось таким дорогим и таким нужным, покажется нам совсем в другом свете. И вот здесь как раз хотелось бы обратиться к Евангелию.
3: Я хотел бы прочитать одно место из Священного Писания, которое прямо говорит о грехе сребролюбия и дает ему совершенно уничижительную оценку. Слово Божие говорит так: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие». И еще одно место из Священного Писания. В послании к Ефесянам святой апостол Павел пишет: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас, и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное, а блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжание, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Вот такие очень серьезные слова, которые говорят нам о том, что сребролюбец или любостяжатель, как здесь написано, он обречен на то, что будет в вечной разлуке с Господом нашим Иисусом Христом и не получит наследия в Царстве Его. Следуя уже традиции того, что сегодня наша программа, она со священником Русской Православной Церкви, я хотел бы также прочитать из святоотеческого предания. Это святой Иоанн Златоуст говорит о необходимости и силе покаяния, потому что если мы будем говорить только о грехах и не будем показывать людям выхода из этого положения, то вряд ли это сможет привести человека к спасительной вере и к спасительным результатам. И вот Иоанн Златоуст говорит: Спаситель, исцеляя расслабленного, сказал: «Чадо, отпускаются тебе грехи твои. Отпущение грехов есть источник здравия и спасения, награда покаянию. А покаяние есть врачество, уничтожающее грех. Оно дар небесный, чудесная сила, по благодати Божией побеждающее могущество и строгость законов. Оно не отвергает блудника, не гонит от себя любодея, не отвращается пьяницы, не гнушается идолопоклонников, не пренебрегает злоречивым, не преследует ни хульника, ни гордеца. Оно всех пересозидает, ибо оно есть горнило для очищения грехов. Рана и лекарство, грех и покаяние. В ране гнилость, в лекарстве очищения от гнилости, во грехе смрад, во грехе бесчестие, во грехе посмеяние, в покаянии надежда, в покаянии свобода, в покаянии очищение греха».
4: Ну вот я бы хотел обратиться к письмам осужденных, письма, которые приходят на адрес нашего синодального отдела, в наш сектор. И вот они находятся действительно, что в заключении, ограничены передвижение, ограничены в возможностях каких-то самостоятельных поступков, достаточно жесткий регламент. Слава Богу, не имеют такой возможности смотреть телевизор и, может быть, читать ту литературу, которая сейчас в избытке и в том числе в метро продается, и в ларьках. И у них тогда появляется возможность задуматься о содеянном. И все равно, конечно, не все способны через это пройти, но вот осужденный Олег Шепетов как раз об этом написал нам. В своем письме он указывает, что принципиален вопрос не только осознания своего греха и произнесения этого вслух, а как бы первый этап – это произнесение понимания этого самому себе. Потому что, в принципе, когда человек попал на скамью подсудимых, и, в общем-то, и адвокат с ним работал, и следователи, и когда ему выносят приговор, то, конечно, понимание того, что он совершил преступление, оно не может пройти мимо него. Единичный случай, когда человек искренне не признает себя виновным. И когда человек вслух согласился со своей виной перед судом, вот здесь самое главное, чтобы он после этого не затаивал, не затаивал этот грех внутри себя. Вот Олег так и пишет, что сознательно утаенный грех – это пятно на душе. Или лучше сказать, даже раковая опухоль, которая будет расти, пока не погубит тебя. Только после покаяния, вот о чем говорил Алексей, только после покаяния и начинается сознание своей греховности и милосердия Божьего. Начинаешь понимать, что действительно совесть – это судья, который всегда с тобой. И вот он уже, видимо, из своего опыта, Олег, приводит такой пример, что когда залезаешь в небогатую по обстановке квартиру, находишь деньги, завернутые в платочек, также когда обманываешь женщин, мужчин, девушек, которые приехали в большой город за покупками с деньгами, когда в тебе проявляется вот эта самая тяга к чужим деньгам, к сребролюбию, вот тогда ты первый раз приступаешь то внешнее, что тебе внутри себя еще не осознать, но именно оказавшись в заключении, с чем ты можешь начать думать, жить и преодолевать. И дальше Олег пишет: «Совесть не молчит, я глушу ее ложными оправданиями перед собой. А потом ее ведь можно вовсе заглушить, умертвить и стать в полном смысле бессовестным человеком». И вот если человек, находясь в местах лишения свободы, задумается над этим, как Олег, а я думаю, что много таких, кто все-таки приходит к пониманию того, что с этим вопросом нельзя жить дальше, что надо выйти на свободу, решив его, вот если это произойдет, то слава Богу.
3: Действительно, очень хорошо, что Олег задумался над своей жизнью и сделал вот переоценку того, что происходило в его жизни. Я думаю, после небольшого музыкального фрагмента мы продолжим нашу беседу.

0: Ну что ж, насладившись высоким духовным пением, хотелось бы все-таки вернуться к вот этому греху сребролюбия и сказать такие вещи. От сребролюбия рождаются другие побочные явления или как бы греховные страсти, которых тоже нужно назвать. Человек, он обладает таким даром от Бога, как называть словами явления, которые происходят. И порой вот эти явления и те слова, которые человек говорит, особенно если он эти слова произносит ради Господа, то они в полноте отражают сущность события. И вот эта правда об этом грехе, она должна прозвучать. Господь нас наделил возможностью говорить эти слова, а также Господь нас наделил возможностью слышать эти слова и понимать. Так вот, сребролюбие, если ему дать волю и дать ему возможность как бы вот жить в сердце, порождает ряд греховных страстей, которые также носят название. И Иоанн Лествичник определяет такие вот названия. Во-первых, это немилосердие и убийство. И он это объединяет вот как бы в одну группу. Во-вторых, это слово оправдание и прекословие. И третье – это неверие, неимение твердой веры в Бога, что, в свою очередь, рождает страх, боязливость и оскудение любви. Видите, как все просто? И, естественно, когда мы вот такие вот слова произносим, то задаемся вопросом, а как же нам победить вот этот грех? Как же нам вот с ним бороться, если, например, столько людей, вот как говорит Игнатий Брянчанинов, внуки Адама, это наши с вами предки, еще более устремившись к развитию вещественной жизни на земле, забвением о вечности, сюда, наконец, устремилось все его потомство, за исключением немногих избранных мужей, считая сказанное о рае баснею, изобретением суеверного воображения. Тщетно смерть пожинала людей с лица земли, они продолжали жить и действовать как бы вечные на ней. Поддержание телесных сил вкушением необходимого количества простой пищи перешло в лакомство и просыщение изысканными явствами. Утоление жажды перешло к наслаждению различными напитками и к пьянству. Прикрытие наготы кожаными ризами преобразилось в украшение себя богатыми одеждами и утварями. Скромные жилища для убежища и ограждений от стихии зверей, восставших на человека, стали заменяться огромными и великолепными палатами. Явилась роскошь с ее бесчисленными требованиями, которые обращались в неумолимый закон среди общества падших человеков. Законное совокупление полов для размножения рода человеческого изменилось в ненасытное любодеяние, противодействующее размножению человеков. Этого мало. Люди, распаленные необузданным пожеланием, вполне лишившимися правильного стремления, изобрели грехи противоестественные. И вот, имея такое наследие внуков Адама, Господь через своих святых, через церковь, через Евангелие нам говорит, что, оказывается, есть средства борьбы с этой греховной страстью. И также называет эти средства своими именами. Во-первых, непоколебимая вера отсекает суетное попечение, а память о смерти научает отвергаться и тело. Во-вторых, вера и удаление от мира есть смерть сребролюбия, милосердие же и любовь предают за ближнего и самое тело. Оплакивающий себя самого даже и тело своего отвергается и не щадит его в случае нужды. И такие слова. Победивший страсть сию отсек попечение, а связанный ей никогда не молится чисто. Вот видите, опять же мы приходим к духовному средству. И если человек неверующий, если человек не духовный, а плотской, он скажет: ну а зачем это все нужно? Ведь и так хорошо, и так все как бы есть, и есть что есть что пить, есть во что одеться, есть где голову подклонить. Ночлег и крыша есть над головой, и какие-то рядом есть люди, с которыми можно пообщаться. Зачем вот это вот нужна духовная жизнь, духовная борьба? Зачем бороться вот с этой страстью, сребролюбие, зачем бороться вот с этим миром, пусть оно идет, как оно идет. Буду я иметь свой какой-то маленький кусочек этого мира в своем пользовании, ну, если по возможности дадут больше, буду большим пользоваться, дадут меньше, будут меньше пользоваться. И здесь также вот хотелось бы привести выражение Игнатия Брянчанинова, нашего святителя, что, оказывается, наша жизнь-то, вот эта вот плотская, не просто так появилась. Она появилась как результат, или как вот здесь написано, немедленно по падении человеков начал образовываться на земле, с течением времени получать больше и больше развития по самому началу своему враждебный Богу мир. Так вот, мы как раз и хотим сказать, что вот этот плотской образ жизни или довольный такой вариант жизни – это есть как раз мир, который является враждебным Богу. Ну, многие могут сказать, ну и что? Ну и что, что он враждебный? А нам здесь хорошо, нам здесь удобно. А святой нам говорит, а вы помните о страхе смертном, вы помните о Спасителе нашем Иисусе Христе, который пришел к нам и своей жизнью заплатил за то, чтобы мы так вот могли жить. Да, трудно это умом понять. Да, значит, сердце закрыто, тем более очень много всяких искушений и страстей. Но все равно нужно каким-то образом обратиться к Богу и услышать то, что Господь нам хочет сказать. А это Он может нам сказать только в духовном образе жизни. Как к этому образу жизни прийти? Мы, конечно, хотели бы обратиться также вот к письмам наших корреспондентов, которые вот своими самыми простыми выражениями, незатейливыми оборотами словесными скажут нам об этом пути.
1: Пожалуйста, Сергей Викторович.
2: Вот письмо от Андрея Салаутина. Он отбывает заключение в Ивановской области, город Кохма, исправительная колония 5А. Это, пожалуй, пример того, что не только действительно бедные люди, не только люди, которые ограничены в достатке, идут на то, чтобы украсть и как-то приумножить пусть свое мизерное богатство, а, в общем-то, бывает, что и люди, которые получили хорошее образование, у которых были хорошие возможности, тоже с высот своего положения могут опуститься до этого. Вот, в частности, Андрей пишет: «Буквально каких-то 6-7 лет назад я даже в мыслях допустить не мог, что со мной такое может произойти. В школе учился хорошо, считался одним из самых перспективных учеников. Без каких-либо проблем поступил в Шуйский государственный педагогический университет, занимался предпринимательством, был образцом молодого успешного человека. Вот здесь, наверное, произошел тот перелом в моей жизни, который в дальнейшем привел меня на скамью подсудимых. Материальные возможности позволяли вести непринужденную жизнь, ездить на море, отдыхать. Вскоре это вошло в привычку. Время на праздное провождение увеличилось, а усилия на работу учебы прикладывать особых не хотелось. И в какой-то момент я совершил первое преступление. Дальше больше. Украл, обманул, подлог документов. И вот я уже второй раз в заключении». Дальше Андрей пишет о том, что именно попав в места лишения свободы, он прошел весь свой жизненный путь уже по воспоминаниям, по общению с теми, с кем он был дружен на свободе. И именно там он тоже, как многие, я подтвержу, многие из попавших в заключение осознал всю неправедность своего пути. Но показательным в данном случае является тот парадокс, что все-таки порой и человек, который обладает высоким

0: что это аморально, что это не есть норма?
1: Очень хороший вопрос Сергей Викторович поставил. Я хотел бы его так прокомментировать, что, наверное, все-таки вот в наше время как раз именно такое поведение, о котором вы говорите, когда грех считается нормой, присущее подавляющему большинству людей. Как бы мы ни говорили, но для многих людей, для подавляющего большинства людей это как раз норма. А исключение – это именно вот следование заповедям Христовым. Вот. И это печальный факт просто на самом деле. В Слове Божьем об этом говорится так. В послании Тимофею апостол Павел пишет: «Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». И апостол Павел предупреждает Тимофея: «Таковых удаляйся». И вот мне кажется, это очень яркая картина нашего века или наших вот последних времен таких, которая нам прямо говорит, что вот это последние дни наступают перед переходом Господа нашего Иисуса Христа. И вот это действительно будет проверка всего, когда Господь придет. И в Писании мы видим случаи, когда один богатый юноша обратился к Господу Иисусу Христу, и вроде бы вот он так старался показать ему, что очень он благочестив, как здесь написано, и говорит: «Я делаю и то, и это». А Христос просто ему сказал, что «отдай все, что имеешь, продай все, что имеешь, и раздай нищим, и следуй за мною». И, конечно, этот человек опечалился. Для него вот это богатство, вот это имение его, оно оказалось дороже нашего Господа Иисуса Христа. К сожалению, мы не знаем, конечно, может быть, он потом все-таки прислушался к этим словам, но в тот момент написано, он отошел опечаленный. И как хотелось бы, чтобы люди все-таки в истинном свете взглянули. Может быть, наша передача имеет такую благословенную возможность показать людям, что не все меряется за деньги, не все меряется за серебро. В Писании неоднократно говорится: «Горе вам, богатые». «Горе вам, богатые» написано. Почему написано? Ведь не обязательно, что эти богатства добыты нечестным путем. Но Христос говорит, что очень трудно богатому войти в Царство Небесное. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное. Настолько вот силен этот дух, как сказал священник Александр Добродеев, который овладевает всем сердцем человека, всеми его помышлениями и препятствует ему задуматься о духовном, о вечном, о вечной жизни. И мы хотели бы все-таки призвать наших слушателей сделать этот выбор в своей жизни и прислушаться к тому, что сердце человека говорит вам сегодня.
2: Вот брат Алексей поднял такие выдержки из Евангелия, которые действительно очень просто и понятно объясняют жизнь, потому что Евангелие – это книга жизни, и это там не просто говорится тот образ, который мы должны с вами стяжать, чтобы выжить, спастись, но и как приказ, как повеление от Господа, как его просьба, как милость его к нам, чтобы мы с вами действительно применяли вот эти заповеди, к себе применяли в первую очередь. Потому что Господь из этих слов, видимо, больше хочет нашего спасения, чем мы сами с вами. Потому что мы слышим эти слова порой, но не придаем им должного внимания. Мне хотелось бы дополнить вот только что высказанное и Сергеем, и Алексеем тем, что, да, вот мы сделали с вами выбор. Мы решили пойти к свету, мы решили сделать доброе дело, покаяться, принять Духа Святого и вот жить в вере. Но мы с вами сыны того образа жизни, в котором мы с вами находимся. И порой бывает так, что и умом, и сердцем мы уже к Богу стремимся, а всеми своими телесными пристрастиями и сердечными расположениями настолько прикованы к жизни, настолько прикованы к близким людям, что как только мы принимаем это решение пойти к свободе от греха, к истинной свободе, то мы вдруг ощущаем на себе какое-то противодействие. И это противодействие исходит отовсюду. Оно исходит и от близких людей, которые находятся с нами, даже, может быть, в той же самой камере или в

0: за армию. Мы испытываем это противодействие в своем собственном теле, которое не привыкло к свободе, оно привыкло к темнице страстей. Вот эта свобода, о которой говорит Господь, что он не имел двух одежд, он не имел хлеба на пропитание, он не имел крыши над головой. Эта свобода, она не так просто дается. Она – это высший дар, это высшая награда за духовную жизнь, а не просто взять, значит, и лишиться всех своих предметов внимания, предметов обладания, которыми мы с вами привыкли манипулировать в этой жизни. Я понимаю, можно, конечно, отдать какой-то предмет своему другу, сказать: «Все, я больше не хочу этим предметом пользоваться, пользуйся ты». Но настанет время, когда та же самая ложка или та же самая обувь или какая-то одежда, куртка та же самая или какая-то шапка или рукавицы, которыми ты поделился с другом, она тебе сама будет нужна. И испытывая какие-то страдания, даже те же самые телесные, от температуры, например, холодной, или от неудобства какой-то другой обуви там, или другой одежды, или каких-то других условий жизни, мы начнем роптать. Мы начнем каким-то образом злословить и завидовать, и, может быть, даже желать каких-то несчастий тому человеку, которому мы это все отдали, вот, потому что у него есть, а у меня нет. Вот эти переживания, они тоже сопутствуют выходу из заключения своих страстей или к свободному волеизъявлению, свободному выбору. Вот как избавиться от этих чувств, от этих эмоций, от этих вот страстей, как от них избавиться, где найти спасение? И вот Господь нам говорит, что только в вере мы можем это найти, потому что те люди, которые стремятся к свету, к высоте, они свои добрые дела всегда всем как-то пытаются показать, потому что это естественно. Путь вверх сопровождается желанием вот эти добрые дела как бы явить.
1: И наоборот.
0: И наоборот. Если человек делает зло, если он стремится к тьме, он всегда это пытается спрятать, он всегда это пытается как-то утаить. И когда человек вот стремится к свету, он начинает подниматься к нему. Этот процесс, он явно проявляется. Но этому процессу суждено по воле Божией соприкасаться с тем процессом, который направлен в обратную сторону. То есть те люди, которые падают все ниже и ниже, они есть среди нас, мы их видим, они также проявляются очень явно, они также находятся рядом с нами, они также нас злословят, они также пытаются каким-то образом унизить, каким-то образом вот предъявить свои права, требования. Как здесь устоять, как здесь не перейти на их сторону, тем более бывает так, что на стороне этих людей какая-то явная сила или явная возможность чем-то навредить, причинить ущерб какой-то. Вот здесь необходима вера, упование на волю Божию. Вот здесь нужно делать этот шаг с чистым сердцем. И если человек имеет опыт, даже малый опыт вот такого проявления своей духовной жизни, то он будет делать еще больше и больше шагов. Он будет видеть, как Господь будет посылать ему своих ангелов, которые понесут его сквозь вот эту тьму. И даже то злословие, то вот унижение, те какие-то попытки человека одернуть, чтобы он также вместе со всеми падал вниз, в ад, они будут преодолены. И вот эта уверенность, она будет давать все больше и больше надежды подниматься вверх. А как это может произойти? И здесь также вот есть в Евангелии такие слова о бедной вдове, которая, в отличие от богатых, которые приносили жертву Господу в храме, принесла две своих последних лепты, то есть две последних своих монеты, и положила их на жертвенник Господу. И если у других такое количество денег это было просто от избытка, то она положила все свое пропитание, которое у нее было. Таким образом, она лишила темные силы, возможности каким-то образом зацепиться за ее сердце, за ее душу и стянуть ее вниз, в ад. Она лишила возможности темным силам каким-то образом ее захватить в плен страстей. Вот отсутствие сребролюбия, отсутствие любостяжания, отсутствие других пороков, оно как раз и являет возможность, то есть то средство, чтобы подниматься вверх ко Господу в духовном своем росте. А это можно только сделать с Господом, только можно, вот, будучи членом церкви. И мне бы хотелось, конечно, рассказать и о таинстве крещения, и о таинстве исповеди, о таинстве причастия в святых Христовых тайн. Я думаю, что мы в следующей лекции, в следующей встрече, может быть, начнем такой цикл, как грех, и попутно будем раскрывать смысл таинств церкви, тех священных действий, которые позволяют человеку, будучи вот в этом мире греховном, подниматься среди этого мира к Господу и стоять в вере, удерживаться от падения и устоять от искушений.
1: Вот я чувствую уже, к сожалению, по времени наша передача подходит к своему завершению. Было у нас не так много музыкальных пауз. И я бы хотел обратиться к еще одному письму нашего корреспондента. Это... к сожалению, указал сокращенно свое имя и отчество, Андрей Валентинович, судя по всему, Махалов, из Нижегородской области, Лысковский район, почтовое отделение «Просек», УЗ-62/16, колония-поселение. Может быть, даже это действительно то, что он написал нам, было бы хорошим обращением ко всем, кто нас слушает, хорошим обращением, чтобы все... и кто находится в местах лишения свободы, и кто находится на свободе, услышав обращение Андрея Валентиновича, задумались. А пишет он стихи. «Мегаполис играет огнями, я играю грехом, как хочу, но не знаю, упрямо и не знаю, приближаюсь к растлению, к концу. Вот он первый шажок в преисподню, в клетке серой металась душа, не хотел, не хотел». Я в неволю, рвал со злостью долгов векселя. Спор о вечном, увы, бесполезен, связь времен говорит за себя. Правда в том, ты не знаешь ответа, свет ладонью прикрыл сатана. Призадумайся, о человече, с чем пойдешь на последний свой суд, и достойный ли приговор примешь, если душу твою отрекут.
2: Спасибо, Сергей Викторович. Я хотел бы обратиться вновь к Священному Писанию и прочитать из книги Откровения. В этой книге показан конец уже земной истории и время так называемого Великого Белого Престола, то есть суда. Суда, когда Господь придет на эту землю уже не для того, чтобы спасать грешников, не для того, чтобы спасти род человеческий, а для того, чтобы судить его. Будет второе пришествие. Мы, христиане, в это верим. И вот здесь описано это. В 20 главе я всего несколько слов хотел прочитать из 12 стиха. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были. И дальше здесь сказано, что судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Я хотел обратить внимание ваше на слово «малых и великих». Сегодня мы видим, что весь мир делится, даже в зоне весь мир делится на малых и великих, в том или ином смысле, что действительно есть в зоне, кто... достаточно, скажем так, богат, ведет жизнь отличную от других, имея какие-то, значит, вот такие возможности. Но то же самое происходит и на воле. Мы это видим вокруг нас, что одни преуспевают, другие достаточно жалкое существование влачат. Но здесь показано, что будет такое время, когда малые и великие будут стоять пред Богом. И мне всегда так представляется, что... какое это будет зрелище, когда не будет никакой разницы, если сейчас она есть, какая-то разница, вот эта материальная между людьми, то сотрется всякая грань, когда люди будут совершенно в одинаковом состоянии стоять перед Богом, независимо от того, насколько он был богат, насколько он был, даже будем говорить, счастлив или несчастен, а будет только один показатель, здесь написано, что... была раскрыта иная книга, которая есть книга жизни. И самое главное, есть ли имя этого человека в этой книге. И я думаю, что вот упразднится, как написано, всякое начальство, всякая власть, вот это богатство, все это исчезнет. Апостол Иаков пишет, что богатым, что горе вам, а золото ваше изоржавело. Вот это золото, которое считается символом нерушимости, символом чего-то вечного, неприходящего, он говорит, что золото ваше изоржавело. и даже сказал, что ржавчина это будет свидетельствовать против вас на суде. Поэтому насколько опасно это обольщение сребролюбием, это не просто вот, это имеет продолжение и в вечности. Поэтому, дорогие друзья, мы хотим сегодня вам сказать, что если сегодня еще вы строите какие-то планы относительно, так сказать, дальнейшей жизни, по выходу и так далее, я знаю, что среди вас есть такие люди, которые, уже находясь там, хотят вот каким-то образом обогатиться, и не работая у станка, для многих это презрительное такое выражение. Мы хотим сегодня вам сказать, что есть другой способ обогатиться, есть способ получить истинное богатство во Христе Иисусе. Это Царство Вечное с Господом нашим Иисусом Христом.
3: Вот брат Алексей сказал очень хорошие слова, мне хотелось бы их немножко развить, потому что когда мы ищем богатство, то мы почему-то его действительно соизмеряем с какими-то предметами, вот нашей мирской жизни, там какие-то дома, какие-то удобства, там еда, одежда, там средства передвижения, какие-то там средства для испытания каких-то чувств, там ощущений и так далее. Но это богатство, оно как бы не столько призрачно, потому что все это богатство требует очень большого внимания, чтобы и ржа, как говорится в Евангелии, ее не поразило, и вор не украл, потому что очень много людей, которые хотели бы тоже этим воспользоваться, и тля не нанесла бы ущерба. Как нам сделать так, чтобы не было такого попечения об этом своем богатстве, и в то же время мы имели бы вот достаточно всего для нормальной жизни и радостных ощущений? Так вот, Церковь нам и говорит о том, что самое главное богатство – это Бог. А Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, который воплотился и вочеловечился, и который за нас отдал свою жизнь, Он нам открыл дверь в рай, открыл нам возможность войти в это Царство Божие, где мир, любовь, радость, милосердие, благость, кротость, счастье и любовь. Как нам туда вот войти? А чтобы войти, нужно искать Христа. Вот его надо искать, Христа. Не просто сидеть и ждать, вот придет ко мне Христос или не придет. Его надо искать, его надо стяжать. Как, где его искать, Христа? Его можно искать в храме, потому что во многих колониях есть храмы, там есть богослужения, там есть люди, которые этим занимаются, общины вот, духовные. И вот надо туда идти. Это во-первых. Во-вторых, Христа надо искать в Слове, читать постоянно Евангелие, иметь его во всяком случае, потому что многие не имеют и не видели никогда этого Евангелия. А если его иметь, то его нужно пить по глоточку каждый день и вот в этих словах найти удивительную радость богообщения. Где еще можно искать Иисуса Христа? В Его заповедях, в Его законе святом. Надо изучать этот закон, который нам дал Господь. В нашей Русской Православной Церкви есть такое понятие, как закон Божий. Его надо просто читать, изучать. И Христа надо искать еще в молитве, потому что молитва является диалогом с Богом. Христа надо всегда искать, потому что в нем богатство. В нем богатство, которое превышает богатство, все земные богатства вместе взятые. Где Господь, где Христос, там богатство, которое не подвержено ни рже, ни тли, ни хищению татей, то есть тех, кто хотят украсть это богатство. И при этом мир и радость, как сказал Господь, «иго мое благо и бремя мое легко есть». И вот если мы с вами вот это богатство начнем стяжать, то мы, даже будучи, находясь в местах лишения свободы, мы приобретем истинную свободу, которой, может быть, нет и на свободе за забором, за колючей проволокой, в так называемом свободном обществе. Потому что истинная свобода – это не та свобода, где разрешено грешить, и если человек имеет средства, он грешит по максимуму, а там, где нет возможности грешить. И где нет возможности грешить по доброй воле, вот это и есть истинная свобода. Истинная свобода там, где Господь, там, где Христос, там, где любовь.
0: И если мы, находясь за решеткой, все думаем, мечтаем о том времени, когда настанет час, когда мы выйдем за пределы вот этого пенитенциарного заведения, и вот там начнется наша самая главная жизнь, а сейчас мы только вот как бы вот временно там хотим, вот, то все это тоже ложь, это все лукавство, потому что жизнь, она и есть жизнь, и даже в тех условиях, в которых вы находитесь, вы можете стяжать истинную свободу прямо сейчас, если сделаете самый главный выбор в своей жизни, выбор пути ко Господу.
2: Спасибо, замечательное наставление, и очень важно, что вы осветили, вот где находится богатство,
0: да.
2: Какое оно. Но мне очень дорого было услышать, что вы ответили на вопрос «когда». Вот это очень важно, и я думаю, что надо на этом сакцентировать внимание наших слушателей, что когда нам надо начинать это искать богатство? Может быть, завтра, а может быть, когда я освобожусь, а может, когда я женюсь, а может быть, когда я накоплю достаточно денег? Нет, дорогой брат или сестра, ты начни сегодня искать это богатство. Начни сегодня искать Иисуса Христа, и ты узнаешь все то, о чем сейчас рассказал нам священник Александр Добродеев. И в свете этого я хотел бы прочитать из Деяний преподобного Никодима Святогорца. Он пишет: «Не сиди, сложа руки, отлагая сшитие себе брачного хитона до того момента, когда надо будет в полном благоукрашении исходить в встретение грядущему жениху, Христу, Господу, напоминая себе каждый день, что ныне в наших руках, а завтра в руках Божьих, и что давший тебе утро не связал себя через то обещанием, что даст и вечер. Потому отнюдь не слушай дьявола, когда он будет тебе нашептывать: отдай мне ныне, а Богу отдашь завтра». Вот очень хорошее наставление, которое, если так можно сказать простыми словами, буквально бодрит. То есть оно заставляет нас задуматься и принимать какое-то решение, действительно. Потому что эта цена этого решения очень высока. Это твоя душа, дорогой друг.
0: А мне бы хотелось добавить словами Игнатия Брянчанинова. Человек должен постоянно помнить, что Господь назначил ему в поте лица снедать не только вещественный, но и духовный хлеб свой. Человек должен непрестанно помнить, что он на земле во временном изгнании, что он земля, что он должен возвратиться в землю, из которой он создан. Об этом все на земле непрестанно напоминает ему. Он находится в непрестанном разнообразном страдании, в борьбе с собственной злобою, в борьбе со злобой ближних своих, в борьбе со стихиями, в борьбе с землею, ради его проклятую и повинующуюся ему только при пролитии кровавого пота. Об этом непрестанно напоминает ему братья его, похищаемые один след за другим, неумолимую смертью. От земли дозволено ему пользоваться одним самонужнейшим, необходимым для земного странствования нашего, отнюдь не излишним, отторгающим мысль от вечности.
1: Ну, я хотел бы обратиться к нашим братьям и сестрам в вузах. Если мы сегодня говорили о грехе сребролюбия и говорили о пути его осознания, вскрытия в себе и признания в нем, то, конечно, понимая, что, может быть, вы ограничены в общении, а человеку для того, чтобы поделиться с кем-то своим горем, своей бедой, обязательно надо высказаться кому-то. Ну, увы, не у всех из вас есть возможность общения с батюшкой, не у всех есть возможность исповедаться. И когда вы будете говорить об этом своим сокамерникам или тем, с кем вы общаетесь, находясь в месте лишения свободы, может быть, это будет порой сумбурно, может быть, вам будет сложно оформить свою мысль для того, чтобы самим понять сказанное. И вот здесь все, чем мы можем вам помочь, а точнее сказать, чем вы себе можете помочь, это написать нам о своей беде, написать нам о своем смущении, о своем поиске. И даже когда вы это изложите на бумаге и перечитаете, у вас уже будет более цельное представление о том, где вы находитесь, на каком пути к выходу из этого греха. И, естественно, когда мы прочитаем ваше письмо, мы вам сможем помочь, а если это письмо еще мы прочитаем на нашей следующей передаче, то вы и мы сможем помочь уже многим, многим и многим. Поэтому пишите нам, я еще раз напомню наш адрес, индекс 115-093, город Москва, улица Большая Серпуховская, дом 24. Пишите просто на имя отца Александра Добродеева. Это письмо обязательно попадет нам в руки.
0: Дорогие братья и сестры, в завершении нашей сегодняшней передачи хотел бы вас призвать сделать действительно тот самый главный шаг в своей жизни, а именно сделать выбор, с кем вы в этой жизни, потому что лукавый всегда искушает одним и тем же тезисом, который был со времен падения человека Адама и Евы. А прав ли Господь? Будет ли наказание? А вдруг ничего не будет? Так надо сейчас вот брать, пока оно есть, и пользоваться этим. Это вот слова лукавого. А Господь говорит, что только то твое, что ты отдал, а то, что ты взял, это не твое, это чужое. И жизнь вечная ждет нас всех. Вот в нашей церкви такая традиция, когда мы заканчиваем молиться, мы еще говорим не просто «Аминь», мы еще говорим «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков». А вот после этого говорим уже «Аминь», потому что «ныне и присно, и во веки веков» – это как раз подтверждение каждый раз того, что жизнь нам дана, нам, человеком, Господом, не только на этой земле, но еще и в Царстве Божьем, в вечности. И от того выбора, который вы сейчас сделаете, будет зависеть ваша жизнь там, в Царстве Небесном.
2: Спасибо. Я благодарю участников нашей передачи. И хочу напомнить, что сегодня в нашей программе «Выбор» принимал участие священник Александр Добродеев, руководитель сектора взаимодействия с правоохранительными органами Синодального отдела Московской Патриархии, и также Сергей Викторович Тинт, сотрудник этого отдела. Наша передача «Выбор» подошла к концу. Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Наш адрес 125-047, город Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Иисуса Навина, глава 5. Когда все цари аморейские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, и все цари ханаанские, которые при море, услышали, что Господь иссушил воды Иордана пред сынами Израилевыми, доколе переходили они, тогда ослабело сердце их, и не стало уже в них духа против сынов Израилевых. В то время сказал Господь Иисусу: «Сделай себе каменные ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз». И сделал себе Иисус каменные ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, названном Холм Обрезания. Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых. Весь народ, вышедший из Египта мужеского пола, все способные к войне, умерли в пустыне на пути по исшествии из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан. Но весь народ, родившийся в пустыне на пути, после того, как вышел из Египта, не был обрезан. Ибо сыны Израилевы 40 лет ходили в пустыне, доколе не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали гласа Господня, и которым Господь клялся, что они не увидят земли, которую Господь с клятвою обещал отцам их дать нам, землю, где течет молоко и мед. А вместо них воздвиг сынов их, сих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны, потому что их на пути не обрезывали. Когда весь народ был обрезан, оставался он на своем месте в стане, доколе не выздоровел. И сказал Господь Иисусу: «Ныне я снял с вас посрамление египетское, почему и называется то место Галгал, даже до сего дня. И стояли сыны Израилевы станом в Галгале и совершили Пасху в 14-й день месяца вечером на равнинах Иерихонских. И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей опресноки и сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. И не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли ханаанской». Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: «Наш ли ты, или из неприятелей наших?» Он сказал: «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему: «Что Господин мой скажет рабу своему?» Вождь воинства Господня сказал Иисусу: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него, и никто не входил.

Глава 6. Тогда сказал Господь Иисусу: «Вот я предаю в руки твои Иерихон, и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делай 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом, а в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны». И призвал Иисус, сын Навин, священников Израилевых, и сказал им: «Несите ковчег завета, а 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом Господним». И сказал народу: «Пойдите и обойдите вокруг города, вооруженные же пусть идут пред ковчегом Господним». Как скоро Иисус сказал народу, 7 священников, несших 7 труб юбилейных пред Господом, пошли и затрубили трубами, и ковчег завета Господня шел за ними. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом, во время шествия трубя трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал: «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе не скажу вам: воскликните, и тогда воскликните». Таким образом, ковчег завета Господня пошел вокруг города и обошел однажды, и пришли в стан, и ночевали в стане. На другой день Иисус встал рано поутру, и священники понесли ковчег завета Господня, и 7 священников, несших 7 труб юбилейных пред ковчегом Господним, шли и трубили трубами. Вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня, и идучи трубили трубами. Таким образом и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан. И делали это 6 дней. В 7-й день встали рано при появлении зари и обошли таким же образом вокруг города 7 раз. Только в этот день обошли вокруг города 7 раз. Когда в 7-й раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу. Только Раав-блудница пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы самим не подвергнуться заклятию. Если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро и золото, и сосуды медные и железные да будут святынею Господу, и войдут в сокровищницу Господню». Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания, и народ пошел в город, каждый с своей стороны, и взяли город. И предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. А 2 юношам, высматривавшим землю, Иисус сказал: «Войдите в дом оной блудницы и выведите оттуда ее и всех, которые у нее, так как вы поклялись ей.
И пошли юноши, высматривавшие город, в дом женщины, и вывели Раав, и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников ее, вывели и поставили их вне стана израильского. А город и все, что в нем, сожгли огнем. Только серебро и золото, и сосуды медные и железные отдали в сокровищницу дома Господня. Раав же блудницу и дом отца ее, и всех, которые у нее были, Иисус оставил в живых, и она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которых посылал Иисус для высмотрения Иерихона. В то время Иисус поклялся и сказал: «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его. И Господь был с Иисусом, и слава его носилась по всей земле».

Глава 7. Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Беф-Авина, с восточной стороны Вифиля, и сказал им: «Пойдите, осмотрите землю». Они пошли и осмотрели Гай. И, возвратившись к Иисусу, сказали ему: «Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек и поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо их мало там». И так пошло туда из народа около 3000 человек. Но они обратились в бегство от жителей гайских. Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим, и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода. Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю пред ковчегом Господним и лежал до самого вечера. Он и старейшины Израилевы и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус: «О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя нашей земли. И что сделаешь тогда имени Твоему великому?» Господь сказал Иисусу: «Встань, для чего Ты пал на лицо Твое? Израиль согрешил, и преступили они завет Мой, который Я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятием. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Встань, освети народ и скажи: освятитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев. Заклятое среди тебя, Израиль, посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого. Завтра подходите все по коленам вашим, колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам. Племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам. Семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку. И облеченного в похищении заклятого пусть сожгут огнем, его и все, что у него, за то, что он преступил завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля». Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано колено Иудина. Потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары. Велел подходить племени Зарину по семействам, и указано на семейство Завдиева. Велел подходить семейству его по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары из колена Иудина. Тогда Иисус сказал Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред Ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». В ответ Иисусу Ахан сказал: «Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Между добычею увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра, и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне
полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним». Иисус послал людей, и они побежали в шатер. И вот все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили пред Господом. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что было у него, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус: «За то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду день сей». И побили его все израильтяне камнями и сожгли их огнем, и наметали на них камни, и набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После сего утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долиною Ахор даже до сего дня. Глава 8. Господь сказал Иисусу: «Не бойся и не ужасайся. Возьми с собою весь народ, способный к войне, и, встав, пойди к Гаю. Вот я предаю в руки твои царя Гайского и народ его, город его и землю его. Сделай с Гаем и царем его то же, что сделал ты с Иерихоном и царем его. Только добычу его и скот его разделите себе. Сделай засаду позади города». Иисус и весь народ, способный к войне, встал, чтобы идти к Гаю. И выбрал Иисус 30 тысяч человек храбрых и послал их ночью. И дал им приказание и сказал: «Смотрите, вы будете составлять засаду у города позади города. Не отходите далеко от города и будьте все готовы. А я и весь народ, который со мною, подойдем к городу. И когда жители Гая выступят против нас, как и прежде, то мы побежим от них. Они пойдут за нами, так что мы отвлечем их от города, ибо они скажут: бегут от нас, как и прежде. Когда мы побежим от них, тогда вы встаньте из засады и завладейте городом, и Господь Бог ваш предаст его в руки ваши. Когда возьмете город, зажгите город огнем, по слову Господню сделайте. Смотрите, я повелеваю вам». Таким образом послал их Иисус, и они пошли в засаду и засели между Бифилем и между Гаем, с западной стороны Гая. А Иисус в ту ночь ночевал среди народа. Встав рано поутру, Иисус осмотрел народ, и пошел он и старейшины Израилевы впереди народа к Гаю. И весь народ, способный к войне, который был с ним, пошел, приблизился и подошел к городу. И поставил стан с северной стороны Гая, а между ним и Гаем была долина. Потом взял он около 5 тысяч человек и посадил их в засаде между Вифилем и Гаем, западной стороны города. И народ расположил весь стан, который был с северной стороны города, так что задняя часть была западной стороны города. И пришел Иисус в ту ночь на середину долины. Когда увидел это царь Гайский, тотчас жителями города, встав рано, выступил против Израиля на сражение. Он и весь народ его на назначенное место пред равниной. А он не знал, что для него есть засада позади города. Иисус и весь Израиль, будто пораженные ими, побежали к пустыне. А они кликнули весь народ, который был в городе, чтобы преследовать их, и, преследуя Иисуса, отдалились от города. В Гае и Вифиле не осталось ни одного человека, который не погнался бы за Израилем, и город свой они оставили отворенным, преследуя Израиля.
Тогда Господь сказал Иисусу: «Простри копье, которое в руке твоей Гаю, ибо я предам его в руки твои». Иисус простер копье. Сидевшие в засаде тотчас встали с места своего и побежали, как скоро он простер руку свою. Вошли в город и взяли его, и тотчас зажгли город огнем. Жители Гая, оглянувшись назад, увидели, что дым от города восходил к небу, и не было для них места, куда бы бежать, ни туда, ни сюда, ибо народ, бежавший к пустыне, обратился на преследователей. Иисус и весь Израиль, увидев, что сидевшие в засаде взяли город, и дым от города восходил к небу, возвратились и стали поражать жителей Гая. А те из города вышли навстречу им, так что они находились в середине между израильтянами, из которых одни были с той стороны, а другие с другой. Так поражали их, что не оставили ни одного из них уцелевшего или убежавшего. А царя Гайского взяли живого и привели его к Иисусу. Когда израильтяне перебили всех жителей Гая на поле в пустыне, куда они преследовали их, и когда все они до последнего пали от острия меча, тогда все израильтяне обратились к Гаю и поразили его острием меча. Падших в тот день мужей и жен всех жителей Гая было 12 000. Иисус не опускал руки своей, которую простер с копьем, доколе не предал заклятию всех жителей Гая. Только скот и добычу города сего сыны Израиля разделили между собою по слову Господа, которое Господь сказал Иисусу. И сожег Иисус Гай и обратил его в вечные развалины в пустыню до сего дня. А царя Гайского повесил на дереве, и был он на дереве до вечера. По захождении же солнца приказал Иисус, и сняли труп его с дерева и бросили его у ворот городских, и набросали над ним большую груду камней, которая уцелела даже до сего дня. Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Ебал. Как заповедал Моисей, раб Господень, сынам Израилевым, о чем написано в книге закона Моисеева: «Жертвенник из камней цельных, на которые не поднимали железо, и принесли на нем всесожжение Господу, и совершили жертвы мирные». И написал Иисус там на камнях список закона Моисеева, который он написал пред сынами Израилевыми. Весь Израиль, старейшины его, и надзиратели его, и судьи его, стали с той и с другой стороны ковчега против священников, левитов, носящих ковчег завета Господня, как пришельцы, так и природные жители, одна половина их у горы Горизим, а другая половина у горы Гевал, как прежде повелел Моисей, раб Господень, благословлять народ Израилев. И потом прочитал Иисус все слова закона, благословение и проклятие, как написано в книге закона. Из всего, что Моисей заповедал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы пред всем собранием Израиля и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них. Глава 9. Услышав сие, все цари, которые за Иорданом на горе и на равнине и по всему берегу Великого моря, близ Ливана, Хитеи, Амореи, Хананеи, Ферезеи, Евеи и Иевусеи, собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость. Пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие, изорванные и заплатанные мехи вина.
и обувь на ногах их была ветхая заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый. Они пришли к Иисусу в стан израильский, в Галгал, и сказали ему и всем израильтянам: «Из весьма дальней земли пришли мы, и так заключите с нами союз». Израильтяне же сказали евеям: «Может быть, вы живете близ нас?»

Скажите им: «Итак, заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот он сделался сухой и заплесневелый. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот и изорвались, и эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили». И заключил Иисус с ними мир и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. А через 3 дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них. Ибо сыны Израилевы отправились в путь, пришли в города их на 3-й день. Города же их были Гаваон, Кефира, Бееров и Кириаф и Арим. Сыны Израилевы не побили их, потому что начальники общества клялись им Господом Богом Израилевым. За это все общество Израилево возроптало на начальников. Все начальники сказали всему обществу: «Мы клялись им Господом Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их. А вот что сделаем с ними: оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которую мы клялись им». И сказали им начальники: «Пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества». И сделало все общество так, как сказали им начальники. Иисус призвал их и сказал: «Для чего вы обманули нас, сказав: мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас? За это прокляты вы, без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего». Они в ответ Иисусу сказали: «Дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею, рабу своему, дать вам всю землю и погубить всех жителей сей земли пред лицом вашим. Посему мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни, и сделали это дело. Теперь вот мы в руке твоей, как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи». И поступили с ними так. Избавил их от руки сынов Израилевых, и они не умертвили их. И определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника Господня, даже до сего дня, на месте, какое не избрал бы Господь. Глава 10. Когда Адонисидек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что также поступил с Гаем и царем его, как поступили с Иерихоном и царем его, и что жители Гаваона заключили мир с Израилем и остались среди них, тогда он весьма испугался, потому что Гаваон был город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его – люди храбрые. Посему Адонисидек, царь Иерусалимский, послал к Гагаму, царю Хевронскому, и к Фираму, царю Иармувскому, и к Яфирю, царю Лахисскому, и к Девиру, царю Иглонскому, чтобы сказать: «Придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и с сынами Израилевыми». Они собрались, и пошли 5 царей аморейских: царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Иармувский, царь Лахисский, царь Иглонский, они и все ополчение их, и расположились станом подле Гаваона, чтобы воевать против него. Жители Гаваона послали к Иисусу в стан израильский в Галгал сказать: «Не отними руки твоей от рабов твоих, приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари аморейские, живущие на горах». Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. И сказал Господь Иисусу: «Не бойся их,
ибо я предал их в руки

Твоим. Никто из них не устоит пред лицом Твоим. И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел Он из Галгала. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением, и преследовали их по дороге к возвышенности Вифарона, и поражали их до Азека и до Македа. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вифаронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умирали от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом. Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Аилаонскою». И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слышал бы глас человеческий, ибо Господь сражался за Израиля. Потом возвратился Иисус и весь Израиль с ним в стан в Галгал. А те пять царей убежали и скрылись в пещере в Македе. Когда донесено было Иисусу и сказано: «Нашлись пять царей, они скрываются в пещере в Македе», Иисус сказал: «Привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь их. А вы не останавливайтесь, но преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска их, и не давайте им уйти в города их, ибо Господь Бог ваш предал их в руки ваши». После того, как Иисус и сыны Израилевы совершенно поразили их весьма великим поражением, и оставшиеся из них убежали в города укрепленные, весь народ возвратился в стан к Иисусу в Макет с миром, и никто из сынов Израилевых не пошевелил языком своим. Тогда Иисус сказал: «Откройте отверстие пещеры и выведите ко мне из пещеры пятерых царей тех». Так и сделали. Вывели к нему из пещеры пятерых царей тех: царя Иерусалимского, царя Хевронского, царя Ермувского, царя Лахисского, царя Иглонского. Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям воинов, ходившим с ним: «Подойдите, наступите ногами вашими на вые царей сих». Они подошли и наступили ногами своими на вые их. Иисус сказал им: «Не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать». Потом поразил их Иисус и убил их, и повесил их на пяти деревах, и висели они на деревах до вечера. При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с дерев, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большие камни к отверстию пещеры, которое там даже до сего дня. В тот же день взял Иисус Макет и поразил его мечом и царя его, и предал заклятию их и все дышащее, что находилось в нем. Никого не оставил, кто бы уцелел. И поступил с царем Макетским так же, как поступил с царем Иерихонским. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Македа к Ливне, и воевал против Ливны. И предал Господь и ее в руки Израиля, и царя ее, и истребил ее Иисус мечом и все дышащее, что находилось в ней. Никого не оставил в ней, кто бы уцелел. И поступил с царем ее
так же, как поступил с царем Иерихонским. Из Ливны пошел Иисус и все израильтяне с ним к Лахису и расположился подле него станом и воевал против него. И предал Господь Лахис в руки Израиля, и взял он его на другой день, и поразил его мечом и все дышащее, что было в нем, так как поступил с Ливною. Тогда пришел на помощь Лахису Гарам, царь Газерский, но Иисус поразил его и народ его мечом, так что никого у него не оставил, кто бы уцелел. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Лахиса к Иглону, и расположились подле него станом, и воевали против него, и взяли его в тот же день, и поразили его мечом, и все дышащее, что находилось в нем в тот день, предал он заклятию, как поступил с Лахисом. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Иглона к Хеврону, и воевали против него, и взяли его, и поразили его мечом, и царя его, и все города его, и все дышащее, что находилось в нем. Никого не оставил, кто уцелел бы, как поступил он и с Иглоном, предал заклятию его и все дышащее, что находилось в нем. Потом обратился Иисус и весь Израиль с ним к Давиру и воевал против него, и взял его, и царя его, и все города его, и поразили их мечом, и предали заклятию все дышащее, что находилось в Давире. Никого не осталось, кто уцелел бы. Как поступил с Хевроном и царем его, так поступил с Давиром и царем его, и как поступил с Ливною и царем его. И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, и низменные места, и землю, лежащую у гор, и всех царей их. Никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как повелел Господь Бог Израилев. Поразил их Иисус от Кадес-Варни до Газы, и всю землю Гошен, даже до Гаваона. И всех царей сих, и земли их Иисус взял одним разом, ибо Господь Бог Израилев сражался за Израиля. Потом Иисус и все израильтяне с ним возвратились в стан в Галгал.

0: В эфире программа «Вечная истина». Сегодня мы рассмотрим проблемы семьи и брака. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Сегодня я собираюсь быть жестким по отношению к мужчинам. Именно мужчины не желают принять на себя ответственность быть таким мужчиной, каким Бог видит главу и священника его дома. Вот в чем заключается главная проблема. И неудивительно, что Бог начинает свою работу именно с мужчины. Божьи благословения начинают изливаться тогда, когда мужчина верит Богу и ходит его путями. Когда мужчина доверяет Богу, у Господа есть основание, на котором он может строить пирамиду семьи. Он может запустить действие закона семьи и брака, потому что у него есть благословенный мужчина. Благословенный мужчина соединяется с благословенной женщиной, и у них появляются благословенные дети. И Бог входит в долю этих событий. Именно так он желает работать. Таким образом, он влияет на дома, церкви, города, страны, мир. А что же мы имеем на сегодняшний день? Что мы имеем сегодня, кроме беспрецедентного количества разбитых семей и браков? Я вспоминаю слова одного пастора, который как-то сказал: «Я могу привести в пример дюжину мужчин, которые пришли ко мне с просьбой быть их отцом, потому что его у них не было. Один дорогой мужчина, которого я очень люблю, сказал мне: „Я не хочу иметь детей до тех пор, пока я не пойму, как это быть отцом. У меня перед глазами нет образца. Я не знаю, как это быть отцом. Можно вы побудете моим отцом какое-то время?“ Затем этот пастор говорил: «Было и такое, что ко мне приходили люди, собирающиеся вступить в брак, и говорили: „Знаете, мы так беспокоимся, ведь так много свадеб заканчиваются разводом, и мы никогда не видели хорошего примера семьи. Наши родители разбежались, и мы в жизни не видели семейного уклада христианского дома. У нас нет образца для подражания“». Видите, какое разрушение мы имеем на сегодняшний день? Я думаю, что утвержденная Богом в книге Бытия и Псалме 127 и есть проблема настоящего времени. Семья сегодня под атакой. Культурная среда сегодня кричит нам: «Послушайте, двое гомосексуальных людей могут жить вместе, это нормально, получается как семья. У них получится вырастить детей, они смогут стать просто отличными родителями». Видите, это переходит всякие границы того, о чем мы только что говорили. Это совершенно не вписывается в учение Библии, но культура говорит нам, что это есть семья. Как же можно определить, что является семьей, а что нет? В Библии есть еще один мой особо любимый псалом о семье и браке. Это псалом 126. Самый мудрый человек, который когда-либо жил на нашей земле, написал эти слова. Соломон написал только один псалом, именно этот. Как вы знаете, Соломон был самым богатым человеком на земле. Он был самым умным человеком, который когда-либо появлялся на свет, и в своей жизни он много веселился. Он жил самым невообразимым образом, имея изумительные мозги и деньги. Поэтому и делал все, что хотел. И вот послушайте, что он говорит нам. Кстати, кое-кто считает его самым большим неудачником в жизни всего человечества. И вот в конце своей жизни он говорит следующие слова: «Пока Господь не будет строить дома, напрасно работают те, кто строит его. Пока Господь не начнет охранять город, напрасно охранник будет бодрствовать. Напрасно ты будешь рано вставать и поздно ложиться. Напрасно будешь есть хлеб свой от приносящего боль труда. Только Он дает сон возлюбленным своим». В этих двух пророческих стихах отображена история всей жизни Соломона. Лишь очень немногие люди были трудоголиками, подобными Соломону. Лишь очень немногие люди работали усерднее, чем это делал он. Но его устами сказано: «Ты можешь трудиться напрасно». Вполне возможно строить напрасно, а Соломон был великим строителем. Он построил не только храм Бога, но и целый флот только для того, чтобы иногда на нем плавать и здороваться с миленькими царицами. Он строил города, парки и конюшни. Его строительству не было конца. Соломон был великим строителем. Но здесь он говорит, что возможно строить напрасно. А еще он говорит, что можно много и напрасно заботиться. Мы не должны постоянно быть чем-то взволнованными, но нам также нежелательно пребывать в апатии. Это совершенно не по-библейски говорить, что неправильно быть обеспокоенным и о чем-то заботиться. Библия не велит нам быть апатичными. Все, что Библия говорит нам, это не тревожиться из-за неправильных вещей. И именно об этом говорит Соломон. Можно изводить себя напрасно, если ты беспокоишься о неправильных вещах. Можно работать напрасно, если ты работаешь ради неправильных вещей. Возможно, строить напрасно, если ты строишь неправильные вещи. Потом Соломон начинает говорить о детях. Кто-то может подумать, что он просто сменил тему. В самом деле, какое отношение вышесказанное может иметь к детям? Самое прямое. Соломон понимал, что он строит все, что угодно, только не жизни своих детей. Его сын был глупцом. В книге «Екклесиаст» он обеспокоен тем, что какой-то глупец собирается промотать все его деньги. И на самом деле, кое-какой глупец так и сделал. Им был его сын. Соломон говорит нам, что он не смог построить жизнь своего сына. И поэтому он говорит следующее. «Дети – дар от Господа, плод чрева – это награда. Как стрелы в руке воина, так и дети твоей молодости. Как благословен человек, чей колчан полон, он не постыдится, когда будет разговаривать с врагом у ворот». В этом мы видим самую яркую иллюстрацию закона семьи и брака. Соломон дает нам этот псалом, написанный для успешной жизни людей. В нем говорится: «Не делайте то, что сделал я. Я работал, но напрасно. Строил, но без пользы. Беспокоился, но зря. Все, о чем тебе нужно беспокоиться по-настоящему, это твои дети». И он дает нам прекрасную картину семьи и брака. И это после того, как он утверждает то, что сегодня стоит под большим знаком вопроса. Дети – это награда от Бога, подарок от Господа. Счастлив тот человек, чей колчан полон. Вот такая картина. Дом, брак, родители являются для своих детей тем же, что и лук для стрел. Та сила и направление, с которыми лук выстреливает стрелу, та сила и направление, с которыми стрела покидает лук, конечно же, зависит от качества лука. У меня в голове часто крутится один стишок. Вот что-то вроде этого. «Я выстрелил в воздух стрелу. Она упала на землю, и я не знаю, куда». Почти то же самое мы имеем сегодня. Но посмотрите, Соломон в своей великой мудрости, оборачиваясь назад на совершенные в жизни ошибки, сказал: «Послушайте, неужели вы не понимаете, что ваши дети – это просто стрелы? Вы же – лук, который должен ими с силой выстрелить. А если у вас самих нет силы на то, чтобы силой выстрелить ими в жизнь, придав им направление и передав свою силу, то куда же они полетят? В никуда? Они будут глупцами». Я думаю, это потрясающая иллюстрация к закону о семье и браке. Что можно сказать теперь, после того, как мы посмотрели на эти три иллюстрации? Мы должны пригласить Бога в наши браки. Мы обязаны сделать это. Ничего не получится из наших браков и семей до тех пор, пока мы не призовем в них Бога. Мы ведь даже не знаем цели брачного союза. У нас нет образца, по которому их нужно строить. У нас нет парадигмы. Мы просто беспомощны до тех пор, пока в наших семьях нет Бога. И, как говорят многие аналогичные места Писания, мы никогда не сможем представить себе наши роли и обязанности в браке. Как мы говорили раньше, для того, чтобы закон семьи и брака начал работать, Богу необходимо иметь двух полноценных партнеров. Они должны быть и полноценными родителями, и полноценными личностями. Как же вам стать полноценным родителем, полноценным партнером и личностью? Послушайте вот что. Когда Иисус проповедовал народу о браке в 19 главе Евангелия от Матфея, мы начнем с нее в следующий раз, он говорил о разводе. Иисус сказал: «Вначале, что рассчитывал иметь Бог? Конечно же, Моисей дал вам разрешение разводиться, но это было сделано с целью обеспечения безопасности женщины. Вы выставляли их на улицу, у них не было никаких прав, им было негде жить, именно ради них и сострадания Бог дал вам разрешение разводиться. Но это никогда не было планом Божьим». А каким же был первоначальный план Бога? Иисус ответил: «Божий план был таким – никакого развода». Один из апостолов, мне всегда казалось, что на такое способен Петр, сказал: «Если такая участь ожидает женатого мужчину, то лучше не жениться вовсе». И вот что Иисус ответил на это высказывание: «Не каждый может принять такое решение, только те, кому это предназначено». Именно это выражение он использовал, когда говорил о Святом Духе. «Это дано вам для того, чтобы вы поняли мои притчи. Другим это не дано». Другими словами, только тем, кому помогает Бог. Вы не сможете быть полноценным партнером, если вам не будет помогать Бог. Вот что имел в виду Иисус. Посмотрите на Псалом 126, стихи 1 и 2. Что там говорилось? Я думаю, что Соломон именно это и хотел сказать. Если только Господь не будет строить дом, все напрасно. Весь труд, все строительство и все хлопоты. Соломон использовал другой глубокий пример в этом стихе. Он был самый умный человек из всех живущих на земле. Он сказал: «Пока Господь не начнет строить дома, все напрасно, потому что Он дает возлюбленному своему сон, поэтому совершенно бесполезно рано вставать и много беспокоиться». Вот на чем Иисус заостряет наше внимание. Предположим, у вас был трудный день. Наступающий день не обещает ничего хорошего также, поэтому наступило время отдохнуть. И вот вы лежите и сами с собой разговариваете. «Завтра у меня будет так много дел, все было так плохо вчера, поэтому просто полежу, побеспокоюсь и дам Богу возможность со всем этим разобраться самому». Если вы собираетесь совершить нечто подобное, вы рискуете сжечь все свои силы. Но если вы говорите: «Бог больше, чем я не могу, но Он может, я сейчас лягу спать, проснусь и не буду ничего предпринимать, но все отдам в Его руки, я посвящаю все в Твои руки», и только потом вы идете спать, И когда вы спите, он может вернуть потерянные силы вашему телу. Это чудо, правда? Вы становитесь пассивными, а он активным. Пока вы активны, он не будет действовать. Только тогда, когда вы перестаете действовать, он берется за дело. Именно это имел в виду Соломон, когда говорил: «Вы напрасно пытаетесь построить этот дом, брак и семью. Пока Господь не созиждет их, все зря». Это похоже на человека, который проснулся и не может снова уснуть из-за беспокойства. Бог примется за дело только после того, как вы признаете, что не можете, а Он может. По словам Соломона, вы не сможете быть полноценными родителями без Божьей помощи. Иисус также говорит, что у вас не получится быть хорошими партнерами без Него. И, конечно же, все Писание учит нас тому, что мы не сможем быть полноценными личностями без помощи Бога. Помните, что Иисус сказал в книге Евангелия от Иоанна, 15 главе, 5 стихе: «Без Меня не можете делать ничего». Он не говорил, что мы почти не сможем сделать или не сможем сделать хорошо. Он говорит, что ничего не сможем. Что он имел в виду? «Я знаю, что могу делать многие вещи. Уверен, что у вас это также получается. Но вы не сможете вложить веру в сердце ребенка, который сводит вас с ума. Это может сделать только Бог. Поэтому вы говорите: «Бог, я не могу, ты можешь». И вы искренне молитесь о том, чтобы он это совершил. Соломон сказал: «Пока он не совершит, все напрасно». И не нужно сидеть допоздна. Не нужно рано вставать. Соломон сказал, что это напрасно, если Бог не созиждет дома. Иисус сказал: «Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я говорю тебе, тебе должно заново родиться». Мы не можем это сделать для нашего ребенка, только он может. И поэтому Соломон пишет: «Если Бог не созиждет дома, то все напрасно». Итак, мы приближаемся к заключению. Мы должны видеть Бога в нашем браке. Мы должны видеть себя в нашей семье и браке, как с хороших, так и с плохих сторон. Мы должны понимать те роли и обязанности, которые Бог запланировал для нас в брачном союзе, а затем мы должны увидеть самих себя, исполняющих эти роли и обязанности. А еще вам нужно принять ответственность за проблемы в вашей семье и браке на себя. Потом всем нам нужно увидеть благодать Божью, излитую на наши браки и семьи. Она приходит как результат того, что вы соединяете во всех разобранных стихах. Если ваш брак угоден в глазах Бога, а это можно сказать не о каждом браке, тогда в вашем союзе можно сказать три вещи. Вы можете сказать, что Бог собрал их все воедино в своем слове. Это была его святокопия, его идея. Он собрал их воедино. Можно сказать, что если этот брак угоден в очах Бога, то он собрал его воедино. Он привел Еву к Адаму, и основа, на которой следует заключать брак, должна быть по небесному водительству. А если это не небесное водительство, тогда что? Что являлось основанием для решения, в результате которого вы решили провести остаток своей жизни с этим единственным человеком? Это должно быть водительство с небес. Кого Бог сочетал, того человек да не разлучает. Иисус сказал, что таков брак в очах Бога. Поэтому и вы можете сказать, что когда брак угоден Богу, Он соединяет его на основании своего слова. Он проводит супругов вместе через свой дух, и можно сказать, что только Бог держит вас вместе своей благодатью. Когда к нам подходят люди и спрашивают, как у нас дома дела, моя жена говорит: «По благодати Божьей, замечательно, все по благодати». Мы должны признать, что мы не можем, но может Он. Если вы хотите, чтобы ваш брак был угоден в очах Божьих, чтобы Бог осуществил все свои планы на ваш союз, тогда присоединяйтесь ко мне в этой молитве в завершении нашей программы. Дорогой Небесный Отец, благослови наш дом. Благослови наш дом светом Твоего присутствия, и Твоим Святым Духом придай сил нашим взаимоотношениям, который сделает это строение домом. Исцели нас, как людей. Покажи нам, как можно получать Твою благодать каждый день, целый день. Мы молимся о том, чтобы все было сделано во Христе, Христом и во имя Христа. Аминь.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Приветствуем наших радиослушателей в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. В нашей передаче вы услышите много песен. Песня имеет удивительное свойство ободрять и поднимать дух. Михаил Васильевич Ломоносов в своем стихотворении пишет: «Хвалу Всевышнему Владыке стремится дух мой воспевать. Я буду петь в гремящем лике о нем, пока могу дышать. Блажен тот, кто себя вручает Всевышнему во всех делах и только в помощь призывает живущего на небесах. Господь пришельцев сохраняет и вдов приемлет и сирот. Он дерзкий грешный путь скончает, в Сионе будет в рот и рот. Хвали, душа моя, Господа, буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есмь». Псалом 145.

Мы продолжаем цикл передач о качествах святого Бога. Сегодня мы поговорим о верности и неизменяемости Бога. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Книга чисел, 23 глава. Сегодня мы живем в мире перемен и неуверенности. Сами мы тоже непостоянны. И как прекрасно быть с Богом, который не изменяется и всегда верен Слову Своему. Для чего мы вообще говорим и рассматриваем качество Бога? Для того, чтобы копировать, преображаться в Его образ. Созерцание производит хвалу и славу, благодарение, усердное служение.

Апостол Павел пишет Коринфской церкви во втором послании 3 главе. «Мы все с открытым лицом, созерцая и отражая, как зеркало, славу Господню, преобразовываемся в тот же образ от славы к славе, так, как от Господа Духа». Созерцание ведет к превращению. Превращение ведет к отражению. Созерцать — это значит внимательно изучать, рассматривать в подробностях с восхищением. Это серьезное исследование. Созерцая Божью славу, Моисей, сам того не зная, превратился в ее отражение. Сияние, которое он увидел, стало его собственным сиянием. Мы призваны отражать славу Божью, как зеркала. Своего света у нас нет. Луна сама не светит, но луна прекрасна, отражая солнечный свет.

лицо луны, бугры и ямы, безжизненные камни, прах. Она без солнца, скажем прямо, была б незримой в небесах. Лишь солнце делает лучами ее сияющей звездой, когда она висит ночами над засыпающей землей. Мы вне Христа, луна немая. Мы все красивы лишь Христом. Он есть для нас любовь святая, и наше солнце правды — Он.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Мы говорим о качествах святого Бога. Сегодня наша тема «Бог верный и неизменный».

Верность и неизменность Бога учат нас очень многому. Быть верными в слове и деле, не быть двуличными, ненадежными, быть верным другом, братом, супругом, быть верным во всем Богу и людям. Скольким мы обязаны верности Богу? Благодаря Его верности сегодня мы можем быть полностью уверены, что Его путь – это истинный путь спасения. Благодаря Его верности мы знаем точно, что грехи наши прощены. Божья верность гарантирует обязательное исполнение всех Его обещаний. Все, что Бог обещал, исполняется изо дня в день, из века в век. Например, «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Книга Бытие, 8 глава. Исполнение этого обещания мы видим каждый день. И все, что еще не исполнилось, обязательно исполнится.

по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Книга пророка Иеремии, 3 глава. Бог совершает в нас свой труд Духом Святым. Мы сами ничего не можем достичь, поэтому апостол Павел пишет в первом послании Фессалоникийцам, 5 главе. «Сам Бог мира пусть осветит вас полностью, и ваш дух, и душа, и тело пусть сохранится в целости, безукоризненно при пришествии нашего Господа Иисуса Христа. Верен тот, кто призывает вас, который и совершит это».

Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Над передачей работала Людмила Питкау. До свидания. Храни и благослови вас Бог. Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». Глава 19. Друг и отец. Весело было на лугу у Храдских. Вся семья собралась вместе. Мужчины косили траву, женщины рвали ее между низкорослыми деревьями и кустарниками. Дети прыгали и кувыркались по склону горы. Их радость и веселье были беспредельны. Но все как один побросали свои занятия, когда раздался радостный возглас Степана. «Брат Урсини!» На горе стоял провизор, протягивая руки навстречу Степану. «Какие вы все прилежные! Бог в помощь!» Приветствовал он всю семью Храдских. «Спасибо! Добро пожаловать! Милости просим!» Провизор просил их продолжать, не обращая на него внимания, свою работу. Он подождет Степана, но никто не согласился.
2: «Мы и без тебя тут справимся, Степан!» — сказал Храдский. «Проведи господина Урсини к нам домой!»
1: Степан с благодарностью посмотрел на отца.
2: «Если вы мне уступаете, Степана, я вам буду очень благодарен за это!» — сказал провизор. «Но к чему идти нам в дом? Здесь так хорошо! Давай лучше сядем здесь!»
1: Они сели.
2: «Как я рад, брат, что ты пришел навестить нас!» — говорил Степан, отирая пот с лица. «Ты сдержал свое слово, ведь ты давно обещал зайти к нам!» «Я благодарю Господа, давшего мне возможность быть у вас сегодня!» «Ты ведь останешься у нас на ночь!» «Нет, Степан, это невозможно. Я зашел только взглянуть на вас. Мне еще нужно сегодня попасть в П».
1: «Жаль. Впрочем, это понятно», — поправился тотчас Степан.
2: «Когда подумаешь, что дело Божие, начатое там, так нуждается в твоей поддержке, жаль только, что ты не можешь, как в прошлый раз, провести с нами воскресенье». «Господь решил иначе, и мне остается только повиноваться ему», — с улыбкой ответил Урсини. «А как ты, Степан, поживаешь? Когда мы с тобой виделись в прошлый раз, ты упомянул в разговоре, что тебе пришлось пережить тяжелую внутреннюю борьбу. Господь помог тебе в ней, но в чем именно было дело, этого ты мне еще не рассказал».
1: Степан покраснел. «Да, один лишь Господь помог мне тогда», — сказал Степан и рассказал другу про все, касавшееся Петра, Марьюшки и лично его самого.
2: «Мне очень жаль Петра. Из-за меня он потерял Марьюшку. Но чем я могу ему тут помочь?» «Ты тут не виноват, Степан. Такова, видно, воля Божия», — успокаивал его провизор. «У Бога много любви в запасе. Он может вложить в сердце Петра и любовь к другой девушке. Господь, несомненно, подкрепит и благословит его, потому что и он вышел победителем из искушения и не захотел похитить твое счастье».
1: «Ты так полагаешь?» – обрадованно спросил Степан. «Я буду просить этого у Господа. Петр ведь так одинок.
2: Господь может наполнить детьми и дом одинокого, если на это будет воля его», –

0: В данную минуту Петр уже не так одинок. У него дорогой гость. Барон Реймер приехал со мной навестить его.
1: Чтобы увести его?
0: Нет, он хотел еще раз переговорить с ним.
1: Как дивно, однако, водительство Божие!
0: Какое счастье, что Петру предоставляется случай усовершенствовать свое образование. Я думаю, что он никогда не возьмет место на железной дороге. По окончании курса он, вероятнее всего, возвратится опять сюда, чтобы проповедовать здесь Евангелие.
1: Я тоже так думаю. Верю, что Петр будет когда-нибудь работником в винограднике Господнем. Но мне нужно обсудить с тобою важный вопрос, Степан.
0: Со мной?
1: Да. Я знаю, что ты всем сердцем предан Господу. Но любишь ли ты его настолько, чтобы согласиться на время ради него покинуть все, даже Марьюшку? Желательно, чтобы и ты поучился, чтобы в будущем мог стать истинным проповедником. Но для этого тебе также нужно на время уехать и поступить в училище.
0: «Вы мне это предлагаете?» – удивленно воскликнул Степан.
1: «Это было всегда моей заветной мечтою, а последнее время я особенно часто мечтал об этом».
0: «Итак, ты соглашаешься идти учиться?»
1: «Хоть сегодня, брат Урсини».
0: «А разлука с Марьюшкой не страшит тебя?»
1: «Было бы плохо, – серьезно ответил Степан, – если бы ради своих житейских дел и привязанностей мы забыли Господа и дело Его. Я уже говорил, что сам Господь дал мне Марьюшку. Я на нее смотрю, как на дар свыше. Если мы и расстанемся, она все же остается моей. Ведь и невеста Агнца принадлежит ему, хотя она теперь и разлучена со своим женихом. За Марьюшку я спокоен. Но что будет с остальными душами, если я и Петр уедем отсюда?»
0: «Никто не похитит их из руки моей.
1: Это, Степан, — сказал Господь. Господь может на них обильно излить своего Духа Святого. Он волен дать большую полноту Духа Своего кому-нибудь из остающихся здесь».
0: «Это верно. Да и кто я в сущности, чтобы воображать себе, что Иисус Христос нуждается здесь именно во мне? Он говорит: «Сея с вами во все дни до скончания века». Ему могу поручить я всех.
1: Итак, Степан, выслушай теперь мое предложение. Требуемые в училище бумаги ты можешь спокойно отослать. По ним ты будешь непременно принят. Я хотел устроить тебе с Божьей помощью бесплатное обучение. Но Николай Каримский пожелал за тебя платить. Я со своей стороны позаботился о том, чтобы курс твой продолжался 4 года. Так как немецкий язык ты уже знаешь. Так обстоит дело, Степан. Обсуди теперь все это со своими домашними. До сих пор ты был верным свидетелем Господним. Пусть Господь благословит твое учение и труд. Готовь себя для служения Господу. Не страшись вступать в борьбу с предрассудками наших соотечественников. Власти тьмы восстанут против тебя, но победа не за ними. Не ты уже живешь, но живет в тебе Христос.
0: Степан опустился на колени. Друг его с молитвою возложил на него руки. В это же время Петр слушал печальный рассказ барона о своих родителях. Когда, наконец, рассказ подошел к концу, бледный барон вздохнул с облегчением. Он смотрел на Петра, горько оплакивавшего греховное прошлое своих родителей. Барон не стал удерживать эти слезы, да у него и не было ни слов, ни силы для утешения этой бедной души, проходившей долиной скорби. Наконец Петр перестал плакать. Взглянув на инженера, он кротко, но твердо сказал ему:
1: «Я поеду, барон, с вами. Теперь я смогу увидеть моего отца. Я скажу ему, что я простил ему все и готов по сыновье любить его».
0: «Петр! – воскликнул барон. — Петр, сын мой, ты хочешь полюбить меня после того, что я тебе рассказал?»
1: Господь господин барон?»
0: Петр в изумлении отшатнулся, глядя в лицо своего собеседника.
1: «Ты не веришь этому, Петр? Верь мне, падший и несчастный человек, которого ты вправе презирать, это я. Это я был причиной твоего печального детства, причиной многих несправедливостей, постигших тебя. Не хочу, чтобы ты считал меня лучше, чем я есть, и видел во мне благодетеля. Знаю теперь твое мнение обо мне. Ты вправе меня так судить».
2: «Не говорите так!» — умолял Петр барона. «Я не могу слышать это и не могу допустить, чтобы вы унижались предо мною. Но правда ли это? Действительно ли вы мой отец?»
0: Барон прижал Петра к себе. «Иначе как бы я признался тебе во всем? Да, я твой отец. Но что говорит тебе твое сердце, Петр?»
1: «Что оно говорит?»
0: Петр посмотрел в лицо собеседника.
1: «Любовь покрывает множество грехов. Вы тоже прощаете мои жестокие слова? Если бы я раньше знал это, я никогда не сказал бы их».
0: «Итак, ты действительно любишь меня и простил мне?»
1: «Да, барин».
0: «Барин? Как ты можешь теперь называть меня так?»
1: «Мне так легче называть вас. Мой язык пока отказывается называть вас иначе».
0: «Но ведь ты кровь от крови моей, сын мой, часть моего я».
1: «Если бы я назвал вас теперь иначе, то я в другой раз выдал бы нас пред людьми».
0: «Пусть люди знают. Даже нужно, чтобы они знали это. Сегодня же я объявлю всем, что ты мой сын».
1: «Ради Бога, не делайте этого!»
0: «Нет, я непременно так поступлю».
1: «Не делайте этого, прошу вас!» — увещевал Петр барона. «На это вы моего согласия не получите. Ныне все люди вас здесь уважают. Потом же они могут переменить о вас свое мнение и будут относиться к вам невежливо. Народ груб. Я слишком люблю вас, чтобы допустить это».
0: «Что ж, я заслуживаю их грубость».
1: «Нет, не заслуживаете. Какое до этого дело миру? Довольно того, что это мне известно. Вы пали некогда под бременем искушения, но без Христа. И я, и всякий другой поступил бы так же. Но люди будут судить об этом иначе. С этим я не могу примириться. Я же уеду отсюда, и Бог знает, когда снова возвращусь сюда. Человек смертен. К чему может привести ваша откровенность?»
0: «Хорошо, Петр», — уступил, наконец, барон. «Я никому ничего не скажу. Но тогда в глазах твоих друзей я останусь почтенным, благородным человеком».
1: «Этого я и хочу», —
0: с сияющим лицом ответил Петр.
1: «Да, воистину верно слово Господне. Любовь покрывает множество грехов».
0: Глава 20. До свидания. Пребывание провизора в Дубравке не прошло бесследно для жителей трех домов, расположенных вблизи мельницы.
1: «Работа у нас всегда была, есть и будет», — сказал Храцкий после ухода Степана и провизора. «А господин Урсини не так часто бывает у нас. Оставьте все, пойдем домой».
0: По пути Храцкие зашли на луг Блажку и известили их о приходе провизора. Блажка тоже тотчас согласился оставить работу.
1: «Всю работу не переделаешь и до самой смерти», — сказал он. «К чему лезть из кожи и торопиться, пропуская при этом нечто лучшее и душеполезное?»
0: Скоро комната Храцкого оказалась набита народом. Все хотели увидеть и послушать дорогого гостя. Пришел и Петр с инженером и матерью, Петран и Суска Петровички, работавшие на лугу с Блажку, также присоединились к остальным. Урсини говорил о том, что однажды все дети Божии из всех стран соберутся в отчий дом. «Отворите ворота,
2: да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Исаия, 26 глава, со 2 по 4 стихи. «Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видели ее. Увидят и устыдятся ненавидящий народ Твой. Огонь пожрет врагов Твоих, Господи. Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас». Исаия, 26 глава, с 11 по 12 стихи. На основании прочитанного Урсини объяснил разницу, существующую между душами, принадлежащими к народу Божьему, и душами, не принадлежащими ему. Далее он отметил, как различны пути и цели этих двух категорий людей. Верующий человек пребывает в мире и покое среди любых скорбей. Только праведному народу открыт доступ в небесный Иерусалим. Урсини просил верующих неустанно молиться, изучать Слово Божие, соблюдать путь правды и любви. Надо вести такую жизнь, чтобы, когда придет Господь, оказаться в числе избранных, признанных верными самим Господом. «Все, что посылает Господь детям своим, — продолжал Урсини, — к лучшему, как если бы им пришлось идти через пустыню и глубокие воды. Этот путь сквозь скорби и испытания ведет в обетованную землю. Тех присутствующих, которые еще не сделали этот решительный шаг, прошу сделать его еще сегодня, чтобы навсегда примкнуть к народу Божию и идти под знаменем креста в небесный Ханаан. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». Исаия, 35 глава, 10 стих. После проповеди все склонились для молитвы. После нее Степан сообщил всем свои новые планы, сказав, что Господь исполнил желание его сердца, дав ему возможность отдать себя служению в винограднике Господнем. Эта весть была встречена всеобщим удивлением. О намерении инженера относительно Петра было уже некоторым известно. Узнав это, мать Степана не могла побороть в себе чувство зависти. Ей казалось, что не Петру, а ее сыну следовало бы поступить в училище. Поэтому она с особенным удовольствием выслушала сообщение Степана. «Мы тебе не будем препятствовать, Степанку!» — сказала она, когда Степан смиренно попросил родительского согласия и благословения на свой новый путь. Отец в знак согласия молча подал ему руку. Все радовались удаче Петра и Степана. «Но как же мы будем жить без тебя, Степанку? Кто будет нам указывать путь истины?» — слышались голоса. «До осени вы еще многому успеете у него научиться», — сказал Блажко. «Пути Божии всегда направлены к нашему благу». Одна Марьюшка не сказала ни слова. Вечером молодые люди пошли к мельнице. «Я знаю, Степан, что Бог тебя одарил богато», — начала Марьюшка дрожащим голосом. «Я так благодарна Господу, что Он зовет тебя в свой виноградник. Мир так велик и так мало знаком с истиной Божией. Мы будем просить Господа, чтобы Он до избытка исполнил тебя Духом Своим». Степан был несказанно рад услышать это. В Марьюшке он по-прежнему имел верного друга. Перед уходом Степана на военную службу Марьюшка также ободрила его добрым словом. Сейчас он даже не спрашивал ее, согласна ли она ждать его возвращения. Она со своей стороны также не спросила его. Благодаря своей любви они полностью доверяли друг другу. «Если когда-нибудь тревога обо мне закрадется в твое сердце, Марьюшка, — говорил ей Степан, — Думая о том, что Иисус Христос уже давно жаждет ввести в свой брачный чертог свою невесту. Но сбудется это лишь тогда, когда им будет найдена последняя заблудшая овца. Поэтому каждый должен всячески помогать ему в этом деле и искать потерянных и рассеянных в пустыне овец. После собрания все присутствующие обступили инженера и Петра. Урсини тем же временем собрал вокруг себя детей, раздавая им картинки. Марьюшке он посоветовал заняться детьми и учить их по воскресеньям духовным песням и стихам, знакомить с рассказами Священного Писания. Дети обещали ему прилежно учить заданное.
1: «Это хорошее дело!»
2: – одобрительно качая головой, заметил Храцкий.
1: «По крайней мере, дети не вырастут такими невеждами, как мы. Когда мы были детьми, мы понятия не имели о существовании двух путей – широкого и узкого. Марьюшка – мастерица петь и рассказывать. Она отлично справится с этим делом».
2: «А я пришлю Марьюшке красивые картинки», – добавил инженер. «И она может раздавать их прилежным ученикам». Дети были в восторге. Храцкий пригласил гостей к себе на обед. После обеда Урсини разучила со всеми новый гимн.
1: «Теперь вы и одни сможете петь его», – сказал он, прощаясь со всеми.
2: Присутствующие проводили его до мельницы и на лесной опушке остановились. Позже, проходя мимо этого места, все вспоминали этот день. Им живо рисовалась врезавшаяся в память картина. Урсини стоял на скале, освещенный солнцем, и, казалось, вот-вот на его голову будет возложен венец, о котором говорил он сегодня. Скрестив руки на груди, он смотрел на окружавшие их величественные горы, чудные долины. Все провожавшие дружно запели только что разученную ими духовную песню, в которой говорилось, что для детей Божиих нет разлуки, что даже уходя из этого мира, они могут сказать своим близким «до свидания». Песня замолкла. Урсини еще раз на прощание пожал каждому руку. Долго смотрели и махали ему вслед провожавшие, пока тот совсем не исчез из вида.
1: «До свидания!» – громко закричал Петр. «До свидания!» – подхватила и многократно повторила раскатистое эхо.
2: Поздней осенью, когда желтые листья, словно ковер, устлали землю, изба Крачинских была достроена. Несколько лет назад старушка Крачинская не поверила бы, что остаток своей жизни она проведет в таком хорошеньком домике. Но на этой земле не бывает полного счастья. Часто Крачинская с грустью смотрела в тот угол, где стоял ткацкий станок. Ей было грустно без Петра. Она привыкла видеть его там за работой. Единственным ее утешением были письма Петра, любящие и полные детской преданности. При чтении их у старушки часто навертывались на глаза слезы, потому что она от всей души радовалась, что Петр обрел своего отца. Осиротевшая старушка стала ближе к Богу. Петр в своих письмах наставлял ее. Характер Крачинской менялся день ото дня. Из первой деревенской сплетницы, любившей ссоры и споры, она стала кроткой, серьезной женщиной. Она охотно ходила к Храцким, где продолжались собрания и после отъезда Степана. Храцкий или Блажко читали теперь Слово Божие. Они неустанно искали истину, и Бог открывался им все больше и больше. Сила их заключалась в том, что понятое ими в Слове Божьем они немедленно осуществляли в своей жизни. Благодаря этому они жили в мире и согласии. Некоторые из посторонних уважали их, другие презирали. Было решено, что к зиме Петран с женой переселятся к старушке Крачинской. Пришел день, когда жена Петрана пришла к познанию истины. Она решила оставить родительский дом и поселиться с мужем отдельно у Крачинской. Она также теперь охотно посещала собрания в Дубравке. Хотя пастор М. и продолжал с кафедры громить мечтателей и их лжеучение, он этим ничего не достиг. Многие из его прихожан, прежде посещавшие и церковь, и собрания Храдских, вскоре совсем отстали от церкви. Они стали ходить только на собрания к Храдским, где говорилось о Христе и читалось Слово Божие.
1: «Если уж слышать ругань, так я лучше пойду в трактир. Там можно, по крайней мере, ответить на обвинения», — говорил весельчак Дубравский. «В церкви отвечать нельзя. Там нужно молча сидеть и слушать те небылицы, которые возводят на нас».
2: Вскоре церковь стали посещать только исключительно для совершения крестин, похорон или исполнения других каких-либо обрядов. У Храдских все шло своим чередом. Писем Петра и Степана ждали и читали их с нетерпением. Все радовались, что обоим хорошо жилось на чужбине, но все-таки их тянуло домой на родину. Иногда у кого-нибудь из Храдских зарождалась мысль: что будет делать по возвращении на родину Степан? Что будет, если пастор отлучит всех от церкви?
1: «Пойдем ко Христу на небо!» – полагал конец подобным вопросам дедушка Храдский.
2: Марьюшка и Мишка усердно занимались детьми. Они знакомили их со священным писанием и успели их научить многим стихам и песням. Марьюшка нередко говорила окружающим: «Если мы будем жить так, как заповедал нам Иисус Христос, и будем вполне послушны Ему, Он возьмет на Себя все наши заботы. Помните, что всегда говорил Степан? Станем жить так, чтобы вся наша жизнь была свидетельством для мира. Если люди не хотят принимать наших слов, пусть вся наша жизнь будет такова, чтобы после нашей смерти они вынуждены были признаться: да, действительно, с ними была истина». Вот так чудесно закончилась наша история. А сегодня будет новый золотой стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Послание к римлянам, 8 глава, 38 и 39 стихи. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Аминь.

0: Брат Виктор прочтет стихотворение «Спасение во Христе».
1: На солнце белый снег сверкает миллионом радужных огней. Под ним все сразу исчезает — скала, обрыв, межа полей. Жизнь наша — тот же путь неровный, опасных бездн греха он полон. И где найти покой духовный среди житейских зыбких волн? Есть чистота, белее снежной, и ею можно грех омыть. Христос своей любовью нежной всесилен грех наш искупить. О грешник, в нищете духовной на зов Христа скорей иди, и веры в силу Божью полный Ему молитву вознеси. Омой меня Твоею кровью, святым иссопом окропи, спаси меня Своей любовью, грехи мои покрой, прости. И примет Бог твое моление. Господь нам это обещал, душе покой и обновление в крови Христа Господь нам дал.

Он есть камень, пренебреженный вами зыждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния апостолов 4:11-12. «Тот камень, который пренебрегли строители, стал основой строений. И ни в каком учении, где нет основы с именем Христа, не может и быть спасения. Нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись. Иудеи отвергли Христа, распяв его руками беззаконных, и они остались без фундамента. Мусульмане признают Христа, но только как пророка, и потому они имеют строение на песке. И они остались без Сына Божия, ибо видят в нем только Сына Марии. Христос сказал: «Я есть дверь», и Он действительно является дверью, ибо, чтобы войти в Царство Небесное, есть только одна, единственная возможность, и это вход в Царство Неба через Иисуса Христа. Христос является дверью для всего мира. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог Отец предложил Христа для спасения всем живущим на земле. И Христос свидетельствует в 17 главе Евангелия Иоанна: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Иисус объяснял ученикам, говоря: «Я вместо Себя пошлю Духа Утешителя, Духа Святого, и Он пришед обличит мир о грехе и правде и о суде». Бог предложил спасение для всех желающих по всей земле. И если открываются разные другие двери, то они не от Господа и не к спасению, а входящие другими дверями входят в погибель. Вожди, которые вставали и встают, являются вождями, которые ведут в заблуждение народ, и водимые ими погибнут. И по той причине, что человечество не приняло Христа, оно станет верить лжи. И примут спасителем терновник или зверя антихриста, который будет иметь успех в опустошении и умножении мерзости. А сам Христос дал жизнь Церкви, и в Его имени Церковь и поныне жива, и мы ее члены. И никакие орудия, сделанные против Церкви, не будут успешны. Сам ад подавится своей алчности и будет ввержен в озеро Огненное, а Церковь перейдет в вечность. Вспомните императора Диоклетиана. В 303 году он издал приказ об уничтожении всех христиан и Священного Писания. Его приказ настолько усердно исполнялся, что уже через один год считалось, что христианство уничтожено, и Диоклетиан воздвиг колонну с надписью: «Название христианин навсегда уничтожено». Но через 8 лет император Константин объявил себя христианином. Языческие изображения были сняты с щитов и знамен. Их заменило изображение Голгофского креста. И тогда, когда дьявол подготовит свою мощь к последнему времени, именно тогда Церковь достигнет желанного, она будет взята Христом в небесной обители. Нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. Церковь спаслась Христом. В конце XVIII века один французский философ пожаловался однажды, что его новую религию никто не хочет принять. Философу был дан мудрый и простой совет: «Идите в мир, исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, отдайте себя на распятие, вас погребут, и на третий день воскреснете. Если это сделаете, то вы достигнете цели». Но кто же это может? Кто же сам обнищал, чтобы других сделать богатыми? Кто же принял болезни, чтобы других сделать здоровыми?
Кто же принял смерть, чтобы другим дать жизнь? Кого и когда Отец Небесный воскрешал? Да, такого не было. Все искали себе славы, богатства. Восходили к известности по трупам людей. Заблуждаясь, вводили других в заблуждение. Но Господь наш неповторим. И Его страдания также неповторимы, ибо на Нем лежит гнет грехов всех нас. И если Христос настолько велик, то и весь мир должен в Него уверовать и Его принять. Ведь именно мир возлюбил Бог Отец. Именно в мир пришел Сын Божий. Именно в мир Он послал и Духа Святого. Но для неверующих слово о кресте есть юродство. Иными словами, безумие. А для тех, которые уверовали и приняли спасение, сила Божия. Слово о кресте и имя Христово – это то, что дает силу, благословение и спасение верным. Весь мир также им существует, движется и пользуется, хотя и неблагодарно, но все же благами Божьими. Но приобретший твердое основание во Христе Иисусе прилагает все возможное и невозможное, как говорит Павел, только чтобы сохранить свои жизни. Это спасительное основание. Когда христианин теряет по тем или иным причинам свои обычные дарования или способности, и тогда еще он старается чем-нибудь послужить благодарность Спасителю. Вот почему, потерявший голос, Вильям Оркут искал способ, чем бы он мог прославить Господа. Всю жизнь он проповедовал Христа распятого. Любовь к Господу научила его, что делать. Он стал писать гимны. Сколько теперь гимнов, которые мы поем на наших служениях, да и дома, которые вышли из-под его пера. Слепая поэтесса Фанни Гроспай прожила долгую жизнь, 95 лет, и она свидетельствовала, что никогда не роптала на свою слепоту, потому что она имела свет христианского учения. Имя Христово давало силу и африканским сестрам, которые были посажены в башню за веру во Христа. Колониальное правительство Англии о них забыло и выпустили их только тогда, когда им было уже по 70-80 лет. Всю жизнь они провели в тюрьме, а ведь условия освобождения были простыми – только изменить вероисповедание. Но, сделав это, они потеряли бы и основание спасения. Сила их в узах обновлялась именем Христа. После уверования брата Терштегена родные перестали называть его по имени. Но зато сегодня весь мир склоняет свои головы при исполнении его гимна «Любовь Господню прославляю», который сегодня является государственным гимном. Только один взгляд на этот чудный камень, один взгляд на Христа, один зов имени Христа спасает. Величайший проповедник Спеджин, когда впервые услышал среди действительно возрожденных краткую проповедь старца со словами, которые обращены были к нему, молодой человек, только один взгляд на распятого, и вы спасетесь. После чего Спеджин и обратился к Иисусу.

дорогие братья и сестры, крепитесь, обновляйте силе именем Христа. Благодарите постоянно за то, мы с вами имеем самое славное учение и служение. Мы имеем лучшее имя, имя Христос. Это то имя, которое нам возвратило утерянную родину, небо. Это то имя, которое нас снова сроднило с Богом Творцом. Это то имя, через которое мы вновь можем Бога называть Отцом. Это то имя, через которое Бог умилостивился к человечеству. И если есть кто из слушателей, которые подобны блудному сыну и стоят в нерешительности, вдали от Бога, то и такому мы напоминаем, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. И для каждого радиослушателя в отдельности, и для себя лично мы повторяем слова вместе с апостолом Петром. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

В эфире передача «Беседы по душам». Цель наших передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в Нем. Об этом мы будем говорить очень подробно в наших последующих передачах. Сегодня мы начинаем новый цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Джон Пайпер служит пастором в Баптистской церкви Вифлеем, Миннеаполис, США. Он закончил Уитонский колледж и Фуллеровскую богословскую семинарию. На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Писание учит, что всю свою жизнь мы должны посвятить прославлению Бога, вечно радуясь в Нем. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые вы не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге.

Наша первая тема – христианский гедонизм. Для многих людей этот термин кажется новым. Христианский гедонизм – это философия жизни, основанная на следующих 5 убеждениях. Первое. Желание быть счастливым основано на всеобщем человеческом опыте, оно благое, а не греховное. Второе. Мы никогда не должны отвергать или противиться желанию быть счастливыми, словно бы это дурное побуждение. Вместо этого нам следует стремиться к усилению желания, подкрепляя его всем тем, что дает нам глубокое удовлетворение. Третье. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге. Четвертое. Счастье, которое мы обретаем в Боге, достигает своей кульминации, когда мы с любовью делимся им с другими людьми. Пятое. В той же мере, в какой мы стараемся отказаться от стремления к собственному счастью, мы теряем способность почитать Бога и любить людей. Или, если говорить в позитивном ключе, стремление к радости – необходимая часть нашего служения и нашей добродетели. Иными словами, основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. Какая невыразимая радость! Радость о Боге всемогущем! Потому как поклонение огромной силе, с которой Господь всемогущий уносит все твои заботы и печали, словно они ничто, это и есть абсолютная радость. Эллер соотносит все это с так называемой «простой жизнью». И говорит, движущая сила христианской простоты заключена не в наслаждении самой простотой. Все это, как и прочие земные блага, включено в слова Нагорной проповеди Христа. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие Матфея, 6 глава. Единственной движущей силой христианской простоты можно назвать наслаждение самим Богом, так давайте наслаждаться им. Евангельская весть делает нас счастливыми и покрывает наши нужды. Какое удовольствие и удовлетворение она приносит? Но правильно ли это? Да, я думаю, что правильно. Конечно же, в христианстве гедонизм понимается совсем в ином смысле. Он не возводит чувственные наслаждения в ранг божества. Однако он включает в себя наслаждение Богом и его дарами, удовольствие куда более глубокое, чем все остальное.

Большинство из нас фактически невосприимчиво к основным оборотам знакомого языка. Так на каком же тогда языке мы можем донести до дремлющих без радости верующих слова из книги Второзакония? «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя». Книга Второзакония, 28 глава.

Пока я был в колледже, то имел смутное и распространенное убеждение, что если я делаю что-то хорошее и благое только из-за того, что это приносит мне счастье, то я поступаю безнравственно. Если бы я руководствовался желанием получить счастье или удовольствие в христианском служении или посещая церковь, то это, как я считал, было бы эгоистичным, прагматичным и корыстным. Это действительно стало моей проблемой, поскольку я не мог сформулировать какую-либо иную подходящую для меня побудительную причину. Я чувствовал огромное желание быть счастливым, но когда дело доходило до нравственного поступка, я убеждал себя, что свои побуждения лучше отставить в сторону. Самое большое разочарование я испытывал в богослужении и поклонении. Я руководствовался туманным принципом, суть которого состояла в том, что чем важнее была моя деятельность, тем меньше во мне должно было быть своей корысти. Это побуждало меня видеть в богослужении исключительно свои обязанности. Я присутствовал на богослужении по долгу, а не по сердцу. В течение каких-то недель я пришел к убеждению, что пытаться служить Богу по какой-либо иной причине, кроме той, чтобы обрести в нем наслаждение, это не библейская и даже самонадеянная практика. Не упускайте из виду эти слова «в нем», не в его благах, а «в нем», не в себе, а «в нем». Попробую описать по порядку те озарения, которые привели меня к христианскому гедонизму. В течение первой четверти своей учебы в семинарии я познакомился как с доводом в пользу христианского гедонизма, так и с его главным представителем, Блезом Паскалем. Он писал: «Все люди ищут счастье. Все, без исключения. Какие бы средства для достижения этого они ни использовали, все они стремятся к нему. То, что заставляет одних воевать за счастье, а других уклоняться от этого, это одно и то же желание, связанное с различными мировоззрениями. Поиском счастья мотивированы все наши поступки, не исключая даже тех, кто совершает самоубийство». Это утверждение настолько соответствовало моим собственным желаниям и всему тому, что я видел в других людях, что я без колебаний принял его и уже никогда не находил повода сомневаться в нем. Более всего меня поразило то, что Паскаль не делал никакого нравственного суждения в отношении выявленного им факта. По его мнению, поиск собственного счастья не греховен. Это некий элемент человеческой природы. Это закон человеческого сердца. Точно так же, как притяжение – закон природы. Эта мысль имела для меня огромное значение. Она открыла дверь для следующего озарения. Новый Завет достаточно говорит о самоотречении. Однако библейское самоотречение не замыкается на себе самом. Нам предлагают отречься от самих себя и взять крест, чтобы следовать за Христом, и почти каждое описание того, что мы в конечном счете обретем, если сделаем это, содержит призыв возжелать. Если в каком-либо уме затаилось убеждение, что дурно желать себе добра и искренне надеяться на удовлетворение, я отвечу, что это убеждение вкралось туда из философии Канта и стоиков и не имеет ничего общего с христианской верой. Действительно, если мы рассмотрим откровенные обетования вознаграждения и поразительную суть вознаграждений, данных нам в Евангелии, станет ясно, что наш Господь называет наше желание слишком слабым, а не слишком сильным. Мы нерешительны и поэтому играем с алкоголем, сексом и амбициями, в то время как нам предлагается вечная радость. В этом мы подобны невежественному ребенку, продолжающему лепить в трущобах пирожки из грязи, потому что он не может представить себе поездку к морю, которую ему предлагают. Нам слишком трудно угодить. Это было написано черным по белому и полностью захватило меня. Желать себе добра вовсе не дурно. На самом деле, главная проблема людей заключается в том, что им очень сложно угодить. Они не ищут удовольствия с той решительностью и пылкостью, с какой должны делать это.
поэтому они довольствуются аппетитным пирогом из грязи вместо безграничной радости. В своей жизни я никогда не слышал, чтобы какой-нибудь христианин, даже обладающий всеми достоинствами Льюиса, говорил, что мы не только ищем своего счастья, как сказал Паскаль, но и должны искать его. Наша ошибка не в силе нашего желания счастья, а в его слабости. Паскаль говорит, в человеке когда-то было истинное счастье, от которого сейчас остался лишь пустой знак, неясный след. Человек тщетно пытается наполнить этот знак тем, что его окружает, стремясь найти в отсутствующем ту помощь, которую он не получает в настоящем. Однако всего этого недостаточно, потому что бездонная пропасть может быть наполнена только безграничным и неизменным, то есть самим Богом. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Цель наших передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Наша первая тема по книге Джона Пайпера – «Жаждущие Бога. Христианский гедонизм». Оглядываясь сейчас назад, я понимаю это так отчетливо, что не знаю, как я мог когда-то упускать это из виду. Все предыдущие годы я пытался сдержать глубокое желание счастья, так, чтобы прославлять Бога, исходя из некого высшего, бескоростного побуждения. Но теперь во мне стало пробуждаться понимание, что такая настойчивая и несомненная жажда счастья не должна подавляться. Ее нужно было насытить Богом. Все менее и менее странным для меня стало казаться то, что наше поколение должно быть мотивировано исключительно счастьем, которое мы находим в Боге. Льюис пишет в своей книге «Размышления над псалмами». 9 глава этой книги имеет такое скромное название «Слово о поклонении». Для меня оно воистину стало словом о поклонении, самым лучшим словом о сути поклонения, которое я когда-либо читал. Он пишет, что в самом начале его христианского пути камнем преткновения для него было требование прославлять Бога, которое то и дело встречается в псалмах. Он не видел в этом какого-либо смысла. Ему казалось, что Бог желает нашего поклонения точно так же, как тщеславная женщина комплиментов. Он развивает свою мысль, указывая на свою ошибку. Самый очевидный факт о поклонении, будь то Богу или кому-нибудь другому, каким-то странным образом ускользал от моего внимания. Я вкладывал в поклонение смысл, присущий комплименту, одобрению или чествованию. И никогда не замечал, что всякая радость, всякое наслаждение непроизвольно перетекает в хвалу. Хвала разносится по миру. Любовники превозносят своих любовниц, читатели своих любимых поэтов, любители прогулок сельскую местность, игроки – любимую игру. Моя самая главная ошибка в отношении поклонения Богу покоилась на нелепом, если говорить о высшей ценности, отказе себе в том, что доставляет удовольствие и что мы действительно не можем не делать. Отказе во всем том, что мы ценим. Думаю, нам доставляет наслаждение превозносить то, что нас радует, потому что хвала не просто выражает радость, но и дополняет, завершает ее. Это ее заранее условленное завершение. Это стало кульминацией проявившегося во мне гедонизма. Прославление Бога – высшее и вечное призвание человечества. Содержала в себе не отречение от всего того, что я желал, а скорее завершение этого. Мои ранние попытки добиться такого служения Богу, которое бы исключало всякий личный интерес, доказали их внутреннюю противоречивость. Богослужение – это в первую очередь прославление. А прославляем мы только то, что доставляет нам радость. Не бывает грустного прославления или несчастливой хвалы.
Тех, кто пытается прославлять что-то, не находя в этом никакого наслаждения, мы называем лицемерами. Тот факт, что хвала – это логическое завершение наслаждения, и что высшее предназначение человека – до конца вкусить это наслаждение, было, возможно, самым освобождающим открытием, какое я когда-либо делал. Затем я обратился к псалмам и обнаружил, что язык гедонизма пронизывает их буквально повсюду. Поиск наслаждения был не только допустим, но и прямо декларировался как заповедь. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего» – Псалом 36. Псалмопевец стремится к Богу. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому! Когда приду и явлюсь перед лице Божье» – Псалом 41. «Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной» – Псалом 62. Мотив жажды имеет свой аналог, доставляющий наслаждение, когда псалмопевец говорит, что люди насыщаются от тука дома твоего, и из потока сладостей твоих ты напояешь их» – Псалом 35. Мне открылось, что Божья благость, представляющая собой настоящую основу для поклонения, это не то, к чему мы уважительно относимся на основании какого-либо равнодушного почтения. Нет, мы должны получать наслаждение от этой благости. «Вкусите и увидите, как благ Господь» – Псалом 33. «Как сладкие гортани мои слова твои, лучше меда устам моим» Псалом 118. Льюис говорит, что Бог в псалмах предстает перед нами как тот, кто удовлетворяет все. Его народ не стыдится возвеличивать его за огромную радость, которую он имеет в нем. Псалом 42. Он источник полной и безграничной радости. Полнота радости перед лицем твоим, блаженство в деснице твоей вовек. Псалом 15. Причина, по которой я пришел к такому убеждению, заключается в том, что я предстаю здесь не в качестве философа-гедониста, а как библейский богослов и пастор, который должен находиться в согласии с божественными заповедями, а Господь заповедал нам любить дела милосердия, а не просто их делать, благотворить с радушием, принять с радостью расхищение имения, находясь в страдании в узах, доброохотно давать, делать нашу радость радостью других, пасти Божье стадо охотно и с усердием, неусыпно печься о душах с радостью. Если вы будете долго размышлять об этих позитивных заповедях, нас ошеломит их нравственное применение. Жизнь в результате этого резко меняется, так как поиск истинной добродетели включает в себя поиск радости, потому что радость – это существенный компонент всякой истинной добродетели. И это очень сильно отличается от того, когда говорят «все то хорошо, что приносит нам счастье».

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, в эфире радиопередача «Луч надежды». Сегодня мы вновь говорим об истине Божьей. Тема нашего сегодняшнего размышления – «Истина Божия охраняет нас от разных лжеучений».

Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы вновь обращаемся к теме о истине Божьей. Сегодня с вами у нас пятая встреча. Сегодня мы рассматриваем тему «Истина Божия охраняет от ложных духовных влияний». Два места Священного Писания. Псалом 39 и Евангелие Иоанна, 8 глава. Первое место читаю. Псалом 39, 5 и 12 стихи. «Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно». Евангелие Иоанна, 8 глава, 32 стих. Это слова Христа. Он говорит: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Свободными от чего? Естественно, от ложных духовных влияний, от всех духовных, дьявольских, демонических зависимостей. Итак, первая мысль. Истина дает свободу от зависимости духовных заблуждений, навязанных человеку лживыми духами. Чтобы побеждать врага, как люди говорят, необходимо понять его сущность, его цели, его методы, его возможности, так как знать о нем необходимо от и до. Библия открывает нам суть дьявольских бесов и притязаний бесовских на душу человеческую. Стоит вопрос, каковы же религиозные принципы и учения о Боге, о человеке, о грехе, о смерти, о спасении, о сатане, о вечности и о самих бесах. Каковы эти принципы? Как рассматривает эти принципы Бог и как рассматривают духи эти же самые принципы? В Евангелии от Иоанна 3:16 знаменитый стих мы знаем: «Ибо так возлюбил Бог мир». То есть, Бог-творец ясен нам из этого Святого Писания. По Библии, это первая личность Божества, которая любит. Это личность. А духи говорят? Нет, это не личность. Бог – это безличная сила, это просто оно. Это оно. Это то, что подобно энергии, электричеству. Оно – это огромная мощь, но не способная любить, не способная чувствовать, не способная мыслить или творить. Так учат духи. А что говорит нам Слово Божие об Иисусе Христе, о второй личности? Слово Божие говорит нам в первой главе Евангелия Иоанна, мы читаем: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Значит, по Библии это личность, вторая личность Божества, Слово Живого Бога, Спаситель мира, как в других местах мы читаем. А что говорят духи? А духи говорят: нет. Иисус – это просто человек, это мудрец. Когда Он был человеком, был смертным, как и все. Но когда Он умер, Он перешел на более высокий уровень существования, как и до Него многие люди были прежде, ставшие потом духами. Вот такой был Иисус. Это не Бог. Что говорит нам Писание о Духе Святом? Бог есть Дух, мы читаем в 4 главе Иоанна. Это слова Христа. Что Дух Святой – это третья личность Божества. Это блюститель Церкви, сегодня заботящийся о всех нас. А что говорят о нем духи? Духи говорят: нет. Таких, как этот дух, великое множество. Но не Бог, равно как и не Бог Иисус, равно как и не Бог сам Творец, которого вы называете Господом. Это просто дух, это просто обычное явление загробного мира. Это не личность, говорят духи. А что же мы читаем в Слове Божьем о сатане? В 4 главе Евангелия Матфея мы читаем, как сатана искушал Господа нашего, предлагал ему свои варианты, чтобы он признал его и поклонился ему.
Мы знаем, что это личность, которая была однажды низвержена в глубины преисподней силою Бога. Сатана и духи — это демоны тьмы, так мы знаем из Писания, которые поднялись против Господа Бога, стали противниками Его, но потерпели страшное поражение, были ввержены в бездну. Быв когда-то светлыми ангелами, они сделались ангелами тьмы, ангелами бездны, так учит нас Слово Божие. А что же духи говорят о сатане и о духах тьмы? Нет. Сатаны и дьявола, и демонов, злухов духов вообще не существует, учат они. И никогда не было, и нет и сейчас, и не будет в будущем, как нет ни рая, нет и ада. Так учат о сатане и о духах сами духи. А что же говорит нам о грехе Слово Божие? В первом послании Иоанна, в 5 главе, мы читаем, что всякая неправда, даже самая маленькая, есть грех. И что грех, по Писанию, это непослушание Богу и Его закону. А духи что говорят? Что они говорят о грехе? Нет, они говорят, нет. Греха в таком понимании, как вы понимаете, вообще не существует. Но это лишь простое недопонимание собственной божественности. Ни много, ни мало. А что же о смерти? Что говорит нам Писание о смерти? Евреям 9 главе мы читаем, человеком положено однажды умереть. А в первом послании к Коринфянам 15 главе вопрос стоит, смерть, где твое жало? Мы знаем, что по Писанию смерть – это дочь греха и внучка похоти. Это смерть поражающая все живое на земле. Это смерть страшное явление, как следствие грехопадения. Смерть, а потом ад или, может быть, рай. Для одних вечная жизнь в аду, для других вечная жизнь в раю. Вот что Библия говорит нам о смерти. Это как бы порог между живущими на земле по плоти и потом в духовном измерении. А что говорят духи о смерти? Смерть – это вторичная жизнь, они говорят. Это переход в более возвышенный духовный мир. Смерть – это что-то такое, что человек переживает. Как умерший становится духом после смерти, мы это знаем. Потому что мы – это те, которые были раньше человеками на этой земле. А теперь стали духами и приходим на помощь к живым людям. Вот наше мнение и понимание о смерти, говорят духи. Интересно, не правда ли? Ну а о спасении, что говорят духи и что говорит Господь? Ефесянам мы читаем во 2 главе 8 стихом. Павел апостол говорит и утверждает, «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, это Божий дар». Спасение – это то, к чему стремится верующий человек всею душою. Чтобы совершать свое спасение, чтобы трудиться для Господа, чтобы обретать эту великую милость от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. О да, друзья мои, мы счастливы, что имеем спасение через жертву Господа нашего Иисуса Христа, через Его кровь, через Его смерть. А что говорят духи о спасении? Духи говорят «нет». Спасение – это осознание собственной божественности. Можете понимать эти выражения? Это сознание приходит к человеку через различные оккультные методы. Пожалуйста, пользуйтесь ими, говорят нам духи. Или точнее, тем, которые признают эти духи. А что же говорят духи, и также говорит Бог о самом человеке, нуждающемся в спасении? Что? Господь нам говорит в книге Бытие, 1 главе, 27 стихом. Мы читаем, «И сотворил Бог человека по образу Божию и по подобию Божию». Человек – это творение Божие, но согрешившее по причине дьявола. И по причине дьявола и греха он нуждается в спасении. А что духи говорят? Нет.
человек по своей природе абсолютно совершенен. И он, этот человек, не нуждается в спасении, потому что он сам единосущен Богу. Хотите вы такое понимание? Наверное, вы слушаете мою передачу и думаете, что это брат говорит? Откуда все это он взял? А я взял это из Библии, из жизненного опыта и также из различных книг, которые пропагандируют духовный мир как самое лучшее, что может иметь человек. А между тем, Слово Божие нам говорит, блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и не уклоняется ко лжи. Господь говорит нам, чтобы мы были освобожденными от этих ложных духовных влияний, которые наступают на человека, которые извращают Святое Писание о Боге Отце, об Иисусе Христе, о Духе Святом, о сатане, о духах тьмы, о грехе, о смерти, о спасении и о самом человеке. Сегодня духовные влияния на человека очень сильны, и лишь только вера в Господа Иисуса Христа, Его святая любовь может противостать этим влияниям. Вот почему мы рассматриваем тему, что истина Божия охраняет нас от ложных духовных влияний. И вторая мысль. Истина Божия – крепкое основание против учений духов злобы поднебесной, против демонов, против дьявола. Но вы скажете, если демонические эти учения уже существуют, значит, они где-то, когда-то, кем-то были описаны? Да, это правда. Учения духов изложены через одержимых духами. Что это за люди? Кто они? Эти учения изложены через медиумов, так называемых посредниках, через контактеров, имеющих непосредственные связи с потусторонним миром. Это они писали то, от чего страдают люди. Известно, что многие контактеры, так называемые, или медиумы, когда-то сами носили имя христиан. Но теперь они носят имя христиан-отступникам, в нашем понимании. Они уже не христиане. Они, похулившие Духа Святого, стали слугами дьявола, одержимыми людьми. Этим людям уже нет прощения ни в сем веке, ни в будущем, как говорит нам Писание. Они – это те, которые принимали вид ангелов Христовых, существовали и раньше. Но они существуют и сейчас, претендуя на это высокое звание. Знаете, сколько в мире сегодня есть людей, которые называют себя апостолами? Немало. Без стыда и совести, называя свое имя, говорят, мы апостолы последнего времени. Читайте 2 послания Коринфянам, 11 главу, 13 стих. И хотя Слово Божие обличает таковых, однако многие следуют их разврату, и через них путь истинный в поношении. Читайте 2 Петра, 2 главу, 2 стих. Эти медиумы, посредники, лжепророки или контактеры – люди одержимые. Слушающие и воспринимающие ложные учения духов и записавшие эти учения в своих книгах. И эти медиумы известны, многие о них знают, где-то о них написаны, что-то мы сможем прочитать. Я бы сказал, не советовал бы я прочитать ничего из того, что написали эти злые люди, которые развращают народ Божий. Но мы все-таки должны знать и говорить своим близким, что читать и что нет. Мы должны предупреждать, когда на полках появляются книги и распродаются, мы должны знать, что покупать, а что нет. Вот, например, книга Рафма. Рафма – это дух, говорящий через некого медиума Найт. Есть такая книга «Путешествие в новый мир». Да не даст нам Господь путешествовать в этом мире. Другой медиум, или так называемый дух, Сив, это дух из бездны, который говорит через Джейн Робертс. Знакомое имя? Я знаю, что многим уже это имя знакомо. Ее муж, этой женщины Джейн Робертс, записал ее бред. В книге Сив говорит. Еще есть Лили,
что же дух, который говорит через Рут Монтгомери? Что это за дух? Это тоже дух от дьявола, который диктует человеку, и человек пишет. И имя этому медиуму Рут Монтгомери. Дьявол принимает вид ангела света, мы читаем. Послание к Коринфянам, во втором послании, 11 главе. Да, это правда. И вот этот следующий дух присвоил себе имя. Какое вы думаете? Имя Иисус. Надо же дойти до этого. Имя Иисус этому духу зла. Даже страшно говорить об этом. Но он, этот дух, говорит через Хелен Шукман, через книгу «Курс чудес», которая пользуется большим авторитетом у многих-многих неверующих людей. И читать эти учения, дорогие мои, оскорбительно для верующего человека, так как в них полное отрицание Слова Божия, абсолютная клевета на Бога, Христа, Духа Святого и Его Святую Церковь. Проверьте в своих библиотеках, нет ли этих книг у ваших детей, у ваших знакомых. Вы знаете, к чему могут привести подобные книги? Третья и последняя мысль. Оружие воинствования против этих духов злобы поднебесной, против бесовских учений, есть Слово живого Бога. Давайте мы прочтем об этом. Откройте вместе со мной и поразмышляйте. Когда мы закончим передачу, еще и еще вникните в слова, которые говорит апостол Павел Ефесянам 6 главе с 10 по 17 стихи. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла вашу истинную, облекитесь в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир, а наипаче всего возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом. Дорогие друзья, вот то, что советует нам апостол Павел. И это действительно авторитетно. Так поступали наши отцы, читая это слово, и воинствовали им. Так будем поступать и мы. Отцы учили нас, что Христос говорил, всегда отражая нападки дьявола, написано. Так мы читаем в Слове Божьем. Слово Его – великая истина. Отцы учили нас, что молитва и пост, отречение и исповедь – это тоже то, чем мы должны владеть. И что должны употреблять? И еще уверенность. Уверенность в победе Христа, чему учили нас отцы наши, в победе Христа над дьяволом, и чтобы у нас была чистая христианская жизнь и твердая вера. Петр апостол, как бы в унисон с апостолом Павлом, говорит в 5 главе своего первого послания: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою». Как оградить верующих людей от возможных влияний демонических сил? Задаем мы вопрос. Мы думаем об этом, когда смотрим на наших детей, своих близких, своих родных, и видя, что они уходят дальше и дальше от Господа. Как оградить верующих детей Божьих от возможных влияний? Надо встать под защиту Господа, как мы читаем в Псалме 39, в 5 и 12 стихах. «Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно».
Так говорит псалмопевец, так можем сказать и мы. И хорошо, если мы с верою говорим это. Итак, в семьях учить нужно людей истине Божией, в воскресной школе объяснять преимущество верующих людей и их защищенность от зла, в церкви проводить разборы Слова Божия и изъяснять Слово Божие, привлекать к этому опытных служителей. Нужно говорить истину, что она сильнее именно той силы, которой владеет сатана и его служители. Противостать дьяволу и духам в молитве за всех, кто подвергается натиску врага. Нужно избегать общений с опасными лжеучителями и не использовать их литературу никогда и все их пособия. Нужно отвратиться всем сердцем от этого страшного зла. Пусть Бог поможет нам. Мы будем познавать истину, и действительно, по словам Христа, истина сделает нас свободными. Слава за все Богу нашему, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Да, сегодня усыпляет Петр. Все старшие по очереди с ним возятся. У одной бы меня терпения не хватило.
1: Ну как они, приживаются у вас?
0: Привыкают понемногу. Но особенно много хлопот с Юрой. Но хлопоты эти, конечно, приятные.
2: Ну это, наверное, для кого как. Вот мне кажется, что Петр не всегда бывает рад этим хлопотам.
0: Ну.
1: Да он ведь малышей с интерната уже знает.
2: Так вот он и говорит, что в интернате они совсем другими были.
1: Неужели лучше?
0: Да не то, что лучше. Петр говорит, что тише, боязливее, что ли. Вечно заплаканный, вечно обиженный. Только Юра задирай был.
1: А теперь?
2: Ну, а Петр теперь себя чувствует, как он говорит, ходячим справочником. Говорит, что постоянно младшим нужно объяснять, рассказывать. Вот. Ну и в то же время на него это какое-то воздействие оказывает. Ему же постоянно нужно заниматься самоконтролем, чтобы послужить для них примером.
0: Да, знаешь, я заметила. Вырвется сгоряча у него какое-то неподходящее слово. И тут же оглядывается, чтобы малыши не подхватили.
1: Да, самоконтроль – это очень хорошо для Пети. И что не говорите, а малыши очень изменились за это время.
0: И особенно Юра. Действительно, он был задирой. Помните, как он не ладил с Васькой из соседнего подъезда?
2: С Васькой? А, это вот то, что рыжий этот мальчик.
0: Да, называл Васькой рыжий.
2: Вася рыжий.
0: Да. А вчера подхожу к дому и глазам своим не верю. Наш Юра мирно беседует. С кем бы вы думали?
2: Неужели с этим же Васькой?
0: Именно с ним, с Васей.
2: Интересно.
3: О, здравствуйте, тетя Херем. Вы здесь?
1: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Давно уже не были у нас.
1: Вадим, куда ты так растешь?
3: Так вверх, куда же еще расти? Ну, а я разве не вырос?
1: И ты, конечно, но Вадим особенно. Вон уже и бородка пробивает.
3: Да.
1: Бежит, бежит время. Не заметишь, как и врачом станешь.
3: Ну, до этого еще далеко, тетя Херем.
1: Ну, это по-вашему далеко. Хорошую ты себе выбрал специальность. Ведь ты не только станешь врачом, но верующим врачом.
0: А знаешь, Хельми, он ведь у нас взялся еще и английский язык изучать.
1: Надо же.
0: Хочет стать миссионером.
2: Ой, но все равно самое главное, Вадим, чтобы ты стал добрым христианином, а все остальное
0: да,
2: приложится.
0: Это так.
3: Да что вы это такие слова мне говорите, словно я дальнюю дорогу собираюсь. Я еще в Африку не уезжаю. Во всяком случае, в ближайшее время.
0: Ну, теперь мы все в сборе. Не пора ли нам начинать свой тихий час? Хельми, дай тебе подушку.
1: Я, пожалуй, вот здесь, в этом кресле устроюсь, чтобы всех слышать вас и видеть.
0: Ну вот и хорошо. Дети, а вы занимаете места за столом?
2: Ну вот, кажется, все устроились. На прошлом тихом часе мы начали разбирать 11 главу Евангелия от Матфея. Ну вот кто помнит, на чем мы остановились?
4: Мы остановились на том, как Иоанн Креститель, будучи в узах, прислал учеников к Иисусу.
5: Ну, а что было потом, когда ученики Иоанна ушли?
2: Иисус стал говорить об Иоанне с такой любовью, как не говорил, наверное, ни о ком другом. Ну, давайте-ка прочтем это место. Евангелие от Матфея, 11 глава. Седьмой и десятый стишки. «Что смотреть, ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что смотреть, ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что смотреть, ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о ком написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами –

0: не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном, больше его.
1: Обратите внимание, дети, как возвышенно говорит Христос об Иоанне, и как таинственно. То он говорит о нем как о пророке, что не восставал больше, то вдруг сравнивает его с тростью, ветром колеблемую.
2: Мне кажется, что Иоанн не был колеблющимся тростником.
3: Он никого не боялся.
4: За что и поплатился? Вон как страшно Ирод отомстил ему.
3: Ну, а он правильно фарисеям ответил.
4: Вот я прочитаю сейчас. Порождение Ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния.
2: Жаль, что Иоанна нет в наши дни. Есть кому то же самое сказать.
0: Да, это был особенный человек. И, конечно же, люди шли толпами в пустыню на берег Иордана, чтобы послушать и посмотреть этого человека. Ему чужды были и мягкие одежды, которые носили царедворцы, их изысканные манеры, их лживая речь. Он был велик и тем, что говорил царям правду, как истинный посланник Божий.
4: Поэтому Иисус назвал его больше, чем пророк.
5: Ну, не только поэтому. Все пророки Божии говорили царям правду и не боялись обличить их. Дело в том, что иудеи до сих пор верят, что перед пришествием Мессии вернется на землю пророк Илия, который когда-то был вознесен на небо в далекие древние времена. Он вернется будто бы на землю для того, чтобы провозгласить его пришествием.
0: Да-да, вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, говорит Господь через пророка Малахию. А Иисус называл этим предтечей Иоанна. Провозглашать пришествие Мессии – это самая величайшая задача, самая большая честь, которая могла выпасть человеку. И этим человеком оказался Иоанн Креститель. Вот почему он больше, чем пророк.
2: Мне вот что непонятно. Иисус очень высоко оценил деятельность пророка, сказав о нем, что из рожденных женами не восставал больше пророка Иоанна Крестителя. И вдруг тот же Иисус говорит, но меньше в Царстве Божьем, больше его. Выходит, что я меньше в Царстве Божьем, больше этого пророка.
0: Несомненно.
2: Вот почему? Ведь я живу не в знойной пустыне, на семи ветрах, где днем страшный зной, а ночью можно умереть от холода. А у меня уютный родительский дом и своя отдельная комната. И питаюсь не насекомыми, а приятно и вкусно, приготовленной пищей. В тюрьме никогда не был, не подвергался гонению. За что же мне такая честь?
0: Да, это действительно потрясающе. Ветхозаветные пророки и праведники были великие люди. Слова их пророчеств богодухновенны, жизнь их подвиг. Но они не видели распятия и потому не могли знать полного откровения любви Божьей. Своей искупительной кровью Христос как бы подвел красную черту и отделил Ветхий Завет от нового, людей, живущих в те времена, от нас.
5: Да, в Ветхом Завете знали святость Бога, могли объяснить справедливость Бога и его праведный суд, но не могли знать любви Божией во всей ее полноте. Для этого нужен был Иисус Христос и его крестная смерть.
0: Вот поэтому ты, я и любой, пусть даже самый скромный христианин, но живущий в наше время, знает о Боге больше величайших ветхозаветных пророков. И не в твоих заслугах, и не в моих добрых делах, а только в Голгофской смерти Христа Бог открывается нам и всем людям во всей своей полноте. Вот почему в Царстве Небесном мы меньшие, больше любого из живущих до Христа.
4: Выходит, Иоанн Креститель показал людям Христа, то есть величие, в которое он сам вошел.
2: Вы знаете, я однажды читал о человеке, который каждый вечер зажигал уличные фонари, а сам был слеп. И свет, который он зажигал для других, он сам никогда не видел.
1: Сколько людей разочаровываются, когда к закату своего дня не видят результатов своей работы.
0: Богу и теперь нужны его указательные столбы, маяки, которые смогут указать другим людям правильный путь, даже если сами они здесь никогда не смогут достичь этой цели.
4: Какие мы счастливы, что живем во время Нового Завета.
1: Но на этом эпизоде 11 глава не кончается. Как вы понимаете место, где говорится, что «О дней Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищает его».
2: Ну, слово «восхищать» далее обозначает похищать, выхватывать, уводить силой.
4: Разве это совместимо с благой вестью, с Евангелием?
3: Так можно похитить.
4: И еще более неприемлемо вести силою Царство Божие.
5: К осмысливанию слов Христа мы своим умом порой явно не добираем.
0: Ну а почему же? Давайте порассуждаем на эту тему. И я уверен, Дух Святой откроет нам эту истину. Вадим, ну-ка прочти, пожалуйста, Евангелие от Луки, 16 главу. Ну, где-то с 16 стиха. Вот здесь.
2: Так, закон и пророки до Иоанна. Сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него.
0: Знаете, а я думаю, и окружающим Иисуса в то время эти его слова, да и, наверное, многие другие сказаны им, остались тайной. Вот мне, например, кажется, что евангелист Лука хотел сказать, что никто в Царствие Божие не попадет неизбежно, ну, как бы плывя по течению времени. Ну, вот как говорят у нас на Руси об умерших. Царство ему небесное.
1: Да.
0: Многие научны так, что он, ну, может жить, как ему заблагорассудится, пить, курить, прелюбодействовать, а придет время умирать, отслужит по нему за упокоенный молебен в церкви, и он будет в раю. Это самое опасное заблуждение. Врата небесные открываются только тем, кто приложит большие усилия для достижения этой великой цели.
5: Да, и самое большое усилие – это победить себя самого, то есть отказаться от своего «я» ради Христа.
6: Я так вчера и поступил.
1: Юра!
0: Ой, а ты-то когда проснулся?
5: Как же мы не заметили, что ты здесь?
1: Ты почему проснулся, Юрочка? Мы громко разговаривали.
3: Ведь ты же спал, когда Петя уходил.
6: Вы мне столько задали вопросов, что я сразу вряд ли отвечу на все.
3: Ты мне отвечай, профессор.
6: Отвечаю. Я не спал, а размышлял закрытыми глазами.
3: Обманул Петю?
6: Нет, не обманул. Вот, перебили меня. Я и забыл, что хотел сказать.
1: Ну, иди сюда. Иди сюда ко мне. Успокоишься и вспомнишь. Вот так, посиди.
6: Вот только ты меня одна и понимаешь.
1: Ой, надо же.
6: Остальные все такие взрослые, прямо беда.
0: Ну, Юрочка, успокойся, успокойся. Ну, давайте мы продолжим нашу беседу. Значит, мы пришли к выводу, что самое большое усилие для того, чтобы пройти в Царствие Божие, это победить самого себя. Помните, Сократ сказал «познай себя», Цицерон сказал «проверяй себя», а Христос как сказал «отвергни себя».
2: Один знаменитый богослов вот что сказал. «Некоторые люди не достигают неба, не сумевшие пройти короткого расстояния, которое между головой и сердцем».
0: Да.
1: А может быть, евангелист Матфей имел в виду и темницу Иоанна? И предвидел римские костры и русские тюрьмы. Все те гонения, которые выпадут на долю христиан всех времен. То насилие, которое будет терпеть Церковь Христа от рук яростных ее гонителей.
4: Теперь мне стало понятно, какими усилиями восхищается Царство Небесное. Совсем не просто отвергнуть свои плотские привычки. Отвергнуть себя ради Христа.
6: Мам, я вспомнил.
1: Что?
6: Вчера мне так хотелось погонять мяч. Так хотелось. Ну, как представил, каким я приду домой после этого.
2: Ой, хорошо, что представил.
4: А то опять бы пришлось тебя целый день отмывать и отстирывать.
2: И штаны твои штопать.
1: И как же ты поступил, Юра?
6: А никак. Отверг себя.
2: Ой, молодец.
6: Да, отдал мяч мальчишкам.
1: Надо же.
2: И торчал у окна несколько часов, наблюдая, как наслаждаются мальчишки.
6: Нет, как я представил, что мне скажет Иисус, когда я домой опять в рваных штанах приду. Так слез с огна и занялся полезным делом. Были везде-везде протёрты.
1: Ты очень хорошо поступил, Юрочка. Очень. А теперь давай-ка пойдем спать.
6: А можно я еще немножечко поразмышляю? У тебя на коленях можно?
1: Ну ладно. Только, Юрочка, размышляй молча. И постарайся уснуть, хорошо?
0: А это не так-то легко сделать. Ведь даже у апостола Павла не всегда выходило. Помните, как он жалуется на себя в своем послании к римлянам? Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю.
5: И он же в послании к Коринфянам предлагает: «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем».
4: А как отличить скверну плоти от скверны духа?
0: Скверна плоти – это грех. Пьянство, ложь, ненависть, эгоизм, зависть. В общем, все наши плотские недостатки, с которыми бороться человеку ну просто бывает не под силу.
2: Миллионы людей подобны Александру Македонскому. Он же одержал столько блестящих побед на дорогом. Но себя победить так и не смог. Умер 32 года от пьянства и разврата. А знаете, я недавно прочитал и изучил один белый стих. Сейчас попробую вам передать.
0: Слушайте.
2: Вот. Человек называет грех случайностью. Бог называет его мерзостью. Человек называет грех неосторожностью. Бог называет его слепотой. Человек называет грех недостатком. Бог называет его болезнью. Человек называет грех неудачей. Бог называет его ненавистью. Человек называет грех слабостью. Бог называет его беззаконием. Человек называет грех ошибкой. Бог называет его безумием.
5: Да, чтобы противостоять каждый день, каждый час и каждую минуту такому сильному и близкому нам неприятелю, как наша плоть, надо употреблять немало усилий.
1: Да.
5: И тем более, что ничто нечистое в Царство Божие не войдет.
3: Ну, а скверна духа?
0: А скверны духа – это посерьезнее и посложнее. Это скрытый грех под одеждой внешнего благочестия, стремление выглядеть лучше, чем мы внутри. Такое порабощение нашего духа любимым пороком рождает непрерывную ложь и постоянное лицемерие. Таковы были, например, фарисеи и книжники, которые заботились только о видимом внешнем благочестии. А как Христос их называет? Гробами, выкрашенными снаружи, а внутри суть мерзость.
1: Сохрани нас, Господь, от такой скверны.
4: Мне непонятно, за что Христос так строго укорял города, в которых бывал?
0: Понимаешь, Иисусу больно было смотреть на людей в этих городах. Они были настолько ослеплены своей повседневной суетой, что не увидели самого большого события в своей жизни. Кто к ним приходил? Они были так увлечены своими мелкими дрязгами, ссорами, что не услышали голоса Бога, говорящего к ним. И сердца их были настолько очерствевшими, что остались равнодушными к его благодеяниям.
2: Дай, пап, я прочитаю это место. Так. Это место в 11 главе. Тогда он начал укорять города, в которых наиболее явлена была сила его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида. Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свернешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе.
0: Здесь происходит нечто ужасное для израильского народа. Царство Небесное, провозглашенное в пустыне Иоанном Крестителем, и затем самим Царем Небесным, было отвергнуто его избранным народом. Города Хоразин, Вифсаида и другие, которые видели дела его и остались безучастными, осуждены на страшную участь. Отверженный царь отворачивается от своего народа. И здесь происходит главное событие для всех народов на всей планете. Иисус Христос провозглашает спасение не только избранному народу, а всем людям. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
3: А потом как было?
4: Что случилось с этими городами впоследствии?
0: Ну, Тир славился в древние времена как крупный торговый город на берегу Средиземного моря. Его богатство пророк Иезекииль сравнивал с Едемом, садом Божьим. Но жажда еще большего богатства принесла с собой городу проклятие. Тир был центром работорговли, и его жителей постигло страшное наказание. Александр Великий осадил город, и могущественный Тир пал. Ну, другой город, Сидон. Это, наверное, самый знаменитый из финикийских городов. Его еще великий Гомер воспел. И израильский народ постоянно страдал от враждебных сидонян. В 351 году до Рождества Христова, во время восстания против азиатских держав, город был совершенно разрушен. И 40 тысяч жителей сожгли себя вместе с имуществом в своих домах, для того, чтобы не попасть в руки победителей. Ну, а о Содоме вы, наверное, все знаете больше. Он в числе соседних городов за свое бесчестие был истреблен огнем, сошедшим с неба, и служит для всех нас предостерегающим примером. А теперь на месте этих городов безжизненное мертвое море.
5: А что касается городов Хоразин, Вифсаида и Капернаум, которые получили грозные пророчества от Господа, то их судьба тоже печальна. Я читала, что от Вифсаиды остались только развалины. Следы от Хоразина ищут в развалинах Керази. А Капернаум, город в Галилее, исчез, и место его нахождения совсем неизвестно.
4: Мне не очень понятно, почему он до неба вознесшийся.
2: Неужели Вертер не догадывался, почему? Ведь это был счастливейший город на земле. Это был город Христа, ведь он там жил. Но, увы, он не уразумел своего счастья. И горько поплатился за это.
0: Да, и вместо того, чтобы стать самым прославленным городом на планете, местом паломничества миллионов верующих людей, он исчез с лица земли.
1: Действительно, низвергся до ада, до преисподней безвестности.
5: Ты права, Ирина, но подумайте, ведь эта ужасная участь постигла не только города, которые не приняли Иисуса, но и людей, которые видели его, слушали его и не поверили.
2: И такая же участь ждет тех, кто и теперь слышит его благую весть спасения, но не принимает в свое сердце.
5: И еще, не дай Бог, смеется над ней.
1: Да.
0: А вы обратили внимание на слова Иисуса? Он дважды повторяет: «Но говорю вам».
4: Это означает, наверное, что через свое Евангелие он говорит сегодня и нам.
0: И не только нам, но и всему миру.
1: Как это серьезно и ответственно слушать или читать Слово Божие.
5: Да, после этого человек должен задуматься и сделать окончательный для себя выбор. Отдать свою жизнь Иисусу или отвергнуть его.
4: Вот уж правда говорится, что от счастья до несчастья один только шаг.
0: Да, Верочка, одного только шага человеку достаточно сделать Господу, чтобы Господь подошел сам к человеку.
3: Как это один шаг?
5: А вот послушай-ка один пример, и тебе сразу станет ясно, что это за шаг. Один юноша вел распутную жизнь. Деньги, взятые у родителей, он быстро прокутил и стал занимать в долг. Прошло время. Долги надо было отдавать. Где взять деньги? И он стал их утаивать на службе. Но вот пришел день ревизии, и им овладело отчаяние. Положение было безвыходным, и он решил покончить с собой. Дорога к железнодорожному полотну вела мимо молитвенного дома. Он машинально зашел и стал слушать. Проповедник читал из книги Иова. «Но вот я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. Делает ли что он на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли он на правой, не усматриваю». Тут вдруг проповедник прервал чтение и воскликнул: «Но, Иов, почему ты не посмотришь вверх?» И юноша вдруг понял, что эти слова обращены к нему. Он, как Иов, тоже не видел никакого выхода ни впереди, ни сзади, ни справа, ни слева. Он остался один, и он взглянул вверх, в небо, к Богу, и Господь ему помог.
0: Слава Богу.
1: Да.
4: Действительно, только один шаг.
2: А как его прежние порочные увлечения?
5: Они потеряли для него всякую привлекательность.
2: Вот я недавно читал труды известного богослова Марцинковского. Мне особенно запомнилась одна фраза. «Человек погиб, поверив дьяволу. Человек спасен, поверив Христу».
0: Ну а к этому можно добавить только слова самого Христа. «Верующий в меня имеет жизнь вечную».

0: Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Мы продолжаем чтение проповедей Спёрджина о молитве из книги под названием «Стучите». Продолжим чтение. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Мы подошли теперь к рассмотрению вопроса, для чего он страдал. Обратите ваше внимание на этот вопль. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Чистейшая боль. Ничем не разбавленное страдание вопиет здесь, но это страдание праведной, глубоко верующей души, ибо только такого рода человек мог бы так выразить себя в подобной ситуации. Давайте же извлечем отсюда полезные уроки. Этот вопль взят из книги. Не говорит ли о любви нашего Господа к Священному Писанию тот факт, что когда Он переживал свою наимучительнейшую скорбь, Он обратился именно к Писанию, чтобы найти там подходящие слова для выражения этой скорби? Слова эти представляют собой начало 22-го псалма. «О, если бы мы так любили Слово Божье, что были бы в состоянии не только петь по его нотам, но даже и плакать под его музыку!» Заметьте еще раз, что слова нашего Господа обращены к Богу. Праведники в своих страданиях поворачиваются к бьющей их руке. Вопль Спасителя не против Бога, но к Богу. «Боже мой, Боже мой!» Он делает двойную попытку приблизиться. Мы видим здесь его подлинное сыновство. Это ребенок, оказавшийся в темноте, плачет по своему отцу. «Боже мой, Боже мой!» И Библия, и молитва были одинаково дороги для Иисуса во время его наивысшего страдания, в час его наисильнейшей боли. Однако обратите внимание, это вопль веры. Ибо хотя он вопрошает, для чего ты меня оставил, все же вначале он говорит, причем дважды, Боже мой, присваивающий жест, попытка ухватиться за нечто в самом глубоком смысле свое, принадлежащее ему, видны в слове мой. Но смиренная почтительность и исполненная покорности благоговение в слове Боже. То есть «Боже мой! Боже мой! Для меня ты всегда Бог, а я всего лишь жалкое создание, тварь. Я не спорю с тобой, твои права несомненны, ибо ты — Бог мой. Ты можешь делать все, что ты хочешь, и я полностью отдаюсь твоему всевластию. Я целую руку, которая бьет меня, и всем сердцем взываю к тебе. Боже мой! Боже мой!» Когда вы на грани безумия от боли, думайте все же о Библии. Когда ваш разум в замешательстве, пусть он влечется к очистилищу. А когда сердце и плоть ваша сокрушены, все же живите верой и взывайте, не переставая «Боже мой! Боже мой!». Рассмотрим вопрос внимательнее. На первый взгляд он показался мне как бы исшедшим из уст того, кто чрезвычайно сильно потрясен, чей разум начинает терять равновесие не из-за соприкосновения с чем-то абсурдным, но наоборот, из-за переизбытка слишком ясного разумения, приводящего таким образом к крайнему замешательству. «Для чего ты меня оставил?» Разве Иисус не знал этого? Разве Он не знал, для чего был оставлен? Нет. Он в высшей степени ясно и отчетливо знал это. И все же казалось, что его человеческая природа, когда ее сокрушали, давили, умерщвляли, была не в состоянии понять причину столь великой скорби. Да, он должен был быть оставлен. Но могло ли существовать достаточное основание, удовлетворительная причина для столь тяжкого страдания? Чаша должна была быть горькой. Но для чего такое в высшей степени тошнотворное содержимое? Боюсь, как бы мне не сказать того, чего я не должен говорить. Я уже сказал это и думаю, что это правда. Муж скорбей был совершенно подавлен ужасом. В тот момент ограниченная душа человека Христа Иисуса вошла в грозное соприкосновение с безграничной справедливостью Божьей. Единственный посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос, созерцал святость Божью, поднявшуюся против греховности человека, в чье естество Он облекся. В определенном неоспоримом смысле Бог был на его стороне и с ним. Но некоторое время, насколько он мог чувствовать это, Бог был против него и с неизбежностью удален от него. Неудивительно, что святая душа Христа должна была содрогнуться, ощутив на себе болезненное и мучительное прикосновение безграничной справедливости Божьей, даже если целью этого было всего лишь утверждение этой справедливости и прославление законодателя. Наш Господь мог сказать тогда: «Все воды Твои и волны Твои прошли надо мною», и поэтому Он пользуется языком слишком горячим от боли, чтобы его можно было подвергнуть анализу холодной рукой логической критики. Скорбь мало обращает внимание на законы грамматики. Даже самые святые, переживая сильнейшие страдания, хотя и не могут выразить себя иначе, чем в словах непорочности и истины, все же используют свой собственный язык. И только сострадающее ухо может полностью воспринять его. Я не вижу всего, что скрыто за этими словами Христа, но то, что я могу видеть, я не в состоянии выразить для вас словами. Мне думается, я вижу в этом возгласе Христа покорность и решимость. Господь не отступает назад. Его вопрос говорит о его движении вперед. Те, кто бросают свое дело, не задают больше никаких вопросов. Он не просит, чтобы богооставленность была прекращена раньше времени. Он только хотел бы заново понять ее смысл. Он не отступает. Он скорее заново предает себя Богу, взывая: «Боже мой, Боже мой!» и пытаясь еще раз увидеть основание и причину той боли, которую он исполнен решимости выдержать вплоть до самого конца. Он хотел бы заново слабо почувствовать мотив, который поддерживал его и который должен поддерживать его до конца. Вопль его звучит для меня как глубокая покорность и сильная решимость, взывающие к Богу. Вы не находите, что изумление нашего Господа, когда Он был соделан для нас жертвою за грех, заставило Его так возопить? Для такого святого и непорочного существа сделаться жертвой за грех означало ввергнуться в нечто изумляющее. На Него был возложен грех, и с Ним обращались как с виновным, хотя сам он никогда не имел греха. И теперь безграничный ужас бунта, поднятого против Пресвятого Бога, наполняет его святую душу. Неправда греха сокрушает его сердце, и он отшатывается от нее, взывая: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Для чего я должен нести страшные плоды деяний, которые мне так ненавистны?» Более того, не замечаете ли вы здесь беглый взгляд на его предвечный замысел и на его тайный источник радости? Слова «для чего» — это как бы серебряная подкладка темной тучи, и Господь наш вожделенно смотрел на нее. Он знал, что богооставленность была необходима для того, чтобы он мог спасти грешников, и в этом спасении он видел свое утешение. Его оставленность не была ненужной или не имеющей достойной цели. Цель эта сама по себе настолько дорога его сердцу, что он смиряется со всем причиняемым ему злом, даже если это его собственная смерть. Он смотрит на это для чего? И через это узкое окно на его погрузившуюся во мрак жизнь проливается свет неба. Боже мой, для чего ты меня оставил? Несомненно, Господь наш выделил это для чего, чтобы мы обратили свой взгляд сюда же. Он хотел, чтобы мы видели, для чего и зачем его страдания. Он хотел бы, чтобы мы заметили благодатный мотив, давший ему силы вынести их. Думайте, много думайте обо всем, что выстрадал наш Господь, но не забывайте и причину его страданий. Если вы не в состоянии всегда понимать, каким образом то или иное отдельное страдание содействовало великому окончанию всех его страстей в целом, все же веруйте, что в величественном «для чего» есть и его доля. Всю вашу жизнь усердно изучайте этот горький, но благословенный вопрос «для чего ты меня оставил?». Таким образом, Спаситель задает его не столько для себя, сколько для нас, и не столько из-за какого бы то ни было отчаяния в его сердце, сколько от надежды и предстоящей ему радости, которые были для него источниками утешения в пустыне скорби. Подумайте теперь, что в самом широком и неограниченном смысле Господь Бог никогда, воистину никогда, не мог оставить своего самого послушного сына. В грандиозном замысле спасения он всегда был с ним. Его личное отношение к Господу Иисусу всегда должно было быть одним — безграничной любовью. Воистину, единородный сын никогда не был более дорог для своего отца, чем когда был послушен до смерти и смерти крестной. Но в данном случае мы должны смотреть на Бога как на судью всей земли, и мы должны смотреть на Господа Иисуса так же, как на выступающего в своем официальном качестве, как на поручителя завета и жертву за грехи. Великий судья всех не может улыбаться тому, кто стал заместителем виновных. Грех отвратителен для Бога, и если его собственный сын собирается понести этот грех для того, чтобы устранить его, то все же и в этом случае грех остается таким же отвратительным, и тот, кто несет его, не может пребывать в блаженном общении с Богом. Это была страшная необходимость для искупления, но по существу любовь великого отца к своему сыну никогда не прекращалась и даже не знала уменьшения. Поток ее должен был быть ограничен, но у своего истока она не могла уменьшиться. Поэтому не удивляйтесь вопросу «Для чего ты меня оставил?». В-третьих, надеясь на водительство Духа Святого, я перехожу теперь к ответу, которому могу посвятить только те несколько минут, что мне осталось. «Боже мой, Боже мой! Для чего ты меня оставил? Каков же исход этих страданий? Какова была их причина?» Наш Спаситель мог сам ответить на свой собственный вопрос. Если на какое-то мгновение его человеческая природа была в недоумении, то все же разум его скоро пришел к ясному пониманию, ибо он сказал «совершилось». И, как я уже говорил вам, он имел в виду дело, которое совершилось им в его полном страдании одиночестве. Я не могу принять никакого другого ответа, кроме одного. Он был на нашем месте. В самом Христе не было ничего, что могло бы вынудить его отца оставить его. Он был совершенен, и жизнь его была безупречной. Бог никогда ничего не делает без причины, и если в характере и личности Господа Иисуса не было причин Его богооставленности, то мы должны искать их где-нибудь в другом месте. Он понес грехи грешников, и поэтому с Ним должны были обращаться как с грешником, хотя им Он никогда не был. Абсолютно добровольно он страдал, как будто бы сам совершил беззакония, которые были возложены на него. Наши грехи и взятие им их на себя — вот ответ на вопрос «Для чего ты меня оставил?». В данном случае мы видим теперь, что послушание его было совершенным. Он пришел в мир, чтобы слушаться Отца, и довел свое послушание до его наивысшего предела. Дух послушания не мог зайти дальше, чем в случае, когда кто-то, чувствуя, что он оставлен Богом, все же влечется к нему с величественной и открыто выражаемой преданностью, продолжая демонстрировать перед надсмехающейся толпой свое упование на Бога, заставляющего его страдать. Это благородно — взывать «Боже мой, Боже мой!», вопрошая «Для чего ты меня оставил?». Насколько дальше еще может зайти послушание? Я не вижу ничего, что могло бы превзойти этот пример. Солдат-часовой у ворот Помпеи, остававшийся на своем посту, когда на него обрушилась раскаленная лава, был не в большей степени привержен своей вере, чем тот, кто с верностью упования продолжает держаться за оставляющего его Бога. Для нашего Господа было целесообразно и необходимо подвергнуться именно этому особому страданию. Для него не было бы достаточно просто ощущать телесную боль или даже скорбеть духом как-то по-иному. Он должен был страдать именно этим особым образом. Он должен был почувствовать богооставленность, ибо она есть необходимое следствие греха. Для человека богооставленность — это наказание, естественно и неизбежно наступающее после разрыва его отношений с Богом. Жертва за грехи должна была познать на себе отделение и должна была склониться пред наказанием смертью. Богооставленность и смерть, через которые прошла великая жертва, показали бы всякой твари во вселенной, что Бог не может иметь никакого общения с грехом. Если даже святый Божий, праведник, ставший на месте неправедных, обнаружил, что Бог оставляет его, то какой же должна была быть участь действительного грешника? Грех всегда, в каждом случае, явным образом представляет собой разделяющий фактор, отдаляющий от Бога даже самого Христа, как того, кто несет на себе грех. Богооставленность была необходима и по другой причине. Невозможно было пострадать за грех без того, чтобы заместительная жертва не была оставлена Господом Богом. До тех пор, пока улыбка Божия покоится на человеке, закон не причиняет ему страданий. Одобрительный взгляд великого судьи не может пасть на того, кто считается занявшим местом виновного. Христос не только страдал от греха, но и за грех. Если Бог желает ободрять и поддерживать его, то тогда он не страдает за грех. Судья не подвергает наказанию за грех, если он явным образом поддерживает поражаемого. Страдание Христа за человеческие грехи не могло бы быть заместительным, если бы он продолжал осознанно наслаждаться полным солнечным светом присутствия Отчего. Чтобы стать жертвой вместо нас, он должен был возопить: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» И это было существенно. Возлюбленные, посмотрите, как в лице Христа Господь Бог удивительно защитил свой закон. Если бы для того, чтобы прославить свой закон, он сказал: «Вот эти многие нарушили мой закон, и потому они погибнут», закон был бы ужасающим образом возвеличен. Но вместо этого он говорит: «Сей есть мой Сын Единородный, мое второе Я». Он берет на себя природу этих бунтарских созданий и согласен, чтобы я возложил на него бремя их беззаконий и покарал его самого за преступление этих многих, карой, которая должна была постичь их самих. И я так и сделаю. Когда Иисус склоняет голову под ударом закона, когда Он покорно соглашается с тем, что Его Отец должен отвратить от Него свой лик, тогда мириады миров приводятся в изумление совершенной святостью и суровой справедливостью законодателя. Существует, вероятно, бесчисленное количество миров во всем безграничном творении Божьем, и все они увидят в смерти любимого Сына Божия декларацию о Его решимости никогда не позволять легкомысленно относиться к греху. Если Его собственный Сын предстанет пред Ним, неся на себе чужие грехи, то Он отвратит от Него свое лицо так же, как от действительного виновного. В Боге безграничная любовь затмевает собой все, но она не затмевает Его абсолютную справедливость, так же, как и справедливость не дозволяет блекнуть Его любви. У Бога все Его совершенства совершенны, и в Иисусе Христе мы видим их отражение. Возлюбленные, это удивительная тема. О, если бы язык мой был достоин ее! Но кто может достичь высоты этого великого тезиса? Еще раз, спрашивая, для чего Иисус страдал от оставленности своим отцом, мы видим тот факт, что начальник нашего спасения был таким образом соделан совершенным через страдания. Каждая часть пути была пройдена нашим Господом лично. Предположим, возлюбленные, что Господь Иисус никогда не был оставлен Богом. Но тогда случись кому-то из Его учеников подвергнуться этому тяжкому испытанию, Господь Иисус не смог бы сострадать ему в нем. Ученик повернулся бы к своему пастырю и начальнику, говоря: «Знал ли ты, Господь мой, когда-либо эту тьму?» И Господь Иисус ответил бы: «Нет, это предел, до которого я никогда не доходил». Какую страшную пустоту почувствовал бы страждущий? Для слуги было бы воистину печальным переносить скорбь, которую никогда не знал его господин. Это была бы рана, для которой не нашлось бы мира, боль, для которого не было бы бальзама. Но теперь это не так. Во всякой скорби их он не оставлял их. Он, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. И сегодня это источник великой радости для нас, всегда, когда мы сокрушены. Под нами лежит глубина опыта нашего оставленного Богом Господа. Я закончу, когда скажу вам о трех вещах. Первое. Все мы веруем в Господа Иисуса Христа и в деле спасения полагаемся единственно на Него. Давайте же опираться на Него полностью. Давайте опираться на нашего Господа всем нашим бременем. Он вынесет полное бремя всех наших грехов и забот. Что касается моих грехов, то я больше не слышу их острых обвинений, когда слышу вопль Иисуса: «Для чего ты меня оставил?» Я знаю, что от руки мщения Божьего заслуживаю самую глубокую преисподнюю, но я не боюсь. Он никогда не оставит меня, потому что за меня Он оставил Своего Сына. Я не буду страдать за мои грехи, потому что Иисус полностью пострадал за них вместо меня и страдал до такой степени, что возопил: «Боже мой, Боже мой! Для чего ты меня оставил?» За этой медной стеной замещения грешник в безопасности. Эти неприступные скалы охраняют всех верующих, и они могут быть спокойны. В скале для меня есть расщелины, в которых я прячусь, и никакое зло не доберется до меня. У нас есть полное искупление, великая жертва, славный щит закона. Поэтому пребывайте же в мире, все уповающие на Иисуса. Далее, второе. Если когда-нибудь в вашей жизни вам доведется осознать, что Бог оставил вас, давайте же на примере нашего Господа научимся, как вести себя в этом случае. Если Бог вас оставил, не закрывайте Библию. Нет. Откройте ее, как это делал ваш Господь, и отыщите стихи, подходящие к вашему случаю. Если Бог вас оставил, или же вы так думаете, не прекращайте молиться. Нет. Молитесь, как это делал ваш Господь, и более ревностно, чем когда-либо. Если вы думаете, что Бог оставил вас, не теряйте вашу веру в Него, но, подобно вашему Господу, возопите «Боже мой» еще и еще раз. Последнее из трех замечаний следующее. Давайте ненавидеть грех, принесший столько страданий нашему возлюбленному Господу. Как отвратителен грех, распявший Господа Иисуса! Вы смеетесь над ним? Вы в состоянии пойти и целый вечер смотреть о нем спектакль? Вы перекатываете грех под вашим языком, как сладкий леденец, а потом приходите в церковь в утро Господнего дня и думаете, что поклоняетесь ему? Поклоняйтесь ему? Поклоняйтесь ему, пригревая грех в вашей груди? Поклоняйтесь Ему, любя и изнеживая грех в вашей жизни? О, Господа, если бы у меня был любимый брат, которого убили, то что бы вы подумали обо мне, если бы я любовался ножом, обогренным его кровью? Если бы я подружился с убийцей и каждый день общался бы с тем, кто всадил кинжал в сердце моего брата? Воистину, меня следовало бы считать соучастником преступления. Грех погубил Христа. Вы подружитесь с ним? Грех пронзил сердце воплотившегося Бога. Вы сможете полюбить его? О, если бы нашлась такая бездна, глубокая, как несчастье Христовы, чтобы я смог сразу швырнуть этот кинжал греха в ее глубины, откуда ее никто никогда не смог бы больше достать. Прочь же, грех! Ты изгоняешься из сердца, в котором царит Иисус. Прочь, ибо ты распял моего Господа, исторгнув из него вопль, для чего ты меня оставил? О, мои слушатели! Если бы вы действительно знали самих себя и знали бы любовь Христову, вы все до одного поклялись бы никогда больше не давать в себе прибежище греху. Пусть же это будет окончание моего сегодняшнего выступления, и тогда я буду полностью удовлетворен. Да благословит вас Господь, пусть Христос, пострадавший за вас, благословит вас, и из тьмы его да воссияет ваш свет. Аминь.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве. До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! Даже самое длинное путешествие начинается не с первого шага, а с решения сделать этот шаг. Для героя нашего рассказа бегство от житейских забот и проблем стало нормой, делая его путешествие по жизненному пути долгим и трудным. Вместо того, чтобы встречать трудности лицом, он избегал их до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: Он готов на все, лишь бы разделаться со мной.
1: Да, а кто была эта девчонка?
0: Да кто ее знает, подсела ко мне в машину. Но какое-то шестое чувство подсказывало мне, что здесь что-то неладно. И я высадил ее. Это все Куртис. Он спит и видит меня или в тюрьме, или в гробу в белых тапочках.
1: Да подожди, ты что, считаешь, что он действительно способен на такое?
0: На все 100%. Вот поэтому я и завел эту собаку. На войне, как на войне, Терри.

Несомненно, герой нашего рассказа находился в состоянии постоянной войны. Он и не представлял себе, кто был его главным врагом и каков будет результат этой войны. Оказалось, что борьба, в которой он участвовал, была намного серьезнее, чем он предполагал. Он по-прежнему в ней участвует, но с оружием, которое может вас удивить. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о человеке, который научился смотреть в лицо жизни, историю о Джерри Картере.

0: Мой папа был водителем-дальнобойщиком, и поэтому его часто неделями не бывало дома. Я был самым старшим из детей. У меня были еще 5 младших сестренок. Пока папа находился в отъезде, я верховодил в доме, колотил сестер и постоянно шел во всем наперекор матери. И хотя и посещал воскресную школу, это никак не улучшало моего поведения.
1: Джерри, почему ты сознательно делаешь всякие пакости и не слушаешь маму? Она говорила тебе не срезать розы, а ты их срезал.
2: Я терпеть не мог тот куст. Он действовал мне на нервы.
1: Ты уничтожил самые любимые мамины цветы. Как это могло случиться?
2: Да они были такими противными, росли прямо на дороге, я все время о них царапался.
1: Это не оправдание.
2: Да меня попросили убрать во дворе, вот я и убрал.
1: Ты сделал ей это назло, и притом преднамеренно.
2: А мне кажется, что сейчас во дворе без этого куста гораздо лучше.
1: Меня не волнует, что тебе там кажется, но ты должен научиться слушаться старших, Джерри. А за то, что ты сделал, будешь наказан. Месяц никаких гуляний с друзьями.
0: Хоть я искал всякого случая выразить свой протест из-за ущемления моей свободы взрослыми, но до серьезного употребления спиртного и наркотиков дело не доходило. По крайней мере, в то время. Несмотря на свой буйный нрав, до 9 класса я учился совсем неплохо. Но начиная с 9 класса, вместе с одним приятелем я стал то и дело прогуливать уроки. Мы гоняли на его машине по окрестностям города, а иногда уезжали к морю.
3: Ты знаешь, Джерри, мне кажется, мы с тобой единственные во всей школе, кто обходится без спиртного и наркотиков.
2: Пьяная голова плохо соображает.
3: Это точно.
2: А ты знаешь, мама постоянно обвиняет меня в том, что я принимаю наркотики, хоть я об этом даже и не думаю.
3: А почему она так считает?
2: Да знаешь, тут вот прошлой зимой я однажды катался на велосипеде, и когда зашел в дом, у меня от холода слезились глаза. А мама подумала, что я накурился марихуаны, представляешь? Она где-то вычитала, что глаза слезятся из-за употребления наркотиков.
3: Да, страдаешь почем зря.
2: А отец? Отец пообещал до 21 года держать меня в ежовых рукавицах.
3: До 21?
2: Да, но я не собираюсь с этим мириться. Я убегу из дома.
3: Куда же?
2: В Нью-Йорк. Я давно мечтал.

0: стал там жить.
1: Поедешь автостопом?
0: Придется. У меня нет денег на автобус.
1: Я займу тебя, Джерри. Отдашь, когда найдешь работу, окей?
0: И в тот вечер, когда все легли спать, я собрал вещи и через окно своей спальни выбрался из дома. Затем я пошел на автостанцию, сел в автобус и благополучно добрался до Нью-Йорка. По моему растерянному виду и огромному чемодану, который я нес в руках, нетрудно было догадаться, что я не здешний. И меня забрали в участок. Оттуда я позвонил домой.
2: Да, алло.
3: Алло, папа?
2: Да.
3: Папа, это я. Я в Нью-Йорке.
2: Что? В Нью-Йорке?
3: Да.
2: Что ты там делаешь?
3: Да я приехал сюда на автобусе.
2: Зачем?
3: Ну, я просто хотел посмотреть этот город.
2: Да ты же видел ее, я же брал тебя в Нью-Йорк. И ты знаешь, какое это опасное место.
3: Но я хотел еще раз все увидеть своими глазами.
2: Ну, хорошо, хорошо. Где ты сейчас находишься?
3: Полиции. Вот мне предложили позвонить тебе.
2: Очень хорошо. Я вышлю тебе денег на дорогу и приезжай немедленно.
3: Ладно.
0: Когда я приехал, папа не стал распекать меня, а просто предложил после уроков приходить и работать вместе с ним. У меня не было особого выбора, поэтому я согласился. На время. Но вскоре я устал каждый день после школы таскаться еще и на работу. И вообще я терпеть не мог кому-либо подчиняться, и поэтому я сбежал. Я сбежал к тете, папиной сестре. Она заставила меня связаться с отцом.
2: Алло.
3: Алло, папа?
2: Да, да.
3: Папа, это я.
2: Джерри, ты где? Мама с ума сходит, так волнуется. Куда ты пропал?
3: Я у тети Пэт.
2: Что ты там делаешь?
3: Да ничего не делаю. Она разрешила остаться у нее и ходить в школу здесь.
2: Ты что, принял наркотики?
3: Ну, пап, ну ты прям как мама. Я же вам тысячу раз уже говорил, я не наркоман. Я даже не курю сигарет.
2: Тогда в чем же дело, Джерри? Объясни мне, что с тобой происходит?
3: Ой, папа, да ты не поймешь.
2: Ты прав. У меня не укладывается в голове ничего из того, что ты делаешь. Ну-ка, передай, пожалуйста, тете трубку.
3: Ладно.
0: Тетя думала, что ей удастся меня исправить, но у нее ничего не вышло. Я жил у нее почти год. За это время, общаясь со своим двоюродным братом, и бывая с ним на вечеринках, я выучился пить и курить. Но я держался особняком и не позволял никому лезть себе в душу. Однажды вечером, когда тетя со своим мужем ушли в город, я решил взять их машину и уехать. Но не успел я отъехать и нескольких миль, как меня остановил дорожный патруль.
4: Добрый вечер, права, пожалуйста.
5: А, хорошо. Ой, вы знаете, я, кажется, забыл дома бумажник.
4: Тогда назовите свою фамилию, я все проверю по компьютеру.
5: А, фамилию? Фамилию? А, Джерри Уэйн Картер.
4: Джерри, выйдите из машины.
5: Послушайте, сэр, я...
4: Выйдите из машины, Джерри.
5: Ладно, ладно. Ну, сэр, я... Я, в общем, я все наврал, у меня нет никаких прав, нет и никогда не было.
4: Я понял. Позвоните, чтобы кто-нибудь приехал за вами и за машиной. Я должен выписать вам штраф за вождение автомашины без водительского удостоверения.
5: Но, сэр...
4: Закройте машину на замок и следуйте за мной.
0: Я позвонил одному приятелю и попросил его вернуть машину хозяевам. С тех пор я больше никогда не приезжал к тете и даже не разговаривал с ней в течение 4 лет. Чтобы хоть как-то содержать себя, я перебивался случайными заработками или воровал. Один друг нашей семьи предложил мне работу у себя в гараже. Позже он разрешил мне в течение нескольких лет пользоваться его грузовиком. Именно тогда, чтобы не заснуть за рулем, я начал принимать амфетамины. Иногда я не смыкал глаз по 6-7 дней кряду. И после того, как я расстался с баранкой, главным для меня остались наркотики. Дела мои шли все хуже и хуже. Неодолимая тяга к наркотикам связала меня по рукам и ногам. Все мысли у меня были заняты лишь одним – где достать очередную порцию счастья? За эти месяцы я страшно исхудал, едва держался на ногах. Заросший, неделями не мывшийся, больной, я в 26 лет стоял на краю могилы. Однако именно в этот момент нашелся человек, который помог мне выбраться с того света. Я с первого взгляда почувствовал, что Куртис был какой-то особенный, не такой, как все. Мы с ним были ровесниками. Парень жил за городом, занимался фермерским хозяйством. Он часто приглашал меня к себе в гости. Мы с ним сидели до поздней ночи, курили марихуану и толковали о всякой всячине. Но каждый раз, когда речь заходила о Боге и о Библии, Куртис буквально поражал меня своими откровениями. Это было совсем не похоже на то, чему нас учили в детстве в воскресной школе.
6: Главное – не дурить людей. Если делать свое дело честно, пусть даже это будут наркотики, но продавать их без обмана, то Бог нас за это не осудит.
0: Неужели можно продавать наркотики честно?
6: Конечно, конечно, можно. Только нужно не обвешивать. Вот и все, что требует Господь.
0: Ну послушай, Куртис, ведь наркотики запрещены законом. Ты никак не сможешь остаться чистым, занимаясь их продажей.
6: Правильно, Джерри. Но сам-то ты куришь травку, верно?
0: Да, но это ничего не меняет. Я знаю, что поступаю дурно. Просто я не хочу с этим завязывать, вот и все.
6: Нет, если ты этого не бросаешь, то значит я прав.
0: Да что за ерунда?
7: Да ладно, Джерри, не сердись. Что тебя так возмущает?
0: Да он передергивает Библию.
6: Ты ничего не понимаешь, Джерри. Позволь мне зажечь свечу и рассеять мрак.
0: Так, все, пошли отсюда. В конце концов, мне до лампочки, что он тут плетет.
7: Ну зачем ты обижаешь парня? Он же хочет спасти наши души.
6: Вот, сейчас лучше. Даже небольшого света достаточно, чтобы скрасить тьму. Цель оправдывает средства. Бог мудр и всезнающий. Он поймет и простит нас, что бы мы ни делали. Вот почему Библия призывает никого не осуждать.
0: О, остановись на секундочку, это неправда.
7: Джерри.
0: Да он же выворачивает все шиворот на выворот.
6: Как ты смеешь усомниться в моих благих намерениях? У тебя что, совсем мозги не варят? Веришь той мадой каши, которая для сосунков? Которые вас пичкали в воскресной школе?
0: Так, ну все, хватит. Я ухожу, с меня довольны.
7: Чего ты так на него взъелся, Джерри? Разве Курт не имеет права думать так, как ему хочется?
0: Да он же занимается колдовством, приятель. Все, что он говорит, это сплошное извращение. А свеча? А как он постукивал по стакану? Да он же пытался нас загипнотизировать. Я наслышан об этих штучках. Поверь мне, этот парень с головой ушел в оккультизм и нас пытается втянуть в это грязное дело.
7: Да ты с ума сошел.
0: Неужели? А вот с чего у него такая кровать? Ты видел? Спинка высоченная, как алтарь. Да ни у одного нормального человека не может быть такой постели. Только у оккультистов. А что он проделывает с девушками, которых приводит к себе домой?
7: Он всего лишь старается им помочь.
0: Да, и при этом просит, чтобы ничего не говорили своим родителям. Послушай, он же им промывает мозги. Ты что, этого не видишь? Он и тебя уже оболванил.
7: Ты просто ничего не понимаешь.
0: Я тебе головой ручаюсь, приятель. Он занимается оккультизмом. Ты как хочешь. А мне это 100 лет не нужно. Я заметил, что люди боялись Курта, и все до единого предупреждали, чтобы я держался от него подальше. Он заморочил головы нескольким молоденьким девчонкам в округе, а одна просто стала его тенью. Однажды я взял ружье и решил наведаться к нему. Впоследствии я рассказал одному из моих приятелей, Терри, что при этом случилось.
8: Так, и она все еще находилась там?
5: Ну да, и мне она не очень-то обрадовалась. Ты понимаешь, она на все смотрит его глазами.
8: Ну и что было дальше?
5: Дальше было вот что. Я попросил девушку сесть со мной в кабину грузовика и поговорить.
8: Так.
5: Она согласилась, ага. Но оставила дверцу открытой. Просто села рядом, пока я пытался ей хоть что-то объяснить. Ты понимаешь, она стала словно зомби.
8: Ну, навряд ли ты сможешь ей помочь чем-либо, Джерри.
5: Да он держит ее там против ее собственной воли. Я в этом совершенно уверен. Когда мы разговаривали, зазвонил колокольчик или что-то наподобие этого. Бедняжка вылезла из машины и вошла в дом. Даже не попрощалась, как под гипнозом.
8: Знаешь, Джерри, мой тебе совет. Ты полегче на поворотах. С Куртом шутки плохи.
5: Я остановлю его. Я должен его остановить. Он губит каждую девушку, которая прикоснется.
8: Послушай, Джерри, а почему бы нам с тобой вместе иногда не сходить в церковь? За последнее время я удалился от Господа. Да и ты. Нужно прийти и покаяться.
5: Да, конечно, ты прав. Я не против.
8: А хочешь, я дам тебе почитать мою Библию?
5: С удовольствием. Я сходил с Терри несколько раз в церковь и даже начал изучать Библию, надеясь, что знание Божьего Слова поможет мне в борьбе с оккультизмом Курта. К тому времени моя сестра вышла замуж за пастора, и они вместе молились за меня. И мой друг примирился с Господом. Он даже никогда не отказывался от стремления спасти меня. Однажды вечером он взял меня с собой к пастору своей церкви.
9: Ты прав, Джерри. Твой знакомый исповедует ложное учение. Но в этом нет ничего необычного. Такое бывало всегда, с тех пор, как змей в Эдемском саду обманул Еву.
5: Ну, пастор, но ведь мы должны заставить его прекратить эти безобразия.
9: Вовсе нет. Все, что нам требуется, это говорить правду. Господь указал нам идти проповедовать благую весть, искать учеников. Ты играешь с огнем, Джерри. Ты втягиваешься в борьбу, которая еще не готов.
5: Ну почему не готов? Я читаю Библию.
9: Но ты не следуешь за Христом. Сперва ты сам должен стать христианином.
5: Ну, пастор, я же верю в то, что Бог есть, но мне нужен знак.
9: Не нужно тебе это, Джерри. Ты должен верить тому, что Господь сказал о себе и об Иисусе. И этим ты обретешь веру. Позволь мне кое-что прочитать тебе. Вот что сказал Господь Иисус Павлу, когда послал его идти и проповедовать благую весть. Деяния, глава 26, стих 18. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Джерри, вера в Иисуса Христа – источник всех благодати. Я бы хотел помолиться за тебя, Джерри. Ты присоединишься ко мне?
0: Он опустился на колени и молился, пока мне не показалось, что врата небесные открылись для меня. Еще ни разу в жизни я не слышал, чтобы кто-то молился так, как сейчас молился пастор. Он от всей души просил Господа о моем спасении. Я снова занялся брокерскими услугами, но после работы до поздней ночи курил наркотики и кололся. От этого я чуть не тронулся умом. Я все время носил с собой ружье и никому не доверял, даже самым близким друзьям.
8: Разве ты еще не понял, Джерри, что совсем запутался? Чтобы защитить себя, тебе не требуется ружья и собаки.
5: Еще как требуется. Он хочет отомстить мне. Вот на прошлой неделе мы с одним приятелем взяли ружье и пошли к Уртису, чтобы забрать Ребекку и вернуть ее родителям. Но случилось что-то невероятное. Недалеко от его дома куча каких-то машин заблокировала нам дорогу. В общем, у нас ничего не вышло. Господи, он поддерживает связь с темными силами. Я боюсь его, Терри.
10: Вот и я тебе говорю, то, что ты делаешь, совершенно бесполезно. Нет смысла бороться со злом так, как это делаешь ты. Все, что тебе необходимо, это Иисус Христос. Обратись к Нему, и Он обо всем позаботится.
0: Однажды вечером мной вдруг овладела такая смертная тоска. Грех так сдавил мою душу, что я не выдержал, опустился на колени и возопил Господу. О Иисусе, я больше не могу так. Прости, что я не слушал тебя и пастора. Я знаю, что я не прав. Благодарю тебя, Господи, за твою жертву, которая является единственным знаком, в котором я только и нуждаюсь. Господи, прости мне мое самовольство. Если ты спасешь меня, я приложу все силы, чтобы жить ради тебя весь остаток своей жизни. Бог внемлет даже самым простым молитвам, если они идут от сердца. В той молитве я был искренен, и Христос вошел в мою жизнь, и в ней начались перемены к лучшему. Я смог освободиться от пагубного пристрастия к наркотикам. Тогда мне предложили работу в брокерской конторе в Южной Каролине. Я принял предложение и позвонил своему другу Терри.
11: Алло?
3: Алло! Терри, привет! Это я, Джерри!
11: Джерри, здравствуй! А я все думал, куда ты вдруг так пропал?
3: Да, у меня есть такая отвратительная привычка сбегать от трудностей и не говоря при этом никому ни слова.
11: Со мной тоже подобное иногда случалось. Послушай, Джерри,
3: да?
11: Ты читаешь Библию?
3: Да, конечно! Более того, я обрел спасение, Терри!
11: Слава Богу! Я очень рад за тебя, Джерри!
3: Я просто счастлив.
11: Это благодаря Святому Духу.
3: Ты знаешь, Терри, я когда жил на ферме у друга семьи, я все же несколько раз срывался и снова принимал наркотики. Ну а старому места уже не было. Я попросил Бога простить меня и помочь мне навсегда забыть об этой заразе. И это так здорово, получить спасение.
11: Ты прав, Джерри, ты прав. Ты стал новым человеком во Христе.
3: Да, это правда. Я теперь все вижу в новом свете. Терри, я должен тебе признаться, что вы с пастором были тогда абсолютно правы, говоря, что я не должен был преследовать Куртиса. Мы должны молиться за тех, кто причиняет нам зло. Я понял, Терри, пути Господни неисповедимы.
0: Я решил поговорить с пастором, с тем самым, который советовал мне не ожесточаться против Куртиса. К тому времени я посещал его церковь.
9: Что с тобой происходит, Джерри?
0: Я не знаю, пастор, но вы знаете, случается, что когда я иногда сижу на работе и смотрю в окно, я вдруг представляю, как будто бы я проповедую огромной толпе людей.
9: Быть может, Господь призывает тебя нести благую весть?
0: Меня? Проповедовать?
9: Бог призывает каждого, кто получил дар спасения, каким-то образом служить Ему. И во всем, что Он от тебя потребует, Он будет тебе всячески способствовать.
0: Ну, пастор, как я могу проповедовать после всего того, что было в моей жизни?
9: Бог избирает малых мира сего, чтобы победить великих, глупых, чтобы опровергнуть мудрых.
0: Вы имеете в виду тех, которые думают, что они мудры?
9: Да, именно так. Мирская мудрость – ничто для Господа. Продолжай изучать Библию и исполняй заповеди Христовы. Найди достойных учителей, и Бог даст тебе знать, если ты будешь нужен для проповедования Его Евангелия.
0: И немного времени спустя Бог призвал меня нести людям благую весть. Я начал вести занятия в нашей воскресной школе и петь в церковном хоре. В той церкви я познакомился со своей будущей женой, и в январе мы поженились. Бог подарил нам прекрасного сына. Сейчас мы живем в Ричмонде, штат Вирджиния. Милостью Божией я служу там пастором в местной церкви. Я больше не боюсь житейских невзгод, не бегу от них в малодушном страхе, потому что твердо знаю, все в руках Божьих. И нам остается только верить в Его Слово.

Друзья, если вы попросите об этом Господа, вы получите от Него дар спасения. Это обещано в Деяниях, глава 2, стих 21. «И всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Бог нелицеприятен. Он создал вас и желает личных отношений с вами, которые возможны только через Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6, Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». В Библии говорится, что все нынешние народы земли произошли от Ноя, от трех его сыновей и их жен, которые, вероятно, обладали смуглой кожей, а потому у их потомства могла быть как черная, так и белая кожа. В Библии говорится о различиях людей по национальным и племенным признакам, но вовсе не по цвету кожи и не по внешнему облику. Однако эти различия существуют. Как же такое могло получиться? Мы привыкли считать, что у кожи много цветов, хотя на самом деле она обладает только одним пигментом – меланином. Если у нас очень мало меланина, наша кожа светлая, если его много – темная. В прошлой передаче мы говорили на тему «К чему ведет греховное непослушание?». На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар, равнину, и поселились там. И сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Бытие, 11 глава, с 1 по 4 стих. Однако человек предпринял попытки не только внести изменения в задание «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю», как повелел Бог, но и самовольно дополнить его. Первое. Люди считали, что все они должны оставаться вместе и строить большой город, что было явным нарушением воли Божьей. И так ясно, что у людей остались проблемы с послушанием. Именно так было и с жителями Вавилона. Второе. Кроме города, люди захотели соорудить еще и башню, чтобы прославиться. Они говорили: «Сделаем себе имя». Бытие 11.4. В этих словах нам невольно слышится вкрадчивый шепот сатаны, ведь это было и его желание. Существует только один путь к Богу, и это путь, указанный нам Богом. Есть одно удачное определение. Религия – это человеческое стремление достигнуть Бога. По милости своей Бог снизошел к человеку и предоставил ему возможность посредством принесения в жертву животных избежать наказания за грех. Но ни один из людских замыслов не ускользнул от внимания Бога. Он все знал и о городе, и о башне. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь: вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать». Бытие, 11 глава, 5 и 6 стихи. Библия говорит сама за себя. Бог, решив поставить предел своеволию человека, сказал: «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город». Бытие, 11 глава, 7 и 8 стихи. Заметим, Бог опять говорит о себе во множественном числе. «Сойдем же и смешаем», напоминая нам, что Он Бог Троица, Отец, Сын и Святой Дух, и при этом Бог только один. После вавилонского смешения языков прошли века, прежде чем Бог снова могущественнейшим образом вмешался в ход человеческой истории. Все это время Он помнил о Своем обетовании послать людям Спасителя. И хотя большинство людей не слишком-то думало о Боге, все же в каждом поколении находились люди, веровавшие в Его Слово. Именно такими были Авраам и Сара, пожилая супружеская чета. У них не было детей. Сара была неплодна и бездетна. Бытие 11.3. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Бытие, 12 глава, 1 и 4 стихи. Божественные обетования Аврааму. Первое. «Я произведу о тебя великий народ». Второе. «Возвеличу имя твое». Третье. «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Четвертое. «И благословятся в тебе все племена земные». Бытие, 12 глава, с 2 по 3 стихи. Согласно воле Божией, Авраам принес жертву, то есть попросил прощения за свой грех. Подобно Авелю, Ною и прочим праведникам всех веков, Авраам верил Слову Божию и повиновался ему. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным». Бог вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Бытие, 15 глава, 1, 2, 5 и 6 стихи. Так вот, Бог сказал, что благодаря вере Авраама, то есть благодаря тому, что он доверял Слову Божьему, на его счет была занесена праведность, которая покрыла его грехи. Долг Авраама считался погашенным, и Авраам уже был праведен, то есть прав или чист в отношениях с Богом. Тема нашей передачи сегодня – обетование и вера Авраама. Слова «вера», «верить» и производные от них встречаются в Библии очень часто. Важно усвоить следующее. Первое. Понятия и слова «вера», «верование», «доверие», «уверенность» в Библии нередко взаимозаменяемы. Второе. Истинная вера основана на фактах. Авраам поверил не в какие-нибудь бабушкины сказки. Он не надеялся, что сына ему принесет аист. Вера Авраама опиралась на факты и требовала лишь несложных арифметических подсчетов. Бог сказал Аврааму: «У тебя будет сын». Это сказал Бог, Творец Всемогущий, и Слово Его – истина, а значит, у Авраама будет сын. Авраам доверял Богу и в других вопросах. Он верил, что Бог исполнит свое обетование послать Спасителя через род Авраамов, и что этот Мессия избавит его от власти сатаны, греха и смерти. О том, что это правда, свидетельствует следующий пункт. Третье. Истинная библейская вера или верование не ограничивается действием одного лишь разума, который признает определенные факты. Вера Авраама есть нечто гораздо большее. Ради веры он рисковал своей жизнью и своим положением. Вера определяла его действия. Авраам послушался Бога и, покинув родные края, отправился на чужбину. Авраам доверял Богу и приносил в жертву животных, не сомневаясь в том, что Бог примет их в уплату за грехи. Вера Авраама идет прямо из сердца, из самой глубины души. Что такое вера, можно увидеть на следующем примере. Предположим, вы с другом пришли в парк и уговариваете его прокатиться на американских горках. «Ты что, не веришь, что тележка надежно закреплена на рельсах?» – спрашиваете вы друга. «Конечно, верю», – отвечает ваш друг. «Но если он не идет прокатиться с вами и начинает придумывать всевозможные отговорки, то становится ясно, на самом деле он не верит. Возможно, в уме своем и на словах он верит, но его сердце сомневается». Авраам поверил Господу. Он поверил тому, что сказал Бог. Авраам имел веру в Господа. Авраам верил Его Слову. Авраам полагался на Господа. Авраам доверял Богу. Он был уверен в Господе. Он доверял только Ему. А потому, когда мы читаем «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность», нужно помнить, что стоит за этими словами. А теперь вернемся к нашему повествованию. Бог снова пообещал Аврааму, что у него будет многочисленное потомство. Однако у Авраама по-прежнему не было ни одного ребенка. Можете себе представить его отчаяние? И все же он был полон решимости верить Слову Божию. Помимо приведенных четырех обетований, Бог сказал Аврааму, что его потомки будут пришельцами в чужой земле, и их будут угнетать 400 лет. В четвертом роде возвратятся они сюда, в Ханаан. Бытие 15:16. Шли годы, а у Авраама и Сары так и не было детей. Тогда они захотели поступить по-своему. Сара была бесплодна, и она решила, как это было принято тогда в подобных ситуациях, дать Аврааму в жены свою служанку, Агарь. Агарь родила от Авраама сына, которого назвали Измаил. Теперь у Авраама был настоящий наследник, через которого, как он полагал, сможет исполнится обетование Божие. Однако было одно препятствие. Авраам и Сара поступили по-своему, а не по воле Божьей. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи – «Обетование и вера Авраама». По книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. Ибо я сделаю тебя отцом множества народов». Бытие 17, 1 и 5 стихи. Эти слова более не смущали Авраама, ведь теперь у него был наследник, сын Агари, Измаил. И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сарра. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее и произведу от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Бытие, 17 глава, 15 и 16 стихи. А вот это уже обеспокоило Авраама. Зачем Бог говорил о Саре? Разве Бог не знал о его сыне от Агари? И разве обетованный Спаситель не может явиться через Измаила? Для чего им теперь сын от Сары? Ведь она так стара, что это просто невозможно. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе: «Неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит?» И сказал Авраам Богу: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим». Бытие, 17 глава, 17 и 18 стихи. Авраам хотел сказать Богу, что и Измаил вполне пригоден для исполнения обетований. Так пусть хотя бы он на что-то сгодится. Бог же сказал: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомству его после него. И о Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его, и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, в сие самое время на другой год». Бытие, 17 глава, с 19 по 21 стихи. Итак, Богу угодно лишь то, что делается по слову Его. Через год Сара должна была родить обетованного сына, которому Бог уже нарек имя Исаак. Не забыл Господь и Измаила, потомки которого тоже должны были быть начало великому арабскому народу. Авраам и Сара ждали, и вот Бог снова посетил их, на сей раз в человеческом образе, в сопровождении двух ангелов, которые также облеклись в людей. На пути в Содом, город Лота, они зашли в дом Авраама. Господь: «Где Сара, жена твоя?» Авраам: «Здесь, в шатре». Господь: «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». Господь Аврааму: «А чего это рассмеялась Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Сара же не призналась, а сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». Бытие, 18 глава, с 9 по 15 стихи. Должно быть, Сару поразило, что всеведущий Бог может читать ее мысли. Она пыталась отрицать, что смеялась, но Бога не обманешь. Он сказал: «Нет, ты рассмеялась». Он видит дела человека и ставит каждого перед необходимостью держать за них ответ. Авраам и Сара верили, что Бог исполнит свое обетование, но у них были и периоды сомнений. Однако, как сказал сам Господь, для него имеет значение и вера размером с горчичное зерно, а ведь оно такое маленькое. Дело не в размере веры, а в том, в кого человек верит. Авраам и Сара верили в Бога. Шли века, и с их течением Бог постепенно открывался человеку. Теперь, когда у нас есть вся Библия целиком, мы можем легко и быстро истолковать многие из событий, которые когда-то давно приводили в замешательство очевидцев. Подобное замешательство предстояло пережить Аврааму. Два ангела отправились в Содом, где им предстояло посетить Лота, Авраамова племянника. И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. Бытие 18:16. Они шли вместе, и, согласно Библии, Господь рассуждал так. «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Бытие, 18 глава, с 17 по 19 стихи. Это очень важные стихи. Прежде всего, нужно хорошо понимать, что Библия излагает здесь рассуждения Бога, а не чьи-то разглагольствования. Нам дана возможность наблюдать ход Божьей мысли. Аврааму предстояло положить начало роду, и очень важно, чтобы он, воспитывая своего обетованного сына, рассказал ему о Боге. Авраам знал, что Бог вечен. Он знал, что Бог общается с людьми. Он уже испытал это на собственном опыте. Ему было ясно, что Бог есть Господь и Создатель всего мира, всемогущий и вездесущий. Авраам и Сара имели возможность убедиться в том, что Богу ведомы их мысли. Кроме того, они знали, что Бог наказывает за грехи. Он погубил современников Ноя. Но что еще мог сказать Авраам о Боге? И вот, по дороге в Содом, Бог сказал Аврааму: «Вопль содомский и гоморский, велик он, и грех их, тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». Бытие, 18 глава, с 20 по 21 стихи. Он сказал это ради Авраама. На самом деле Бога вовсе не удивили слухи о Содоме. Он в точности знал обо всем, что творится в этом городе. Бог хотел увидеть реакцию Авраама. Так иногда отец говорит сыну: «Зайду-ка я в твою комнату и проверю, действительно ли там такой беспорядок, как мне говорили», хотя отлично знает, что там делается. Это сработало. Авраам забеспокоился. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. Бытие, 18 глава, 22 стих. Авраам стал на пути у Господа. Его не слишком-то обрадовало, что Бог собирается посетить Лота, потому что он знал, в Содоме творится беззаконие. Когда речь заходит о Содоме и Гоморре, большинство людей обычно вспоминают лишь про гомосексуализм, распространившийся в этих городах. Но в Библии сказано, вот в чем было беззаконие Содомы: в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала, И возгордились они, и делали мерзости пред лицом моим». Иезекииль, 16 глава, 49 и 50 стихи. Жители этих городов ужасно развратились. Они купались в роскоши, в то время как их соседи голодали и бедствовали. Не зная, как убить время, содомляне творили мерзости, то есть предавались извращениям. В общем, согласно Библии, жители содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Бытие 13.13. Итак, Богу было известно, до какой степени охвачены грехом эти города. Знал об этом и Авраам, и он очень беспокоился, как бы наказание Господа не коснулось и Лота, племянника его. Авраам надеялся остановить Господа, пока еще не поздно, и решил узнать, какую участь уготовил Бог праведникам Содома. В следующей передаче мы продолжим эту тему.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.
1: Один знаменитый ученый часто ставил своих студентов в тупик. Он задавал им вопросы, на которые, казалось, невозможно ответить. Но когда студенты воспользовались статистической оценкой данных, к своему удивлению, они сумели дать профессору поразительно точный ответ.
2: Астрофизик доктор Хью Росс применил принцип статистической оценки к пророчествам.
3: А теперь давайте посмотрим, каким образом задачи Ферми соотносятся с Библией.

Добро пожаловать на волну радиожурнала «Поиски и открытия». В нашей передаче мы рассказываем об ученых, о тех людях, которые находятся в постоянном поиске истины. Своими находками они делятся с нашими слушателями. Сегодня мы расскажем об одном известном ученом, о его жизни, работе, идеях, мировоззрении. Но в начале нашей программы краткие сообщения, объединенные названием «Научный дневник».

0: который был бы одновременно блестящим экспериментатором и ведущим теоретиком. В честь Ферми элемент номер 100 в периодической таблице элементов назван фермием.
1: Как же Ферми удалось совершить так много научных открытий?
0: Профессор физики доктор Ганс Христиан фон Байер опубликовал в 1988 году две статьи, в которых он делится своими размышлениями на этот счет. Одна из них была напечатана в журнале The Science за сентябрь-октябрь, а другая в декабрьском номере журнала Reader's Digest. Доктор фон Байер говорит о своеобразном характере некоторых задач и необычных приемах их решения, настолько характерных для Ферми, что их называли задачи Ферми.
2: Одна из статей начинается с описания эпизода, когда Ферми наблюдал за первым взрывом атомной бомбы на полигоне в пустыне в июле 1945 года. Фон Байер пишет: «До взрыва бомбы Ферми разорвал на мелкие кусочки листок из блокнота. Когда он почувствовал первые колебания взрывной волны, он поднял эти клочки бумаги над головой и выпустил их из рук. Они мелькнули в воздухе и опустились на землю примерно в 2,5 метрах позади него. Ферми что-то подсчитал в уме и объявил, что мощность бомбы соответствует 10 000 тонн тротила. Когда через несколько недель были получены результаты подсчетов, проведенных с помощью сложнейших приборов, измерявших скорость и силу удара взрывной волны, оказалось, что Ферми был прав».
1: Ну, Ферми был просто гений.
2: Конечно, он был гений, но не в том смысле, что у него в мозгу работал живой компьютер, моментально подсчитывающий сложнейшие формулы. Ферми отличался практическим подходом к решению задач. Сложные задачи он разбивал на более мелкие подзадачи и таким образом находил кратчайший путь к их решению. Когда Ферми преподавал, он часто давал своим студентам решать задачи, которые впоследствии стали называть задачами Ферми. Профессор фон Байер пишет: «Получив такую задачу, сначала не имеешь ни малейшего понятия, как ее можно решить. Кажется, что имеющихся данных просто недостаточно для решения. Но если разбить такую задачу на составные части, можно в результате получить решение, поразительно близкое к верному».
1: Например?
2: Доктор фон Байер приводит такой пример. Представьте себе, что мы хотим вычислить окружность Земли. Нам известно, что расстояние от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса составляет примерно 4800 километров. Кроме того, мы знаем, что между этими городами лежат 3 часовых пояса. То есть, когда в Нью-Йорке полдень, в Лос-Анджелесе 9 часов утра.
1: Так значит, каждый часовой пояс соответствует примерно 1600 километрам. И, конечно, нам известно, что вся Земля разбита на 24 часовых пояса.
2: Совершенно верно.
1: Сейчас возьму свой калькулятор и подсчитаю. 1600 умножить на 24, значит, окружность Земли равна примерно 38 400 километрам.
2: Эта цифра на несколько процентов отличается от цифры, которая дается в справочниках, потому что справочники дают размер окружности Земли на экваторе, а Нью-Йорк и Лос-Анджелес расположены значительно севернее. Но наш ответ достаточно близок к истине, чтобы продемонстрировать этот прием. Изобретательный человек может воспользоваться известными ему фактами и с их помощью вычислить ответ, который до того был ему неизвестен.
1: Да, просто удивительно, сколько вещей мы можем узнать сами, пользуясь уже известными фактами и не заглядывая ни в какие книги.
2: Да, это была одна из сфер, в которых Ферми был очень силен. В какой-то период доктор Ферми преподавал в Чикагском университете. Как-то он спросил своих студентов, сколько в Чикаго настройщиков роялей. Сначала они растерялись и не могли понять, как можно ответить на такой вопрос, не обращаясь в справочное бюро. А потом студенты начали дробить эту задачу на подзадачи. Профессор фон Байер пишет: «Если население Чикаго составляет 3 миллиона человек, средняя семья состоит из 4 человек, и в каждой третьей семье есть фортепиано, значит, в Чикаго всего 250 тысяч пианино и роялей. Если каждый из них нужно настраивать раз в 5 лет, значит, в год настраивается 50 тысяч

0: фортепиано. Если каждый настройщик обслуживает по 4 фортепиано в день 250 дней в году, настраивая за год 1000 фортепиано, то в городе должно быть 50 настройщиков. Но ответ этот не точен. Их может быть значительно меньше, до 25, или же их может быть больше 50.
1: Ну, теперь мне уже просто любопытно узнать, насколько верно студенты решили эту задачу, Ферми.
0: Ферми умер в 1954 году. Мне не удалось достать телефонную книгу Чикаго за 50-е годы. Но население Чикаго по-прежнему остается на уровне 3 миллионов. И я посчитал, сколько настройщиков дается в телефонной книге на 1989 год. Студенты Ферми подсчитали, что в Чикаго должно быть 50 настройщиков, а в телефонной книге перечислено 49 настройщиков.
1: Потрясающе!
0: Доктор фон Байер пишет: трудно найти сходство между вопросами о силе атомного взрыва и числом настройщиков фортепиано в Чикаго. Однако метод, с помощью которого Ферми находит на них ответ, остается неизменным. Его можно применить и к вопросам более практического характера. Слабые духом обычно обращаются за ответом к авторитетам, к справочникам, к начальству, к консультантам и к врачам. Люди же независимые предпочитают воспользоваться здравым смыслом и тем запасом фактических сведений, которые есть у каждого из нас. Они строят логическую схему и с ее помощью находят пусть иногда приблизительный, но полезный ответ. Задавая свои ни на что не похожие вопросы, Ферми стремился развить в студентах как раз вот эту особенность к независимому мышлению. И в заключение фон Байер пишет: подсмотрев ответ или получив его от другого человека, мы лишаем себя радости и гордости, которые сопутствуют творческому мышлению. Подход к своим личным проблемам, как к задачам Ферми, может стать привычкой, которая обогатит вашу жизнь.
1: Астрофизик Хью Росс обнаружил, что подход Ферми к решению трудных задач можно использовать для математического анализа некоторых текстов из Библии. Но для начала давайте освежим в памяти факты, о которых мы говорили на прошлой неделе.
0: Еще в школе Хью Росс прочел массу книг по астрофизике и пришел к убеждению, что Вселенную создал Бог-творец. Но у него было ощущение, что этот творец-зачинатель Вселенной, скорее всего, безличен и не будет вступать в контакт с человечеством. Чтобы проверить свою гипотезу, 17-летний Росс начал читать священные книги разных религий. В каждой из них утверждалось, что она написана по вдохновению от Бога. Росс искал в этих книгах ошибки. Он был убежден, что Бог-творец не ошибется, рассказывая о том, как он создал Вселенную. А следовательно, если в какой-либо так называемой священной книге есть ошибки, то значит Бог не имел никакого отношения к ее написанию.

0: В эфире «Поиски и открытия» – христианский научно-популярный журнал. На следующей его странице наше знакомство с работой и находками ученых продолжится.
1: В нескольких религиозных книгах Росс нашел смехотворные вещи. Так в одной из них утверждалось, что на Солнце живут люди. Как хорошо известно сегодня, на Солнце слишком жарко, чтобы там могли жить люди. Такого рода ошибки убедили его, что эти книги нельзя считать посланиями от всеведущего Бога-Творца. И наоборот, доктор Росс обнаружил, что...
2: Среди всех этих священных книг Библия занимает совершенно особое место. И вот, в течение 2 лет, я каждый вечер, час или два, посвящал тщательному изучению Библии. Я искал в ней научные и исторические ошибки. Я обзавелся блокнотами, чтобы заносить в них найденные ошибки. И еще у меня были блокноты, куда я записывал вещи, которые, по моему мнению, библейские авторы сами по себе не могли бы написать.
1: К своему удивлению, доктор Росс обнаружил, что он постоянно пользуется только одним набором блокнотов, второй при этом остается пустым. Он не мог найти ничего такого, что можно было бы записать в блокнот, в который он собирался заносить библейские ошибки. Зато он постоянно делал записи в другие блокноты, отмечая описанные в Библии факты, которые не могли быть известны ее авторам со слов других людей. На прошлой неделе доктор Росс привел в пример несколько научных суждений из Библии, которые намного опережали человеческие знания, бытовавшие в годы написания Библии. Доктор Росс отметил еще одно разительное отличие Библии от других религиозных книг, претендующих на то, что они написаны по вдохновению от всеведущего Бога-Творца.
2: Многие священные книги пытаются предсказывать будущее, но они делают свои предсказания всего на одно поколение вперед, не более того. Библия же содержит пророчества на 20, 30 и даже 40 поколений вперед. Естественно, это привлекло мое внимание. Таким образом, я обнаружил, что вдобавок к 300 или даже 400 конкретным научным утверждениям, Библия содержит тысячи предсказаний, касающихся будущего человечества. Пророчества других священных книг оказываются верными менее чем в 50% случаев. И, проведя 2 года за изучением Библии, я понял, что она разительно от них отличается. Она точна не наполовину, не в 50% пророчеств, она точна 100%.
1: В особенности 17-летнего Росса потрясло постоянно встречающееся в Библии упоминание о еврейском народе, который потеряет государственность и в далеком будущем снова ее обретет.
2: Я постоянно сталкивался с предсказаниями относительно второго возвращения евреев в землю Израилеву. И я понял, что все происходящее в наше время в Израиле и есть сбывшееся библейское пророчество. Я просмотрел Библию от начала до конца, отмечая все стихи, имеющие отношение к этой теме. Я сделал выписки и пошел с ними в библиотеку, чтобы сравнить их с микрофильмами газет, в которых описывались события 45-48 годов. Я был потрясен. 3500 лет назад Моисей сказал, что Бог дважды осудит израилитов за непослушание. В первый раз он возвысит над ними нацию на востоке, которая превратит их в рабов.
1: На прошлой неделе мы подробно говорили об этом пленении евреев, когда царь Кир осуществил пророчества, сделанные о нем еще до его рождения.
2: Но дальше Моисей говорил, что когда евреи вернутся в свою землю, чтобы возродить нацию, они вновь нарушат заповеди Господни. И на сей раз он возвысит над ними другую нацию на Западе, которая заберет их в плен и превратит в рабов, увезет их на кораблях в Египет, откуда их будут продавать в рабство во все страны мира. Моисей говорил, что это рабство будет длиться на протяжении многих поколений, между тем, как земля Израилева будет опустошена и разрушена. Читая газеты, я убеждался, что все так и было. Я прочел, что в 70-м году новой эры в Израиль пришли римские армии и вывезли 5 миллионов евреев в египетский город Александрию, а затем продавали их на работорговых рынках. В результате евреи были увезены во все страны мира. Когда в 60-х годах прошлого века Марк Твен поехал в Израиль, по его словам, чтобы увидеть одно единственное дерево или хижину, нужно было проехать 16 километров. Это говорит о том, насколько разорена была страна. Но в книге Второзакония Моисей говорит, что Господь вернет еврейский народ из рассеяния в землю Израилеву. Еврейская нация возродится и построит процветающую страну, совсем не похожую на то, что видел Марк Твен. Именно это и происходит в наше время. В особенности меня потрясли слова пророка Иезекииля. Он сказал, что придет время, когда народы мира увидят долины, заполненные иссохшими еврейскими костями. И еще он сказал, что когда весь мир увидит эти долины, все скажут, что Израилю, как нации, пришел конец, и что ему никогда не возродится. И когда они это скажут, еврейское государство восстанет из пепла. Я смотрел на фотографии концентрационных лагерей Освенцим и Дахау, сделанные во время Второй мировой войны. В Освенциме в одной долине было обнаружено 1,5 миллиона скелетов евреев, в Дахау – 1 миллион. Когда эти фотографии были опубликованы, газетные заголовки утверждали, что движению за основание современного Израиля пришел конец, что Израиль никогда не возродится. И тем не менее, 14 мая 1948 года было основано государство Израиль. 3000 лет тому назад библейский поэт и царь Давид сказал, что нация – это родится в борьбе. И читая историю войны 1948 года, я с изумлением узнавал, что наиболее самоотверженно за независимость Израиля боролись евреи, спасшиеся из нацистских лагерей смерти. Так я осознал, что Библия – это не просто покрытая пылью веков книга, в которой давались краткосрочные пророчества. В ней предсказаны события на тысячи лет вперед, и даже в 20 веке на наших глазах некоторые из этих пророчеств стали явью.
1: И вот как раз на этом этапе доктор Росс применил метод, сходный с приемом Ферми. Он решил подсчитать математическую вероятность того, что все события, упомянутые им в ходе лекции, могли бы быть точно предсказаны обычными людьми, которые просто пытаются угадать будущее, а не всеведущим Богом, который этих людей вдохновлял. В той части лекции, которую мы слушали на прошлой неделе, доктор Росс говорил об 11 событиях сотворения мира, перечисленных Моисеем. Вероятность случайного их расположения в правильном порядке соответствует дроби, в числителе которой единица, а в знаменателе число, равное произведению 11, умноженное на 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, то есть 1/39 миллионной. Затем он перешел к пророчеству Исаии о том, что евреев из рабства в определенном году освободит царь по имени Кир. Вот слова доктора Росса.
2: Это совсем не трудно. Просто надо подсчитать, сколько существует на свете имен, которые родители дают своим детям, и разделить одно имя на общее количество имен. А затем нужно подсчитать вероятность того, что предсказание Иеремии сбудется в 70-м году. Оно могло бы сбыться в любой год из нескольких тысячелетий, так что нужно разделить единицу на несколько тысяч и помножить на число, составляющее вероятность того, что какому-то определенному мальчику дадут имя Кир. Двигаясь в этом направлении, вы обнаружите, что вероятность того, что это пророчество сбылось случайно, составляет 1 шанс на 10 триллионов. Затем мне пришло в голову, что пророчество Исаии о Кире никак не связано со словами Моисея о сотворении. Вероятность того, что и Моисей, и Исаия случайно попали в точку, равна произведению 1/10 триллионной на 1/6 тысячи миллионную. Другими словами, Вероятность того, что пророчества Моисея и Исаии были случайной человеческой догадкой, не вдохновленной от Бога, составляет один шанс на 60 тысяч миллионов триллионов.
1: Мы уже говорили, что метод Ферми заключается в том, чтобы примерно подсчитать числа, для которых у нас нет точных статистических данных. Если вы думаете, что доктор Росс, возможно, где-то добавил лишний десятичный знак или два, мы советуем вам самостоятельно исследовать Библию и подсчитать нужные вам данные, пользуясь методом, которому учил своих студентов Ферми. Даже если в результате вы получите число на 2-3 десятичных знака меньше, чем у доктора Росса, вы убедитесь, что количество верных предсказаний в Библии весьма внушительно. Вероятность же того, что все эти предсказания без исключения сбылись бы, не будь Библия откровением от всеведущего Бога, ничтожна. Далее доктор Росс сказал:
2: «Итак, отыщите в Библии пару десятков предсказаний, и вы убедитесь, что вероятность того, что ее написали простые и обычные люди, очень и очень мала. Человек просто не в состоянии дать такую информацию с такой точностью. Вероятность того, что Моисей по случайности дает верную последовательность событий сотворения мира в книге Бытия, равна 1/6000000000.
1: Доктор Росс написал статью, в которой он исследовал 13 библейских предсказаний. Он установил, что вероятность того, что Библия написана простыми людьми, без вдохновения от Бога, составляет менее чем один шанс к 10 в 138 степени. Эта дробь, в числителе которой единица, а в знаменателе единица со 138 нулями. А ведь он исследовал только 13 пророчеств, тогда как в Библии их тысячи. Все эти расчеты привели доктора Росса к непоколебимому убеждению, что Библия написана по вдохновению от того всеведущего Бога, который сотворил галактики. Далее доктор Росс добавил:
2: «Кстати, это число 10 в 138 степени можно сравнить с вероятностью того, что второй закон термодинамики не сработает. Этот закон утверждает, что тепло переходит от горячих предметов к холодным. В статистической физике мы допускаем незначительную вероятность того, что этот процесс может пойти в обратном направлении. Эта комната заполнена молекулами воздуха. Среди них есть горячие, холодные и едва теплые. Существует конечная вероятность, что все холодные молекулы воздуха в какой-то момент соберутся в вашей крови и заморозят ее в лед. Так что вот сейчас, пока я перед вами выступаю, теоретически кровь у вас может превратиться в лед в результате случайного, местного, обратного хода второго закона термодинамики. Статистическая физика позволяет подсчитать вероятность того, что это произойдет в действительности. Кстати, мы давали такую задачу студентам физического факультета. Вероятность такого обратного действия второго закона термодинамики составляет один шанс на 10 в 80 степени. Вероятность эта настолько мала, что в любом практическом смысле мы можем ее исключить. Поэтому ночами я спокойно сплю, не опасаясь того, что кровь у меня может превратиться в лед. Слишком уж мала вероятность обратного хода второго закона термодинамики, даже временного и местного. В возрасте 19 лет я осознал, что каждую минуту своей жизни я полагаюсь на второй закон термодинамики. Но ведь Библия в 10 в 58 степени раз надежнее, чем второй закон термодинамики. И если разумно доверить свою жизнь второму закону термодинамики, то еще намного разумнее доверить ее Богу.
1: Вероятность того, что эти 13 пророчеств сбудутся, была в 10 в 58 степени раз меньше, чем вероятность того, что кровь человека может превратиться в лед из-за того, что все холодные молекулы в комнате окажутся внутри вашей системы кровообращения. И тем не менее они сбылись.
3: Итак, перед нами встает вопрос. Это наша с вами задача Ферми. В свете такой степени научной и пророческой точности, какой из следующих двух вариантов ответа кажется вам более логичным? Вариант первый. Моисей и пророки были просто мудрыми людьми. Им повезло, и по случайности они много раз сумели верно угадать будущее. Вариант второй. Библейским авторам помог тот, кто присутствовал при сотворении и знал все, что случится в грядущие века. Другими словами, разве не логичнее предположить, что пером библейских авторов водил сам всеведущий Бог?
0: На этом мы заканчиваем научно-популярный и религиозный журнал «Поиски и открытия». Чтобы не забыть, на какой волне нас найти, запишите наши координаты. Радиожурнал «Поиски и открытия» желает вам всего самого доброго.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете – hopnu.org.

Поэзия — венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд. А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Заходи, тебе знаком, конечно, дом, где льется радость и псалом. Ты часто так спешишь туда, но слушай, все же иногда намеренье переиначь. Пойди туда, где скорбь и плач, и захвати любви бальзам. Он нужен страждущим сердцам. Хотя на час там задержись, и сложную земную жизнь с другой увидишь стороны, где тени хорошо видны.

в открытом море. Как только в море открытое, подняв паруса, мы вышли. Завыли ветры сердитые, и волны вздымались выше. Господь наш, останься с нами, чтоб здесь, далеко от пристани, мы крепче держали знамя, знамя истины.

0: пробужденья.
1: Возведи меня на скалу, исполни, Господь, желание, возведи на скалу упования, когда на душе легло туманом гнетущим уныние, чтоб стало снова легко, и небо приблизилось синее.

Когда не видно друзей? Друзей, говоришь, не видно. Конечно, я верю, обидно, но ропот не нужен тут. И слезы зачем показались? Быть может, друзья задержались и скоро к тебе придут.

0: север и юг. Зимой в час бури под окном, весной под южным ветерком. Когда-нибудь ты думал, друг, кто север сотворил и юг? Кто сделал так, чтоб на полюсе веками громоздились льды? Кто повелел, чтоб в жарком поясе пестрели круглый год цветы? Не верь, что это сделал случай, все сотворил Творец могучий.
1: Мир тебе, человече добрый! Я сегодня хочу сказать, что живу моей песней в Боге, и любить я учусь наш мир. Жизнь как миг, жизнь как искра света, проживи ее дни ценя. Наше соло еще не спето, если свечи надежд горят. Я пою на дождя слезинках, на обломках ушедших дней. Мой Господь, я всего лишь пылинка в спектре вечной любви.

Любовь. Любви и реки не зальют, а если за нее дают и дом, и все имение, то это оскорбление. Ее нельзя купить, продать, есть у любви воззрение. Необходимо отвергать подкупщика с презрением.

Немногие среди многих. Храни, Господь, и в этот год свой малочисленный народ среди легионов разных атеистов, среди тех, кто льстив и кто в злобе неистов.

Птицы и небо. Если б не стало в груди вдохновенья славить величие Господа в пенье. Знаю, меня упрекнули бы птицы. Что же с тобою? Так не годится. Если б сомненье в душу ворвалось и упованье поколебалось, поднял бы ночью я взор, и во мне бы выжгло сомнение звездами неба.

слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

и за каждым письмом судьба. Мы благодарны Господу за вас, ваш труд, за тех братьев и сестер, которых мы имеем. И, конечно же, особая благодарность ему за сестру и забытый алтарь. Мы благодарны Господу за Валентину, которая вот уже несколько лет выписывает нам алтарь и сестру. Да воздаст Господь старице и сестре Валентине и тем братьям и сестрам, которые подписали нас. Словами не передать ту радость, восторг и все те чувства, которые испытываешь, читая эти издания. Их не просто читаешь, их принимаешь сердцем, потому что за каждым письмом, рассказом, стихом, песней стоит чья-то судьба, и она становится и нашей общей судьбой. Оксана Удовиченко, Украина.

для тюрем. Когда читаешь «Сестру» или «Забытый алтарь», то хочется, чтобы каждый желающий получал эти издания. Но, к сожалению, я не имею возможности, чтобы подписать всех желающих. Поэтому высылаю деньги на счет номер 15900 для тюрем и прошу вас подписать кого-нибудь на ваше усмотрение. И слава Богу, что есть люди, которые нуждаются в духовной пище. А моя мама шлет деньги на газету для своей подруги, которая на протяжении всей ее жизни была для нее как сестра. Ирина Энгель.

друзьям в Молдову. Оплачиваю еще на год сестру и прошу продлить подписку. Также прошу вас оформить подписку на год на газету «Забытый алтарь» для наших друзей из Молдовы. Раньше кто-то оплачивал, и они оплачивали эту газету. Прочитав, также и другим раздавали. А недавно я разговаривала с сестрой Аллой по телефону и узнала, что «Забытый алтарь» к ним не приходит. Вот мы и хотели бы доставить радость нашим друзьям, так как эта газета необходима многими. Остальные деньги пусть пойдут на отправку книг для тюремного братства во Львове. Да благословит Господь этот труд, чтобы еще многие-многие нашли путь ко спасению и прославили Господа. Семья Корель.

Детский рассказ. Банан, Дудочка и мальчик Саша. Наступили первомайские праздники. Утром папа ушел на демонстрацию, а меня отпустили к бабушке в гости. Для меня это самый прекрасный праздник. Бабушка живет за городом в бараке. У нее есть свой маленький сарайчик, в котором в одной половине лежит целая гора угля. Это чтобы зимой печку топить. А в другой стоит кровать и маленький столик. Там летом я часто играю, а иногда днем сплю. За домом у бабушки есть маленький кусочек земли, садик с огородчиком. Там растут две яблони, еще несколько грядок с зеленью. Я люблю наблюдать за чудесными бабочками, за жуками, которые бегают по протоптанным им дорожкам и катают перед собой шарики. Еще мне очень нравятся кроты с их бархатными темно-синими шубками. У бабушки на огороде их очень можно часто встретить. Они сетуют, что кроты перекопали всю землю и подгрызают корни растений, и грозится залить их норки кипятком. Но я знаю, что она никогда этого не сделает. У меня бабушка очень добрая. И вот сейчас, прежде чем сесть в электричку, она купила мне банан. Такой большой и желтый, только я его не стала сразу есть, а решила на улице съесть, когда пойду гулять в сад или на картофельное поле. Лучше б я его сразу съела, но кто знал, что все так получится. За нашим огородиком находится детский сад. Я к нему часто ходила, когда приезжала к бабушке. И зачем я только сегодня туда пошла? Совсем забыла, что в праздники там нет ребят. Но вдруг я услышала такую чудесную мелодию. Кто-то играл на дудочке. Я подошла к забору и увидела мальчика, который сидел в беседке и играл. Засунув банан в карман своего сарафана, я, затаив дыхание, стала слушать его игру. Но тут мальчик повернул голову и увидел меня. «Ты чего тут торчишь?» «Ничего я не торчу. Я слушала, как ты играешь. Это что у тебя за дудочка?» «Это не дудочка, это флейта». «Ух ты, здорово! А ты не можешь дать мне поиграть на ней?» «Еще чего? Это ж не игрушка, а музыкальный инструмент. Ну, пожалуйста, ну, не поиграть-то хоть подержать дай, а я тебе свой банан там дам съесть». И я достала из кармана красивый желтый банан. «Ну, ладно, давай свой банан». Я протянула ему банан, а он стал его чистить и есть, а дудочку положил себе за пазуху. «Ой, мальчик, ты же обещал мне подержать дудочку. Ты что, забыл? Держи карман шире. Как же, дудочку ей захотелось». Он доел мой банан, а кожуру от него через решетку положил мне в карман. «Ты что, шутишь, да? Банан мой съел, а дудочку не дал?» Я готова была расплакаться, а мальчик стал строить мне рожицы. Потом засмеялся, повернулся и ушел. А я осталась стоять у забора, не понимая, что же все-таки произошло. Нет, мне не жалко было банана, было... просто очень обидно. Разве можно так обманывать? А еще музыкант. Я стрелой побежала домой к бабушке. Слезы вот-вот готовы были брызнуть из глаз. Подбежав к двери, я стала дергать ручку, но дверь не открылась. Бабушка ушла на поле сажать картошку. Сдерживая рыдания, я побежала туда. Крылышки сарафана били меня по щекам, по которым уже катились горячие слезы. Не добежав до бабушки, я споткнулась о ведерко, которое в пылу своего отчаяния не заметила и упала лицом в рыхлую землю. Это был финиш, последняя капля в моих детских страданиях. Я рыдала и от боли в разбитой коленке, и от обиды на этого противного злого мальчика. Бабушка подняла меня с земли, вытряхнула из кармана грязную банановую кожуру, обняла и поцеловала в макушку. «Детенок, кто же тебя так сильно обидел?» Я, плача, все рассказала бабушке, а в конце добавила, что если увижу этого противного мальчишку, то вырву у него его дудку и сломаю ее об коленку. Вот так.
А бабушка вдруг закрыла глаза и заплакала. Да, заплакала. Я подумала, что ей за мой банан стало стыдно, но она погладила меня по голове и сказала: «А Христа за все его добрые дела распяли. Ты представляешь? Распяли. А он, вися на Христе, еще отца своего просил простить этих злых людей. А ты хочешь дудочку сломать? Ведь я столько раз читала тебе в Евангелии: не воздавайте злом за зло. Помнишь?» «Помню. Но ты знаешь, бабуль, как всегда, в первую минуту бывает обидно, что забываешь все, что мне читала. Так и хочется отплатить тем же. Я позавчера за Сашу с первого этажа заступилась. Все глаза мальчиком песком засыпала. Что ты на меня так смотришь, бабушка? Ты ведь сама мне всегда говорила, что слабых и больных нельзя обижать. А ведь он инвалид. Ему аж целых 16 лет, а он ходить не умеет. Его как маленького в колясочке возят. Специально няню из деревни ему привезли. И когда родители на работу уходят, она его в этой коляске на улицу вывозит гулять. А Сашка сидит, смеется, слюни пузырям пускает. У него даже руки худющие такие, как плети. Его почти все в нашем доме жалеют. А мальчишки потешаются над ним, дразнят. Сашка смеется, думает, что они с ним играют. А они издеваются просто-напросто. Вот я и не выдержала. Обозвала их ослами и песком из песочницы стала в них кидать. Это хорошо, что они здоровые, и их на коляске не катают. А они сами на своих ногах бегают. Вот так вот, бабушка. Опять я что-нибудь не так сделала, да? Да, детеныш, опять не так. Драться, обзываться и вообще давать сдачу – это не по-христиански. Так что же мне, и мороженое, что ли, всем надо купить? Да нет, мороженое, конечно, не надо было покупать. А вот объяснить, образумить их надо было бы. Образумить их как же? Они после этого сказали, что вообще не будут больше со мной играть. Ну и не надо. Бабуль, а ты знаешь, как эта болезнь Саши называется? Полиомиелит ее название. Страшная эта болезнь. Во времена Христа людей, больных такой болезнью, называли расслабленными. Они тоже не ходили, не сидеть не могли. Только раньше таких колясок инвалидных не было, и им приходилось все время дома в постели лежать. А если надо было больного куда-то отнести, его клали на носилки и несли. Так с одним больным было. Его друзья узнали о том, что в их городе находится Иисус, исцеляет всех больных. Вот они, недолго думая, положили своего больного друга на носилки и быстро пошли к тому дому, где находился Иисус. Представляешь, они подошли к этому дому, а войти не могут. Там столько народу собралось, что не пройти. И как ты думаешь, что они сделали? Забрались на крышу дома и разобрали ее. Не удивляйся, просто крыши там не такие, как у нас, не черепичные, а плоские, легкие. Так вот, они ее разобрали и на веревках спустили своего друга прямо к ногам Иисуса. Они так хотели, чтобы он исцелил ихнего товарища. И Христос, видя, что они так верят в его помощь, жалился над больным и сказал: «Прощаются тебе грехи твои, возьми постель твою и иди домой». И что же, он встал? Встал. А как же могло быть иначе? Это же Господь. Как он скажет, так и будет. Надо только верить ему. Вот здорово! Вот бы Сашку так Господь исцелил. А тебе надо помириться с ребятами, попросить у них прощения и рассказать им эту историю об исцелении больного. И помолиться всем вместе за Сашу. Да благословит тебя Господь. Бабушка крепко прижала меня к себе, и все мои горести и печали куда-то ушли. Мое сердце готово было обнять весь мир, и горькая обида на мальчика, обманувшего меня, испарилась, как испарились слезинки с моего лица от бабушкиной любви и ласкового солнышка. Наташа Черноусова, Россия.

Мне нравится небо рассветное и небо вечернее тоже. Я небо люблю раскаленное жарой, когда воздух струится, и зимнее небо студеное, тоскующее по птицам, и с клочьями туч, и прилизанное, и всякое небо приемлю, и светом насквозь пронизанное, и павшее ливнем на землю. Но истиной стала опорою мне в жизни такой быстротечной грядущее небо, которое взрастил в моем сердце предвечный. Юрий Каминский.

Женщина, маме. Смотрю в ее огромные глаза. В них, не утратив в долгих лютых зимах тепла, сплетаясь, кротость и гроза в гармонии живут неотразимой. Печали мудрой вся она полна, испытанная многими веками. Муж ее крепче стали, но она сил мужних краеугольный камень, и мудрость ее нежных, добрых рук с небесным нас связавшая порогом. Пророком может быть ее супруг, но не было бы без нее пророка. И мыслями вселенскими набит, совсем не знает муж ее достойный, что три кита, на коих мир стоит, в ее ладонях плавают спокойно. Прекрасных женщин на земле не счесть, заботливых, надежных, лучших самых, но среди них единственная есть, и это видит небо, моя мама. Юрий Каминский.

Невыдуманные рассказы. Светлана Тимохина. Лариса, где ты? И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Бытие 3.9. Даша уволилась с работы, потому что хозяйка торговой палатки предложила ей продавать товар, который Даша, будучи христианкой, продавать не могла. Это бесславило бы имя ее Господа. Рассчитавшись на работе, она пошла в городской центр занятости, чтобы встать на учет как безработная. Рассмотрев ее документы, молодая инспекторша со строгим лицом спросила: «Вы знаете, что ваша хозяйка вас сильно подвела?» «Почему?» – простодушно поинтересовалась Даша. «Потому что она своевременно не зарегистрировала свое предприятие в нашем центре. Возможно, что она согласится зарегистрировать его сейчас, но в таком случае она вынуждена будет заплатить большой штраф. Если же она решит и дальше не регистрироваться, то вы не только не получите пособие, но и не сможете даже встать у нас на учет. Ваше положение плачевное». Но Даша, видимо, не была расстроена услышанным ею прогнозом. Она спокойно сказала: «Как Господу будет угодно». С недоумением глядя на нее, инспекторша повысила голос: «Вы что, не поняли? Вы попали в серьезное затруднение. Что будет с вашим трудовым стажем? Я даже не знаю, что вам посоветовать». Сложив документы, инспекторша молча протянула их Даше. «Спасибо, до свидания», – приветливо сказала Даша, вставая и пряча документы в сумочку. «Какого свидания?» – взорвалась инспекторша. «Нет, вы какая-то странная женщина. Что вы будете делать, если ваша бывшая хозяйка откажется регистрировать свою фирму?» «Не знаю, Господь подскажет», – коротко ответила Даша. «Ну, знаете ли», – лицо инспекторши покраснело от волнения. «Ведь вы с высшим образованием озаладили. Господь, Господь, как можно быть равнодушной в такой серьезной ситуации?» «Спасибо, что вы так переживаете за меня», – скромно улыбнулась Даша. «Но я действительно во всем доверяю Богу и знаю, что Он поможет, все будет по Его воле». Попрощавшись, она вышла, а инспекторша долго не могла прийти в себя. Такой посетительницы у нее еще не было. Безработные, которые приходили вставать на учет, всегда были беспокойны, задавали множество вопросов, заискивающе улыбались, выкладывая всевозможные справки с целью получить пособие побольше, приносили в подарок кофе и шоколад. А эта женщина вела себя совершенно по-другому. Была спокойна, хотя ситуация с ее постановкой на учет была тупиковой. «Постоянно повторяет: Господь, Господь, наверное, верующая сектантка», — поняла вдруг инспекторша. «Говорят, они все забитые, ограниченные люди. Хотя она не похожа на такую, но, видимо, из-за своей религиозной ограниченности не способна понять свое затруднительное положение». Прошло всего несколько дней, когда Даша опять пришла в центр занятости в порядке очереди, предстала перед инспекторшей. Та с удивлением посмотрела на нее. «Я же объяснила, что без регистрации вы не можете встать на учет». Вежливо поздоровавшись, Даша протянула ей лист бумаги с отпечатанным на ней текстом. Инспекторша, прочитав о том, что бывшая хозяйка Даши зарегистрировала свое предприятие, заплатив очень большую сумму штрафа, тихо сказала: «Садитесь». Она молча начала оформлять Дашины документы для получения пособия, напряженно ожидая, что посетительница сейчас каким-то образом проявит торжество победы. Но Даша также молча сидела напротив в ожидании. Закончив свою работу, инспекторша подняла голову и сказала: «Поскольку ваша работодательница заплатила полный штраф и зарегистрировалась у нас, вы сможете получать в течение полугода неплохое пособие. В случае, если вы найдете работу самостоятельно, просьба сообщить нам об этом немедленно. Ежемесячно, в назначенный срок, вы обязаны являться ко мне для отметки и консультации по поиску работы».
Даша спокойно и доброжелательно слушала, и инспекторша решилась наконец-то спросить. «А как вам удалось добиться, чтобы ваша бизнесменша заплатила такой большой штраф? Ведь она вправе вообще не регистрироваться у нас». «Я ничего не добивалась. Я ей рассказала о моих затруднениях. Она согласилась заплатить штраф, хотя было видно, что ей нелегко было отдавать такую большую сумму денег. Я благодарю Господа, что Он все же расположил ее сердце сделать это». «Опять о Господе вспомнила», почему-то с удовлетворением заметила мысленно инспекторша. «А ведь она не похожа на сектантку. Симпатичная женщина, говорит так приятно. Но только бы не стала меня затягивать в свою секту». Но Даша уже поднималась, пряча в сумочку приглашение на следующее посещение центра. «Меня зовут Лариса Петровна», – вдруг торопливо сообщила инспекторша. «Вот номер моего рабочего телефона. Если будут вопросы, звоните». Ей почему-то не хотелось, чтобы эта женщина уходила. Ларисе неожиданно захотелось рассказать ей обо всех своих трудностях, открыть душу. Она даже испугалась, что это с ней. «Спасибо», – сказала Даша, и, взяв протянутый ей листочек бумаги с номером телефона, попрощалась и вышла из кабинета. Придя после работы домой, Лариса достала с книжной полки Новый Завет, который ей подарили верующие, когда она однажды подошла к столику с христианской литературой. Она открыла книгу на 8 главе Евангелия от Иоанна и прочитала историю о женщине, взятой в прелюбодеянии. Удивившись, что все так просто и понятно написано, она не знала, что Даша уже начала молиться о ней. Лариса принялась размышлять о прочитанном. Выходит, что Христос может прощать грехи, а как мудро Он ответил обвинителям женщины. Но одно Лариса не понимала, почему, когда обвинители ушли, оставив преступницу, она не убежала, ведь у нее была полная возможность это сделать. Иисус в это время, низко склонившись, что-то писал на земле, а обвинители, обличаемые совестью, разошлись. Но женщина почему-то осталась, ожидая, пока Христос обратит на нее внимание. Неужели она не понимала, что его приговор мог быть очень суровым? Лариса задумчиво сидела над раскрытой книгой и вздрогнула, когда услышала за спиной голос Бориса. «Что с тобой, родная?» Она растерянно посмотрела на него. «Я уже дважды обращался к тебе». Он одной рукой, приобняв Ларису, другой взял книгу и, посмотрев название, воскликнул. «Ты что, в монастырь собралась?» Они жили вместе уже 3-й год. Расписываться не спешили, хотели еще убедиться в том, действительно ли нужны друг другу. Точнее, это была мысль Бориса. Сама Лариса не против была бы выйти замуж, но Борис не проявлял инициативы. Свою дочку от первого брака Лариса отправила к матери, которая жила в другом городе, и хотя сильно тосковала по малышке, но старалась угодить Борису, который не переносил шума в квартире, терпела разлуку. Борис был видный мужчина, занимал солидную должность в одной процветающей торговой фирме. Материально они не нуждались, жили в любви и согласии, но на душе у Ларисы все время была какая-то неудовлетворенность. «Возможно, это от неудачного первого брака», — объясняла она самой себе. Об этой неудовлетворенности она Борису никогда не рассказывала, опасаясь, что он изменит отношение к ней в худшую сторону. «Никакого Бога нет и быть не может», — воскликнул Борис, захлопнув книгу и поставив ее на прежнее место в шкафу. «Как не стыдно, Ларочка, ты ведь образованный современный человек, умница, и туда же, в религию». Один неглупый человек сказал, «Религия — это опиум для народа». И он был абсолютно прав. Кто слаб и беден, в этом прекраснейшем из миров пусть верит в библейские сказки. Но ведь мы с тобой сильные, умные люди. Он с легкостью поднял Ларису на руки и понес в кухню. Там, посадив ее в мягкий кухонный угол, шутливо погрозил пальцем, чтобы я больше никогда не видел тебя с этой книгой в руках. Пусть себе мирно пылится на полке. Но у Ларисы почему-то не выходила из головы прочитанная ею история из Евангелия от Иоанна.
Когда Даша через месяц пришла в центр отмечаться, инспекторша, как бы невзначай, сказала: «А я Евангелие от Иоанна читаю». «Слава Богу! А почему женщина не убежала?» — с нетерпением спросила Лариса. «Какая женщина?» — не поняла Даша. «Та, которую привели к Иисусу за вину прелюбодеяния». «Вот вы о чем!» — разобралась Даша и замолчала. «Объясните мне, почему она не убежала? Ведь ее обвинители ушли, а Иисус в это время был занят и, наверное, не видел ее», — взволнованно допытывалась Лариса. Даша спросила: «А вы знаете, что такое прелюбодеяние?» «Грех какой-то ужасный», — напряглась Лариса. «Так называется незаконное сожительство мужчины с женщиной вне брака». Лариса вздрогнула. Ей показалось, что Бог с небес пристально посмотрел на нее. Даша собралась было что-то объяснять дальше, но инспекторша взволнованно сказала: «Извините, но там, за дверью, очередь, мы задерживаем людей». «Я и не подумала об этом», — сразу встала Даша. «И вы простите меня за задержку». Лариса поднялась вместе с ней, чтобы достать какую-то папку с документами, и, подойдя к двери, услышала, как Даша попросила прощения у ожидавших людей за задержку. Лариса с трудом дождалась окончания рабочего дня. На сердце появилась какая-то тяжесть. Сегодня она узнала, что виновата в грехе прелюбодеяния. Неужели ей нужно оставить Бориса? Еще на лестничной площадке она услышала, что в ее квартире звонит телефон. Быстро открыла дверь и взяла трубку. Звонил Борис. Он предупредил, что вернется очень поздно, много работы. Наскоро перекусив, Лариса достала Новый Завет и начала читать Евангелие от Иоанна сначала. Дойдя до 4 главы, она остановилась на беседе Иисуса с самарянкой. Особенно глубоко ее поразили слова Христа, которые Он сказал этой женщине: «Тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Сердце Ларисы сильно забилось. С трудом она продолжила чтение, потому что очень хотелось узнать конец этой истории. Дойдя до слов, сказанных самарянкой: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я делала», Лариса остановилась и закрыла книгу. Выключив свет, она долго сидела в темноте, прислушиваясь к голосу, который раньше никогда не слышала. Она поняла, что Бог совсем рядом с ней, что это Он говорит к ее сердцу. Она вдруг осознала себя грешницей. Ей захотелось все рассказать Иисусу, но какой-то парализующий волю страх помешал ей это сделать. «Мне придется расстаться с Борисом и со всей своей прежней жизнью», — поняла она и содрогнулась. «Нет, нет, я не смогу расстаться с Борисом, нет, только не сейчас», — твердо решила она, и тихий голос, который говорил с ней, сразу умолк. Однако не читать Слово Божье Лариса уже не могла. Душа ее тянулась к Богу, и всякий раз, когда Борис задерживался на работе, она доставала Новый Завет, спрятанный в укромном месте, и с волнением погружалась в чтение. Услышав звук открываемой двери, она торопливо закрывала книгу и прятала ее.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

Это было давно. Вижу, будто вчера. Понтий руки свои умывает на позорную казнь, на распятие Христа. Фарисеи его подбивают. Испугавшись толпы, что ревела «распни», а взамен дай свободу Варави. Прокуратор Пилат вымыл руки свои, дал добро, чтоб Иисуса распяли. Был избит наш Господь, и ему палачи все венец водрузили терновый. По святому челу капли крови текли. Аки Агнец на крест шел покорно. Он прощал палачей и молился о них, прося Бога во грех не вменять им. Добровольно, безгрешный, за мира грехи дал себя на Голгофе распять он. Но и смерти тиски не смогли удержать в своих недрах Спасителя мира. Он воскрес, наш Христос, чтобы нам даровать избавление от ада горнила. Сергей Щетинин, тюрьма, Вологодская область, Россия.

Попал не по адресу? К нам в камеру перевели верующего, звали его Эдиком. Он со всеми поздоровался и сразу спросил, верующие есть или нет. В камере нас было трое, и все были убежденными атеистами. Эдику сказали, что попал не по адресу. Пиши, мол, заявление и переходи в камеру, где есть верующие. Но он ответил, что Господь привел его к нам, и он благодарен ему за такую милость. «Посмотрим, что ты запоешь через неделю», — сказали ему. Чай, чефир он отказался пить. Предложили сигарету. Оказалось, что он не курит. На другой день Эдик стал интересоваться, почему я такой унылый. И я рассказал ему свою историю, хотя в тюрьме нельзя открывать своей души. Как-то я почувствовал, что он не такой, как мы. Первый мой срок был 15 лет усиленного режима в Харькове. У меня была супруга Ирина и дочь Аня, которая родилась через неделю после моего ареста. Ирина не оставила меня, помогала как могла, привозила на длительные свидания дочь, просила вернуться к нормальной жизни. Но у меня были совсем другие желания. Я жил тюремной жизнью, соблюдал воровские традиции, всячески нарушал режим содержания. Начальник отряда хотел помочь мне, но его наставления и добрые советы для меня не имели никакого значения. Я постоянно нарушал режим и попадал в карцер. В конце концов, супруга взяла развод, и остался я один. В то время и родителей моих уже тоже не было. Долгое время я еще думал, что всегда во всем и везде прав. Но скоро и друзья отвернулись от меня. В это время я решил жить своей жизнью, своим умом. Стал ходить на работу, перестал нарушать режим. Начальник отряда стал поощрять меня за хорошую работу. Когда пришло время идти на комиссию, то он лично ходатайствовал за меня. Когда освободился, то сразу же пошел в милицию, встал на учет, устроился на работу в шахту Постниковская. В коллективе получил хорошее к себе расположение и думал, что больше в зону никогда не попаду. Женюсь, куплю машину, помогу своей дочери всем, чем могу. Но теперь я знаю, что в жизни нет смысла, если в ней нет Бога. Потом я повстречал женщину, которую знал с юных лет. Но это счастье было недолгим, так как узнал, что я у нее не единственный. Через время меня встретил Серега, который попросил зайти к нему домой, чтобы решить, с кем останется Марина. И когда я шел в ночную смену, то зашел к ним. Марины там не было, а с Сергеем у нас получился скандал, который закончился трагедией. Когда его похоронили, я пошел в милицию и все рассказал. До моего прихода в милицию о том, что я совершил, никто не знал, и на меня подозрений не было. Но с этим преступлением я не смог бы жить, замучила бы совесть. Каждый день преследовал страх. Описать своего состояния я не в силах. И вновь тюрьма. Потом суд, на котором приговорили к пожизненному заключению. Государственный обвинитель запросил 14 лет, но председательствующий судья вынес свой приговор – пожизненное заключение. Позже прокурор написал кассационную жалобу по моему уголовному делу. И я тоже писал в Верховный суд Украины. Но все осталось без изменения. На все воля Божия.
Так я рассказал брату Эдику о своей прожитой жизни, что теперь я никому не нужен. И Богу тоже. Но Эдик убеждал, что я глубоко ошибаюсь. Бог любит тебя, но ты должен искренне уверовать в Него и покаяться в своих грехах. Первое, что ты должен сделать, это признать свою вину, признать, что твой грех привел тебя к краху, к погибели. Второе, ты должен оставить свой грех, свой прошлый образ жизни, отвернуться от него. Тебе необходимо обратиться к ожидающему тебя Богу. Сделай это сейчас, не откладывай. Прими свое решение прямо сейчас. И стал мне читать Святое Писание, Евангелие от Луки, притчу о блудном сыне. Слушая притчу о блудном сыне, я понял, что моя жизнь была порочной и неправильной. Я был гордый, самолюбивый, считал себя всегда во всем правым. И жизнь моя показалась мне кошмаром. Стал сам читать Библию. И чем больше я читал, тем больше открывались мои глаза. Стал молиться и взывать Богу, чтобы Он исправил мой путь. В 2010 году, 9 февраля, я покаялся в своих грехах и принял Иисуса Христа в свою жизнь. И теперь моя жизнь принадлежит Господу. За свою жизнь я побывал ни в одной тюрьме и ни в одной зоне, и в моей душе была лишь одна пустота. А теперь вера в Господа Иисуса Христа помогла мне ощутить свободу и избавиться от гнетущей пустоты. Каждое утро и вечер я молюсь Ему и знаю, что Он не оставит меня. Он придаст мне стойкости духа, веры и наполнит мою жизнь смыслом. Я бесконечно благодарен Эдику Р. за то, что указал мне верный путь, по которому могу сейчас идти. Господь вывел его из пожизненного заключения. Ему пожизненное заключение заменили на 15 лет. Я бесконечно благодарен Спасителю Иисусу Христу за то, что вернул меня к нормальной жизни, к жизни, в которой на первом месте стоит непоколебимая вера в Господа Христа. Здесь, на пожизненном заключении, я вновь родился и увидел, как еще много прекрасного в жизни, чего раньше не видел или просто не хотел видеть. Так сложилось, что мне никто не пишет и не помогает. Винить в том, что я в тюрьме, некого. Виноват в этом только я сам. За свое преступление получил справедливое наказание, ибо сказано, что человек посеет, то и пожнет. Теперь несу свой крест с терпением и смирением, но прошу ваших молитв о нас, находящихся на пожизненном заключении. Владимир Баглай, тюрьма, Донецкая область, Украина.

Желаю вам, родные, пребывать всегда с Христом, чтобы сердце наполнялось Словом Божьим и теплом. Дай вам Бог любви и смирения, жизнью Бога прославлять и, конечно же, родные, Пасху с радостью встречать. Берегитесь от греха и от лени, и от зла, всех обидчиков прощайте, никого не обижайте. В сердце зависть не впускайте, Христу Богу подражайте. Все с любовью творите, так вы Богу угодите. В день Христова воскресения шлю вам эти наставления. Всех с любовью обнимаю, Пасхи радостной желаю. Вячеслав Яковлев, тюрьма, Соль-Илецк, Оренбургская область, Россия.

оперируют бесплатно. Посылаю вам фотографию, которая была сделана, когда нас посещали братья-миссионеры из тюремного служения. Они вы здесь более чем предостаточно. В нашем только лагере отбывает наказание более 1000 человек. У нас есть небольшая, но дружная община христиан. Администрация лагеря выделила нам молитвенную комнату. Можем здесь встречаться 4 раза в неделю. Собираясь по будням, изучаем Слово Божье, а в воскресенье утром нас навещают братья из тюремного братства по краю. Напишу статистику, взятую из официальных источников по УФСИН России, Управление Федеральной службы исполнения наказания. На 2012 год в России действовали 755 исправительных колоний, 277 следственных изолятор, 165 ПФРСИ, посещения, функционирующие в режиме следственного изолятора. В общей сложности в местах лишения свободы содержится 846 400 человек. Иногда в забытом алтаре появляются такие письма, из которых можно понять, что некоторые заключенные просят деньги на операцию. Но в России, не знаю как в Украине, денег с осужденных за операцию не берут. Более того, в 2012 году в мае вышел приказ от УФСИН о том, что в связи с соблюдением в местах лишения свободы прав человека, а оно включает и бесплатное медицинское обслуживание, прекратить прием медикаментов от родственников, либо от осужденных, приобретенные на их деньги. Исключения составляют заболевания, требующие дорогостоящих лекарств, либо некоторые хронические заболевания, требующие непрерывного лечения, сахарный диабет, например. По России есть сеть тюремных больниц, не говоря о всем известной Гаазовской больнице в Санкт-Петербурге. Мы очень хотели бы иметь адреса христианских миссий, занимающихся изданием и распространением духовной литературы бесплатно, с тем, чтобы распространять эту литературу в лагерях среди заключенных. Дмитрий Беспалов, тюрьма, Ставропольский край, Россия.

Разное одиночество. Вряд ли найдется человек, который не испытал одиночества. Парадоксально, но огромное количество людей одиноко даже в толпе. Для меня чувство одиночества возникало там, где мое общение с людьми происходило поверхностно. Я постоянно находился в окружении людей, общался с ними, но в то же время чувствовал себя довольно отчужденным. Однажды я спросил у одного знакомого: «Ты одинок?» На что он мне ответил: «Не знаю, но я часто ищу для себя одиночество». «Что же для тебя значит одиночество?» — стал допытываться я. После размышления он ответил: «Я рассматриваю свое одинокое состояние как глубокое и красивое чувство, дающее возможность побыть наедине с самим собой». Для меня суть одиночества в том, что это когда тебя не слышат и не понимают, ровно так же, как и ты не слышишь и не понимаешь окружающих. Они тебе безразличны. Это когда собственные потребности ставишь выше потребностей других. Ведь любовь и дружба требуют полной отдачи и бескорыстия. Роман Тальман. Тюрьма. Ямало-Ненецкий округ. Россия.

Письма из-за колючей проволоки. Есть даже выбор. В сентябрьском выпуске «Ключа капкану» было напечатано письмо брата Виталия Светового. И некоторые моменты в письме Виталия вызывали полное недоумение. Он пишет, что вот уже 2 года наших братьев тюремных служителей к нам не пускают. Кого не пускают? С августа по ноябрь 2011 года управлением был наложен запрет на посещение служителей в колонии края. А кого ты ждешь? Лично Игоря Ходатаева? Но, видимо, в настоящее время брат Павел Тельнов осуществляет здесь служение от церкви ЕХБ города Перми. И встречи проходят, и хлебопреломления. 1-2 раза в месяц он приезжает в колонию. Но встретиться он может только с 6 или 7 братьями. Поэтому встречи так редки. Слава Богу и за это. Знаю, что колонию посещают и служители церкви ХВЕ, братья Андрей Каменщиков и Леонид Новиков. А если и это не те, то посещает и иеромонах Роман. Так что выбор есть, и администрация колонии не против этого служения и пользу ее видит. Максим Меркулов, тюрьма, Соликамск, Россия. От редакции. Письмо Виталия Светового, о котором говорит Максим Меркулов, пришло в редакцию 11 ноября 2011 года. Врачи не могли излечить. Неустанно благодарю Бога за благодать и милость, за людей, которых Он посылает в мою жизнь. Только недавно я стал разуметь, что такое жизнь. А ведь 40 лет только и делал, что раскидывал и транжирил эту жизнь и ни о чем не сожалел, но пришел конец этим раскидываниям, и я оказался в тюрьме на пожизненном заключении. Одно только слово «пожизненно» приводит в содрогание, что уж говорить о том, какие душевные и духовные переживания терзали меня день и ночь. Ужас! Но к Богу обращаться не спешил. Сам Господь послал мне человека для духовной переписки. И начался мой путь веры. Было и чудо. Исцеление от болячки, которую на протяжении 2 лет не могли излечить врачи. Господь проявил ко мне, никому не нужному, столько милосердия, что я не в силах высказать. А газету «Забытый алтарь» я 1 раз только встречал, еще в 2008 году. Конечно, очень хотелось бы ее получать, но, увы, не имею возможности выписывать. А вот сотрудничать с вами – это было бы для меня благословением. Спасибо, что опубликовали моего журавлика «Забытый алтарь номер 10 за 2012 год». Аркадий Лаков, тюрьма, Хмельницкая область, Украина. Здесь все по-другому. В начале своего пути в вере я имел возможность читать вашу газету «Забытый алтарь». Такова уж, наверное, воля Божья, что меня перевели в другую исправительную колонию. Здесь все по-другому. Нет церкви. Никто не читает Священное Писание. Никто не делится тем, что прочел в Слове Божьем. И вообще, мало кто знает про Спасителя Иисуса Христа. Так что мне приходится много молиться и просить Иисуса о помощи, просить Бога, чтобы и здесь было пробуждение. Прошу вас присылать мне ежемесячно вашу газету «Забытый алтарь». Сам я по национальности литовец, поэтому мне трудно писать по-русски без ошибок, но обращаюсь ко всем. Может, у кого есть духовная литература, которой он может поделиться со мной. Также прошу ваших молитв. Молитесь обо мне и о моей семье, жене Ирине, дочке Эльге, сыновьях Арнольдасе и Альварасе. Мне 42 года, детям 20, 16 и 9 лет. Особые молитвы нужны и об этом месте, где я сейчас нахожусь,
чтобы и здесь заключенные узнали о Спасителе Иисусе Христе. Миндаугас, Норкус, тюрьма, Литва. Еще 2 года. Обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Дело в том, что в течение года мне высылали газету «Забытый алтарь». А вот уже 2 месяца, как газета не приходит. А получать хотелось бы, уж больно она интересна. Видимо, закончилась подписка. Может, Господь расположит чьё-нибудь сердце помочь мне с подпиской? В местах лишения свободы я нахожусь с 2002 года. До полного освобождения осталось еще 2 года. Благодарю Господа за ваше понимание к нам, узникам. Владимир Картынник, тюрьма, Гродно, Беларусь. Играл судьбой. Многого не знал, пока не попал в места лишения свободы. Бог звал меня к себе, а я неоднократно играл со своей судьбой. Наверное, сейчас и есть то время, когда мое сердце потянулось к Богу. Хочу идти к Нему с вашей помощью. Если есть возможность, буду рад получать газету «Забытый алтарь». Спасибо. Максим Илюхин, тюрьма, Бердичев, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет Вечности» представляет
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.

0: Вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
1: Первое послание Иоанна, 1 глава, с 5 по 7 стихи. Несмотря на то, что все христиане сегодня читают одну и ту же Библию, молятся одному и тому же Богу, невозможно не заметить разобщение между ними. То тут, то там видны различные группировки, стоящие на разных позициях и признающие разные принципы, очень часто противоречащие не только взглядам других верующих, но и самой Библии. Возможно ли сегодня общение верующих между собой, и что вообще нужно понимать под общением? Из приведенной в эпиграфе этого выпуска цитаты совершенно очевидно, что общение верующих между собой очень конкретно обусловлено Библией.
0: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом».
1: Итак, общение обусловлено хождением во свете. Что же означает «ходить во свете»? Повсюду заметны экуменические и корыстные тенденции для общения между верующими.
2: Кто платит деньги, тот и заказывает музыку.
1: Так было заявлено в одном христианском кругу. Истинным христианам совершенно понятно, что такое общение не основано на Писании. Где же найти или увидеть грань, отделяющую истинное общение от ложного? Об этом в настоящем выпуске аудиожурнала «Христианин сегодня». Итак, вниманию всех, называющих себя христианами, очередной 16-й выпуск.

посеребренное стекло не раз бросаем взгляд. Поправим наспех прядь волос, проверим свой наряд, окинем с ног до головы себя перед стеклом. И я так делаю, и вы. Кто с этим не знаком? О, зеркала не могут лгать и отвергают лесть. Их долг — портрет наш показать таким, каков он есть. Какое в зеркале лицо? Мы видим каждый штрих, все недостатки налицо. Мы исправляем их. Одним движением руки мы пятнышко сотрем, разгладим брови, со щеки соринку уберем. Привыкли в зеркало смотреть, обычные дела. За нарисованный портрет спасибо, зеркала. Наружному наводим лоск, и в зеркале блестит. Но жаль, настенное стекло о внутреннем молчит. Увидеть внешнее легко, есть зеркала везде, а то, что в сердце, глубоко, непросто разглядеть. Увы, не сделали зеркал, стекла такого нет, но, слава Богу, он мне дал другой зеркальный свет, и зеркало в руках лежит. Я Библию беру, скажи мне, о Господь, скажи, страницы не солгут. О, зеркало Господних слов умеет говорить, и, высветив добро и зло, покажет, что внутри. Я в слово устремляю взгляд и вижу без прикрас, какая в свете слова я, Господь ответ мне даст. И сердце моего лицо до мелкого штриха, все недостатки налицо, все пятнышки греха. Увидеть мало свой портрет. Бог скажет: грех оставь. Господних слов зеркальный свет. Исправь меня, исправь.

0: Поступать, чтобы угодить Господу в такое время, когда царствует беспорядок, претендующий на признание себя единственно верным порядком. Кто в христианстве сегодня не различил бы элементы иудаизма и языческую мерзость? И как следует христианину поступать при этом? Неужели сегодня христиане не могут быть такими же прямыми и искренними, какими они были во времена апостолов? Если нет, то почему? Где можно найти объективные ответы на поставленные вопросы и можно ли их вообще найти? Наверное, не найдется сегодня таких христиан, которые сочли бы существующий в христианстве беспорядок, множество конфессий, исповедующих самые разные противоречивые принципы, с таким же количеством лидеров, самоутверждающихся на фоне религиозной публики, все-таки порядком, основанным на Писании. Если все это есть божественный порядок, то куда же прикажете обратиться в поисках отсутствия противоречий? Если такие христиане сегодня все же есть, которые считают, что настоящее положение вещей в христианстве является нормальным, угодным Богу явлением, то у нас возникает только один вопрос. Читают ли они вообще Библию? Я сталкиваюсь все чаще с теми из христиан, которые ищут ответы на волнующие их подобные вопросы. И эти вопросы – не праздное любопытство, ведь Библия недвусмысленно показывает, что целью Бога является совместный, коллективный путь христиан, что названо в Писании собранием, церковью. А может быть, Библия написана только для людей первого столетия нашей эры? Как же нам поступать, чтобы угодить Господу в такое время, когда царствует беспорядок, претендующий на то, чтобы быть признанным единственно верным порядком? В какой-то мере, несомненно, этот вопрос имеет место и в христианском мире, потому что теперь нельзя искать истину в иудаизме или язычестве. Иудаизм имел свои божественные установления и надежды, но истину теперь можно найти только в христианстве. Однако кто в христианстве не смог бы различить элементы иудаизма и языческую мерзость? И как следует человеку поступать в это время? И мы узнаем из Писания, как вести себя в таком положении, какое существует при нынешнем беспорядке.
1: Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа.
0: Заметим, не Христа, а Господа. Второе послание Тимофею, 2 глава, 19 стих.

0: я должен поступать именно так, если признаю только Господа в недопускающем исключения Его господстве, если я признаю Его как единственного, который имеет влияние на мою душу. И меньшего признания, чем это, Господь никогда бы не позволил принять христианину. Фактически никогда и нигде в христианстве не принимали меньшего признания, чем исповедание Иисуса Господом. Бог сделал Иисуса Господом и Христом, и это проповедовал Петр в самом начале христианства, когда отступление, какое мы видим в христианстве сегодня, еще было совершенно невидимо. Но если кто-то исповедует имя Господа, тому слово повелевает:
1: «Да отступит от неправды».
0: Беспорядок может быть настолько большим, что нам будет не под силу разобраться в нем в нашем смятении. Но как это прекрасно!
1: «Познал Господь своих».
0: Это утешает и ободряет нас. С другой стороны, если человек исповедует имя Господа, то он поставлен перед серьезной ответственностью. Апостол увещевает Тимофея удаляться от непотребного пустословия. 2 Тимофею 2:16. «Уже тогда стали проповедоваться далекие от Бога, не соответствующие замыслам Бога вещи. Что же, исчезнет ли эта проблема впоследствии? Увы, нет. Те, кто занимается этим пустословием,
1: еще более будут преуспевать в нечестии.
0: Их теории будут еще многими с радостью приняты». Апостол говорит:
1: «И слово их, как рак, будет распространяться».
0: 2 Тимофею 2:17. К великому сожалению, вместо искоренения этого зла мы видим, как оно находит все больше сторонников. Не только здесь говорится об этом. Во всем Писании мы можем увидеть доказательства того, что дела обстоят именно так. Приведем несколько примеров. Плевелы посажены между пшеницей и будут оставаться там до самого конца. Евангелие по Матфею, 13 глава, с 24 по 30 стихи и с 36 по 43. Закваска, прообраз греха и зла, заквашивает все тесто. Евангелие по Матфею 13:33. Церковь, ответственная за свидетельство о Боге в этом мире, окажется неверной и будет отсечена, а свидетелем Бога станет вновь привитый Израиль. Послание Римлянам, 11 глава, с 16 по 31 стихи. Безжалостные волки, не щадящие стадо, придут извне, а внутри собрания поднимутся некоторые, говорящие превратно, чтобы увлечь за собою учеников. Деяния апостолов, 20 глава, с 28 по 31 стихи. Суд начнется с дома Бога, а это значит, что в нем будет зло, подлежащее осуждению. Первое послание Петра, 4:17. Петр в своем втором послании, как и Иуда в своем, говорят о том, что ложные учителя, кроме лживого учения, принесут в церковь разрушительную для душ практику. О тайне беззакония, 2 Фессалоникийцам 2 глава, и о духе Антихриста, 1 Иоанна 2 глава, написано, что они уже в действии. В первом послании Тимофею 4 главе мы находим описание последних времен, и во втором послании Тимофею 3 главе последних дней, которые ясно показывают, что ни о каком победоносном восстановлении или рассвете церкви не может быть и речи. Пророчество во втором послании Тимофею 4 главе говорит, что в последние дни люди будут выбирать себе учителей по своим прихотям и отвратят слух от истины. Пророчество об истории церкви во 2 и 3 главах Откровения начинается с обличения
1: «оставил первую любовь свою»
0: и заканчивается приговором
1: «извергну тебя из уст моих».
0: Эти места Писания позволяют во всех подробностях увидеть печальную картину неверности христианства. Так осталось ли что-нибудь прочное?
1: Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может.
0: Второе послание Тимофею, 2 глава, 13 стих.

0: страшна нужда. Его рука святая не бросит никогда. Ему я доверяю и с ним идти желаю. С ним не страшна нужда. К нему в любом сомнении взываю. И тогда дает он утешение и радость, и прощение. С ним не страшна нужда. Бросаю взгляд тревожный вперед я иногда. Во всех вопросах сложных, во всех делах возможных, с ним не страшна нужда.
1: Если из того, кто сегодня кажется соработником Бога, завтра может вылупиться лжеучитель, увлекающий за собой учеников, то на кого же можно положиться? Кто же те истинные дети Бога, с которыми вместе можно следовать за Господом? Эти вопросы стояли некогда перед Тимофеем, они стоят сегодня и перед нами. Апостол дал своему соработнику на них ясный ответ. Если мы встречаем на своем пути что-то непрочное и приводящее нас в смущение, необходимо помнить, что Господь дал нам твердое, непреложное основание. Апостол говорит о нем так.
2: «Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию, познал Господь своих». И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа.
1: При этом мы не должны, как это у многих происходит, забывать учение о воскресении, об обетованиях, об избрании, о церкви и о самом Христе. Дух Святой не имеет двух мнений по этим вопросам. Нам нужно быть внимательными к тому, чтобы многократно перечитывая и обсуждая истины Писания, не потерять их смысл. Во время всеобщего заблуждения и отступничества, всем нам просто необходимо хорошо знать, что из себя представляет это твердое основание. Так же, как качественный, неподдельный документ обычно имеет штамп или знак, так и основание Бога имеет печать. Эта печать имеет две стороны. Первая, обращенная к Богу сторона,
2: «Познал Господь своих».
1: Вторая, обращена к нам. Каждый, кто исповедует имя Господа, должен отступить от неправды. Во-первых, это ободрение нам. Как бы ни было велико заблуждение и отступничество, Господь видит принадлежащих Ему. И говорит,
2: «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом».
1: Послание Римлянам 11.4.
2: «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него».
1: Книга пророка Наума, 1 глава, 7 стих. С другой стороны, это означает, что даже во время отпадения остались истинные дети Бога. Господь знает своих. И с самого начала истории церкви дети Бога знали, что только все те, кто являются истинно верующими, представляют из себя дом Бога. В Деянии апостолам, 5 главе, 13 стихом мы читаем.
2: «Из посторонних же никто не смел пристать к ним».
1: Но уже в дни Тимофея, к сожалению, в этом нельзя было быть полностью уверенным. Во-вторых, эта вторая сторона печати говорит о нашей ответственности. Хотя плевелы растут среди пшеницы, и бывает очень трудно отличить одних от других, все же Писание не оставило нас без света и в этом вопросе. Есть очень простая позиция, которая не выходит за границы моего разумения.
2: «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа».
1: Не написано «всякий, исповедующий имя Иисуса» или «имя Христа», но
2: «всякий, исповедующий имя Господа».
1: То есть всякий, кто принял Иисуса Христа как Господа и признает Его практически Господином в своей жизни, внешне это проявляется в том, что он отступает от неправды или неправедности.
2: Но что же такое неправда?
1: Под словом «неправда» мы видим в Писании все, что не соответствует святой воле Бога. Это включает нравственное зло, лжеучение и своевольные человеческие постановления в делах Бога.
2: «Обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины».
1: Послание Титу, 1 глава, 14 стих. Для Тимофея были особенно актуальны первые два пункта – нравственное зло и лжеучение. Тогда разделений в церкви и человеческих постановлений в вопросах богослужения еще не было. В послании Тимофею смысл слова «неправда» тесно связан с жизнью и учением Имения и Филита. Но для нас сегодня, как и для Тита в прошлом, он этим не ограничивается, так как всевозможные установленные людьми порядки тоже препятствуют действию Духа Святого. Однако не будем забывать, что плоть может активно противодействовать Святому Духу и там, где человеческих установлений в богослужении нет. В жизни каждого христианина приходит такое время, когда появляется необходимость проявлять рассудительность. Человек должен пройти испытания и доказать свою веру. Необходимы истина, святость и стойкость, а не влияние, публизм или внешний порядок. В послании Тимофею сказано, что появилось два вида сосудов. Они отличаются друг от друга по материалу и по использованию. Обратим на это серьезное внимание. Первое, на что хочется обратить внимание. В послании сосуды не просто перечислены по порядку, но разделены на две группы.
2: Не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные.
1: Если мы во всем Писании видим прообразный смысл серебра, золота и тому подобное, например,
2: «Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть».
1: Первое послание Коринфянам, 3 глава, 12 и 13 стихи. То было бы непоследовательным не видеть прообразный смысл этих вещей и в послании Тимофею. Часто именно так поступают те, кто во всей Библии в закваске видит прообраз зла, а в единственном месте, в Матфея 13 главе, ей придает некий добрый смысл. Так и в этом случае мы распознаем, что здесь под золотыми и серебряными сосудами подразумеваются верующие, отражающие праведность Бога и познавшие силу усыновления. Сосуды же из глины являются прообразом неверующих, которые имеют только земное происхождение и земные помыслы. Все это показывает нам, как Церковь Бога на земле несет возложенную на нее ответственность и что в ней теперь перемешаны верующие с неверующими. Дому Бога могут принадлежать только золотые и серебряные сосуды. То же самое можно сказать и о скинии, и о храме. Но как мне определить, в духовном смысле, из какого материала сделан человек, исповедующий Христа Господом? Только один Бог в совершенстве знает, кто золотой сосуд, а кто глиняный. Поэтому для нас радостно читать такие слова:
2: «Познал Господь своих».
1: Недостатки золотых и серебряных сосудов очень часто не позволяют отличить один тип сосудов от другого. Часто мы не можем с абсолютной уверенностью сказать, кто является чадом Бога, а кто нет. Но все же мы можем определить, с кем нам стоит иметь общение, а с кем нет. Для нас существует вторая сторона печати. Во втором пункте речь идет об употреблении сосудов. Есть сосуды в почетном и в низком употреблении. Нам не сообщено больше ничего. Как облегчилось бы дело, если бы было сказано первые, то есть золотые в почетном, а вторые, то есть деревянные, в низком употреблении. Как легко было бы отличить одни сосуды от других. В доме Бога должны быть только золотые и серебряные сосуды в почетном употреблении. Но в результате всевозможных заблуждений, сегодня в собрании Бога не только перемешаны верующие с неверующими, но и многие золотые и серебряные сосуды не находятся в чести и не годны на всякое доброе дело. Позвольте спросить, можно ли использовать на всякое доброе дело золотой сосуд, стоящий между двумя ведрами с мусором? То, в каком употреблении находится сосуд, мы понять в состоянии, так как основанием для этого является сторона печати, обращенная к нам.
2: «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа».
1: Если кто-то отступил от неправды, он сосуд в чести, если не отступил, он, как Именей и Филит, сосуд в нечестии. Нам здесь необходимо определять не то, кто золотой сосуд, а кто деревянный или глиняный, а то, кто в почетном употреблении, а кто нет. Важно заметить, что здесь не говорится о допущении или недопущении верующего к трапезе Господа. Прежде чем с кем-нибудь совместно участвовать в ней, мы должны испытать, верующий ли это человек. Конечно, тут не обходится без ошибок, и иногда невозрожденному человеку удается ввести в заблуждение детей Бога. Но мы говорим сейчас о том, каким должно быть поведение христианина во времена, когда вокруг господствуют всевозможные заблуждения. Нам необходимо, как в нашей повседневной жизни, так и в наших связях, удаляться от всякой неправедности. Для нас, как некогда и для Тимофея, важно определить наше отношение к сегодняшним Именеям и Филитам, чтобы им противостать. В этом случае в вопросе общения зрения нам нужно определять не то, какие это сосуды, золотые, то есть рожденные свыше, или деревянные, то есть невозрожденные. Пусть об этом судит Господь, если мы не в состоянии этого сделать на основании Писания и плодов жизни этих душ. Для нас здесь важен вопрос, являются ли эти люди сосудами в чести.
2: Ко всякому доброму делу приготовлен.
1: Апостол не останавливается на простом перечислении сосудов. Он говорит о чрезвычайно важном для всякого чада Бога вопросе, когда сосуд может быть пригоден для почетного употребления. Обсуждая стихи 20 и 19, мы пришли к выводу, что для того, чтобы быть сосудом в чести, необходимо отступить от всякой неправды. Но между стихом 21 с одной стороны и стихами 19 и 20 с другой есть два бросающихся в глаза различия. Первый из них в том, стих 20, что речь идет не только о необходимости быть чистым от неправды, но и быть чистым от сосудов в нечистом употреблении. Второе же в том, что говорится не просто о сосудах в чести, но о сосудах в чести благопотребных владыке, годных на всякое доброе дело. Эти две вещи слишком важны, чтобы оставить их без внимания. Необходимо заметить, что второе является следствием первого. Благопотребным владыке может быть только тот, кто очищен от сосудов в нечистом употреблении. Написано «Итак, кто будет чист от всего?» То есть от сосудов в нечистом употреблении, о которых говорилось непосредственно перед этим. Если мы хотим быть приготовлены ко всякому доброму делу, то для этого необходима не только чистота в нашем хождении, но и чистота в наших связях. Не будем забывать, что десятое звено в цепи, связывающей нас со злом, так же реально, как и первое. Внешнее отделение должно идти рука об руку с внутренним. В противном случае мы превратимся в фарисеев. Тимофею было дано увещание убегать юношеских похотей. Страх согрешить не имеет ничего общего с трусостью. Это страх Господень, как у Иосифа. Под юношескими похотями мы понимаем в первую очередь похоти плоти и гордость. Для юноши очень велика опасность стать высокомерным. Тимофею, как и нам сейчас, было необходимо удалиться от всего злого и устремиться к четырем добрым вещам. Праведность. Она, если так можно выразиться, устанавливает тот путь, по которому нам надлежит идти. Вера, она дает нам зависимость от Господа и общение с Ним. Без этого мы не смогли бы идти по узкому пути. Любовь, она дает нам духовную энергию, без сомнений и колебаний следовать за Господом. Никакая религиозная ревность не сможет дать того, что дает нам любовь Бога, которая излилась в сердца наши. Послание Римлянам, 5 глава, 5 стих. Мир – это результат предыдущих трех пунктов.
2: Со всеми призывающими Господа от чистого сердца.
1: Как уже было сказано, во втором послании Тимофею говорится в основном о том пути, по которому каждый из нас идет индивидуально. Здесь все индивидуально, и собранию не дается никаких указаний. Однако, когда речь идет о личной ответственности, наши общие действия не могут остаться в стороне. Мы призваны не просто очиститься от связи с нечистыми сосудами, но нам необходимо также быть в общении с сосудами в чести. Но связь христиан друг с другом возможна только до тех пор, пока личное хождение каждого из них совпадает.
2: Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?
1: Книга пророка Амоса, 3 глава, 3 стих. Поэтому мы читаем
2: «Со всеми призывающими Господа от чистого сердца».
1: Ясная противоположность призыву стиха 21-го.
2: «Кто будет чист от всего?»
1: Но как я могу узнать, призывает ли человек, называющий себя христианином, Господа от чистого сердца или нет, ведь я не могу увидеть, что происходит в его сердце. Апостол снова указывает нам на стих 19.
2: «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа».
1: Господь Иисус сказал однажды,
2: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его, что вы зовете меня Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю».
1: Евангелие по Луке, 6 глава, 45 и 46 стихи. Если мы хотим делать то, что говорит нам Господь в Своем Слове, мы без труда определим состояние сердца, ибо, согласно выше приведенных слов Господа, уста говорят то, что наполняет сердце человека. Итак, я могу нести совместное служение не со всеми верующими, но только с теми, которые на практике, удаляясь от неправды, показывают, что они призывают имя Господа от чистого сердца. Это место Писания учит нас, от кого отступить и с кем идти вместе, чтобы быть угодными Богу. Как бы ни были велики заблуждения и отступничества, Господь никогда не оставит нас без ясного указания, в каком направлении нам надо идти. Важно искренне испытать себя, хотим ли мы идти этим путем, который предлагает нам Бог. Если у нас действительно есть желание следовать за Господом, тогда все, что нам мешает, должно быть отсечено. Большой дом – это церковь в ее ответственности на земле, то есть все, что сегодня называется христианством. Этот большой дом я не могу оставить, в таком случае я должен был бы стать иудеем или язычником, но, находясь внутри дома, мне необходимо отвергнуть все, что противоречит святой воле Бога. Я должен удаляться от всякого рода зла, а это значит, как уже было сказано раньше, удаляться не только от заблуждений в учении и хождении, но и от самовольных человеческих постановлений в богослужении. Если есть рядом со мной кто-то, кто хочет сохранить свою связь со злом, тогда мне необходимо очистить себя от связи с этим сосудом. Но не будем думать, что в созданных человеком христианских организациях присутствуют только именеи и филиты, что там нет истинных детей Бога. Это является заблуждением.

Резюме. Итак, мы увидели из Писания, что общение верующих между собой обусловлено хождением во свете. Сказать проще – хождением перед Богом, ибо только Бог является истинным светом. Но этот истинный, настоящий свет не потерпит в своем присутствии никакой нечистоты и связи с нечистотой. Поэтому еще одним серьезным условием для общения верующих между собой является отделение от зла или, как мы говорили выше, отступление от всякой неправды. Под общением между верующими мы должны понимать совместный путь детей Бога, который включает и совместное служение. Я могу нести совместное служение только с теми христианами, кто на практике отделился от сосудов, находящихся в нечистом употреблении. Даже если я совершенно убежден, что та или иная душа, исповедующая христианство, является действительно дитем Бога, я не могу иметь с ней общение, если она находится в порочных связях.

0: Дорогие слушатели, мы обещали ответить с помощью Господа на все задаваемые нам вопросы. В 11-м выпуске журнала мы ответили на вопрос одного брата, который посещает собрание евангельских христиан-баптистов. Может ли христианин быть уверенным в своем спасении? Надеемся, что ответ удовлетворил этого брата. У кого есть аналогичные сомнения или вопросы, рекомендуем прослушать 11-й выпуск журнала «Христианин сегодня». Может быть, через этот скромный труд Господь сможет достичь внутреннего слуха сердец и привести такие души к состоянию мира и радости в совершенном деле Господа Иисуса Христа, которое распространяется на каждого верующего. Ответ на следующий вопрос, заданный нам не представившимся братом во Христе из Киева. Кто, по-вашему, является христианином сегодня? Неужели вы хотите сказать, что только вы, несколько человек, кто собирается во имя Господа, как это вы говорите, являетесь христианами? Ответ на этот вопрос прозвучал в нескольких выпусках журнала, начиная с 9-го. Вообще, ответ на вопрос, кто является истинным христианином, представляется для нас целью создания подобного аудиожурнала. Мы желаем, думая молитвенно об этом сами и искренне стремясь так жить, как говорим, увидеть вместе с нашими слушателями, что говорит по этому поводу Библия. Добавим для нашего брата во Христе из Киева, что сегодня очень многие христиане, если вообще не все, заявляют о себе, что они собираются во имя Господа. Поэтому цинизм, прозвучавший в вашем вопросе, дорогой брат, возможно, не оправдан. Я не уверен, что вы сам не заявляете о себе и своем круге общения, что собираетесь во имя Господа. Но о том, кто же действительно собирается во имя Господа, судит не консилиум врачей, педагогов или проповедников. Об этом судит, взирая на нашу жизнь и практику, Слово Бога.
1: Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет.
0: Послание евреям, 4 глава, 12 и 13 стихи. Как очевидно из приведенной цитаты, это слово всегда живо и действенно для того, чтобы судить нас. Кто из нас действительно собирается во имя Господа, а кто нет, пусть судит оно, взирая на нашу жизнь. На следующий вопрос одной сестры о передвижении или непередвижении давней межи, проведенной в прошлом благословенными братьями, мы ответим в ближайших выпусках, если Господь позволит и не придет за нами раньше, прервав все наши труды и служения, что несравненно лучше. И там у Господа у нас уже не будет никаких вопросов, мы все поймем, все свои ошибки, все промахи, все нарушения Писания, все станет очевидным.
1: Желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться,
0: точнее, быть выявленными, открыться,
1: предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое.
0: Второе послание Коринфянам, 5 глава, с 8 по 10 стихи. Мы постараемся с Божьей помощью не упустить ни один вопрос, заданный нам когда-либо. За все вопросы, дорогие слушатели, что вы нам прислали в письмах или задали лично при встречах, мы вам очень признательны. Одна душа задала такой вопрос по телефону.
2: Почему в ваших журналах представлено так много негативного в христианстве? Неужели нельзя говорить о чем-то светлом, прекрасном? Как было бы хорошо, если бы прозвучало побольше положительных эмоций?
0: Я так отвечу на него. Когда-то, как сегодня говорят, во времена застоя, мне один человек сказал:
3: «Слушай, ну что ты поешь о Боге? Неужели не о чем больше петь? Ну, например, о солнце, о земле, о родине, о любви?»
0: Это, конечно же, говорил неверующий человек. Но когда я услышал такой вопрос, сразу вспомнил разговор с этим человеком. Когда «Титаник» шел ко дну, играла увеселительная музыка. Вместо того, чтобы говорить людям о спасении и вечности, внушалась мысль о том, что «Титаник» не может утонуть. И каким был результат? Так действует сатана на протяжении всей истории человечества. Библия и Бог поступают иначе.
1: «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззакония,

0: на пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем. Я взыщу кровь его от рук твоих».
1: Книга пророка Иезекииля, 3 глава, 18 стих.
0: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?»
1: Первое послание Коринфянам, 1 глава, 10 стих. Позвольте спросить, разве сегодня в христианстве нет такого разделений, споров? И разве мы не вправе говорить о дегенерации христианских ценностей? Давайте повнимательнее и молитвенно читать Писание, чтобы увидеть мысли Бога о нас и нашем времени. И последнее, что я просто не могу не процитировать вдобавок к сказанному.
0: «Искренне укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего».
1: Книга притчи Соломоновых, 27 глава, 6 стих.

Вашему вниманию был представлен 16-й выпуск аудиожурнала «Христианин сегодня». С искренними пожеланиями благословения от Господа всем нашим слушателям, наименьшие в Господе сотрудники студии «Свет Вечности». Ваши отзывы, пожелания и вопросы вы можете присылать к нам по адресу: студия «Свет Вечности», абонентный ящик 4312, город Запорожье 69039, Украина.

0: «Завтра наступает сегодня». Это не призыв и не новое философское изречение. Это не игра слов и чья-то премудрость. «Завтра наступает сегодня» — это программа для всех и каждого, кто действительно понимает, что завтра наступает уже сегодня.
1: Я часто слышу такую фразу: «Как быстро летит время! Оно даже не летит, а мчится!» Недавно было Рождество, а сегодня уже разгар лета.
2: «Время, — сказал греческий философ, — это самая дорогая вещь из того, что человек может потратить. И действительно, на исходе дня и время, и силы кончаются. А еще так много нужно сделать».
1: Люди, которые доводят обычно дело до конца, действуют без спешки и без излишней нерешительности, то есть не бросаются из крайности в крайность. Они нашли секрет, как заставить время работать на них. И у нас для слушателей есть 4 совета разумного использования времени.
2: Вот первый. Начинайте все вовремя, куда бы вы ни пошли и что бы вы ни сделали. Нарушение этого правила ведет к лени. Было бы хорошо учить наших детей не только тому, как называть время, но и как его максимально эффективно использовать.
1: Второе. Делай сейчас. Мы устаем не от того, что делаем, а от того, что не сделали. Промедление только усиливает неуверенность и неудовольствие, а дело так и остается не сделанным. Проблема в том, что многие из нас лишь мечтают об идеале, а в результате ничего не делают.
2: Третье. Учитесь, когда нужно говорить «да», а когда «нет». Это зависит от того, что вы считаете важным. Умело расходовать время – так же важно, как и расходовать рационально деньги.
1: И четвертое. Берите иногда тайм-аут. Нет отдыха в музыке, но есть отдых в ее сочинении, говорил Джон Рескин. Боритесь с рутиной для того, чтобы делать то, что будет придавать жизни смысл.
2: Нам отмерено определенное количество времени. Богат ты или беден, талантлив или нет, у всех у нас в сутках 24 часа.
1: На самом деле время – это не дни и не часы, а это какой-то момент. Ваша жизнь состоит из таких моментов, в которые вы что-то совершаете.
2: Вчера уже прошло, а вы не уверены в дне завтрашнем. Поэтому сейчас – самая важная часть вашей жизни.
1: Потому что только в сей час вы можете быть уверены. А у нас заканчивается время эфира. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».
0: А мы прощаемся с вами. Будем рады ответить на каждое письмо. Наш адрес 420-111, город Казань, АЯ 555. 420-111, город Казань, АЯ 555. И до новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».
2: Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 25. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них: золото и серебро и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червленную, и весон, и козью шерсть, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперсника. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. Сделайте ковчег из дерева ситим. Длина ему 2 локтя с половиной, и ширина ему 1.5 локтя, и высота ему 1.5 локтя. И обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец, и вылей для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его: 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева ситим 6 и обложи их золотом, и вложи 6 в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть 6 и не должны отниматься от него. И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее 2 локтя с половиной, а ширина ее 1.5 локтя. И сделай из золота 2 херувимов. Чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай 1 херувима с 1 края, а 2 херувима с 2 края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу, крышки будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди 2 херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым. И сделай стол из дерева ситим, длиною 2 локтя, шириною 1 локоть и вышиною 1.5 локтя. И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец. И сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг. И сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках должны быть кольца, чтобы влагать шесты для ношения на них стола. А шесты сделай из дерева ситим и обложи их золотом, и будут носить на них сей стол. Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. Из золота чистого сделай их. И полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно. И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. Шесть ветвей должны выходить из боков его. Три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви, и три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У шести ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под двумя ветвями его, и яблоко под другими двумя ветвями, и яблоко под третьими двумя ветвями его. Яблоки и ветви их из него должны выходить. Он весь должен быть чеканный, цельный, из чистого золота. И сделай к нему семь лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми сими принадлежностями. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. Глава 26. Скинию же сделай из 10 покрывал крученого виссона, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работой. Длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя, мера одна всем покрывалам. 5 покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие 5 покрывал соединены одно с другим. Сделай петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины. Так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины. 50 петель сделай у одного покрывала, и 50 петель на краю покрывала, которое соединяется с другим. Петли должны соответствовать одна другой. И сделай 50 крючков золотых, и крючками соедини покрывало одно с другим, и будет скиния одно целое. И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких. Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалам одна мера. И соедини 5 покрывал особо, и 6 покрывал особо. 6 покрывало сделай двойное с передней стороны скинии. Сделай 50 петель на краю крайнего покрывала для соединения его с другим. И 50 петель на краю другого покрывала для соединения с ним. Сделай 50 крючков медных, и вложи крючки в петли, и соедини покров, чтоб он составлял одно. А излишек остающихся от покрывал скинии, половина излишнего покрывала пусть будет свешена на задней стороне скинии. А излишек от длины покрывал скинии на локоть с одной и на другой стороны пусть будет свешен по бокам скинии, с той и другой стороны для покрытия ее. И сделай крышку для покрова из кож бараньих красных и еще покров верхний из кож синих. И сделай брусья для скинии из дерева ситим, чтобы они стояли. Длиною в 10 локтей брус, и 1.5 локтя каждому брусу ширина. У каждого бруса по 2 шипа, один против другого. Так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии, 20 брусьев для полуденной стороны к югу. И под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий. 2 подножия под один брус для 2 шипов его, и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его, и 20 брусьев для другой стороны скинии к северу, и для них 40 подножий серебряных, 2 подножия под один брус и 2 подножия под другой брус. Для задней же стороны скинии к западу сделай 6 брусьев. И 2 бруса сделай для углов скинии на заднюю сторону. Они должны быть соединены внизу и соединены вверху к 1 кольцу. Так должно быть с ними обоими. Для обоих углов пусть они будут. И так будет 8 брусьев. И для них серебряных подножий 16. 2 подножия под 1 брус. И 2 подножия под другой брус. И сделай 6 из дерева ситим, 5 для брусьев одной стороны скинии и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии и 5 шестов для брусьев задней стороны сзади скинии к западу. А внутренний 6 будет проходить посередине брусьев от 1 конца до другого. Брусья же обложи золотом, и кольца для вкладывания 6 сделай из золота, и 6 обложи золотом. И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе. И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и крученого весона. Искусною работою должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на 4 столбах из ситим, обложенных золотом, золотыми крючками на 4 подножиях серебряных. И повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения. И будет завеса отделять вам святилище от святого святых. И положи крышку на ковчег откровения во святом святых. И поставь стол вне завесы и светильник против стола на стороне скинии к югу. Стол же поставь на северной стороне и сделай завесу для входа в скинию из голубой, из пурпуровой и червленой шерсти и из крученого весона узорчатой работы, и сделай для завесы 5 столбов из ситим и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них 5 подножий медных. Глава 27. И сделай жертвенник из дерева ситим длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, так, чтобы он был 4-угольный и вышиною 3 локтей. И сделай роги на 4 углах его, так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы, все принадлежности сделай из меди. Сделай к нему решетку, рот сетки из меди, и сделай на сетке на 4 углах ее 4 кольца медных. и положи ее по окраине жертвенника внизу, так, чтобы сетка была до половины жертвенника. И сделай шесты для жертвенника, шесты из дерева сетим, и обложи их медью. И вкладывай шесты его в кольца, так, чтобы шесты были по обоим бокам жертвенника, когда нести его. Сделай его пустой внутри, дощатый. Как показано тебе на горе, так пусть сделаю. Сделай двор скинии. С полуденной стороны к югу завесы для двора должны быть из крученого весона длиною во 100 локтей по одной стороне. Столбов для них 20, и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. Также и вдоль по северной стороне завесы 100 локтей длиною, столбов для них 20, и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. В ширину же двора с западной стороны завесы 50 локтей, столбов для них 10, и подножий к ним 10. И в ширину двора с передней стороны к востоку завесы 50 локтей, к одной стороне завесы 15 локтей, столбов для них 3, и подножий для них 3. И к другой стороне завесы 15 локтей, столбов для них 3, и подножий для них 3. А для ворот двора завесов 20 локтей из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона узорчатой работы, столбов для нее 4, и подножий к ним 4. Все столбы вокруг двора должны быть соединены связями из серебра. Крючки у них из серебра, а подножие к ним из меди. Длина двора 100 локтей, а ширина по всему протяжению 50. Высота 5 локтей. Завесы из крученого весона, а подножие у столбов из меди. Все принадлежности скинии для всякого употребления в ней, и все колья ее, и все колья двора из меди. И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. В скинии собрания вне завесы, которая пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. Глава 28. И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона и Надава, Авиуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые должны они сделать. Наперсник, эфод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой и червленой шерсти и весона, и сделают эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного весона искусною работой. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан. И пояс эфода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы, из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из крученного весона. И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых, шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне, по порядку рождения их. Через резчика на камне, который вырезывает печати, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых и вставь их в золотые гнезда. И положи два камня сии на нарамники эфода. Это камни на память сынам Израилевым. И будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти. И сделай гнезда из золота, и две цепочки из чистого золота витыми сделай их работою плетеною, и прикрепи витые цепочки гнездам. Сделай наперсник судный искусною работою, сделай его такой же работою, как эфод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною. И вставь в него оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд, второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть по числу имен сынов Израилевых, 12 по числу имен их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. К наперснику сделай цепочки витые, плетеную работою из чистого золота. И сделай к наперснику два кольца из золота, и прикрепи два кольца к двум концам наперсника. И вдень две плетенные цепочки из золота в оба кольца по концам наперсника. А два конца двух цепочек прикрепи к двум гнездам и прикрепи к нарамникам эфода с лицевой стороны его. Еще сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум другим концам наперсника на той стороне, которая лежит к эфоду внутрь. Также сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум нарамникам эфода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом эфода. И прикрепят наперсник кольцами его, кольцам эфода шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над поясом эфода и чтобы не спадал наперсник с эфода. И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. На наперсник судный возложи урим и тумим, и они будут у сердца Ааронова когда будет он входить во святилище пред лицо Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним. И сделай верхнюю ризу к эфоду всю голубого цвета. Среди нее должно быть отверстие для головы. У отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканная, подобно как у отверстия брони, чтобы не дралось. По подолу ее сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленного цвета вокруг по подолу ее. Позвонки золотые между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом. Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть. И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезают на печати, «Святыня Господня», и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним. И сделай хитон из весона, и кидар из весона, и сделай пояс узорчатой работы. Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и головные повязки сделай им для славы и благолепия. И облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы от чресл до голени. И да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Прежде чем продолжить изучение книги «Исход», давайте прочтем, что нам пишет наша юная слушательница из Воркуты. Здравствуйте, меня зовут Марина, мне 12 лет, я хожу в церковь. В воскресенье мне пришли в голову мысли, и они не давали мне покоя. И вот у меня есть вопросы, которые я хочу вам задать. Поэтому я решила вам написать. Вот один из этих вопросов. Смогли бы Адам и Ева попросить прощения у Бога? И если бы попросили, то что произошло бы? Мы бы жили в раю? Спрашивает Марина. Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Итак, смогли бы Адам и Ева попросить прощения у Бога? Да, конечно, каждый, в принципе, может попросить прощения у Бога, но, к сожалению, не все это делают. Этому препятствуют многие причины. Например, неверие или ожесточение, нежелание что-либо менять в своей жизни. Ведь после дарованного прощения Бог требует от людей чистой и святой жизни. Когда Иисус Христос исцелял людей от болезни, Он говорил: «Иди и впредь не греши». Но вернемся к Адаму и Еве. Давайте вспомним, как это все происходило. Для этого прочтем несколько выдержек из третьей главы книги «Бытие». Начнем с первого стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Как видите, Марина, сатана в образе змея затеял с Евой свою извечную игру в полуправду. «Не умрете, — сказал он, — но станете как боги». Самая опасная ложь — это полуправда, и Ева охотно включилась в эту игру. Ведь Бог не говорил, что нельзя прикасаться к дереву познания добра и зла. Он сказал, что нельзя есть плоды, и все. И когда Адам увидел, что Ева съела запретный плод и все еще жива, то у него, вероятно, возникло сомнение в истинности Божьих слов. И поныне самым большим грехом человека пред Богом остается грех неверия. Итак, что же случилось в раю? Адам согрешил, и в нем согрешило все еще не родившееся человечество. Он не попросил прощения у Бога, и поэтому его наказание пало на всех нас. Но слава Богу, что есть второй Адам, Иисус Христос, который пришел исправить вину первого Адама. Библия говорит: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Как видно из вашего письма, Марина, вам бы очень хотелось жить в раю. Вы сможете туда попасть, если примете Христа в свое сердце. А теперь мы продолжим изучение книги «Исход». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче, изучая библейское повествование о Скинии, мы узнали, что в святилище находились стол с хлебами предложения и светильник. Стол с хлебами предложения свидетельствовал, что, поклоняясь Богу, мы должны питаться духовной пищей от нашего Господа Иисуса Христа. Если вы ходите в церковь, чтобы провести время, например, просто послушать музыку, встретиться со знакомыми, поговорить о какой-нибудь насущной социальной проблеме или о том, как улучшить жизнь в вашем городе, то это не служение и не поклонение Богу. Это простая встреча людей. По-настоящему вы поклоняетесь Богу, когда вкушаете Его хлеб и принимаете духовную пищу от стола с хлебами-предложением. Чтобы поклоняться Богу, нужно поступать и жить во свете. Свет есть Христос, которого символизирует светильник в святилище. Если вам нужен естественный свет, то вы будете искать его вне скинии. А вот свет светильника вы найдете только в скинии. Светильник был сделан из одного слитка золота. Он был чеканный и искусно украшенный. Из центрального стебля его выходили 6 ветвей, по 3 с каждой стороны, так что в сумме получалось 7 ветвей. Каждая ветвь была с цветком и плодом. Наверху был раскрывшийся миндальный цветок, и именно сюда ставили лампады с маслом. Миндальные цветы казались сделанными из дерева, но на самом деле они были золотыми. Они напоминают нам о расцветшем аароновом жезле. Когда привилегии Аарона как священника подвергались сомнению, его миндальный жезл расцветал и тем самым подтверждал его право на священство. Миндальный жезл – обычная мертвая ветка, вдруг оживает.

и принял нашу человеческую природу. Он был искушаем во всем, в чем искушаемся мы, и все же он не совершил греха. Основа его священства является его божественность. Священник представлял человека перед Богом. И Христос, как Бог, который стал человеком, и как Бога человек, представляет людей перед Богом. Теперь на небесах есть тот, кто знает и понимает нас. Тот, кто может нам помочь. Воскресение, в котором открылось, что Он истинно Сын Божий, в то же время стало доказательством Его права на священство. Интересно, обратили вы внимание на то, что размеры светильника не приводятся? А почему? Да потому, что никакой линейкой нельзя измерить божество. Христа не измерить, как Сына Божье. Его нельзя понять. Он просто недоступен человеческому пониманию. И в то же время он полностью человек. Но его божественность и человечность не слиты воедино. Иисус плакал и скорбел на земле. Однако тот же самый Иисус повелел: «Встань, Лазарь!» Светильник давал свет в святилище, месте поклонения. В светильнике крепились горящие лампы, которые в то же время подчеркивали красоту светильника. Масло в лампах было символом Святого Духа. В 26 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна Христос так сказал о Духе Святом: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Когда мы изучаем Слово Божие, мы встречаемся с личностью Христа, и показывает нам Его Святой Дух точно так же, как лампы, источавшие свет в святилище, подчеркивали красоту светильника. Дух Святой показывает Иисуса Христа как Сына Божия, который пришел на землю ради нас и который теперь воссел на небесах и ходатайствует за нас. Теперь мы обратимся к 26 главе книги «Исход». Прочтем первый стих. «Скинию же сделай из 10 покрывал крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работою». Покрывало из виссона было очень красивым. Его делали искусные мастера. Прочтем теперь 7 стих. «И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких». Эти покрывала надо было сшить вместе. Читаем далее 8 стих. «Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалам одна мера». Длина одного покрывала 30 локтей. Оно полностью закрывало скинию сверху и по бокам. Покрывала соединялись друг с другом с помощью петель и крючков. Прочтем 14 стих. «И сделай покрышку для покрова из кож бараньих красных и еще покров верхний из кож синих». Третье покрывало было сделано из кож бараньих красных, а четвертое – из синих кож. Каждое покрывало имеет свое символическое значение. Первое сделано из крученного египетского виссона с вышитыми херувимами. Оно не касалось земли, и его красоту можно было видеть только изнутри скинии. Снаружи ее видеть было никак нельзя, ведь красоту Господа Иисуса Христа мир тоже видеть не может. Верующие должны поклоняться Ему и не только

вкушать его пищу, но также видеть его во всей его красоте. А увидеть его близко и в его красоте можно лишь приблизившись к нему, войдя в его покои. В 8 стихе 16 псалма Давид говорит: «Храни меня, как зеницу ока, тени крыл твоих укрой меня». А на вессоновом покрывале над скинией были вышиты крылья херувимов. Так и нам лучше всего прятаться под крыльями Христа, и мы должны поклоняться тому, который достоин нашего поклонения. Второе покрывало было сделано из козьей шерсти, и оно касалось земли. Это покрывало говорит о ценности Христа для грешников. Оно символизирует смерть Христа, смысл которой должен быть раскрыт всему миру. В 26 стихе 9 главы послания к евреям мы читаем: «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею». Христос явился в мир, и об этом надо сообщить всем. Вот о чем рассказывает покрывало из козьей шерсти. Третье покрывало было сделано из бараньих красных кож. Оно говорит о силе и могуществе Христа и его жертвы на кресте. Покрывало это символизирует внешнюю сторону его жертвы, в принесении которой он заменил нас. Четвертое покрывало было сделано из кож синих. После 40 лет в пустыне это покрывало пострадало от времени и непогоды, но оно всегда хорошо защищало то, что находилось внутри скинии. Покрывало это говорит о человеческом облике, в котором Христос открывался людям. Вессоновое покрывало показывало красоту Христа внутри скинии, а синее покрывало никакой красоты не показывало. Во 2 стихе 53 главы книги Исаии так говорится о Христе: «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его. И не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». В Иисусе Христе, в его человеческом внешнем облике нет красоты, которая привлекла бы нас к нему. Чтобы видеть его красоту, мы должны войти внутрь. Мир не видит в нем того, что видят в нем принимающие его. Далее Библия пишет про брусья и подножья для скинии. Я читаю стихи с 15 по 19. «И сделай брусья для скинии из дерева ситим, чтобы они стояли, длиною в 10 локтей брус, и 1,5 локтя каждому брусу ширина, у каждого бруса по 2 шипа, один против другого, так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии, 20 брусьев для полуденной стороны к югу, и под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий, 2 подножия под один брус для 2 шипов его, и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его». Брусья эти, как мы видим, были сделаны из дерева ситим, очень прочного и тяжелого, и, как и красное дерево, почти не подверженного гниению. Покрыты они были золотом. С каждой стороны скинии находилось по 20 брусьев и 10 с задней части. В брусьях были закреплены кольца, использовавшиеся для закрепления скинии шестами. Каждая деталь скинии говорит либо о личности Христа, либо о его служении. Каждое покрывало, каждая нить и каждый предмет обстановки открывает нам определенную грань Спасителя.
Как брусья скрепляли скинию, так и Святой Дух Бога скрепляет сегодня верующих. Верующие должны сохранять единство Духа в союзе мира, как написано в послании к Ефесянам. Каждое покрывало скинии имело свой собственный цвет и свое собственное значение. Был синий цвет – цвет неба, был алый цвет – цвет крови Христа, была смесь синего и алого цветов – пурпурный цвет, который говорит о царской власти. А сочетанием синего и алого цветов символизируется соприкосновение небес с землей или человечность Христа. Пурпурный цвет символизирует Христа как царя иудейского. Золото, которым были покрыты брусья шестые кольца, символизирует божественность Господа Иисуса Христа. Далее мы читаем о завесах. Вот 31 и 32 стихи. «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона. Искусную работою должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на четырех столбах из ситтим, обложенных золотом с золотыми крючками, на четырех подножьях серебряных». Завеса, повешенная на четырех столбах, символизировала человеческую природу Иисуса Христа. Столбы были сделаны из дерева ситим, покрытого золотом, и на них крепились серебряные подножия. Это образ Бога, который воцарился на земле, искупив ее от проклятия. На этих столбах не было капители, что отличало их от остальных столбов скинии. Они были просто отпилены. И в стихе 8, 53 главы книги Исаии говорится: «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Иисус Христос был отторгнут от земли живых. Он прожил здесь, на земле, всего 33 года. Что касается завесы, то она была сделана из крученого виссона и была единственным входом во святое святых. Она говорит о человеческой природе Христа. На кресте Христос предал Богу свой дух. Когда он умер, завеса в храме разорвалась пополам, что символизировало разрыв его духа с его телом. Когда завеса в храме разодралась пополам, то для людей открылся путь к Богу. Сегодня попасть к Богу можно только через Господа Иисуса Христа. В святое святых был только один вход, и к Богу только один путь. В 6 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна Иисус сам говорит: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Некоторые считают, что к Богу можно прийти, если быть честным и принадлежать к какой-нибудь церкви, то есть креститься там и регулярно ее посещать. Не верьте этому, в Слове Божьем вы не найдете такой мысли. Писание говорит, что к Богу можно прийти только через жертву Иисуса Христа. Завеса – это чудесный образ. Она показывает нам человечность Спасителя Господа Иисуса Христа. Друзья мои, нас спасает именно смерть Иисуса Христа. Его безупречная жизнь осуждает нас. Стоя перед завесой храма, я осужден. Я ясно вижу, что не способен прийти к Богу. В 50 и 51 стихах 27 главы Евангелия от Матфея говорится: «Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое,
сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись». Смерть Иисуса Христа открывает доступ к Богу, и разорванная завеса символизирует эту открывшуюся для людей возможность. Но была еще одна завеса, о ней мы читаем в 36 и в 37 стихах. «И сделай завесу для входа в скинию из голубой и пурпуровой и червленой шерсти, из крученного виссона узорчатой работы, и сделай для завесы 5 столбов из сетим и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них 5 подножий медных». Эта завеса вела в святилище, где находились золотой светильник, стол с хлебами предложения и жертвенник курения. Но, друзья мои, сейчас, в эпоху христианства, мы не можем поклоняться Богу по-старому. Мы должны приходить к Богу через Господа Иисуса Христа. И мы должны приходить к Нему в духе и истине. Повторим, что сказал Иисус в 6 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна. «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». А сейчас мы перейдем к изучению 27 главы книги «Исход». В этой главе мы узнаем о жертвеннике для всесожжения и о его принадлежностях, о том, как выглядел двор скинии, и даже о том, что представляло собой масло для светильника. Обратите внимание, по мере того, как мы, изучив устройство скинии, начинаем рассматривать ее двор, мы обнаруживаем, что предметы обстановки здесь уже делаются из меди. Мы видим медный жертвенник и медный умывальник, а внутри скинии предметы, как вы помните, должны были изготавливаться из золота. По мере приближения к Богу, все ярче предстает личность Христа, а по мере отдаления от Него все ярче видно то, что Он совершил. Давайте прочтем про медный жертвенник. Вот стихи с 1 по 3. «И сделай жертвенник из дерева сетим, длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, так, чтобы он был 4-угольный и вышиною 3 локтей». И сделай роги на 4 углах его так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы. Все принадлежности сделай из меди. Как видим, все предметы двора скини сделаны из меди, которая символизирует суд над грехом. С грехом необходимо покончить именно здесь, во дворе перед входом во святилище. А там, в святилище, все предметы обстановки сделаны из золота, которое символизирует единение с Богом и поклонение Богу. В святилище нет места греху, с которым должно быть покончено еще во дворе скинии. Итак, человек стоит перед входом в скинию. Как подойдет он к Богу? Прежде всего, человек должен найти ту жертву, которая умрет за него. Конечно, человек может и не идти к Богу. Но уж если он решил встретиться с Богом и остаться в живых, то за него обязательно должен кто-то умереть. Умереть на медном жертвеннике. Этот жертвенник называют жертвенником всесожжения. Именно здесь Бог решает судьбу грешника. Этот жертвенник свидетельствует о кресте Христа и о том, что именно Христос умер вместо человека. В следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствуем наших радиослушателей в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. В нашей передаче вы услышите много песен. Песня имеет удивительное свойство ободрять и поднимать дух. Михаил Васильевич Ломоносов в своем стихотворении пишет: «Хвалу Всевышнему Владыке стремится дух мой воспевать. Я буду петь в гремящем лике о нем, пока могу дышать. Блажен тот, кто себя вручает Всевышнему во всех делах и только в помощь призывает живущего на небесах. Господь пришельцев сохраняет и вдов приемлет и сирот. Он дерзкий грешный путь скончает, в Сионе будет в рот и рот. Хвали, душа моя, Господа, буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есмь». Псалом 145.

Мы продолжаем цикл передач о качествах святого Бога. Сегодня мы поговорим о верности и неизменяемости Бога. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Книга чисел, 23 глава. Сегодня мы живем в мире перемен и неуверенности. Сами мы тоже непостоянны. И как прекрасно быть с Богом, который не изменяется и всегда верен Слову Своему. Для чего мы вообще говорим и рассматриваем качество Бога? Для того, чтобы копировать, преображаться в Его образ. Созерцание производит хвалу и славу, благодарение, усердное служение.

Апостол Павел пишет Коринфской церкви во втором послании 3 главе. «Мы все с открытым лицом, созерцая и отражая, как зеркало, славу Господню, преобразовываемся в тот же образ от славы к славе, так, как от Господа Духа». Созерцание ведет к превращению. Превращение ведет к отражению. Созерцать – это значит внимательно изучать, рассматривать в подробностях с восхищением. Это серьезное исследование. Созерцая Божью славу, Моисей, сам того не зная, превратился в ее отражение. Сияние, которое он увидел, стало его собственным сиянием. Мы призваны отражать славу Божью, как зеркала. Своего света у нас нет. Луна сама не светит, но луна прекрасна, отражая солнечный свет.

лицо луны, бугры и ямы, безжизненные камни, прах. Она без солнца, скажем прямо, была б незримой в небесах. Лишь солнце делает лучами ее сияющей звездой, когда она висит ночами над засыпающей землей. Мы вне Христа, луна немая, мы все красивы лишь Христом. Он есть для нас любовь святая, и наше солнце правды — Он».

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Мы говорим о качествах святого Бога. Сегодня наша тема «Бог верный и неизменный».

Верность и неизменность Бога учат нас очень многому. Быть верными в слове и деле, не быть двуличными, ненадежными, быть верным другом, братом, супругом, быть верным во всем Богу и людям. Скольким мы обязаны верности Богу? Благодаря Его верности сегодня мы можем быть полностью уверены, что Его путь — это истинный путь спасения. Благодаря Его верности мы знаем точно, что грехи наши прощены. Божья верность гарантирует обязательное исполнение всех Его обещаний. Все, что Бог обещал, исполняется изо дня в день, из века в век. Например, «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Книга Бытие, 8 глава. Исполнение этого обещания мы видим каждый день. И все, что еще не исполнилось, обязательно исполнится.

по милости Господа, мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Книга пророка Иеремии, 3 глава. Бог совершает в нас свой труд Духом Святым. Мы сами ничего не можем достичь, поэтому апостол Павел пишет в первом послании Фессалоникийцам, 5 главе. «Сам Бог мира пусть осветит вас полностью, и ваш дух, и душа, и тело пусть сохранится в целости, безукоризненно при пришествии нашего Господа Иисуса Христа. Верен тот, кто призывает вас, который и совершит это».

Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Над передачей работала Людмила Питкау. До свидания. Храни и благослови вас Бог. Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». Глава 19. Друг и отец. Весело было на лугу у Храцких. Вся семья собралась вместе. Мужчины косили траву, женщины рвали ее между низкорослыми деревьями и кустарниками. Дети прыгали и кувыркались по склону горы. Их радость и веселье были беспредельны. Но все как один побросали свои занятия, когда раздался радостный возглас Степана. «Брат Урсини!» На горе стоял провизор, протягивая руки навстречу Степану. «Какие вы все прилежные! Бог в помощь!» Приветствовал он всю семью Храцких. «Спасибо! Добро пожаловать! Милости просим!» Провизор просил их продолжать, не обращая на него внимания, свою работу. Он подождет Степана, но никто не согласился.
2: «Мы и без тебя тут справимся, Степан!» — сказал Храцкий. «Проведи господина Урсини к нам домой!»
1: Степан с благодарностью посмотрел на отца.
2: «Если вы мне уступаете, Степана, я вам буду очень благодарен за это!» — сказал провизор. «Но к чему идти нам в дом? Здесь так хорошо! Давай лучше сядем здесь!»
1: Они сели.
2: «Как я рад, брат, что ты пришел навестить нас!» — говорил Степан, отирая пот с лица. «Ты сдержал свое слово, ведь ты давно обещал зайти к нам». «Я благодарю Господа, давшего мне возможность быть у вас сегодня». «Ты ведь останешься у нас на ночь?» «Нет, Степан, это невозможно. Я зашел только взглянуть на вас. Мне еще нужно сегодня попасть в П».
1: «Жаль. Впрочем, это понятно», — поправился тотчас Степан.
2: «Когда подумаешь, что дело Божие, начатое там, так нуждается в твоей поддержке, жаль только, что ты не можешь, как в прошлый раз, провести с нами воскресенье». «Господь решил иначе, и мне остается только повиноваться ему», — с улыбкой ответил Урсини. «А как ты, Степан, поживаешь? Когда мы с тобой виделись в прошлый раз, ты упомянул в разговоре, что тебе пришлось пережить тяжелую внутреннюю борьбу. Господь помог тебе в ней, но в чем именно было дело, этого ты мне еще не рассказал».
1: Степан покраснел. «Да, один лишь Господь помог мне тогда», — сказал Степан и рассказал другу про все, касавшееся Петра, Марьюшки и лично его самого. «Мне очень жаль Петра, из-за меня он потерял Марьюшку. Но чем я могу ему тут помочь?»
2: «Ты тут не виноват, Степан. Такова, видно, воля Божия», — успокаивал его провизор. «У Бога много любви в запасе. Он может вложить в сердце Петра и любовь к другой девушке. Господь, несомненно, подкрепит и благословит его, потому что и он вышел победителем из искушения и не захотел похитить твое счастье».
1: «Ты так полагаешь?» – обрадованно спросил Степан. «Я буду просить этого у Господа. Петр ведь так одинок.
2: Господь может наполнить детьми и дом одинокого, если на это будет воля его. В данную минуту Петр уже не так одинок. У него дорогой гость. Барон Реймер приехал со мной навестить его».
1: «Чтобы увести его?»
2: «Нет, он хотел еще раз переговорить с ним».
1: «Как дивно, однако, водительство Божие! Какое счастье, что Петру предоставляется случай усовершенствовать свое образование! Я думаю, что он никогда не возьмет место на железной дороге. По окончании курса он, вероятнее всего, возвратится опять сюда, чтобы проповедовать здесь Евангелие».
2: «Я тоже так думаю. веришь, что Петр будет когда-нибудь работником в винограднике Господнем. Но мне нужно обсудить с тобою важный вопрос, Степан.
1: Со мной?
2: Да. Я знаю, что ты всем сердцем предан Господу. Но любишь ли ты его настолько, чтобы согласиться на время ради него покинуть все, даже Марьюшку? Желательно, чтобы и ты поучился, чтобы в будущем мог стать истинным проповедником. Но для этого тебе также нужно на время уехать и поступить в училище.
1: «Вы мне это предлагаете?» – удивленно воскликнул Степан.
2: «Это было всегда моей заветной мечтою, а последнее время я особенно часто мечтал об этом».
1: «Итак, ты соглашаешься идти учиться?»
2: «Хоть сегодня, брат Урсини».
1: «А разлука с Марьюшкой не страшит тебя?»
2: «Было бы плохо», – серьезно ответил Степан. «Если бы ради своих житейских дел и привязанностей мы забыли Господа и дело Его. Я уже говорил, что сам Господь дал мне Марьюшку. Я на нее смотрю, как на дар свыше. Если мы и расстанемся, она все же остается моей. Ведь и невеста Агнца принадлежит ему, хотя она теперь и разлучена со своим женихом. За Марьюшку я спокоен, но что будет со

0: отослать. По ним ты будешь непременно принят. Я хотел устроить тебе с Божьей помощью бесплатное обучение. Но Николай Каримский пожелал за тебя платить. Я со своей стороны позаботился о том, чтобы курс твой продолжался 4 года, так как немецкий язык ты уже знаешь. Так обстоит дело, Степан. Обсуди теперь все это со своими домашними. До сих пор ты был верным свидетелем Господним. Пусть Господь благословит твое учение и труд. Готовь себя для служения Господу. Не страшись вступать в борьбу с предрассудками наших соотечественников. Власти тьмы восстанут против тебя, но победа не за ними. Не ты уже живешь, но живет в тебе Христос. Степан опустился на колени. Друг его с молитвою возложил на него руки. В это же время Петр слушал печальный рассказ барона о своих родителях. Когда, наконец, рассказ подошел к концу, бледный барон вздохнул с облегчением. Он смотрел на Петра, горько оплакивавшего греховное прошлое своих родителей. Барон не стал удерживать эти слезы, да у него и не было ни слов, ни силы для утешения этой бедной души, проходившей долиной скорби. Наконец Петр перестал плакать. Взглянув на инженера, он кротко, но твердо сказал ему: «Я поеду, барон, с вами. Теперь я смогу увидеть моего отца. Я скажу ему, что я простил ему все и готов по сыновье любить его». «Петр!» — воскликнул барон. «Петр, сын мой, ты хочешь полюбить меня после того, что я тебе рассказал? Господин барон?» Петр в изумлении отшатнулся, глядя в лицо своего собеседника. «Ты не веришь этому, Петр? Верь мне, падший и несчастный человек, которого ты вправе презирать, это я. Это я был причиной твоего печального детства, причиной многих несправедливостей, постигших тебя. Не хочу, чтобы ты считал меня лучше, чем я есть, и видел во мне благодетеля. Знаю теперь твое мнение обо мне. Ты вправе меня так судить». «Не говорите так!» — умолял Петр барона. «Я не могу слышать это и не могу допустить, чтобы вы унижались предо мною. Но правда ли это? Действительно ли вы мой отец?» Барон прижал Петра к себе. «Иначе как бы я признался тебе во всем? Да, я твой отец. Но что говорит тебе твое сердце, Петр?»
1: «Что оно говорит?»
0: Петр посмотрел в лицо собеседника. «Любовь покрывает множество грехов. Вы тоже прощаете мои жестокие слова? Если бы я раньше знал это, я никогда не сказал бы их. Итак, ты действительно любишь меня и простил мне?»
1: «Да, барин».
0: «Барин? Как ты можешь теперь называть меня так?»
1: «Мне так легче называть вас. Мой язык пока отказывается называть вас иначе».
0: «Но ведь ты кровь от крови моей, сын мой, часть моего я».
1: «Если бы я назвал вас теперь иначе, то я в другой раз выдал бы нас пред людьми».
0: «Пусть люди знают. Даже нужно, чтобы они знали это. Сегодня же я объявлю всем, что ты мой сын».
1: «Ради Бога, не делайте этого!»
0: «Нет, я непременно так поступлю».
1: «Не делайте этого, прошу вас», — увещевал Петр барона. «На это вы моего согласия не получите. Ныне все люди вас здесь уважают. Потом же они могут переменить о вас свое мнение и будут относиться к вам невежливо. Народ груб. Я слишком люблю вас, чтобы допустить это».
0: «Что ж, я заслуживаю их грубость».
1: «Нет, не заслуживаете. Какое до этого дело миру? Довольно того, что это мне известно. Вы пали некогда под бременем искушения, но без Христа. И я, и всякий другой поступил бы так же. Но люди будут судить об этом иначе. С этим я не могу примириться. Я же уеду отсюда и Бог знает, когда снова возвращусь.

0: тащусь сюда? Человек смертен. К чему может привести ваша откровенность?» «Хорошо, Петр», — уступил наконец барон. «Я никому ничего не скажу. Но тогда в глазах твоих друзей я останусь почтенным благородным человеком».
1: «Этого я и хочу»,
0: — сияющим лицом ответил Петр. «Да, воистину верно слово Господне. Любовь покрывает множество грехов». Глава 20. До свидания. Пребывание провизора в Дубравке не прошло бесследно для жителей трех домов, расположенных вблизи мельницы.
1: «Работа у нас всегда была, есть и будет», —
0: сказал Храцкий после ухода Степана и провизора.
1: «А господин Урсини не так часто бывает у нас. Оставьте все, пойдем домой».
0: По пути Храцкие зашли на луг Блажку и известили их о приходе провизора. Блажка тоже тотчас согласился оставить работу.
1: «Всю работу не переделаешь и до самой смерти», — сказал он. «К чему лезть из кожи и торопиться, пропуская при этом нечто лучшее и душеполезное?»
0: Скоро комната Храцкого оказалась набита народом. Все хотели увидеть и послушать дорогого гостя. Пришел и Петр с инженером и матерью, Петран и Суска Петровички, работавшие на лугу с Блажку, также присоединились к остальным. Урсини говорил о том, что однажды все дети Божии из всех стран соберутся в отчий дом. «Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Исаия, 26 глава, со 2 по 4 стихи. «Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видели ее. Увидят и устыдятся ненавидящий народ Твой. Огонь пожрет врагов Твоих, Господи. Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас». Исаия, 26 глава, с 11 по 12 стихи. На основании прочитанного Урсини объяснил разницу, существующую между душами, принадлежащими к народу Божьему, и душами, не принадлежащими ему. Далее он отметил, как различны пути и цели этих двух категорий людей. Верующий человек пребывает в мире и покое среди любых скорбей. Только праведному народу открыт доступ в небесный Иерусалим. Урсини просил верующих неустанно молиться, изучать Слово Божие, соблюдать путь правды и любви. Надо вести такую жизнь, чтобы, когда придет Господь, оказаться в числе избранных, признанных верными самим Господом.
1: «Все, что посылает Господь детям своим, — продолжал Урсини, — к лучшему, как если бы им пришлось идти через пустыню и глубокие воды. Этот путь сквозь скорби и испытания ведет в обетованную землю. Тех присутствующих, которые еще не сделали этот решительный шаг, прошу сделать его еще сегодня, чтобы навсегда примкнуть к народу Божию и идти под знаменем креста в небесный Ханаан. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». Исаия, 35 глава, 10 стих. После проповеди все склонились для молитвы. После нее Степан сообщил всем свои новые планы, сказав, что Господь исполнил желание его сердца, дав ему возможность отдать себя служению в винограднике Господнем. Эта весть была встречена всеобщим удивлением. О намерении инженера относительно Петра было уже некоторым известно. Узнав это, мать Степана не могла побороть в себе чувство зависти, Ей казалось, что не Петру, а ее сыну следовало бы поступить в училище. Поэтому она с особенным удовольствием выслушала сообщение Степана. «Мы тебе не будем препятствовать, Степанку!» – сказала она, когда Степан смиренно попросил родительского согласия и благословения на свой новый путь. Отец в знак согласия молча подал ему руку. Все радовались удаче Петра и Степана.
0: «Но как же мы будем жить без тебя, Степанко? Кто будет нам указывать путь истины?» – слышались голоса.
2: «До осени вы еще многому успеете у него научиться», – сказал Блажко. «Пути Божии всегда направлены к нашему благу».
1: Одна Марьюшка не сказала ни слова. Вечером молодые люди пошли к мельнице. «Я знаю, Степан, что Бог тебя одарил богато», – начала Марьюшка дрожащим голосом. «Я так благодарна Господу, что Он зовет тебя в свой виноградник. Мир так велик и так мало знаком с истиной Божией. Мы будем просить Господа, чтобы Он до избытка исполнил тебя Духом Своим». Степан был несказанно рад услышать это. В Марьюшке он по-прежнему имел верного друга. Перед уходом Степана на военную службу Марьюшка также ободрила его добрым словом. Сейчас он даже не спрашивал ее, согласна ли она ждать его возвращения. Она со своей стороны также не спросила его. Благодаря своей любви они полностью доверяли друг другу. «Если когда-нибудь тревога обо мне закрадется в твое сердце, Марьюшка», — говорил ей Степан, «думай о том, что Иисус Христос уже давно жаждет ввести в свой брачный чертог свою невесту, но сбудется это лишь тогда, когда им будет найдена последняя заблудшая овца. Поэтому каждый должен всячески помогать ему в этом деле и искать потерянных и рассеянных в пустыне овец». После собрания все присутствующие обступили инженера и Петра. Урсини тем же временем собрал вокруг себя детей, раздавая им картинки. Марьюшке он посоветовал заняться детьми и учить их по воскресеньям духовным песням и стихам, знакомить с рассказами Священного Писания. Дети обещали ему прилежно учить заданное.
0: «Это хорошее дело!» – одобрительно качая головой, заметил Храцкий. «По крайней мере, дети не вырастут такими невеждами, как мы. Когда мы были детьми, мы понятия не имели о существовании двух путей – широкого и узкого. Марьюшка – мастерица петь и рассказывать. Она отлично справится с этим делом».
1: «А я пришлю Марьюшке красивые картинки», – добавил инженер. «И она может раздавать их прилежным ученикам». Дети были в восторге. Храцкий пригласил гостей к себе на обед. После обеда Урсини разучила со всеми новый гимн.
0: «Теперь вы и одни сможете петь его», – сказал он, прощаясь со всеми.
1: Присутствующие проводили его до мельницы и на лесной опушке остановились. Позже, проходя мимо этого места, все вспоминали этот день. Им живо рисовалась врезавшаяся в память картина. Урсини стоял на скале, освещенный солнцем, и, казалось, вот-вот на его голову будет возложен венец, о котором говорил он сегодня. Скрестив руки на груди, он смотрел на окружавшие их величественные горы, чудные долины. Все провожавшие дружно запели только что разученную ими духовную песню, в которой говорилось, что для детей Божиих нет разлуки, что даже уходя из этого мира, они могут сказать своим близким «до свидания». Песня замолкла. Урсини еще раз на прощание пожал каждому руку. Долго смотрели и махали ему вслед провожавшие, пока тот совсем не исчез из вида.
0: «До свидания!» – громко закричал Петр. «До свидания!» – подхватила и многократно повторила раскатистое эхо.
1: Поздней осенью, когда желтые листья, словно ковер, устлали землю,
0: Изба Крачинских была достроена. Несколько лет назад старушка Крачинская не поверила бы, что остаток своей жизни она проведет в таком хорошеньком домике. Но на этой земле не бывает полного счастья. Часто Крачинская с грустью смотрела в тот угол, где стоял ткацкий станок. Ей было грустно без Петра. Она привыкла видеть его там за работой. Единственным ее утешением были письма Петра, любящие и полные детской преданности. При чтении их у старушки часто навертывались на глаза слезы, потому что она от всей души радовалась, что Петр обрел своего отца. Осиротевшая старушка стала ближе к Богу. Петр в своих письмах наставлял ее. Характер Крачинской менялся день ото дня. Из первой деревенской сплетницы, любившей ссоры и споры, она стала кроткой, серьезной женщиной. Она охотно ходила к Храдским, где продолжались собрания и после отъезда Степана. Храдский или Блажко читали теперь Слово Божие. Они неустанно искали истину, и Бог открывался им все больше и больше. Сила их заключалась в том, что понятое имя в Слове Божьем они немедленно осуществляли в своей жизни. Благодаря этому они жили в мире и согласии. Некоторые из посторонних уважали их, другие презирали. Было решено, что к зиме Петран с женой переселятся к старушке Крачинской. Пришел день, когда жена Петрана пришла к познанию истины. Она решила оставить родительский дом и поселиться с мужем отдельно у Крачинской. Она также теперь охотно посещала собрания в Дубравке. Хотя пастор М. и продолжал с кафедры громить мечтателей и их лжеучение, он этим ничего не достиг. Многие из его прихожан, прежде посещавшие и церковь, и собрания Храдских, вскоре совсем отстали от церкви. Они стали ходить только на собрания к Храдским, где говорилось о Христе и читалось Слово Божие.
2: «Если уж слышать ругань, так я лучше пойду в трактир. Там можно, по крайней мере, ответить на обвинения», — говорил весельчак Дубравский. «В церкви отвечать нельзя. Там нужно молча сидеть и слушать те небылицы, которые возводят на нас».
0: Вскоре церковь стали посещать только исключительно для совершения крестин, похорон или исполнения других каких-либо обрядов. У Храдских все шло своим чередом. Писем Петра и Степана ждали и читали их с нетерпением. Все радовались, что обоим хорошо жилось на чужбине, но все-таки их тянуло домой на родину. Иногда у кого-нибудь из Храдских зарождалась мысль: что будет делать по возвращении на родину Степан? Что будет, если пастор отлучит всех от церкви?
2: «Пойдем ко Христу на небо!» – полагал конец подобным вопросам дедушка Храдский.
0: Марьюшка и Мишка усердно занимались детьми. Они знакомили их со священным писанием и успели их научить многим стихам и песням. Марьюшка нередко говорила окружающим: «Если мы будем жить так, как заповедал нам Иисус Христос, и будем вполне послушны Ему, Он возьмет на Себя все наши заботы. Помните, что всегда говорил Степан: станем жить так, чтобы вся наша жизнь была свидетельством для мира. Если люди не хотят принимать наших слов, пусть вся наша жизнь будет такова, чтобы после нашей смерти они вынуждены были признаться: да, действительно, с ними была истина». Вот так чудесно закончилась наша история. А сегодня будет новый золотой стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Послание к римлянам, 8 глава, 38 и 39 стихи. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Аминь.

0: Брат Виктор прочтет стихотворение «Спасение во Христе».
1: На солнце белый снег сверкает миллионом радужных огней. Под ним все сразу исчезает — скала, обрыв, межа полей. Жизнь наша — тот же путь неровный, опасных бездн греха он полн. И где найти покой духовный среди житейских зыбких волн? Есть чистота, белее снежной, и ею можно грех омыть. Христос своей любовью нежной всесилен грех наш искупить. О грешник, в нищете духовной на зов Христа скорей иди, и веры в силу Божью полный ему молитву вознеси. Омой меня твоею кровью, святым иссопом окропи, спаси меня своей любовью, грехи мои покрой, прости. И примет Бог твое моление. Господь нам это обещал, душе покой и обновление в крови Христа Господь нам дал.

Он есть камень, пренебреженный вами зыждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния апостолов 4:11-12. «Тот камень, который пренебрегли строители, стал основой строений. И ни в каком учении, где нет основы с именем Христа, не может и быть спасения. Нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись. Иудеи отвергли Христа, распяв его руками беззаконных, и они остались без фундамента. Мусульмане признают Христа, но только как пророка, и потому они имеют строение на песке. И они остались без Сына Божия, ибо видят в нем только Сына Марии. Христос сказал: «Я есть дверь», и Он действительно является дверью, ибо, чтобы войти в Царство Небесное, есть только одна, единственная возможность, и это вход в Царство Неба через Иисуса Христа. Христос является дверью для всего мира. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог Отец предложил Христа для спасения всем живущим на земле. И Христос свидетельствует в 17 главе Евангелия Иоанна: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Иисус объяснял ученикам, говоря: «Я вместо себя пошлю Духа Утешителя, Духа Святого, и Он пришед обличит мир о грехе и правде и о суде». Бог предложил спасение для всех желающих по всей земле. И если открываются разные другие двери, то они не от Господа и не к спасению, а входящие другими дверями входят в погибель. Вожди, которые вставали и встают, являются вождями, которые ведут в заблуждение народ, и водимые ими погибнут. И по той причине, что человечество не приняло Христа, оно станет верить лжи. И примут спасителем терновник или зверя антихриста, который будет иметь успех в опустошении и умножении мерзости. А сам Христос дал жизнь Церкви, и в Его имени Церковь и поныне жива, и мы ее члены. И никакие орудия, сделанные против Церкви, не будут успешны. Сам ад подавится своей алчности и будет ввержен в озеро Огненное, а Церковь перейдет в вечность. Вспомните императора Диоклетиана. В 303 году он издал приказ об уничтожении всех христиан и Священного Писания. Его приказ настолько усердно исполнялся, что уже через один год считалось, что христианство уничтожено, и Диоклетиан воздвиг колонну с надписью: «Название христианин навсегда уничтожено». Но через 8 лет император Константин объявил себя христианином. Языческие изображения были сняты с щитов и знамен. Их заменило изображение Голгофского креста. И тогда, когда дьявол подготовит свою мощь к последнему времени, именно тогда Церковь достигнет желанного, она будет взята Христом в небесной обители. Нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. Церковь спаслась Христом. В конце XVIII века один французский философ пожаловался однажды, что его новую религию никто не хочет принять. Философу был дан мудрый и простой совет: «Идите в мир, исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, отдайте себя на распятие, вас погребут, и на третий день воскреснете. Если это сделаете, то вы достигнете цели». Но кто же это может? Кто же сам обнищал, чтобы других сделать богатыми? Кто же принял болезни, чтобы других сделать здоровыми?
Кто же принял смерть, чтобы другим дать жизнь? Кого и когда Отец Небесный воскрешал? Да, такого не было. Все искали себе славы, богатства. Восходили к известности по трупам людей. Заблуждаясь, водили других в заблуждение. Но Господь наш неповторим. И Его страдания также неповторимы, ибо на Нем лежит гнет грехов всех нас. И если Христос настолько велик, то и весь мир должен в Него уверовать и Его принять. Ведь именно мир возлюбил Бог Отец. Именно в мир пришел Сын Божий. Именно в мир Он послал и Духа Святого. Но для неверующих слово о кресте есть юродство, иными словами, безумие. А для тех, которые уверовали и приняли спасение, сила Божия. Слово о кресте и имя Христово – это то, что дает силу, благословение и спасение верным. Весь мир также им существует, движется и пользуется, хотя и неблагодарно, но все же благами Божьими. Но приобретший твердое основание во Христе Иисусе прилагает все возможное и невозможное, как говорит Павел, только чтобы сохранить свои жизни. Это спасительное основание. Когда христианин теряет по тем или иным причинам свои обычные дарования или способности, и тогда еще он старается чем-нибудь послужить благодарность Спасителю. Вот почему, потерявший голос, Вильям Оркут искал способ, чем бы он мог прославить Господа. Всю жизнь он проповедовал Христа распятого. Любовь к Господу научила его, что делать. Он стал писать гимны. Сколько теперь гимнов, которые мы поем на наших служениях, да и дома, которые вышли из-под его пера. Слепая поэтесса Фани Гроспай прожила долгую жизнь, 95 лет, и она свидетельствовала, что никогда не роптала на свою слепоту, потому что она имела свет христианского учения. Имя Христово давало силу и африканским сестрам, которые были посажены в башню за веру во Христа. Колониальное правительство Англии о них забыло и выпустили их только тогда, когда им было уже по 70-80 лет. Всю жизнь они провели в тюрьме, а ведь условия освобождения были простыми – только изменить вероисповедание. Но, сделав это, они потеряли бы и основание спасения. Сила их в узах обновлялась именем Христа. После уверования брата Терштегена родные перестали называть его по имени. Но зато сегодня весь мир склоняет свои головы при исполнении его гимна «Любовь Господню прославляю», который сегодня является государственным гимном. Только один взгляд на этот чудный камень, один взгляд на Христа, один зов имени Христа спасает. Величайший проповедник Спеджин, когда впервые услышал среди действительно возрожденных краткую проповедь старца со словами, которые обращены были к нему, молодой человек, только один взгляд на распятого, и вы спасетесь. После чего Спеджин и обратился к Иисусу.

дорогие братья и сестры, крепитесь, обновляйте силе именем Христа. Благодарите постоянно за то, мы с вами имеем самое славное учение и служение. Мы имеем лучшее имя, имя Христос. Это то имя, которое нам возвратило утерянную родину, небо. Это то имя, которое нас снова сроднило с Богом Творцом. Это то имя, через которое мы вновь можем Бога называть Отцом. Это то имя, через которое Бог умилостивился к человечеству. И если есть кто из слушателей, которые подобны блудному сыну и стоят в нерешительности, вдали от Бога, то и такому мы напоминаем, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. И для каждого радиослушателя в отдельности, и для себя лично мы повторяем слова вместе с апостолом Петром. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Цель наших передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в Нем. Об этом мы будем говорить очень подробно в наших последующих передачах. Сегодня мы начинаем новый цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Джон Пайпер служит пастором в Баптистской церкви Вифлеем, Миннеаполис, США. Он закончил Уитонский колледж и Фуллеровскую богословскую семинарию. «На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла». Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Писание учит, что всю свою жизнь мы должны посвятить прославлению Бога, вечно радуясь в Нем. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые вы не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге.

Наша первая тема – христианский гедонизм. Для многих людей этот термин кажется новым. Христианский гедонизм – это философия жизни, основанная на следующих пяти убеждениях. Первое. Желание быть счастливым основано на всеобщем человеческом опыте, оно благое, а не греховное. Второе. Мы никогда не должны отвергать или противиться желанию быть счастливыми, словно бы это дурное побуждение. Вместо этого нам следует стремиться к усилению желания, подкрепляя его всем тем, что дает нам глубокое удовлетворение. Третье. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге. Четвертое. Счастье, которое мы обретаем в Боге, достигает своей кульминации, когда мы с любовью делимся им с другими людьми. Пятое. В той же мере, в какой мы стараемся отказаться от стремления к собственному счастью, мы теряем способность почитать Бога и любить людей. Или, если говорить в позитивном ключе, стремление к радости – необходимая часть нашего служения и нашей добродетели. Иными словами, основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. Какая невыразимая радость! Радость о Боге всемогущем. Потому как поклонение огромной силе, с которой Господь всемогущий уносит все твои заботы и печали, словно они ничто, это и есть абсолютная радость. Эллер соотносит все это с так называемой простой жизнью и говорит: «Движущая сила христианской простоты заключена не в наслаждении самой простотой. Все это, как и прочие земные блага, включено в слова Нагорной проповеди Христа. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие Матфея, 6 глава. Единственной движущей силой христианской простоты можно назвать наслаждение самим Богом, так давайте наслаждаться им. Евангельская весть делает нас счастливыми и покрывает наши нужды. Какое удовольствие и удовлетворение она приносит? Но правильно ли это? Да, я думаю, что правильно. Конечно же, в христианстве гедонизм понимается совсем в ином смысле. Он не возводит чувственные наслаждения в ранг божества. Однако он включает в себя наслаждение Богом и его дарами, удовольствие куда более глубокое, чем все остальное. Большинство из нас фактически невосприимчиво к основным оборотам знакомого языка. Так на каком же тогда языке мы можем донести до дремлющих без радости верующих слова из книги Второзакония? «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя». Книга Второзакония, 28 глава.

Пока я был в колледже, то имел смутное и распространенное убеждение, что если я делаю что-то хорошее и благое только из-за того, что это приносит мне счастье, то я поступаю безнравственно. Если бы я руководствовался желанием получить счастье или удовольствие в христианском служении или посещая церковь, то это, как я считал, было бы эгоистичным, прагматичным и корыстным. Это действительно стало моей проблемой, поскольку я не мог сформулировать какую-либо иную подходящую для меня побудительную причину. Я чувствовал огромное желание быть счастливым, но когда дело доходило до нравственного поступка, я убеждал себя, что свои побуждения лучше отставить в сторону. Самое большое разочарование я испытывал в богослужении и поклонении. Я руководствовался туманным принципом, суть которого состояла в том, что чем важнее была моя деятельность, тем меньше во мне должно было быть своей корысти. Это побуждало меня видеть в богослужении исключительно свои обязанности. Я присутствовал на богослужении по долгу, а не по сердцу. В течение каких-то недель я пришел к убеждению, что пытаться служить Богу по какой-либо иной причине, кроме той, чтобы обрести в нем наслаждение, это не библейская и даже самонадеянная практика. Не упускайте из виду эти слова «в нем», не в его благах, а «в нем», не в себе, а «в нем». Попробую описать по порядку те озарения, которые привели меня к христианскому гедонизму. В течение первой четверти своей учебы в семинарии я познакомился как с доводом в пользу христианского гедонизма, так и с его главным представителем, Блезом Паскалем. Он писал: «Все люди ищут счастье. Все, без исключения. Какие бы средства для достижения этого они ни использовали, все они стремятся к нему. То, что заставляет одних воевать за счастье, а других уклоняться от этого, это одно и то же желание, связанное с различными мировоззрениями. Поиском счастья мотивированы все наши поступки, не исключая даже тех, кто совершает самоубийство». Это утверждение настолько соответствовало моим собственным желаниям и всему тому, что я видел в других людях, что я без колебаний принял его и уже никогда не находил повода сомневаться в нем. Более всего меня поразило то, что Паскаль не делал никакого нравственного суждения в отношении выявленного им факта. По его мнению, поиск собственного счастья не греховен. Это некий элемент человеческой природы. Это закон человеческого сердца, точно так же, как притяжение – закон природы. Эта мысль имела для меня огромное значение. Она открыла дверь для следующего озарения. Новый Завет достаточно говорит о самоотречении. Однако библейское самоотречение не замыкается на себе самом. Нам предлагают отречься от самих себя и взять крест, чтобы следовать за Христом, и почти каждое описание того, что мы в конечном счете обретем, если сделаем это, содержит призыв возжелать. Если в каком-либо уме затаилось убеждение, что дурно желать себе добра и искренне надеяться на удовлетворение, я отвечу, что это убеждение вкралось туда из философии Канта и стоиков и не имеет ничего общего с христианской верой. Действительно, если мы рассмотрим откровенные обетования вознаграждения и поразительную суть вознаграждений, данных нам в Евангелии, станет ясно, что наш Господь называет наше желание слишком слабым, а не слишком сильным. Мы нерешительны и поэтому играем с алкоголем, сексом и амбициями, в то время как нам предлагается вечная радость. В этом мы подобны невежественному ребенку, продолжающему лепить в трущобах пирожки из грязи, потому что он не может представить себе поездку к морю, которую ему предлагают. Нам слишком трудно угодить. Это было написано черным по белому и полностью захватило.

заметила меня. Желать себе добра вовсе не дурно. На самом деле, главная проблема людей заключается в том, что им очень сложно угодить. Они не ищут удовольствия с той решительностью и пылкостью, с какой должны делать это. Поэтому они довольствуются аппетитным пирогом из грязи вместо безграничной радости. В своей жизни я никогда не слышал, чтобы какой-нибудь христианин, даже обладающий всеми достоинствами, Льюиса, говорил, что мы не только ищем своего счастья, как сказал Паскаль, но и должны искать его. Наша ошибка не в силе нашего желания счастья, а в его слабости. Паскаль говорит, в человеке когда-то было истинное счастье, от которого сейчас остался лишь пустой знак, неясный след. Человек тщетно пытается наполнить этот знак тем, что его окружает, стремясь найти в отсутствующем ту помощь, которую он не получает в настоящем. Однако всего этого недостаточно, потому что бездонная пропасть может быть наполнена только безграничным и неизменным, то есть самим Богом. Вы слушаете радиостанцию «Голос Анд», передачу «Беседы по душам». Цель наших передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Наша первая тема по книге Джона Пайпера – «Жаждущие Бога. Христианский гедонизм». Оглядываясь сейчас назад, я понимаю это так отчетливо, что не знаю, как я мог когда-то упускать это из виду. Все предыдущие годы я пытался сдержать глубокое желание счастья, так, чтобы прославлять Бога, исходя из некого высшего, бескоростного побуждения. Но теперь во мне стало пробуждаться понимание, что такая настойчивая и несомненная жажда счастья не должна подавляться. Ее нужно было насытить Богом. Все менее и менее странным для меня стало казаться то, что наше поколение должно быть мотивировано исключительно счастьем, которое мы находим в Боге. Льюис пишет в своей книге «Размышления над псалмами». Девятая глава этой книги имеет такое скромное название «Слово о поклонении». Для меня оно воистину стало словом о поклонении, самым лучшим словом о сути поклонения, которое я когда-либо читал. Он пишет, что в самом начале его христианского пути камнем преткновения для него было требование прославлять Бога, которое то и дело встречается в псалмах. Он не видел в этом какого-либо смысла. Ему казалось, что Бог желает нашего поклонения точно так же, как тщеславная женщина комплиментов. Он развивает свою мысль, указывая на свою ошибку. Самый очевидный факт о поклонении, будь то Богу или кому-нибудь другому, каким-то странным образом ускользал от моего внимания. Я вкладывал в поклонение смысл, присущий комплименту, одобрению или чествованию. И никогда не замечал, что всякая радость, всякое наслаждение непроизвольно перетекает в хвалу. Хвала разносится по миру. Любовники превозносят своих любовниц, читатели своих любимых поэтов, любители прогулок сельскую местность, игроки – любимую игру. Моя самая главная ошибка в отношении поклонения Богу покоилась на нелепом, если говорить о высшей ценности, отказе себе в том, что доставляет удовольствие и что мы действительно не можем не делать. Отказе во всем том, что мы ценим. Думаю, нам доставляет наслаждение превозносить то, что нас радует, потому что хвала не просто выражает радость, но и дополняет, завершает ее. Это ее заранее условленное завершение. Это стало кульминацией проявившегося во мне гедонизма. Прославление Бога – высшее и вечное призвание человечества. Содержала в себе не отречение от всего того, что я желал, а скорее завершение этого. Мои ранние попытки добиться такого служения Богу, которое бы исключало всякий личный интерес,
доказали их внутреннюю противоречивость. Богослужение – это в первую очередь прославление. А прославляем мы только то, что доставляет нам радость. Не бывает грустного прославления или несчастливой хвалы. Тех, кто пытается прославлять что-то, не находя в этом никакого наслаждения, мы называем лицемерами. Тот факт, что хвала – это логическое завершение наслаждения, и что высшее предназначение человека до конца вкусить это наслаждение было, возможно, самым освобождающим открытием, какое я когда-либо делал. Затем я обратился к псалмам и обнаружил, что язык гедонизма пронизывает их буквально повсюду. Поиск наслаждения был не только допустим, но и прямо декларировался как заповедь. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего» – Псалом 36. Псалмопевец стремится к Богу. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому! Когда приду и явлюсь перед лице Божье» – Псалом 41. Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Псалом 62. Мотив жажды имеет свой аналог, доставляющий наслаждение, когда псалмопевец говорит, что люди насыщаются от тука дома твоего, и из потока сладостей твоих ты напояешь их. Псалом 35. Мне открылось, что Божья благость, представляющая собой настоящую основу для поклонения, это не то, к чему мы уважительно относимся на основании какого-либо равнодушного почтения. Нет, мы должны получать наслаждение от этой благости. «Вкусите и увидите, как благ Господь» – Псалом 33. «Как сладкие гортани мои слова твои, лучше меда устам моим». Псалом 118. Льюис говорит, что Бог в псалмах предстает перед нами как тот, кто удовлетворяет все. Его народ не стыдится возвеличивать его за огромную радость, которую он имеет в нем. Псалом 42. Он источник полной и безграничной радости. Полнота радости перед лицем твоим, блаженство в деснице твоей вовек. Псалом 15. Причина, по которой я пришел к такому убеждению, заключается в том, что я предстаю здесь не в качестве философа-гедониста, а как библейский богослов и пастор, который должен находиться в согласии с божественными заповедями, а Господь заповедал нам любить дела милосердия, а не просто их делать, благотворить с радушием, принять с радостью расхищение имения, находясь в страдании в узах, доброохотно давать, делать нашу радость радостью других, пасти Божье стадо охотно и с усердием, неусыпно печься о душах с радостью. Если вы будете долго размышлять об этих позитивных заповедях, нас ошеломит их нравственное применение. Жизнь в результате этого резко меняется, так как поиск истинной добродетели включает в себя поиск радости, потому что радость – это существенный компонент всякой истинной добродетели. И это очень сильно отличается от того, когда говорят «все то хорошо, что приносит нам счастье».

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, в эфире радиопередача «Луч надежды». Сегодня мы вновь говорим об истине Божьей. Тема нашего сегодняшнего размышления – «Истина Божия охраняет нас от разных лжеучений».

Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы вновь обращаемся к теме о истине Божьей. Сегодня с вами у нас пятая встреча. Сегодня мы рассматриваем тему «Истина Божия охраняет от ложных духовных влияний». Два места Священного Писания. Псалом 39 и Евангелие Иоанна, 8 глава. Первое место читаю. Псалом 39, 5 и 12 стихи. «Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою, и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно». Евангелие Иоанна, 8 глава, 32 стих. Это слова Христа. Он говорит: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Свободными от чего? Естественно, от ложных духовных влияний, от всех духовных, дьявольских, демонических зависимостей. Итак, первая мысль. Истина дает свободу от зависимости духовных заблуждений, навязанных человеку лживыми духами. Чтобы побеждать врага, как люди говорят, необходимо понять его сущность, его цели, его методы, его возможности, так как знать о нем необходимо от и до. Библия открывает нам суть дьявольских бесов и притязаний бесовских на душу человеческую. Стоит вопрос, каковы же религиозные принципы и учения о Боге, о человеке, о грехе, о смерти, о спасении, о сатане, о вечности и о самих бесах? Каковы эти принципы? Как рассматривает эти принципы Бог и как рассматривают духи эти же самые принципы? В Евангелии от Иоанна 3:16 знаменитый стих мы знаем: «Ибо так возлюбил Бог мир». То есть, Бог-творец ясен нам из этого Святого Писания. По Библии, это первая личность Божества, которая любит. Это личность. А духи говорят? Нет, это не личность. Бог – это безличная сила, это просто оно. Это оно. Это то, что подобно энергии, электричеству. Оно – это огромная мощь, но не способная любить, не способная чувствовать, не способная мыслить или творить. Так учат духи. А что говорит нам Слово Божие об Иисусе Христе, о второй личности? Слово Божие говорит нам в первой главе Евангелия Иоанна, мы читаем: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Значит, по Библии это личность, вторая личность Божества, Слово живого Бога, Спаситель мира, как в других местах мы читаем. А что говорят духи? А духи говорят: нет. Иисус – это просто человек, это мудрец. Когда Он был человеком, был смертным, как и все. Но когда Он умер, Он перешел на более высокий уровень существования, как и до Него многие люди были прежде, ставшие потом духами. Вот такой был Иисус. Это не Бог. Что говорит нам Писание о Духе Святом? Бог есть Дух, мы читаем в 4 главе Иоанна. Это слова Христа. Что Дух Святой – это третья личность Божества. Это блюститель Церкви, сегодня заботящийся о всех нас. А что говорят о нем духи? Духи говорят: нет. Таких, как этот дух, великое множество. Но не Бог, равно как и не Бог Иисус, равно как и не Бог сам Творец, которого вы называете Господом. Это просто дух, это просто обычное явление загробного мира. Это не личность, говорят духи. А что же мы читаем в Слове Божьем о сатане? В 4 главе Евангелия Матфея мы читаем, как сатана искушал Господа нашего, предлагал ему свои варианты, чтобы он признал его и поклонился ему.
Мы знаем, что это личность, которая была однажды низвержена в глубины преисподней силою Бога. Сатана и духи — это демоны тьмы, так мы знаем из Писания, которые поднялись против Господа Бога, стали противниками Его, но потерпели страшное поражение, были ввержены в бездну. Быв когда-то светлыми ангелами, они сделались ангелами тьмы, ангелами бездны, так учит нас Слово Божие. А что же духи говорят о сатане и о духах тьмы? Нет. Сатаны и дьявола, и демонов, злухов духов вообще не существует, учат они. И никогда не было, и нет и сейчас, и не будет в будущем, как нет ни рая, нет и ада. Так учат о сатане и о духах сами духи. А что же говорит нам о грехе Слово Божие? В первом послании Иоанна, в 5 главе, мы читаем, что всякая неправда, даже самая маленькая, есть грех. И что грех, по Писанию, это непослушание Богу и Его закону. А духи что говорят? Что они говорят о грехе? Нет, они говорят, нет. Греха в таком понимании, как вы понимаете, вообще не существует. Но это лишь простое недопонимание собственной божественности. Ни много, ни мало. А что же о смерти? Что говорит нам Писание о смерти? Евреям 9 главе мы читаем, человеком положено однажды умереть. А в первом послании к Коринфянам 15 главе вопрос стоит, смерть, где твое жало? Мы знаем, что по Писанию смерть – это дочь греха и внучка похоти. Это смерть, поражающая все живое на земле. Это смерть – страшное явление, как следствие грехопадения. Смерть, а потом ад или, может быть, рай. Для одних – вечная жизнь в аду, для других – вечная жизнь в раю. Вот что Библия говорит нам о смерти. Это как бы порог между живущими на земле по плоти и потом в духовном измерении. А что говорят духи о смерти? Смерть – это вторичная жизнь, они говорят. Это переход в более возвышенный духовный мир. Смерть – это что-то такое, что человек переживает. Как умерший становится духом после смерти, мы это знаем, потому что мы – это те, которые были раньше человеками на этой земле, а теперь стали духами и приходим на помощь к живым людям. Вот наше мнение и понимание о смерти, говорят духи. Интересно, не правда ли? Ну а о спасении, что говорят духи и что говорит Господь? Ефесянам мы читаем во 2 главе 8 стихом. Павел апостол говорит и утверждает, «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, это Божий дар». Спасение – это то, к чему стремится верующий человек всею душою. Чтобы совершать свое спасение, чтобы трудиться для Господа, чтобы обретать эту великую милость от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. О да, друзья мои, мы счастливы, что имеем спасение через жертву Господа нашего Иисуса Христа, через Его кровь, через Его смерть. А что говорят духи о спасении? Духи говорят, нет. Спасение – это осознание собственной божественности. Можете понимать эти выражения? Это сознание приходит к человеку через различные оккультные методы. Пожалуйста, пользуйтесь ими, говорят нам духи. Или точнее, тем, которые признают эти духи. А что же говорят духи, и также говорит Бог о самом человеке, нуждающемся в спасении? Что? Господь нам говорит в книге Бытие, 1 главе, 27 стихом. Мы читаем, «И сотворил Бог человека по образу Божию и по подобию Божию». Человек – это творение Божие, но согрешившее по причине дьявола. И по причине дьявола и греха он нуждается в спасении. А что духи говорят? Нет.
человек по своей природе абсолютно совершенен. И он, этот человек, не нуждается в спасении, потому что он сам единосущен Богу. Хотите вы такое понимание? Наверное, вы слушаете мою передачу и думаете, что это брат говорит? Откуда все это он взял? А я взял это из Библии, из жизненного опыта, и также из различных книг, которые пропагандируют духовный мир как самое лучшее, что может иметь человек. А между тем, Слово Божие нам говорит, блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым, и не уклоняется ко лжи. Господь говорит нам, чтобы мы были освобожденными от этих ложных духовных влияний, которые наступают на человека, которые извращают Святое Писание о Боге Отце, об Иисусе Христе, о Духе Святом, о сатане, о духах тьмы, о грехе, о смерти, о спасении, о самом человеке. Сегодня духовные влияния на человека очень сильны, и лишь только вера в Господа Иисуса Христа, Его святая любовь может противостать этим влияниям. Вот почему мы рассматриваем тему, что истина Божия охраняет нас от ложных духовных влияний. И вторая мысль. Истина Божия – крепкое основание против учений духов злобы поднебесной, против демонов, против дьявола. Но вы скажете, если демонические эти учения уже существуют, значит, они где-то, когда-то, кем-то были описаны? Да, это правда. Учения духов изложены через одержимых духами. Что это за люди? Кто они? Эти учения изложены через медиумов, так называемых посредниках, через контактеров, имеющих непосредственные связи с потусторонним миром. Это они писали то, от чего страдают люди. Известно, что многие контактеры, так называемые, или медиумы, когда-то сами носили имя христиан. Но теперь они носят имя христиан-отступникам, в нашем понимании. Они уже не христиане. Они, похулившие Духа Святого, стали слугами дьявола, одержимыми людьми. Этим людям уже нет прощения ни в сем веке, ни в будущем, как говорит нам Писание. Они – это те, которые принимали вид ангелов Христовых, существовали и раньше. Но они существуют и сейчас, претендуя на это высокое звание. Знаете, сколько в мире сегодня есть людей, которые называют себя апостолами? Немало. Без стыда и совести, называя свое имя, говорят, мы апостолы последнего времени. Читайте 2 послания Коринфянам, 11 главу, 13 стих. И хотя Слово Божие обличает таковых, однако многие следуют их разврату, и через них путь истинный в поношении. Читайте 2 Петра, 2 главу, 2 стих. Эти медиумы, посредники, лжепророки или контактеры, люди одержимые. Слушающие и воспринимающие ложные учения духов и записавшие эти учения в своих книгах. И эти медиумы известны, многие о них знают, где-то о них написаны, что-то мы сможем прочитать. Я бы сказал, не советовал бы я прочитать ничего из того, что написали эти злые люди, которые развращают народ Божий. Но мы все-таки должны знать и говорить своим близким, что читать и что нет. Мы должны предупреждать, когда на полках появляются книги и распродаются, мы должны знать, что покупать, а что нет. Вот, например, книга Рафма. Рафма – это дух, говорящий через некого медиума Найт. Есть такая книга «Путешествие в новый мир». Да не даст нам Господь путешествовать в этом мире. Другой медиум, или так называемый дух, Сив, это дух из бездны, который говорит через Джейн Робертс. Знакомое имя? Я знаю, что многим уже это имя знакомо. Ее муж, этой женщины Джейн Робертс, записал ее бред. В книге Сив говорит. Еще есть Лили,
что же дух, который говорит через Рут Монтгомери? Что это за дух? Это тоже дух от дьявола, который диктует человеку, и человек пишет. И имя этому медиуму Рут Монтгомери. Дьявол принимает вид ангела света. Мы читаем послание к Коринфянам во втором послании, 11 главе. Да, это правда. И вот этот следующий дух присвоил себе имя. Какое вы думаете? Имя Иисус. Надо же дойти до этого. Имя Иисус этому духу зла. Даже страшно говорить об этом. Но он, этот дух, говорит через Хелен Шукман, через книгу «Курс чудес», которая пользуется большим авторитетом у многих-многих неверующих людей. И читать эти учения, дорогие мои, оскорбительно для верующего человека, так как в них полное отрицание Слова Божия, абсолютная клевета на Бога, Христа, Духа Святого и Его Святую Церковь. Проверьте. Проверьте в своих библиотеках, нет ли этих книг у ваших детей, у ваших знакомых. Вы знаете, к чему могут привести подобные книги? Третья и последняя мысль. Оружие воинствования против этих духов злобы поднебесной, против бесовских учений, есть Слово живого Бога. Давайте мы прочтем об этом. Откройте вместе со мной и поразмышляйте. Когда мы закончим передачу, еще и еще вникните в слова, которые говорит апостол Павел Ефесянам 6 главе с 10 по 17 стихи. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла вашу истинную, облекитесь в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир, а наипаче всего возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом. Дорогие друзья, вот то, что советует нам апостол Павел. И это действительно авторитетно. Так поступали наши отцы, читая это слово, и воинствовали им. Так будем поступать и мы. Отцы учили нас, что Христос говорил, всегда отражая нападки дьявола, написано. Так мы читаем в Слове Божьем. Слово Его – великая истина. Отцы учили нас, что молитва и пост, отречение и исповедь – это тоже то, чем мы должны владеть. И что должны употреблять? И еще уверенность. Уверенность в победе Христа, чему учили нас отцы наши, в победе Христа над дьяволом, и чтобы у нас была чистая христианская жизнь и твердая вера. Петр апостол, как бы в унисон с апостолом Павлом, говорит в 5 главе своего первого послания, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою». Как оградить верующих людей от возможных влияний демонических сил? Задаем мы вопрос. Мы думаем об этом, когда смотрим на наших детей, своих близких, своих родных, и видя, что они уходят дальше и дальше от Господа. Как оградить верующих детей, Божьих, от возможных влияний? Надо встать под защиту Господа, как мы читаем в Псалме 39, в 5 и 12 стихах. «Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою, и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно».
Так говорит псалмопевец, так можем сказать и мы. И хорошо, если мы с верою говорим это. Итак, в семьях учить нужно людей истине Божией, в воскресной школе объяснять преимущество верующих людей и их защищенность от зла, в церкви проводить разборы Слова Божия и изъяснять Слово Божие, привлекать к этому опытных служителей. Нужно говорить истину, что она сильнее именно той силы, которой владеет сатана и его служители. Противостать дьяволу и духам в молитве за всех, кто подвергается натиску врага. Нужно избегать общений с опасными лжеучителями и не использовать их литературу никогда и все их пособия. Нужно отвратиться всем сердцем от этого страшного зла. Пусть Бог поможет нам. Мы будем познавать истину, и действительно, по словам Христа, истина сделает нас свободными. Слава за все Богу нашему, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В ефірі християнська радіопередача «Сім'я Каратаєвих».
1: І знову ми з вами в домі Каратаєвих. Тихий зимній вечір. Ірина, Павел і Хельмі бесідують. О ком і о чому? Ну, звісно ж, о дітях і о проблемах, зв'язаних з ними.
2: Ну, замучив мене вопросами. Що да почему? Що да почему? Я малышам про Давида читала, а Юрка прицепился, говорит: Давид, когда был маленьким, тоже из рогатки стрелял.
3: Из рогатки. Из прощей, а не из рогатки.
2: Ну вот, поди докажи ему.
4: А сегодня Петр что, взял на себя роль воспитателя?
2: Да, сегодня усыпляет Петр. Все старшие по очереди с ним возятся. У одной бы меня терпения не хватило.
4: Ну как они, приживаются у вас?
2: Привыкают понемногу. Ну, особенно много хлопот с Юрой. Но хлопоты эти, конечно, приятные.
3: Ну, это, наверное, для кого как. Вот мне кажется, что Петр не всегда бывает рад этим хлопотам.
2: Ну.
4: Да он ведь малышей с интерната уже знает.
3: Так вот он и говорит, что в интернате они совсем другими были.
4: Неужели лучше?
2: Да не то, что лучше. Петр говорит, что тише, боязливее, что ли. Вечно заплаканный, вечно обиженный. Только Юра задирай был.
4: А теперь?
3: Ну, Петр теперь себя чувствует, как он говорит, ходячим справочником. Говорит, что постоянно младшим нужно объяснять, рассказывать. Вот. Ну и в то же время на него это какое-то воздействие оказывает. Ему же постоянно нужно заниматься самоконтролем, чтобы послужить для них примером.
2: Да, знаешь, я заметила, вырвется сгоряча у него какое-то неподходящее слово и тут же оглядывается, чтобы малыши не подхватили.
4: Да, самоконтроль – это очень хорошо для Пети. И что не говорите, а малыши очень изменились за это время.
2: И особенно Юра. Действительно, он был задирой. Помните, как он не ладил с Васькой из соседнего подъезда?
3: С Васькой? А, это вот то, что... Рыжий этот мальчик.
2: Да, называл Васькой Рыжий.
3: Вася Рыжий.
2: Да. А вчера подхожу к дому и глазам своим не верю. Наш Юра мирно беседует. С кем бы вы думали?
3: Неужели с этим же Васькой?
2: Именно с ним, с Васей.
3: Интересно.
5: О, здравствуйте, тетя Хельм. Вы здесь?
4: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Давно уже не были у нас.
4: Вадим, куда ты так растешь?
5: Так вверх, куда же еще расти? Ну, а я разве не вырос?
4: И ты, конечно, но Вадим особенно. Вон уже и бородка пробивается.
5: Да.
4: Бежит, бежит время. Не заметишь, как и врачом станешь.
5: Ну, до этого еще далеко, тетя Хельм.
4: Ну, это по-вашему далеко. Хорошую ты себе выбрал специальность. Ведь ты не только станешь врачом, но верующим врачом.
2: А знаешь, Хельми, он ведь у нас взялся еще и английский язык изучать.
4: Надо же.
2: Хочет стать миссионером.
3: Ой, но все равно самое главное, Вадим, чтобы ты стал добрым христианином, а все остальное приложится.
2: Это так.
5: Да что вы это такие слова мне говорите, словно я дальнюю дорогу собираюсь. Я ведь еще в Африку не уезжаю. Во всяком случае... В ближайшее время.
2: Ну, теперь мы все в сборе. Не пора ли нам начинать свой тихий час? Хельми, дай тебе подушку.
4: Я, пожалуй, вот здесь, в этом кресле устроюсь, чтобы всех слышать вас и видеть.
2: Ну вот и хорошо. Дети, а вы занимаете места за столом?
3: Ну вот, кажется, все устроились. На прошлом тихом часе мы начали разбирать 11 главу Евангелия от Матфея. Ну вот, кто помнит, на чем мы остановились?
6: Мы остановились на том, как Иоанн Креститель, будучи в узах, прислал учеников к Иисусу.
7: Ну, а что было потом, когда ученики Иоанна ушли?
3: Иисус стал говорить об Иоанне с такой любовью, как не говорил, наверное, ни о ком другом. Ну, давайте-ка прочтем это место. Евангелие от Матфея, 11 глава, 7-10 стишки. «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о ком написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его».
2: Обратите внимание, дети, как возвышенно говорит Христос об Иоанне. И как таинственно. То он говорит о нем как о пророке, что не восставал больше, то вдруг сравнивает его с тростью, ветром колеблемую.
5: Мне кажется, что Иоанн не был колеблющимся тростником.
7: Он никого не боялся.
6: За что и поплатился. Вон как страшно Ирод отомстил ему.
7: Ну, а он правильно фарисеям ответил.
6: Вот я прочитаю сейчас. «Порождение Ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния».
5: Жаль, что Иоанна нет в наши дни. Есть кому то же самое сказать.
3: Да, это был особенный человек. И, конечно же, люди шли толпами в пустыню на берег Иордана, чтобы послушать и посмотреть этого человека. Ему чужды были и мягкие одежды, которые носили царедворцы, их изысканные манеры, их лживая речь. Он был велик и тем, что говорил царям правду, как истинный посланник Божий.
6: Поэтому Иисус назвал его больше, чем пророк.
4: Ну, не только поэтому. Все пророки Божии говорили царям правду и не боялись обличить их. Дело в том, что иудеи до сих пор верят, что перед пришествием Мессии вернется на землю пророк Илия, который когда-то был вознесен на небо в далекие древние времена. Он вернется будто бы на землю для того, чтобы провозгласить его пришествием.
3: Да-да, вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, говорит Господь через пророка Малахию. А Иисус называл этим предтечей Иоанна. Провозглашать пришествие Мессии

0: и своя отдельная комната, и питаюсь не насекомыми, а приятной и вкусно приготовленной пищей. В тюрьме никогда не был, не подвергался гонению. За что же мне такая честь?
1: Да, это действительно потрясающе. Ветхозаветные пророки и праведники были великие люди. Слова их пророчеств богодухновенны, жизнь их подвиг. Но они не видели распятия и потому не могли знать полного откровения любви Божьей. Своей искупительной кровью Христос как бы подвел красную черту и отделил Ветхий Завет от нового, людей, живущих в те времена, от нас.
2: Да, в Ветхом Завете знали святость Бога, могли объяснить справедливость Бога и Его праведный суд, но не могли знать любви Божией во всей ее полноте. Для этого нужен был Иисус Христос и Его крестная смерть.
1: Вот поэтому ты, я и любой, пусть даже самый скромный христианин, но живущий в наше время, знает о Боге больше величайших ветхозаветных пророков. И не в твоих заслугах, и не в моих добрых делах, а только в голгофской смерти Христа Бог открывается нам и всем людям во всей своей полноте. Вот почему в Царстве Небесном мы меньшие, больше любого из живущих до Христа.
3: Выходит, Иоанн Креститель показал людям Христа, то есть величие, в которое он сам вошел.
0: Вы знаете, я однажды читал о человеке, который каждый вечер зажигал уличные фонари, а сам был слеп. И свет, который он зажигал для других, он сам никогда не видел.
4: Сколько людей разочаровываются, когда к закату своего дня не видят результатов своей работы?
1: Богу и теперь нужны его указательные столбы, маяки, которые смогут указать другим людям правильный путь, даже если сами они здесь никогда не смогут достичь этой цели.
3: Какие мы счастливы, что живем во время Нового Завета.
4: Но на этом эпизоде 11 глава не кончается. Как вы понимаете место, где говорится, что «от дней Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищает его».
0: Ну, слово «восхищать» далее обозначает похищать, выхватывать, уводить силы.
3: Разве это совместимо с благой вестью, с Евангелием?
5: Так можно похитить.
3: И еще более неприемлемо ввести силою Царство Божие.
2: К осмысливанию слов Христа мы своим умом порой явно не добираем.
1: Ну, а почему же? Давайте порассуждаем на эту тему, и я уверен, Дух Святой откроет нам эту истину. Вадим, ну-ка прочти, пожалуйста, Евангелие от Луки, 16 главу, ну где-то с 16 стиха. Вот здесь.
0: Так, законы и пророки до Иоанна. «Сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него».
1: Знаете, а я думаю, и окружающим Иисуса в то время эти его слова, да и, наверное, многие другие сказанные им, остались тайной. Вот мне, например, кажется, что евангелист Лука хотел сказать, что никто в Царстве Божие не попадет неизбежно, ну, как бы плывя по течению времени. Ну, вот как говорят у нас на Руси об умерших. Царство ему небесное.
4: Да.
1: Многие научны так, что он... ну, может жить, как ему заблагорассудится, пить, курить, прелюбодействовать, а придет время умирать, отслужит по нему за упокоенный молебен в церкви, и он будет в раю. Это самое опасное заблуждение. Врата небесные открываются только тем, кто приложит большие усилия для достижения этой великой цели.
2: Да, и самое большое усилие – это победить себя самого. То есть отказаться от своего «я» ради Христа.
6: Я так вчера и поступил.
4: Юра!
1: Ой, а ты-то когда проснулся?
2: Как же мы не заметили, что ты здесь?
4: Ты почему проснулся, Юрочка? Мы громко разговаривали.
5: Ведь ты же спал, когда Петя уходил.
6: Вы мне столько задали вопросов, что я сразу вряд ли отвечу на все.
5: Ты мне отвечай, профессор.
6: Отвечаю, я не спал, размышлял.

0: закрытыми глазами.
1: Обманула Петю?
0: Нет, не обманула. Вот, перебили меня. Я и забыла, что хотела сказать.
2: Ну, иди сюда. Иди сюда ко мне. Успокоишься и вспомнишь. Вот так, посиди.
0: Вот только ты меня одна и понимаешь.
2: Ой, надо же.
0: Остальные все такие взрослые, прям беда.
3: Ну, Юрочка, успокойся, успокойся. Ну, давайте мы продолжим нашу беседу. Значит, мы пришли к выводу, что самое большое усилие для того, чтобы пройти в Царствие Божие, это победить самого себя. Помните, Сократ сказал «познай себя», Цицерон сказал «проверяй себя», а Христос как сказал «отвергни себя».
4: Один знаменитый богослов вот что сказал. «Некоторые люди не достигают неба, не сумевшие пройти короткого расстояния, которое между головой и сердцем».
3: Да.
2: А может быть, евангелист Матфей имел в виду и темницу Иоанна, и предвидел римские костры и русские тюрьмы? Все те гонения, которые выпадут на долю христиан всех времен, то насилие, которое будет терпеть Церковь Христа от рук яростных ее гонителей.
5: Теперь мне стало понятно, какими усилиями восхищается Царство Небесное. Совсем не просто отвергнуть свои плотские привычки, отвергнуть себя ради Христа.
0: Мам, я вспомнил.
2: Что?
0: Вчера мне так хотелось погонять мяч, так хотелось. Ну, как представил, каким я приду домой после этого.
4: Ой, хорошо, что представил.
5: А то опять бы пришлось тебя целый день отмывать и отстирывать.
4: И штаны твои штопать.
2: И как же ты поступил, Юра?
0: Никак. Отверг себя.
4: Ой, молодец.
0: Да, отдал мяч мальчишкам.
2: Надо.
4: И торчал у окна несколько часов, наблюдая, как наслаждаются мальчишки.
0: Нет, как я представил, что мне скажет Иисус, когда я домой опять в рваных штанах приду. Так слез с огна и занялся полезным делом. Были везде-везде протёрты.
2: Ты очень хорошо поступил, Юрочка. Очень. А теперь давай-ка пойдем спать.
0: А можно я еще немножечко поразмышляю? У тебя на коленях можно?
2: Ну ладно. Только, Юрочка, размышляй молча. И постарайся уснуть, хорошо?
3: А это не так-то легко сделать. И даже... У апостола Павла не всегда выходило. Помните, как он жалуется на себя в своем послании к римлянам? Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю.
6: И он же в послании к Коринфянам предлагает: «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем».
5: А как отличить скверну плоти от скверны духа?
3: Скверна плоти – это грех. Пьянство, ложь, ненависть, эгоизм, зависть. В общем, все наши плотские недостатки, с которыми бороться человеку ну просто бывает не под силу.
4: Миллионы людей подобны Александру Македонскому. Он же одержал столько блестящих побед на дорогом. Но себя победить так и не смог. Умер 32 года. От пьянства и разврата. Знаете, я недавно прочитал и изучил один белый стих. Сейчас попробую вам передать.
3: Слушайте.
4: Вот. Человек называет грех случайностью. Бог называет его мерзостью. Человек называет грех неосторожностью. Бог называет его слепотой. Человек называет грех недостатком. Бог называет его болезнью. Человек называет грех неудачей. Бог называет его ненавистью. Человек называет грех слабостью. Бог называет его беззаконием. Человек называет грех ошибкой. Бог называет его безумием.
6: Да, чтобы противостоять каждый день, каждый час и каждую минуту такому сильному и близкому нам неприятелю, как наша плоть, надо употреблять немало усилий.
2: Да.
6: И тем более, что ничто нечистое в Царство Божие не войдет.
7: Ну, а скверна духа?
3: А скверны духа — это посерьезнее и посложнее. Это скрытый грех под одеждой внешнего благочестия, стремление выглядеть лучше, чем мы внутри. Такое порабощение нашего духа любимым пороком рождает непрерывную ложь и постоянное лицемерие. Таковы были, например, фарисеи и книжники, которые заботились только о видимом внешнем благочестии. А как Христос их называет? Гробами, выкрашенными снаружи, а внутри суть мерзость.
2: Сохрани нас, Господь, от такой скверны.
5: Мне непонятно, за что Христос так строго укорял города, в которых бывал?
3: Понимаешь, Иисусу больно было смотреть на людей в этих городах. Они были настолько ослеплены своей повседневной суетой, что не увидели самого большого события в своей жизни. Кто к ним приходил? Они были так увлечены своими мелкими дрязгами, ссорами, что не услышали голоса Бога, говорящего к ним. И сердца их были настолько очерствевшими, что остались равнодушными к его благодеяниям.
4: Дай, пап, я прочитаю это место. Так. Это место в 11 главе. Тогда он начал укорять города, в которых наиболее явлена была сила его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида. Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе.
3: Здесь происходит нечто ужасное для израильского народа. Царство Небесное, провозглашенное в пустыне Иоанном Крестителем и затем самим Царем Небесным, было отвергнуто его избранным народом. Города Хоразин, Вифсаида и другие, которые видели дела его и остались безучастными, осуждены на страшную участь. Отверженный царь отворачивается от своего народа. И здесь происходит главное событие для всех народов на всей планете. Иисус Христос провозглашает спасение не только избранному народу, а всем людям. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
4: А потом как было?
5: Что случилось с этими городами впоследствии?
3: Ну, Тир славился в древние времена как крупный торговый город на берегу Средиземного моря. Его богатство пророк Иезекииль сравнивал с Едемом, садом Божьим. Но жажда еще большего богатства принесла с собой городу проклятие. Тир был центром работорговли, и его жителей постигло страшное наказание. Александр Великий осадил город, и могущественный Тир пал. Ну, другой город, Сидон. Это, наверное, самый знаменитый из финикийских городов. Его еще великий Гомер воспел. И израильский народ постоянно страдал от враждебных сидонян. В 351 году до Рождества Христова, во время восстания против азиатских держав, город был совершенно разрушен. И 40 тысяч жителей сожгли себя вместе с имуществом в своих домах, для того, чтобы не попасть в руки победителей. Ну, о Содоме вы, наверное, все знаете больше. Он в числе соседних городов за свое бесчестие был истреблен огнем, сошедшим с неба, и служит для всех нас предостерегающим примером. А теперь на месте этих городов безжизненное мертвое море.
6: А что касается городов Хоразин, Вифсаида и Капернаум, которые получили грозные пророчества от Господа, то их судьба тоже печальна. Я читала, что от Вифсаиды остались только развалины. Следы от Хоразина ищут в развалинах Керазии. А Капернаум, город в Галилее, исчез, и место его нахождения совсем неизвестно.
5: Мне не очень понятно, почему он до неба вознесшийся.
4: Неужели Верт не догадывался, почему? Ведь это был счастливейший город на земле. Это был город Христа, ведь он там жил. Но, увы, он не уразумел своего счастья и горько поплатился за это.
3: Да, и вместо того, чтобы стать самым прославленным городом на планете, местом паломничества миллионов верующих людей, он исчез с лица земли.
2: Действительно, низвергся до ада, до преисподней безвестности.
6: Ты права, Ирина, но подумайте, ведь эта ужасная участь постигла не только города, которые не приняли Иисуса, но и людей, которые видели Его, слушали Его и не поверили.
4: И такая же участь ждет тех, кто и теперь слышит Его благую весть спасения, но не принимает в свое сердце.
6: И еще, не дай Бог, смеется над ней.
2: Да.
3: А вы обратили внимание на слова Иисуса? Он дважды повторяет: «Но говорю вам».
5: Это означает, наверное, что через свое Евангелие Он говорит сегодня и нам.
3: И не только нам, но и всему миру.
2: Как это серьезно и ответственно слушать или читать Слово Божие.
6: Да, после этого человек должен задуматься и сделать окончательный для себя выбор. Отдать свою жизнь Иисусу или отвергнуть Его.
5: Вот уж правда говорится, что от счастья до несчастья один только шаг.
3: Да, Верочка, одного только шага человеку достаточно сделать Господу, чтобы Господь подошел сам к человеку.
4: Как это один шаг?
6: А вот послушай-ка один пример, и тебе сразу станет ясно, что это за шаг. Один юноша вел распутную жизнь. Деньги, взятые у родителей, он быстро прокутил и стал занимать в долг. Прошло время. Долги надо было отдавать. Где взять деньги? И он стал их утаивать на службе. Но вот пришел день ревизии, и им овладело отчаяние. Положение было безвыходным, и он решил покончить с собой. Дорога к железнодорожному полотну вела мимо молитвенного дома. Он машинально зашел и стал слушать. Проповедник читал из книги Иова. «Но вот я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. Делает ли что он на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли он на правой, не усматриваю». Тут вдруг проповедник прервал чтение и воскликнул: «Но, Иов, почему ты не посмотришь вверх?» И юноша вдруг понял, что эти слова обращены к нему. Он, как Иов, тоже не видел никакого выхода ни впереди, ни сзади, ни справа, ни слева. Он остался один, и он взглянул вверх, в небо, к Богу. И Господь ему помог.
3: Слава Богу.
5: Да. Действительно, только один шаг.
4: А как его прежние порочные увлечения?
6: Они потеряли для него всякую привлекательность.
4: Вот я недавно читал труды известного богослова Марцинковского. Мне особенно запомнилась одна фраза: «Человек погиб, поверив дьяволу. Человек спасен, поверив Христу».
3: Ну а к этому можно добавить только слова самого Христа: «Верующий в меня имеет жизнь вечную».

0: Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес указанный на

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswerte.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Мы продолжаем чтение проповедей Спёрджина о молитве из книги под названием «Стучите». Продолжим чтение. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Мы подошли теперь к рассмотрению вопроса, для чего он страдал. Обратите ваше внимание на этот вопль. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Чистейшая боль, ничем не разбавленное страдание вопиет здесь, но это страдание праведной, глубоко верующей души, ибо только такого рода человек мог бы так выразить себя в подобной ситуации. Давайте же извлечем отсюда полезные уроки. Этот вопль взят из книги. Не говорит ли о любви нашего Господа к Священному Писанию тот факт, что когда Он переживал свою наимучительнейшую скорбь, Он обратился именно к Писанию, чтобы найти там подходящие слова для выражения этой скорби? Слова эти представляют собой начало 22-го псалма. «О, если бы мы так любили Слово Божье, что были бы в состоянии не только петь по его нотам, но даже и плакать под его музыку!» Заметьте еще раз, что слова нашего Господа обращены к Богу. Праведники в своих страданиях поворачиваются к бьющей их руке. Вопль Спасителя не против Бога, но к Богу. «Боже мой, Боже мой!» Он делает двойную попытку приблизиться. Мы видим здесь его подлинное сыновство. Это ребенок, оказавшийся в темноте, плачет по своему отцу. «Боже мой, Боже мой!» И Библия, и молитва были одинаково дороги для Иисуса во время его наивысшего страдания, в час его наисильнейшей боли. Однако обратите внимание, это вопль веры, ибо хотя он вопрошает, для чего ты меня оставил, все же вначале он говорит, причем дважды, «Боже мой, Боже мой!» Присваивающий жест, попытка ухватиться за нечто в самом глубоком смысле свое, принадлежащее ему, видны в слове «мой». Но смиренная почтительность и исполненная покорности благоговение в слове «Боже». То есть «Боже мой, Боже мой, для меня ты всегда Бог, а я всего лишь жалкое создание, тварь. Я не спорю с тобой, твои права несомненны, ибо ты — Бог мой. Ты можешь делать все, что ты хочешь, и я полностью отдаюсь твоему всевластию. Я целую руку, которая бьет меня, и всем сердцем взываю к тебе. Боже мой, Боже мой! Когда вы на грани безумия от боли, думайте все же о Библии. Когда ваш разум в замешательстве, пусть он влечется к очистилищу. А когда сердце и плоть ваша сокрушены, все же живите верой и взывайте, не переставая «Боже мой, Боже мой!». Рассмотрим вопрос внимательнее. На первый взгляд он показался мне как бы исшедшим из уст того, кто чрезвычайно сильно потрясен, чей разум начинает терять равновесие, не из-за соприкосновения с чем-то абсурдным, но наоборот, из-за переизбытка слишком ясного разумения, приводящего таким образом к крайнему замешательству. «Для чего ты меня оставил?» Разве Иисус не знал этого? Разве Он не знал, для чего был оставлен? Нет, Он в высшей степени ясно и отчетливо знал это. И все же казалось, что Его человеческая природа, когда ее сокрушали, давили, умерщвляли, была не в состоянии понять причину столь великой скорби. Да, он должен был быть оставлен. Но могло ли существовать достаточное основание, удовлетворительная причина для столь тяжкого страдания? Чаша должна была быть горькой. Но для чего такое в высшей степени тошнотворное содержимое? Боюсь, как бы мне не сказать того, чего я не должен говорить. Я уже сказал это и думаю, что это правда. Муж скорбей был совершенно подавлен ужасом. В тот момент ограниченная душа человека Христа Иисуса вошла в грозное соприкосновение с безграничной справедливостью Божьей. Единственный посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос, созерцал святость Божью, поднявшуюся против греховности человека, в чье естество он облекся. В определенном неоспоримом смысле Бог был на его стороне и с ним. Но некоторое время, насколько он мог чувствовать это, Бог был против него и с неизбежностью удален от него. Неудивительно, что святая душа Христа должна была содрогнуться, ощутив на себе болезненное и мучительное прикосновение безграничной справедливости Божьей, даже если целью этого было всего лишь утверждение этой справедливости и прославление законодателя. Наш Господь мог сказать тогда: «Все воды Твои и волны Твои прошли надо мною», и поэтому Он пользуется языком слишком горячим от боли, чтобы его можно было подвергнуть анализу холодной рукой логической критики. Скорбь мало обращает внимание на законы грамматики. Даже самые святые, переживая сильнейшие страдания, хотя и не могут выразить себя иначе, чем в словах непорочности и истины, все же используют свой собственный язык. И только сострадающее ухо может полностью воспринять его. Я не вижу всего, что скрыто за этими словами Христа, но то, что я могу видеть, я не в состоянии выразить для вас словами. Мне думается, я вижу в этом возгласе Христа покорность и решимость. Господь не отступает назад. Его вопрос говорит о его движении вперед. Те, кто бросают свое дело, не задают больше никаких вопросов. Он не просит, чтобы богооставленность была прекращена раньше времени. Он только хотел бы заново понять ее смысл. Он не отступает. Он скорее заново предает себя Богу, взывая: «Боже мой, Боже мой!» и пытаясь еще раз увидеть основание и причину той боли, которую он исполнен решимости выдержать вплоть до самого конца. Он хотел бы заново слабо почувствовать мотив, который поддерживал его и который должен поддерживать его до конца. Вопль его звучит для меня как глубокая покорность и сильная решимость, взывающие к Богу. Вы не находите, что изумление нашего Господа, когда Он был соделан для нас жертвою за грех, заставило Его так возопить? Для такого святого и непорочного существа сделаться жертвой за грех означало ввергнуться в нечто изумляющее. На него был возложен грех, и с ним обращались как с виновным, хотя сам он никогда не имел греха. И теперь безграничный ужас бунта, поднятого против Пресвятого Бога, наполняет его святую душу. Неправда греха сокрушает его сердце, и он отшатывается от нее, взывая: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Для чего я должен нести страшные плоды деяний, которые мне так ненавистны?» Более того, не замечаете ли вы здесь беглый взгляд на его предвечный замысел и на его тайный источник радости? Слова «для чего» — это как бы серебряная подкладка темной тучи, и Господь наш вожделенно смотрел на нее. Он знал, что богооставленность была необходима для того, чтобы он мог спасти грешников. И в этом спасении он видел свое утешение. Его оставленность не была ненужной или не имеющей достойной цели. Цель эта сама по себе настолько дорога его сердцу, что он смиряется со всем причиняемым ему злом, даже если это его собственная смерть. Он смотрит на это для чего? И через это узкое окно на его погрузившуюся во мрак жизнь проливается свет неба. Боже мой, для чего ты меня оставил? Несомненно, Господь наш выделил это для чего, чтобы мы обратили свой взгляд сюда же. Он хотел, чтобы мы видели, для чего и зачем его страдания. Он хотел бы, чтобы мы заметили благодатный мотив, давший ему силы вынести их. Думайте, много думайте обо всем, что выстрадал наш Господь, но не забывайте и причину его страданий. Если вы не в состоянии всегда понимать, каким образом то или иное отдельное страдание содействовало великому окончанию всех его страстей в целом, все же веруйте, что в величественном «для чего» есть и его доля. Всю вашу жизнь усердно изучайте этот горький, но благословенный вопрос: «Для чего ты меня оставил?» Таким образом, Спаситель задает его не столько для себя, сколько для нас, и не столько из-за какого бы то ни было отчаяния в его сердце, сколько от надежды и предстоящей ему радости, которые были для него источниками утешения в пустыне скорби. Подумайте теперь, что в самом широком и неограниченном смысле Господь Бог никогда, воистину никогда не мог оставить своего самого послушного сына. В грандиозном замысле спасения он всегда был с ним. Его личное отношение к Господу Иисусу всегда должно было быть одним — безграничной любовью. Воистину, единородный сын никогда не был более дорог для своего отца, чем когда был послушен до смерти и смерти крестной. Но в данном случае мы должны смотреть на Бога как на судью всей земли. И мы должны смотреть на Господа Иисуса так же, как на выступающего в своем официальном качестве, как на поручителя завета и жертву за грехи. Великий судья всех не может улыбаться тому, кто стал заместителем виновных. Грех отвратителен для Бога, и если его собственный сын собирается понести этот грех для того, чтобы устранить его, то все же и в этом случае грех остается таким же отвратительным, и тот, кто несет его, не может пребывать в блаженном общении с Богом. Это была страшная необходимость для искупления, но по существу любовь великого отца к своему сыну никогда не прекращалась и даже не знала уменьшения. Поток ее должен был быть ограничен, но у своего истока она не могла уменьшиться. Поэтому не удивляйтесь вопросу: «Для чего ты меня оставил?» В-третьих, надеясь на водительство Духа Святого, я перехожу теперь к ответу, которому могу посвятить только те несколько минут, что мне осталось. Боже мой, для чего ты меня оставил? Каков же исход этих страданий? Какова была их причина? Наш Спаситель мог сам ответить на свой собственный вопрос. Если на какое-то мгновение его человеческая природа была в недоумении, то все же разум его скоро пришел к ясному пониманию, ибо он сказал: «Совершилось». И, как я уже говорил вам, он имел в виду дело, которое совершилось им в его полном страдании одиночестве. Я не могу принять никакого другого ответа, кроме одного. Он был на нашем месте. В самом Христе не было ничего, что могло бы вынудить его отца оставить его. Он был совершенен, и жизнь его была безупречной. Бог никогда ничего не делает без причины, и если в характере и личности Господа Иисуса не было причин Его богооставленности, то мы должны искать их где-нибудь в другом месте. Он понес грехи грешников, и поэтому с Ним должны были обращаться как с грешником, хотя им Он никогда не был. Абсолютно добровольно он страдал, как будто бы сам совершил беззакония, которые были возложены на него. Наши грехи и взятие им их на себя — вот ответ на вопрос «Для чего ты меня оставил?». В данном случае мы видим теперь, что послушание его было совершенным. Он пришел в мир, чтобы слушаться Отца, и довел свое послушание до его наивысшего предела. Дух послушания не мог зайти дальше, чем в случае, когда кто-то, чувствуя, что он оставлен Богом, все же влечется к нему с величественной и открыто выражаемой преданностью, продолжая демонстрировать перед надсмехающейся толпой свое упование на Бога, заставляющего его страдать. Это благородно — взывать «Боже мой», вопрошая «Для чего ты меня оставил?». Насколько дальше еще может зайти послушание? Я не вижу ничего, что могло бы превзойти этот пример. Солдат-часовой у ворот Помпеи, остававшийся на своем посту, когда на него обрушилась раскаленная лава, был не в большей степени привержен своей вере, чем тот, кто с верностью упования продолжает держаться за оставляющего его Бога. Для нашего Господа было целесообразно и необходимо подвергнуться именно этому особому страданию. Для него не было бы достаточно просто ощущать телесную боль или даже скорбеть духом как-то по-иному. Он должен был страдать именно этим особым образом. Он должен был почувствовать богооставленность, ибо она есть необходимое следствие греха. Для человека богооставленность — это наказание, естественно и неизбежно наступающее после разрыва его отношением с Богом. Жертва за грехи должна была познать на себе отделение и должна была склониться пред наказанием смертью. Богооставленность и смерть, через которые прошла великая жертва, показали бы всякой твари во вселенной, что Бог не может иметь никакого общения с грехом. Если даже святый Божий, праведник, ставший на месте неправедных, обнаружил, что Бог оставляет его, то какой же должна была быть участь действительного грешника? Грех всегда, в каждом случае, явным образом представляет собой разделяющий фактор, отдаляющий от Бога даже самого Христа, как того, кто несет на себе грех. Богооставленность была необходима и по другой причине. Невозможно было пострадать за грех без того, чтобы заместительная жертва не была оставлена Господом Богом. До тех пор, пока улыбка Божья покоится на человеке, закон не причиняет ему страданий. Одобрительный взгляд великого судьи не может пасть на того, кто считается занявшим местом виновного. Христос не только страдал от греха, но и за грех. Если Бог желает ободрять и поддерживать его, то тогда он не страдает за грех. Судья не подвергает наказанию за грех, если он явным образом поддерживает поражаемого. Страдание Христа за человеческие грехи не могло бы быть заместительным, если бы он продолжал осознанно наслаждаться полным солнечным светом присутствия Отчего. Чтобы стать жертвой вместо нас, он должен был возопить «Боже мой, для чего ты меня оставил?» И это было существенно. Возлюбленные, посмотрите, как в лице Христа Господь Бог удивительно защитил свой закон. Если бы для того, чтобы прославить свой закон, он сказал: «Вот эти многие нарушили мой закон, и потому они погибнут». Закон был бы ужасающим образом возвеличен. Но вместо этого он говорит: «Сей есть мой Сын Единородный, мое второе Я». Он берет на себя природу этих бунтарских созданий и согласен, чтобы я возложил на него бремя их беззаконий и покарал его самого за преступления этих многих, карой, которая должна была постичь их самих. И я так и сделаю. Когда Иисус склоняет голову под ударом закона, когда Он покорно соглашается с тем, что Его Отец должен отвратить от Него свой лик, тогда мириады миров приводятся в изумление совершенной святостью и суровой справедливостью законодателя. Существует, вероятно, бесчисленное количество миров во всем безграничном творении Божьем, и все они увидят в смерти любимого Сына Божия декларацию о Его решимости никогда не позволять легкомысленно относиться к греху. Если Его собственный Сын предстанет пред Ним, неся на себе чужие грехи, то Он отвратит от Него свое лицо так же, как от действительного виновного. В Боге безграничная любовь затмевает собой все, но она не затмевает Его абсолютную справедливость, так же, как и справедливость не дозволяет блекнуть Его любви. У Бога все Его совершенства совершенны, и в Иисусе Христе мы видим их отражение. Возлюбленные, это удивительная тема. О, если бы язык мой был достоин ее! Но кто может достичь высоты этого великого тезиса? Еще раз, спрашивая, для чего Иисус страдал от оставленности своим отцом, мы видим тот факт, что начальник нашего спасения был таким образом соделан совершенным через страдания. Каждая часть пути была пройдена нашим Господом лично. Предположим, возлюбленные, что Господь Иисус никогда не был оставлен Богом. Но тогда случись кому-то из Его учеников подвергнуться этому тяжкому испытанию, Господь Иисус не смог бы сострадать ему в нем. Ученик повернулся бы к своему пастырю и начальнику, говоря: «Знал ли ты, Господь мой, когда-либо эту тьму?» И Господь Иисус ответил бы: «Нет, это предел, до которого я никогда не доходил». Какую страшную пустоту почувствовал бы страждущий? Для слуги было бы воистину печальным переносить скорбь, которую никогда не знал его господин. Это была бы рана, для которой не нашлось бы мира, боль, для которого не было бы бальзама. Но теперь это не так. Во всякой скорби их он не оставлял их. Он, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. И сегодня это источник великой радости для нас, всегда, когда мы сокрушены. Под нами лежит глубина опыта нашего оставленного Богом Господа. Я закончу, когда скажу вам о трех вещах. Первое. Все мы веруем в Господа Иисуса Христа и в деле спасения полагаемся единственно на Него. Давайте же опираться на Него полностью. Давайте опираться на нашего Господа всем нашим бременем. Он вынесет полное бремя всех наших грехов и забот. Что касается моих грехов, то я больше не слышу их острых обвинений, когда слышу вопль Иисуса: «Для чего ты меня оставил?» Я знаю, что от руки мщения Божьего заслуживаю самую глубокую преисподнюю, но я не боюсь. Он никогда не оставит меня, потому что за меня Он оставил Своего Сына. Я не буду страдать за мои грехи, потому что Иисус полностью пострадал за них вместо меня и страдал до такой степени, что возопил: «Боже мой, Боже мой! Для чего ты меня оставил?» За этой медной стеной замещения грешник в безопасности. Эти неприступные скалы охраняют всех верующих, и они могут быть спокойны. В скале для меня есть расщелины, в которых я прячусь, и никакое зло не доберется до меня. У нас есть полное искупление, великая жертва, славный щит закона. Поэтому пребывайте же в мире, все уповающие на Иисуса. Далее, второе. Если когда-нибудь в вашей жизни вам доведется осознать, что Бог оставил вас, давайте же на примере нашего Господа научимся, как вести себя в этом случае. Если Бог вас оставил, не закрывайте Библию. Нет. Откройте ее, как это делал ваш Господь, и отыщите стихи, подходящие к вашему случаю. Если Бог вас оставил, или же вы так думаете, не прекращайте молиться. Нет. Молитесь, как это делал ваш Господь, и более ревностно, чем когда-либо. Если вы думаете, что Бог оставил вас, не теряйте вашу веру в Него, но, подобно вашему Господу, возопите «Боже мой» еще и еще раз. Последнее из трех замечаний следующее. Давайте ненавидеть грех, принесший столько страданий нашему возлюбленному Господу. Как отвратителен грех, распявший Господа Иисуса! Вы смеетесь над ним? Вы в состоянии пойти и целый вечер смотреть о нем спектакль? Вы перекатываете грех под вашим языком, как сладкий леденец, а потом приходите в церковь в утро Господнего дня и думаете, что поклоняетесь ему? Поклоняйтесь ему? Поклоняйтесь ему, пригревая грех в вашей груди? Поклоняйтесь Ему, любя и изнеживая грех в вашей жизни? О, господа, если бы у меня был любимый брат, которого убили, то что бы вы подумали обо мне, если бы я любовался ножом, обогренным его кровью? Если бы я подружился с убийцей и каждый день общался бы с тем, кто всадил кинжал в сердце моего брата? Воистину, меня следовало бы считать соучастником преступления. Грех погубил Христа. Вы подружитесь с ним? Грех пронзил сердце воплотившегося Бога. Вы сможете полюбить его? О, если бы нашлась такая бездна, глубокая, как несчастье Христовы, чтобы я смог сразу швырнуть этот кинжал греха в ее глубины, откуда ее никто никогда не смог бы больше достать. Прочь же, грех! Ты изгоняешься из сердца, в котором царит Иисус. Прочь, ибо ты распял моего Господа, исторгнув из него вопль: «Для чего ты меня оставил?» О, мои слушатели! Если бы вы действительно знали самих себя и знали бы любовь Христову, вы все до одного поклялись бы никогда больше не давать в себе прибежище греху. Пусть же это будет окончание моего сегодняшнего выступления, и тогда я буду полностью удовлетворен. Да благословит вас Господь! Пусть Христос, пострадавший за вас, благословит вас, и из тьмы его да воссияет ваш свет. Аминь.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве. До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! Даже самое длинное путешествие начинается не с первого шага, а с решения сделать этот шаг. Для героя нашего рассказа бегство от житейских забот и проблем стало нормой, делая его путешествие по жизненному пути долгим и трудным. Вместо того, чтобы встречать трудности лицом, он избегал их до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: Кто там?
1: Это я, Терри.
0: Минутку, Терри, подожди. Джек, лежать. Лежать. Сейчас, секунду, я открою, Терри.
2: Давай, заходи, заходи быстренько.
0: Джек, место!
3: Да, да убери пушку, это же я.
0: Да мало ли что.
3: Эта собака не кинется?
0: Без команды не кинется, не переживай. Джек, сидеть! Сидеть!
3: Ну и ну, ты чего так забаррикадировался?
0: Ну ты же знаешь, Куртис во что бы то ни стало хочет избавиться от меня.
3: А что он сделал на этот раз?
0: Он пытался подставить меня с какой-то шлюхой, чтобы меня упекли за изнасилование.
3: Слушай, неужели он мог пойти на такое?
0: Ну еще бы! Он готов на все, лишь бы разделаться со мной.
3: Да, а кто была эта девчонка?
0: Да кто ее знает, подсела ко мне в машину. Но какое-то шестое чувство подсказывало мне, что здесь что-то неладно. И я высадил ее. Это все Куртис. Он спит и видит меня или в тюрьме, или в гробу в белых тапочках.
3: Да подожди, ты что, считаешь, что он действительно способен на такое?
0: На все 100%. Вот поэтому я и завел эту собаку. На войне, как на войне, Терри.

Несомненно, герой нашего рассказа находился в состоянии постоянной войны. Он и не представлял себе, кто был его главным врагом и каков будет результат этой войны. Оказалось, что борьба, в которой он участвовал, была намного серьезнее, чем он предполагал. Он по-прежнему в ней участвует, но с оружием, которое может вас удивить. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о человеке, который научился смотреть в лицо жизни, историю о Джерри Картере.

0: Мой папа был водителем-дальнобойщиком, и поэтому его часто неделями не бывало дома. Я был самым старшим из детей. У меня были еще 5 младших сестренок. Пока папа находился в отъезде, я верховодил в доме, колотил сестер и постоянно шел во всем наперекор матери. И хотя и посещал воскресную школу, это никак не улучшало моего поведения.
1: Джерри, почему ты сознательно делаешь всякие пакости и не слушаешь маму? Она говорила тебе не срезать розы, а ты их срезал.
2: Я терпеть не мог тот куст. Он действовал мне на нервы.
1: Ты уничтожил самые любимые мамины цветы. Как это могло случиться?
2: Да они были такими противными, росли прямо на дороге, я все время о них царапался.
1: Это не оправдание.
2: Да меня попросили убрать во дворе, вот я и убрал.
1: Ты сделал ей это назло, и притом преднамеренно.
2: А мне кажется, что сейчас во дворе без этого куста гораздо лучше.
1: Меня не волнует, что тебе там кажется, но ты должен научиться слушаться старших, Джерри. А за то, что ты сделал, будешь наказан. Месяц никаких гуляний с друзьями.
0: Хоть я искал всякого случая выразить свой протест из-за ущемления моей свободы взрослыми, но до серьезного употребления спиртного и наркотиков дело не доходило. По крайней мере, в то время. Несмотря на свой буйный нрав, до 9 класса я учился совсем неплохо. Но начиная с 9 класса, вместе с одним приятелем я стал то и дело прогуливать уроки. Мы гоняли на его машине по окрестностям города, а иногда уезжали к морю.
3: Ты знаешь, Джерри, мне кажется, мы с тобой единственные во всей школе, кто обходится без спиртного и наркотиков.
2: Пьяная голова плохо соображает.
3: Это точно.
2: А ты знаешь, мама постоянно обвиняет меня в том, что я принимаю наркотики, хоть я об этом даже и не думаю.
3: А почему она так считает?
2: Да знаешь, тут вот прошлой зимой я однажды катался на велосипеде, и когда зашел в дом, у меня от холода слезились глаза. А мама подумала, что я накурился марихуаны, представляешь? Она где-то вычитала, что глаза слезятся из-за употребления наркотиков.
3: Да, страдаешь почем зря.
2: А отец? Отец пообещал до 21 года держать меня в ежовых рукавицах.
3: До 21?
2: Да, но я не собираюсь с этим мириться. Я убегу из дома.
3: Куда же?
2: В Нью-Йорк. Я давно мечтал там жить.
3: Поедешь автостопом?
2: Придется. У меня нет денег на автобус.
3: Я займу тебя, Джерри. Отдашь, когда найдешь работу, окей?
0: И в тот вечер, когда все легли спать, я собрал вещи и через окно своей спальни выбрался из дома. Затем я пошел на автостанцию, сел в автобус и благополучно добрался до Нью-Йорка. По моему растерянному виду и огромному чемодану, который я нес в руках, нетрудно было догадаться, что я не здешний. И меня забрали в участок. Оттуда я позвонил домой.
1: Да, алло.
4: Алло, папа?
1: Да.
4: Папа, это я. Я в Нью-Йорке.
1: Что? В Нью-Йорке?
4: Да.
1: Что ты там делаешь?
4: Да я приехал сюда на автобусе.
1: Зачем?
4: Я просто хотел посмотреть этот город.
1: Да ты же видел ее, я же брал тебя в Нью-Йорк. И ты знаешь, какое это опасное место.
4: Я хотел еще раз все увидеть своими глазами.
1: Ну хорошо, хорошо. Где ты сейчас находишься?
4: В полиции. Вот мне предложили позвонить тебе.
1: Очень хорошо. Я вышлю тебе денег на дорогу и приезжай немедленно.
4: Ладно.
0: Когда я приехал, папа не стал распекать меня, а просто предложил после уроков приходить и работать вместе с ним. У меня не было особого выбора, поэтому я согласился. На время. Но вскоре я устал каждый день после школы таскаться еще и на работу. И вообще я терпеть не мог кому-либо подчиняться, и поэтому я сбежал. Я сбежал к тете, папиной сестре. Она заставила меня связаться с отцом.
1: Алло.
4: Алло, папа?
1: Да, да.

0: но у нее ничего не вышло. Я жил у нее почти год. За это время, общаясь со своим двоюродным братом и бывая с ним на вечеринках, я выучился пить и курить. Но я держался особняком и не позволял никому лезть себе в душу. Однажды вечером, когда тетя со своим мужем ушли в город, я решил взять их машину и уехать. Но не успел я отъехать и нескольких миль, как меня остановил дорожный патруль.
1: Добрый вечер. Права, пожалуйста.
0: А, хорошо. Ой, вы знаете, я, кажется, забыл дома бумажник.
1: Тогда назовите свою фамилию, я все проверю по компьютеру.
0: А, фамилию? Фамилию? А, Джерри Уэйн Картер.
1: Джерри, выйдите из машины.
0: Послушайте, сэр, я...
1: Выйдите из машины, Джерри.
0: Ладно, ладно. Ну, сэр, я... Я, в общем, я все наврал, у меня нет никаких прав, нет и никогда не было.
1: Я понял. Позвоните, чтобы кто-нибудь приехал за вами и за машиной. Я должен выписать вам штраф за вождение автомашины без водительского удостоверения.
0: Но, сэр...
1: Закройте машину на замок и следуйте за мной.
0: Я позвонил одному приятелю и попросил его вернуть машину хозяевам. С тех пор я больше никогда не приезжал к тете и даже не разговаривал с ней в течение 4 лет. Чтобы хоть как-то содержать себя, я перебивался случайными заработками или воровал. Один друг нашей семьи предложил мне работу у себя в гараже. Позже он разрешил мне в течение нескольких лет пользоваться его грузовиком. Именно тогда, чтобы не заснуть за рулем, я начал принимать амфетамины. Иногда я не смыкал глаз по 6-7 дней кряду. И после того, как я расстался с баранкой, главным для меня остались наркотики. Дела мои шли все хуже и хуже. Неодолимая тяга к наркотикам связала меня по рукам и ногам. Все мысли у меня были заняты лишь одним – где достать очередную порцию счастья. За эти месяцы я страшно исхудал, едва держался на ногах. Заросший, неделями не мывшийся, больной, я в 26 лет стоял на краю могилы. Однако именно в этот момент нашелся человек, который помог мне выбраться с того света. Я с первого взгляда почувствовал, что Куртис был какой-то особенный, не такой, как все. Мы с ним были ровесниками. Парень жил за городом, занимался фермерским хозяйством. Он часто приглашал меня к себе в гости. Мы с ним сидели до поздней ночи, курили марихуану и толковали о всякой всячине. Но каждый раз, когда речь заходила о Боге и о Библии, Куртис буквально поражал меня своими откровениями. Это было совсем не похоже на то, чему нас учили в детстве в воскресной школе.
2: Главное – не дурить людей. Если делать свое дело честно, пусть даже это будут наркотики, но продавать их без обмана, то Бог нас за это не осудит.
0: Неужели можно продавать наркотики честно?
2: Конечно, конечно, можно. Только нужно не обвешивать. Вот и все, что требует Господь.
0: Ну, послушай, Куртис, ведь наркотики запрещены законом. Ты никак не сможешь остаться чистым, занимаясь их продажей.
2: Правильно, Джерри. Но сам-то ты куришь травку, верно?
0: Да, но это ничего не меняет. Я знаю, что поступаю дурно. Просто я не хочу с этим завязывать, вот и все.
2: Нет, если ты этого не бросаешь, то значит я прав.
0: Да что за ерунда?
3: Да ладно, Джерри, не сердись. Что тебя так возмущает?
0: Да он передергивает Библию.
2: Ты ничего не понимаешь, Джерри. Позволь мне зажечь свечу и рассеять мрак.
0: Так, все, пошли отсюда. В конце концов, мне до лампочки, что он тут плетет.
3: Ну зачем ты обижаешь парня? Он же хочет спасти наши души.
2: Вот, сейчас лучше. Даже небольшого света достаточно, чтобы скрасить тьму. Цель оправдывает средства. Бог мудр и всезнающий.

0: Он поймет и простит нас, что бы мы ни делали. Вот почему Библия призывает никого не осуждать.
1: Остановись на секундочку, это неправда.
2: Джерри.
1: Да он же выворачивает все шиворот на выворот.
0: Как ты смеешь усомниться в моих благих намерениях? У тебя что, совсем мозги не варят? Веришь той мадой каши, которая для сосунков? Которые вас пичкали в воскресной школе?
1: Так ну все, хватит. Я ухожу, с меня довольно.
3: Чего ты так на него взъелся, Джерри? Разве Курт не имеет права думать так, как ему хочется?
1: Да он же занимается колдовством, приятель. Все, что он говорит, это сплошное извращение. А свеча? А как он постукивал по стакану? Да он же пытался нас загипнотизировать. Я наслышан об этих штучках. Поверь мне, этот парень с головой ушел в оккультизм и нас пытается втянуть в это грязное дело.
3: Да ты с ума сошел.
1: Неужели? А вот с чего у него такая кровать? Ты видел? Спинка высоченная, как алтарь. Да ни у одного нормального человека не может быть такой постели. Только у оккультистов. А что он проделывает с девушками, которых приводит к себе домой?
3: Он всего лишь старается им помочь.
1: Да, и при этом просит, чтобы ничего не говорили своим родителям. Послушай, он же им промывает мозги. Ты что, этого не видишь? Он и тебя уже оболванил.
3: Ты просто ничего не понимаешь.
1: Я тебе головой ручаюсь, приятель. Он занимается оккультизмом. Ты как хочешь. А мне это 100 лет не нужно.
4: Я заметил, что люди боялись Курта, и все до единого предупреждали, чтобы я держался от него подальше. Он заморочил головы нескольким молоденьким девчонкам в округе, а одна просто стала его тенью. Однажды я взял ружье и решил наведаться к нему. Впоследствии я рассказал одному из моих приятелей, Терри, что при этом случилось.
5: Так... И она все еще находилась там?
1: Ну да. И мне она не очень-то обрадовалась. Ты понимаешь, она на все смотрит его глазами.
5: Ну и что было дальше?
1: Дальше было вот что. Я попросил девушку сесть со мной в кабину грузовика и поговорить.
5: Так.
1: Она согласилась, но оставила дверцу открытой. Просто села рядом, пока я пытался ей хоть что-то объяснить. Ты понимаешь, она стала словно зомби.
5: Ну... Навряд ли ты сможешь ей помочь чем-либо, Джерри.
1: Да он держит ее там против ее собственной воли. Я в этом совершенно уверен. Когда мы разговаривали, зазвонил колокольчик или что-то наподобие этого. Бедняжка вылезла из машины и вошла в дом. Даже не попрощалась, как под гипнозом.
5: Знаешь, Джерри, мой тебе совет. Ты полегче на поворотах. С Куртом шутки плохи.
1: Я остановлю его. Я должен его остановить. Он губит каждую девушку, к которой прикоснется.
5: Послушай, Джерри. А почему бы нам с тобой вместе иногда не сходить в церковь? За последнее время я удалился от Господа, да и ты. Нужно прийти и покаяться.
1: Да, конечно, ты прав. Я не против.
5: А хочешь, я дам тебе почитать мою Библию?
1: С удовольствием.
4: Я сходил с Терри несколько раз в церковь и даже начал изучать Библию, надеясь, что знание Божьего Слова поможет мне в борьбе с оккультизмом Курта. К тому времени моя сестра вышла замуж за пастора, и они вместе молились за меня. И мой друг примирился с Господом. Он даже никогда не отказывался от стремления спасти меня. Однажды вечером он взял меня с собой к пастору своей церкви.
6: Ты прав, Джерри. Твой знакомый исповедует ложное учение. Но в этом нет ничего необычного. Такое бывало всегда, с тех пор, как змей в Эдемском саду обманул Еву.
1: Ну, пастор, но ведь мы должны заставить его прекратить эти безобразия.
6: Вовсе нет. Все, что нам требуется, это говорить правду. Господь указал нам идти проповедовать благую весть, искать учеников. Ты играешь с огнем, Джерри. Ты втягиваешься в борьбу, который еще не готов.
1: Ну, почему не готов? Я читаю Библию.
6: Но ты не следуешь за Христом. Сперва ты сам должен стать христианином.
1: Ну, пастор, я же верю в то, что Бог есть, но мне нужен знак.
6: Не нужно тебе это, Джерри. Ты должен верить тому, что Господь сказал о себе и об Иисусе. И этим ты обретешь веру. Позволь мне кое-что прочитать тебе. Вот что сказал Господь Иисус Павлу, когда послал его идти и проповедовать благую весть. Деяния, глава 26, стих 18. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Джерри, вера в Иисуса Христа – источник всех благодатей. Я бы хотел помолиться за тебя, Джерри. Ты присоединишься ко мне?
4: Он опустился на колени и молился, пока мне не показалось, что врата небесные открылись для меня. Еще ни разу в жизни я не слышал, чтобы кто-то молился так, как сейчас молился пастор. Он от всей души просил Господа о моем спасении. Я снова занялся брокерскими услугами, но после работы до поздней ночи курил наркотики и кололся. От этого я чуть не тронулся умом. Я все время носил с собой ружье и никому не доверял, даже самым близким друзьям.
5: Разве ты еще не понял, Джерри, что совсем запутался? Чтобы защитить себя, тебе не требуется ружья и собаки.
1: Еще как требуется. Он хочет отомстить мне. Вот на прошлой неделе мы с одним приятелем взяли ружья и пошли к Куртису, чтобы забрать Ребекку и вернуть ее родителям. Но случилось что-то невероятное. Недалеко от его дома куча каких-то машин заблокировала нам дорогу. В общем, у нас ничего не вышло. Господи, он поддерживает связь с темными силами. Я боюсь его, Терри.
5: Вот и я тебе говорю, то, что ты делаешь, совершенно бесполезно. Нет смысла бороться со злом так, как это делаешь ты. Все, что тебе необходимо, это Иисус Христос. Обратись к Нему, и Он обо всем позаботится.
4: Однажды вечером мной вдруг овладела такая смертная тоска. Грех так сдавил мою душу, что я не выдержал, опустился на колени и возопил Господу. «О Иисусе, я больше не могу так. Прости, что я не слушал тебя и пастора. Я знаю, что я не прав. Благодарю тебя, Господи, за твою жертву, которая является единственным знаком, в котором я только и нуждаюсь. Господи, прости мне мое самовольство. Если ты спасешь меня, я приложу все силы, чтобы жить ради тебя весь остаток своей жизни». Бог внемлет даже самым простым молитвам, если они идут от сердца. В той молитве я был искренен, и Христос вошел в мою жизнь, и в ней начались перемены к лучшему. Я смог освободиться от пагубного пристрастия к наркотикам. Тогда мне предложили работу в брокерской конторе в Южной Каролине. Я принял предложение и позвонил своему другу Терри.
2: Алло?
7: Алло! Терри, привет! Это я, Джерри!
2: Джерри, здравствуй! А я все думал, куда ты вдруг так пропал?
7: Да, у меня есть такая отвратительная привычка сбегать от трудностей, и не говоря при этом никому ни слова.
2: Со мной тоже подобное иногда случалось. Послушай, Джерри,
7: да?
2: Ты читаешь Библию?
7: Да, конечно, более того... Я обрел спасение, Терри!
2: Слава Богу! Я очень рад за тебя, Джерри!
7: Да, слава Богу! Я просто счастлив!
2: Это благодаря Святому Духу!
7: Ты знаешь, Терри, я когда жил на ферме у друга семьи, я все же несколько раз срывался и снова принимал наркотики, но старому места уже не было. Я попросил Бога простить меня и помочь мне навсегда забыть об этой заразе. Это так здорово, получить спасение.
2: Ты прав, Джерри, ты прав. Ты стал новым человеком во Христе.
7: Да, это правда. Я теперь все вижу в новом свете. Терри, я должен тебе признаться, что вы с пастором были тогда абсолютно правы, говоря, что я не должен был преследовать Куртиса. Мы должны молиться за тех, кто причиняет нам зло. Я понял, Терри, пути Господни неисповедимы.
4: я решил поговорить с пастором, с тем самым, который советовал мне не ожесточаться против Куртиса. К тому времени я посещал его церковь.
6: Что с тобой происходит, Джерри?
4: Я не знаю, пастор, но вы знаете, случается, что когда я иногда сижу на работе и смотрю в окно, я вдруг представляю, как будто бы я проповедую огромной толпе людей.
6: Быть может, Господь призывает тебя нести благую весть.
4: Меня? Проповедовать?
6: Бог призывает каждого, кто получил дар спасения, каким-то образом служить Ему. И во всем, что Он от тебя потребует, Он будет тебе всячески способствовать.
4: Ну, пастор, как я могу проповедовать после всего того, что было в моей жизни?
6: Бог избирает малых мира сего, чтобы победить великих, глупых, чтобы опровергнуть мудрых.
4: Вы имеете в виду тех, которые думают, что они мудры?
6: Да, именно так. Мирская мудрость – ничто для Господа. Продолжай изучать Библию и исполняй заповеди Христовы. Найди достойных учителей, и Бог даст тебе знать, если ты будешь нужен для проповедования Его Евангелия.
4: И немного времени спустя Бог призвал меня нести людям благую весть. Я начал вести занятия в нашей воскресной школе и петь в церковном хоре. В той церкви я познакомился со своей будущей женой, и в январе мы поженились. Бог подарил нам прекрасного сына. Сейчас мы живем в Ричмонде, штат Вирджиния. Милостью Божией я служу там пастором в местной церкви. Я больше не боюсь житейских невзгод, не бегу от них в малодушном страхе, потому что твердо знаю, все в руках Божьих. И нам остается только верить в Его жизнь.

Друзья, если вы попросите об этом Господа, вы получите от Него дар спасения. Это обещано в Деяниях, глава 2, стих 21. «И всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Бог нелицеприятен. Он создал вас и желает личных отношений с вами, которые возможны только через Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6, Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Иисуса Навина. Глава 5. Когда все цари амарейские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, и все цари ханаанские, которые при море, услышали, что Господь иссушил воды Иордана пред сынами Израилевыми, доколе переходили они, тогда ослабело сердце их, и не стало уже в них духа против сынов Израилевых. В то время сказал Господь Иисусу: «Сделай себе каменные ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз». И сделал себе Иисус каменные ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, названном Холм Обрезания. Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых. Весь народ, вышедший из Египта мужеского пола, все способные к войне, умерли в пустыне на пути по исшествии из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан. Но весь народ, родившийся в пустыне на пути, после того, как вышел из Египта, не был обрезан. Ибо сыны Израилевы 40 лет ходили в пустыне, доколе не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали гласа Господня, и которым Господь клялся, что они не увидят земли, которую Господь с клятвою обещал отцам их дать нам, землю, где течет молоко и мед. А вместо них воздвиг сынов их, сих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны, потому что их на пути не обрезывали. Когда весь народ был обрезан, оставался он на своем месте в стане, доколе не выздоровел. И сказал Господь Иисусу: «Ныне я снял с вас посрамление египетское, почему и называется то место Галгал, даже до сего дня. И стояли сыны Израилевы станом в Галгале и совершили Пасху в 14-й день месяца вечером на равнинах Иерихонских. И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей опресноки и сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. И не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли ханаанской». Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: «Наш ли ты, или из неприятелей наших?» Он сказал: «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему: «Что Господин мой скажет рабу своему?» Вождь воинства Господне сказал Иисусу: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него, и никто не входил.

Глава 6. Тогда сказал Господь Иисусу: «Вот я предаю в руки твои Иерихон, и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делай 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом, а в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны». И призвал Иисус, сын Навин, священников Израилевых, и сказал им: «Несите ковчег завета, а 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом Господним». И сказал народу: «Пойдите и обойдите вокруг города, вооруженные же пусть идут пред ковчегом Господним». Как скоро Иисус сказал народу, 7 священников, несших 7 труб юбилейных пред Господом, пошли и затрубили трубами, и ковчег завета Господня шел за ними. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом, во время шествия трубя трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал: «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе не скажу вам: воскликните, и тогда воскликните». Таким образом, ковчег завета Господня пошел вокруг города и обошел однажды, и пришли в стан, и ночевали в стане. На другой день Иисус встал рано поутру, и священники понесли ковчег завета Господня. И 7 священников, несших 7 труб юбилейных пред ковчегом Господним, шли и трубили трубами. Вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня, и идучи трубили трубами. Таким образом и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан. И делали это 6 дней. В 7-й день встали рано при появлении зари и обошли таким же образом вокруг города 7 раз. Только в этот день обошли вокруг города 7 раз. Когда в 7-й раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город». Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу. Только Раав, блудница, пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы самим не подвергнуться заклятию. Если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро и золото, и сосуды медные и железные да будут святынею Господу, и войдут в сокровищницу Господню». Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания, и народ пошел в город, каждый с своей стороны, и взяли город. И предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. А 2 юношам, высматривавшим землю, Иисус сказал: «Войдите в дом оной блудницы и выведите оттуда ее и всех, которые у нее, так как вы поклялись ей».
И пошли юноши, высматривавшие город, в дом женщины, и вывели Раав, и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников ее, вывели и поставили их вне стана израильского. А город и все, что в нем, сожгли огнем. Только серебро и золото, и сосуды медные и железные отдали в сокровищницу дома Господня. Раав же блудницу и дом отца ее, и всех, которые у нее были, Иисус оставил в живых, и она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которых посылал Иисус для высмотрения Иерихона. В то время Иисус поклялся и сказал: «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его. И Господь был с Иисусом, и слава его носилась по всей земле».

Глава 7. Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Беф-Авина с восточной стороны Вифиля, и сказал им: «Пойдите, осмотрите землю». Они пошли и осмотрели Гай. И, возвратившись к Иисусу, сказали ему: «Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек и поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо их мало там». Итак, пошло туда из народа около 3000 человек. Но они обратились в бегство от жителей гайских. Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим, и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода. Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю пред ковчегом Господним и лежал до самого вечера. Он и старейшины Израилевы и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус: «О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя нашей земли. И что сделаешь тогда имени Твоему великому?» Господь сказал Иисусу: «Встань, для чего Ты пал на лицо Твое? Израиль согрешил, и преступили они завет Мой, который Я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятием. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Встань, освети народ и скажи: освятитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев. Заклятая среди тебя Израиль, посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого. Завтра подходите все по коленам вашим, колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам. Племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам. Семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку. И облеченного в похищении заклятого пусть сожгут огнем, его и все, что у него, за то, что он преступил завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля». Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано колено Иудина. Потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары. Велел подходить племени Зарину по семействам, и указано на семейство Завдиева. Велел подходить семейству его по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары из колена Иудина. Тогда Иисус сказал Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред Ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». В ответ Иисусу Ахан сказал: «Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра, и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне
полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним». Иисус послал людей, и они побежали в шатер. И вот все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили пред Господом. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что было у него, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус: «За то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду день сей». И побили его все израильтяне камнями и сожгли их огнем, и наметали на них камни, и набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После сего утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долиною Ахор даже до сего дня. Глава 8. Господь сказал Иисусу: «Не бойся и не ужасайся. Возьми с собою весь народ, способный к войне, и, встав, пойди к Гаю. Вот я предаю в руки твои царя Гайского и народ его, город его и землю его. Сделай с Гаем и царем его то же, что сделал ты с Иерихоном и царем его. Только добычу его и скот его разделите себе. Сделай засаду позади города». Иисус и весь народ, способный к войне, встал, чтобы идти к Гаю, и выбрал Иисус 30 000 человек храбрых и послал их ночью. И дал им приказание и сказал: «Смотрите, вы будете составлять засаду у города позади города. Не отходите далеко от города и будьте все готовы. А я и весь народ, который со мною, подойдем к городу. И когда жители Гая выступят против нас, как и прежде, то мы побежим от них. Они пойдут за нами, так что мы отвлечем их от города, ибо они скажут: бегут от нас, как и прежде. Когда мы побежим от них, тогда вы встаньте из засады и завладейте городом, и Господь Бог ваш предаст его в руки ваши. Когда возьмете город, зажгите город огнем, по слову Господню сделайте. Смотрите, я повелеваю вам». Таким образом послал их Иисус, и они пошли в засаду и засели между Бифилем и между Гаем, с западной стороны Гая. А Иисус в ту ночь ночевал среди народа. Встав рано поутру, Иисус осмотрел народ, и пошел он и старейшины Израилевы впереди народа к Гаю. И весь народ, способный к войне, который был с ним, пошел, приблизился и подошел к городу. И поставил стан с северной стороны Гая, а между ним и Гаем была долина. Потом взял он около 5 000 человек и посадил их в засаде между Вифилем и Гаем, западной стороны города. И народ расположил весь стан, который был с северной стороны города, так что задняя часть была западной стороны города. И пришел Иисус в ту ночь на середину долины. Когда увидел это царь Гайский, тотчас жителями города, встав рано, выступил против Израиля на сражение. Он и весь народ его на назначенное место пред равниной. А он не знал, что для него есть засада позади города. Иисус и весь Израиль, будто пораженные ими, побежали к пустыне. А они кликнули весь народ, который был в городе, чтобы преследовать их, и, преследуя Иисуса, отдалились от города. В Гае и Вифиле не осталось ни одного человека, который не погнался бы за Израилем, и город свой они оставили отворенным, преследуя Израиля.
Тогда Господь сказал Иисусу: «Простри копье, которое в руке твоей Гаю, ибо я предам его в руки твои». Иисус простер копье. Сидевшие в засаде тотчас встали с места своего и побежали, как скоро он простер руку свою. Вошли в город и взяли его, и тотчас зажгли город огнем. Жители Гая, оглянувшись назад, увидели, что дым от города восходил к небу, и не было для них места, куда бы бежать, ни туда, ни сюда, ибо народ, бежавший к пустыне, обратился на преследователей. Иисус и весь Израиль, увидев, что сидевшие в засаде взяли город, и дым от города восходил к небу, возвратились и стали поражать жителей Гая. А те из города вышли навстречу им, так что они находились в середине между израильтянами, из которых одни были с той стороны, а другие с другой. Так поражали их, что не оставили ни одного из них уцелевшего или убежавшего. А царя Гайского взяли живого и привели его к Иисусу. Когда израильтяне перебили всех жителей Гая на поле в пустыне, куда они преследовали их, и когда все они до последнего пали от острия меча, тогда все израильтяне обратились к Гаю и поразили его острием меча. Падших в тот день мужей и жен всех жителей Гая было 12 000. Иисус не опускал руки своей, которую простер с копьем, доколе не предал заклятию всех жителей Гая. Только скот и добычу города сего сыны Израиля разделили между собою по слову Господа, которое Господь сказал Иисусу. И сожег Иисус Гай и обратил его в вечные развалины в пустыню до сего дня. А царя Гайского повесил на дереве, и был он на дереве до вечера. По захождении же солнца приказал Иисус, и сняли труп его с дерева и бросили его у ворот городских, и набросали над ним большую груду камней, которая уцелела даже до сего дня. Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Ебал. Как заповедал Моисей, раб Господень, сынам Израилевым, о чем написано в книге закона Моисеева: жертвенник из камней цельных, на которые не поднимали железо, и принесли на нем всесожжение Господу, и совершили жертвы мирные. И написал Иисус там на камнях список закона Моисеева, который он написал пред сынами Израилевыми. Весь Израиль, старейшины его и надзиратели его и судьи его, стали с той и с другой стороны ковчега против священников, левитов, носящих ковчег завета Господня, как пришельцы, так и природные жители, одна половина их у горы Горизим, а другая половина у горы Гевал, как прежде повелел Моисей, раб Господень, благословлять народ Израиля. И потом прочитал Иисус все слова закона, благословение и проклятие, как написано в книге закона. Из всего, что Моисей заповедал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы пред всем собранием Израиля и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них. Глава 9. Услышав сие, все цари, которые за Иорданом на горе и на равнине и по всему берегу Великого моря, близ Ливана, Хитеи, Амореи, Хананеи, Ферезеи, Евеи и Евусеи, собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделался Иерихоном и Гаем, употребили хитрость. Пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие, изорванные и заплатанные мехи вина.
и обувь на ногах их была ветхая заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый. Они пришли к Иисусу в стан израильский, в Галгал, и сказали ему и всем израильтянам: «Из весьма дальней земли пришли мы, и так заключите с нами союз». Израильтяне же сказали евреям: «Может быть, вы живете близ нас? Как нам заключить с вами союз?» Они сказали Иисусу: «Мы рабы твои». Иисус же сказал им: «Кто вы и откуда пришли?» Они сказали ему: «Из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего, ибо мы слышали славу Его и все, что сделал Он в Египте, и все, что Он сделал двум царям аморейским, которые были по ту сторону Иордана, Сигону, царю Есивонскому, и Огу, царю Васанскому, который жил в Астарофе. Слыша сие, старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам: возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им, и скажите им: итак, заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот он сделался сухой и заплесневелый. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот изорвались, и эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги». Израильтяне взяли хлеба, а Господа не вопросили. И заключил Иисус с ними мир и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. А через 3 дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них. Ибо сыны Израилевы отправились в путь, пришли в города их на 3-й день. Города же их были Гаваон, Кефира, Бееров и Кириаф и Арим. Сыны Израилевы не побили их, потому что начальники общества клялись им Господом Богом Израилевым. За это все общество Израилево возроптало на начальников. Все начальники сказали всему обществу: «Мы клялись им Господом Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их. А вот что сделаем с ними: оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которую мы клялись им». И сказали им начальники: «Пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества». И сделало все общество так, как сказали им начальники. Иисус призвал их и сказал: «Для чего вы обманули нас, сказав: мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас? За это прокляты вы, без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего». Они в ответ Иисусу сказали: «Дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею, рабу своему, дать вам всю землю и погубить всех жителей сей земли пред лицом вашим. Посему мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни, и сделали это дело. Теперь вот мы в руке твоей. Как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи». И поступили с ними так. Избавил их от руки сынов Израилевых, и они не умертвили их. И определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника Господня, даже до сего дня, на месте, какое не избрал бы Господь. Глава 10. Когда Адонисидек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что также поступил с Гаем и царем его, как поступили с Иерихоном и царем его, и что жители Гаваона заключили мир с Израилем и остались среди них, тогда он весьма испугался, потому что Гаваон был город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его — люди храбрые.
Посему Адонисидек, царь Иерусалимский, послал к Гагаму, царю Хевронскому, и к Фираму, царю Ярмувскому, и к Яфирю, царю Лахисскому, и к Девиру, царю Иглонскому, чтобы сказать: «Придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и с сынами Израилевыми». Они собрались и пошли: пять царей аморейских, царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Ярмувский, царь Лахисский, царь Иглонский, они и все ополчение их, и расположились станом подле Гаваона, чтобы воевать против него. Жители Гаваона послали к Иисусу в стан израильский в Галгал сказать: «Не отними руки твоей от рабов твоих, приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари аморейские, живущие на горах». Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. И сказал Господь Иисусу: «Не бойся их, ибо я предал их в руки твои. Никто из них не устоит пред лицом твоим». И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением, и преследовали их по дороге к возвышенности Вифарона, и поражали их до Азека и до Македа. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вифаронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умирали от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом. Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Аилаонскою». И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного: «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день, и не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слышал бы глас человеческий, ибо Господь сражался за Израиля». Потом возвратился Иисус и весь Израиль с ним в стан в Галгал. А те пять царей убежали и скрылись в пещере в Македе. Когда донесено было Иисусу и сказано: «Нашлись пять царей, они скрываются в пещере в Македе», Иисус сказал: «Привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь ее. А вы не останавливайтесь, но преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска их, и не давайте им уйти в города их, ибо Господь Бог ваш предал их в руки ваши». После того, как Иисус и сыны Израилевы совершенно поразили их весьма великим поражением, и оставшиеся из них убежали в города укрепленные, весь народ возвратился в стан к Иисусу в Макет с миром, и никто из сынов Израилевых не пошевелил языком своим. Тогда Иисус сказал: «Откройте отверстие пещеры и выведите ко мне из пещеры пятерых царей тех». Так и сделали. Вывели к нему из пещеры пятерых царей тех: царя Иерусалимского, царя Хевронского, царя Ярмувского, царя Лахисского, царя Иглонского. Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям воинов, ходившим с ним: «Подойдите, наступите ногами вашими на вые царей сих». Они подошли и наступили ногами своими на вые их. Иисус сказал им: «Не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны,
ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать». Потом поразил их Иисус и убил их, и повесил их на пяти деревах, и висели они на деревах до вечера. При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с дерев, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большие камни к отверстию пещеры, которая там даже до сего дня. В тот же день взял Иисус макет и поразил его мечом и царя его, и предал заклятию их и все дышащее, что находилось в нем. Никого не оставил, кто бы уцелел. И поступил с царем Макетским так же, как поступил с царем Иерихонским. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Македа к Ливне, и воевал против Ливны. И предал Господь и ее в руки Израиля, и царя ее, и истребил ее Иисус мечом, и все дышащее, что находилось в ней. Никого не оставил в ней, кто бы уцелел, и поступил с царем ее так же, как поступил с царем Иерихонским. Из Ливны пошел Иисус и все израильтяне с ним к Лахису, и расположился подле него станом, и воевал против него. И предал Господь Лахис в руки Израиля, и взял он его на другой день, и поразил его мечом и все дышащее, что было в нем, так как поступил с Ливною. Тогда пришел на помощь Лахису Гарам, царь Газерский, но Иисус поразил его и народ его мечом, так что никого у него не оставил, кто бы уцелел. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Лахиса к Иглону, и расположились подле него станом, и воевали против него. И взяли его в тот же день, и поразили его мечом, и все дышащее, что находилось в нем в тот день, предал он заклятию, как поступил с Лахисом. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Иглона к Хеврону, и воевали против него, и взяли его, и поразили его мечом, и царя его, и все.

землю нагорную и полуденную, и низменные места, и землю, лежащую у гор, и всех царей их. Никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как повелел Господь Бог Израилев. Поразил их Иисус от Кадес-Варни до Газы, и всю землю Гошен, даже до Гаваона. И всех царей сих, и земли их Иисус взял одним разом, ибо Господь Бог Израилев сражался за Израиля. Потом Иисус и все израильтяне с ним возвратились в стан в Галгал.

0: В эфире программа «Вечная истина». Сегодня мы рассмотрим проблемы семьи и брака. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Сегодня я собираюсь быть жестким по отношению к мужчинам. Именно мужчины не желают принять на себя ответственность быть таким мужчиной, каким Бог видит главу и священника его дома. Вот в чем заключается главная проблема. И неудивительно, что Бог начинает свою работу именно с мужчины. Божьи благословения начинают изливаться тогда, когда мужчина верит Богу и ходит его путями. Когда мужчина доверяет Богу, у Господа есть основание, на котором он может строить пирамиду семьи. Он может запустить действие закона семьи и брака, потому что у него есть благословенный мужчина. Благословенный мужчина соединяется с благословенной женщиной, и у них появляется

0: являются благословенные дети, и Бог входит в долю этих событий. Именно так Он желает работать. Таким образом, Он влияет на дома, церкви, города, страны, мир. А что же мы имеем на сегодняшний день? Что мы имеем сегодня, кроме беспрецедентного количества разбитых семей и браков? Я вспоминаю слова одного пастора, который как-то сказал: «Я могу привести в пример дюжину мужчин, которые пришли ко мне с просьбой быть их отцом, потому что его у них не было. Один дорогой мужчина, которого я очень люблю, сказал мне: „Я не хочу иметь детей до тех пор, пока я не пойму, как это – быть отцом. У меня перед глазами нет образца. Я не знаю, как это – быть отцом. Можно вы побудете моим отцом какое-то время?“» Затем этот пастор говорил: «Было и такое, что ко мне приходили люди, собирающиеся вступить в брак, и говорили: „Знаете, мы так беспокоимся, ведь так много свадеб заканчиваются разводом, и мы никогда не видели хорошего примера семьи. Наши родители разбежались, и мы в жизни не видели семейного уклада христианского дома. У нас нет образца для подражания“. Видите, какое разрушение мы имеем на сегодняшний день? Я думаю, что утвержденная Богом в книге Бытия и Псалме 127 и есть проблема настоящего времени. Семья сегодня под атакой. Культурная среда сегодня кричит нам: „Послушайте, двое гомосексуальных людей могут жить вместе, это нормально, получается как семья. У них получится вырастить детей, они смогут стать просто отличными родителями“. Видите, это переходит всякие границы того, о чем мы только что говорили. Это совершенно не вписывается в учение Библии, но культура говорит нам, что это есть семья. Как же можно определить, что является семьей, а что нет? В Библии есть еще один мой особо любимый псалом о семье и браке. Это Псалом 126. Самый мудрый человек, который когда-либо жил на нашей земле, написал эти слова. Соломон написал только один псалом, именно этот. Как вы знаете, Соломон был самым богатым человеком на земле. Он был самым умным человеком, который когда-либо появлялся на свет, и в своей жизни он много веселился. Он жил самым невообразимым образом, имея изумительные мозги и деньги. Поэтому и делал все, что хотел. И вот послушайте, что он говорит нам. Кстати, кое-кто считает его самым большим неудачником в жизни всего человечества. И вот в конце своей жизни он говорит следующие слова: «Пока Господь не будет строить дома, напрасно работают те, кто строит его. Пока Господь не начнет охранять город, напрасно охранник будет бодрствовать. Напрасно ты будешь рано вставать и поздно ложиться. Напрасно будешь есть хлеб свой от приносящего боль труда. Только Он дает сон возлюбленным своим». В этих двух пророческих стихах отображена история всей жизни Соломона. Лишь очень немногие люди были трудоголиками, подобными Соломону. Лишь очень немногие люди работали усерднее, чем это делал он. Но его устами сказано: «Ты можешь трудиться напрасно». Вполне возможно строить напрасно, а Соломон был великим строителем. Он построил не только храм Бога, но и целый флот только для того, чтобы иногда на нем плавать и здороваться с миленькими царицами. Он строил города, парки и конюшни. Его строительству не было конца. Соломон был великим строителем. Но здесь он говорит, что возможно строить напрасно. А еще он говорит, что можно много и напрасно заботиться. Мы не должны постоянно быть чем-то взволнованными, но нам также нежелательно пребывать в апатии. Это совершенно не по-библейски говорить, что неправильно быть обеспокоенным и о чем-то заботиться. Библия не велит нам быть апатичными. Все, что Библия говорит нам, это не тревожиться из-за неправильных вещей. И именно об этом говорит Соломон. Можно изводить себя напрасно, если ты беспокоишься о неправильных вещах. Можно работать напрасно, если ты работаешь ради неправильных вещей. Возможно, строить напрасно, если ты строишь неправильные вещи. Потом Соломон начинает говорить о детях. Кто-то может подумать, что он просто сменил тему. В самом деле, какое отношение вышесказанное может иметь к детям? Самое прямое. Соломон понимал, что он строит все, что угодно, только не жизни своих детей. Его сын был глупцом. В книге «Екклесиаст» он обеспокоен тем, что какой-то глупец собирается промотать все его деньги. И на самом деле, кое-какой глупец так и сделал. Им был его сын. Соломон говорит нам, что он не смог построить жизнь своего сына. И поэтому он говорит следующее. «Дети – дар от Господа, плод чрева – это награда. Как стрелы в руке воина, так и дети твоей молодости. Как благословен человек, чей колчан полон, он не постыдится, когда будет разговаривать с врагом у ворот». В этом мы видим самую яркую иллюстрацию закона семьи и брака. Соломон дает нам этот псалом, написанный для успешной жизни людей. В нем говорится: «Не делайте то, что сделал я. Я работал, но напрасно. Строил, но без пользы. Беспокоился, но зря. Все, о чем тебе нужно беспокоиться по-настоящему, это твои дети». И он дает нам прекрасную картину семьи и брака. И это после того, как он утверждает то, что сегодня стоит под большим знаком вопроса. Дети – это награда от Бога, подарок от Господа. Счастлив тот человек, чей колчан полон. Вот такая картина. Дом, брак, родители являются для своих детей тем же, что и лук для стрел. Та сила и направление, с которыми лук выстреливает стрелу, та сила и направление, с которыми стрела покидает лук, конечно же, зависит от качества лука. У меня в голове часто крутится один стишок. Вот что-то вроде этого. «Я выстрелил в воздух стрелу. Она упала на землю, и я не знаю, куда». Почти то же самое мы имеем сегодня. Но посмотрите, Соломон в своей великой мудрости, оборачиваясь назад на совершенные в жизни ошибки, сказал: «Послушайте, неужели вы не понимаете, что ваши дети – это просто стрелы? Вы же – лук, который должен ими с силой выстрелить. А если у вас самих нет силы на то, чтобы силой выстрелить ими в жизнь, придав им направление и передав свою силу, то куда же они полетят? В никуда? Они будут глупцами». Я думаю, это потрясающая иллюстрация к закону о семье и браке. Что можно сказать теперь, после того, как мы посмотрели на эти три иллюстрации? Мы должны пригласить Бога в наши браки. Мы обязаны сделать это. Ничего не получится из наших браков и семей до тех пор, пока мы не призовем в них Бога. Мы ведь даже не знаем цели брачного союза. У нас нет образца, по которому их нужно строить. У нас нет парадигмы. Мы просто беспомощны до тех пор, пока в наших семьях нет Бога. И, как говорят многие аналогичные места Писания, мы никогда не сможем представить себе наши роли и обязанности в браке. Как мы говорили раньше, для того, чтобы закон семьи и брака начал работать, Богу необходимо иметь двух полноценных партнеров. Они должны быть и полноценными родителями, и полноценными личностями. Как же вам стать полноценным родителем, полноценным партнером и личностью? Послушайте вот что. Когда Иисус проповедовал народу о браке в 19 главе Евангелия от Матфея, мы начнем с нее в следующий раз, он говорил о разводе. Иисус сказал: «Вначале, что рассчитывал иметь Бог? Конечно же, Моисей дал вам разрешение разводиться, но это было сделано с целью обеспечения безопасности женщины. Вы выставляли их на улицу, у них не было никаких прав, им было негде жить, именно ради них и сострадания Бог дал вам разрешение разводиться. Но это никогда не было планом Божьим». А каким же был первоначальный план Бога? Иисус ответил: «Божий план был таким – никакого развода». Один из апостолов, мне всегда казалось, что на такое способен Петр, сказал: «Если такая участь ожидает женатого мужчину, то лучше не жениться вовсе». И вот что Иисус ответил на это высказывание: «Не каждый может принять такое решение, только те, кому это предназначено». Именно это выражение он использовал, когда говорил о Святом Духе: «Это дано вам для того, чтобы вы поняли мои притчи, другим это не дано». Другими словами, только тем, кому помогает Бог. Вы не сможете быть полноценным партнером, если вам не будет помогать Бог. Вот что имел в виду Иисус. Посмотрите на Псалом 126, стихи 1 и 2. Что там говорилось? Я думаю, что Соломон именно это и хотел сказать. Если только Господь не будет строить дом, все напрасно. Весь труд, все строительство и все хлопоты. Соломон использовал другой глубокий пример в этом стихе. Он был самый умный человек из всех живущих на земле. Он сказал: «Пока Господь не начнет строить дома, все напрасно, потому что Он дает возлюбленному своему сон, поэтому совершенно бесполезно рано вставать и много беспокоиться». Вот на чем Иисус заостряет наше внимание. Предположим, у вас был трудный день. Наступающий день не обещает ничего хорошего также, поэтому наступило время отдохнуть. И вот вы лежите и сами с собой разговариваете. «Завтра у меня будет так много дел, все было так плохо вчера, поэтому просто полежу, побеспокоюсь и дам Богу возможность со всем этим разобраться самому». Если вы собираетесь совершить нечто подобное, вы рискуете сжечь все свои силы. Но если вы говорите: «Бог больше, чем я не могу, но Он может, я сейчас лягу спать, проснусь и не буду ничего предпринимать, но все отдам в Его руки, я посвящаю все в Твои руки», и только потом вы идете спать, и когда вы спите, Он может вернуть потерянные силы вашему телу. Это чудо, правда? Вы становитесь пассивными, а Он активным. Пока вы активны, Он не будет действовать. Только тогда, когда вы перестаете действовать, Он берется за дело. Именно это имел в виду Соломон, когда говорил: «Вы напрасно пытаетесь построить этот дом, брак и семью. Пока Господь не созиждет их, все зря». Это похоже на человека, который проснулся и не может снова уснуть из-за беспокойства. Бог примется за дело только после того, как вы признаете, что не можете, а Он может. По словам Соломона, вы не сможете быть полноценными родителями без Божьей помощи. Иисус также говорит, что у вас не получится быть хорошими партнерами без Него. И, конечно же, все Писание учит нас тому, что мы не сможем быть полноценными личностями без помощи Бога. Помните, что Иисус сказал в книге Евангелия от Иоанна, 15 главе, 5 стихе: «Без меня не можете делать ничего». Он не говорил, что мы почти не сможем сделать или не сможем сделать хорошо. Он говорит, что ничего не сможем. Что он имел в виду? «Я знаю, что могу делать многие вещи. Уверен, что у вас это также получается. Но вы не сможете вложить веру в сердце ребенка, который сводит вас с ума. Это может сделать только Бог. Поэтому вы говорите: «Бог, я не могу, ты можешь». И вы искренне молитесь о том, чтобы он это совершил. Соломон сказал: «Пока он не совершит, все напрасно». И не нужно сидеть допоздна. Не нужно рано вставать. Соломон сказал, что это напрасно, если Бог не созиждет дома. И Иисус сказал: «Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я говорю тебе, тебе должно заново родиться». Мы не можем это сделать для нашего ребенка, только он может. И поэтому Соломон пишет: «Если Бог не созиждет дома, то все напрасно». Итак, мы приближаемся к заключению. Мы должны видеть Бога в нашем браке. Мы должны видеть себя в нашей семье и браке, как с хороших, так и с плохих сторон. Мы должны понимать и роли, и обязанности, которые Бог запланировал для нас в брачном союзе. А затем мы должны увидеть самих себя, исполняющих эти роли и обязанности. А еще вам нужно принять ответственность за проблемы в вашей семье и браке на себя. Потом всем нам нужно увидеть благодать Божью, излитую на наши браки и семьи. Она приходит как результат того, что вы соединяете во всех разобранных стихах. Если ваш брак угоден в глазах Бога, а это можно сказать не о каждом браке, тогда в вашем союзе можно сказать три вещи. Вы можете сказать, что Бог собрал их все воедино в Своем Слове. Это была Его святокопия, Его идея. Он собрал их воедино. Можно сказать, что если этот брак угоден в очах Бога, то Он собрал его воедино. Он привел Еву к Адаму, и основа, на которой следует заключать брак, должна быть по небесному водительству. А если это не небесное водительство, тогда что? Что являлось основанием для решения, в результате которого вы решили провести остаток своей жизни с этим единственным человеком? Это должно быть водительство с небес. Кого Бог сочетал, того человек да не разлучает. Иисус сказал, что таков брак в очах Бога. Поэтому и вы можете сказать, что когда брак угоден Богу, Он соединяет его на основании Своего Слова. Он проводит супругов вместе через Свой Дух, и можно сказать, что только Бог держит вас вместе Своею благодатью. Когда к нам подходят люди и спрашивают, как у нас дома дела, моя жена говорит: «По благодати Божьей, замечательно, все по благодати». Мы должны признать, что мы не можем, но может Он. Если вы хотите, чтобы ваш брак был угоден в очах Божьих, чтобы Бог осуществил все свои планы на ваш союз, тогда присоединяйтесь ко мне в этой молитве в завершении нашей программы. Дорогой Небесный Отец, благослови наш дом. Благослови наш дом светом Твоего присутствия, и Твоим Святым Духом придай сил нашим взаимоотношениям, который сделает это строение домом. Исцели нас, как людей. Покажи нам, как можно получать Твою благодать каждый день, целый день. Мы молимся о том, чтобы все было сделано во Христе, Христом и во имя Христа. Аминь.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnung.de.

Поэзия — венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд. А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Господь да владеет вами. На земле немало есть богов, Господь, но душою владеет пусть один Господь. За нее понес он тяжкий крест скорбей, и, восстав из гроба, вечность дарит ей. Он спаситель церкви, он ее глава, может ли внедрять, не имея свои права? Род прелюбодейный, род коварный злой, может ли дружить с невестой святой? Может ли по-свойски он ей руку сжать, или невесте этой встречи назначать? Ах, какой наносит христианству вред братья, у которых таинстве церкви нет! С недругами церкви говорят о чем? Чтобы укрепить, расширить Божий дом. Нет, там братьям, сестрам сеть плетут они, от таких служителей, Боже, сохрани! Бодрствуйте! Спаситель говорит всем нам, бойтесь, бойтесь разорять Господен храм, ибо наша жизнь стремительно течет, и последний Богу мы дадим отчет. На земле немало есть богов, Господь, но душою владеет пусть один Господь.

хорошо, когда цветочки мая покроют поле красочным ковром. Как хорошо, когда душа больная пошла к Христу и борется со злом. Ушла зима, и с ней ушли морозы, природа дышит полностью живой. Христос в душе, и покаяние слезы бегут из глаз грешных восстает. Он восстает от сна, как и весной природа. Весна в душе, он верит, что спасен, и не смутит его и злая непогода, и будет для него все ясен небосклон. Весна в душе есть праздник обновления, причиною ее есть вера во Христа. О, помоги, Господь, чтоб не пришли сомнения к тому, кто раз пошел подножию креста.

труду. К труду. Есть много всем работы, трудись смелее, брат. Отдай Христу заботы, ведь Он для нас богат. Быть может, ты до ныне напрасно дни терял, и Божью силу в Сыне еще ты не принял. Трудись, пока есть время, прими источник сил. Для мира, для спасения Бог Сына подарил. Борясь со злом и мраком мира, и свет неся в предел его, путем добра, любви и мира, ты помни, призван для того. Иди, и если силы мало, свои молитвы высылай тому, кто вечен без начала. Успех получишь, уповай.

Вперед! Смело, друзья дорогие, помощи мир давно ждет. Тысячи душ погибают, встанем на дело, вперед! Слышите, Бог призывает, темная ночь наступает. Дружно на Божий зов скажем, всегда я готов. О, не скажите, мы слабы, голос вас Божий зовет. Всякому дело найдется, все поскорее вперед. Труд вас давно ожидает, к делу Господь призывает. То, что ты знаешь о Боге, ты расскажи всем другим. Если бы каждый молился, верным всегда бы во всем. Если бы каждый трудился, мир бы давно был спасен. Слуги Господни, спешите Господу верно служить. Помощь от Господа ждите, все поскорее вперед!

Господа всегда ты, юный друг, не забывай словом, жизнью и делами Христа в мире прославляй. Может быть, ты рассуждаешь, пока молод, веселюсь, а когда уж постарею, тогда каюсь и молюсь. Но несчастный ты, не знаешь, когда можешь умереть, может, завтра уж не станешь на свет Божий ты глядеть, может, завтра уж сколотят гроб сосновый для тебя, и земля навеки скроет твое тело до суда. А душа, душа погибнет, да, погибнет навсегда. Поздно каяться уж будет, милый друг, тебе тогда. Нужно всякий грех оставить, молодой и юный друг. Не забудь Христа прославить за красу Его заслуг. Помни Господа всегда ты, во дни юности твоей. Помни ты Христа Иисуса во дни краткой жизни сей.

Твоей руке. Жить хочу я по воле Творца, чтобы радовать ближних сердца, песней, словом и нежной строкой водворять в скорбных душах покой. Я прошел в жизни много стезей, у меня было много друзей. Почти все они в вечность ушли, как уплывшие вдаль корабли. Мои дни жизни давец продлил, я сегодня вдали от могил. Но что завтра случится со мной в этой жизни короткой земной? Чтобы ни было, Господи, Ты не лишай красоты и мечты. Я с красивой мечтой, как пилот, беспрепятствен мой быстрый полет. Пред Твоей добротой преклонен, я как школьник всегда удивлен. Мне не счесть Твоих дивных наук, сердце нежного трепетен стук. Этот стук — моя жизнь от Тебя. Ты ведешь меня миром любя. Я иду, с восторгом смотрю на природу, светила зарю. За всю долю земную мою я осану всем сердцем пою. Я в Твоей вседержитель руке, Ты со мною, а не вдалеке.

о Библии, чудесной книге, не скрывай, рассказать поспеши. Жизнь подобна мгновенному скрику. Почему для славянской души дорога эта древняя книга? Почему патриарх Авраам для меня как пророк из Рязани, а халдеям разрушенный храм драгоценней прекраснейшей зданий? Потому что Христос, на кресте за людей умирая, и славянам спасенье принес, и надежду грядущего рая. И теперь, словно Волга весной, полноводьем на солнце сияя, радость веры могучей волной мою душу Христос наполняет.

Слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Даша несколько раз уже приглашала Ларису посетить христианские собрания в молитвенном доме, но Лариса вежливо отказывалась, объясняя это отсутствием подходящей одежды и другими причинами. В действительности ее пугала вероятность быть затянутой в религиозную секту. Нередко Лариса задавала Даше вопросы по прочитанному ею в Библии, и та охотно отвечала ей, приносила для чтения книги, которые помогали лучше понять Слово Божие. Однажды Даша рассказала, что теперь у нее дома еженедельно собирается группа христиан для совместного чтения Библии. Приходят и неверующие друзья. Она пригласила Ларису на такое общение, и та сразу согласилась, потому что давно уже хотела познакомиться с другими верующими. На собрание она немного опоздала, хотела убедиться в том, что Борис, как предупредил, задержится на работе. В небольшой комнатке собралось около 10 человек разного возраста. Молодой человек лет 25 читал вслух небольшой текст из Библии, затем ясно и просто объяснял прочитанное. Остальные тоже участвовали в обсуждении. Лариса, довольная тем, что все понимает, внимательно слушала. На сердце у нее было тревожно и радостно. Она с волнением задала один, второй вопрос, как вдруг в дверь квартиры громко и требовательно постучали. Даша вышла из комнаты и почти сразу же вернулась. Стараясь не помешать общению, она тихо позвала Ларису. «Вас просят выйти». Лариса с недоумением посмотрела на нее, и Даша негромко добавила: «Какой-то мужчина говорит, что пришел за вами. Он не хочет войти в квартиру». «Борис!» — в ужасе поняла Лариса. «Но как он узнал адрес?» Извинившись перед собравшимися, она быстро вышла и сразу увидела стоявшего за порогом перед раскрытой дверью Бориса. Лицо его было бледным и злым. «Что ты застыла?» — проговорил он сквозь зубы. «Немедленно выходи оттуда». «Но я еще ни с кем не попрощалась», — с испугом проговорила Лариса. «Я сказал, выходи, или же уйду я». Дариса торопливо шагнула за порог, осторожно закрыв за собой дверь. Всю дорогу до дома они молчали. За ужином Борис также не проронил ни слова. Наконец, не выдержав, Лариса спросила: «Как ты узнал адрес?» Он вдруг довольно улыбнулся и, подойдя, обнял ее. «Я давно почувствовал, что эти сектанты взяли тебя на прицел, и поэтому следил за моим маленьким сокровищем, чтобы у меня его не похитили». «Ты что, шел за мною следом?» — не могла поверить Лариса. «Скажи, кто еще любит тебя так, как я?» Борис крепче обнял ее. «Иисус Христос!» — хотелось крикнуть ей. «Он любит меня несравненно больше, потому что он умер за меня, грешницу». На лицо Бориса было так близко. Он весь сиял, глядя на нее, и у Ларисы не хватило сил сказать ему правду. Ответить так, как подсказывало ее сердце. «Только обещай мне, любительница приключений, что ты никогда больше не будешь искать встреч с этими людьми, которые хотят обмануть тебя и разлучить нас с тобою. Если я выберу Христа, мне действительно нужно будет разлучиться с тобою, милый», — пронеслось в голове у Ларисы. «Но откуда ты это знаешь?» Она поняла, что Бог опять ставит ее перед выбором. И она внутренне взмолилась, глядя на лицо Бориса: «Господи, только не это, только не сейчас». «Хорошо, я обещаю», — ответила она, и Борис, радостно улыбнувшись, нежно сжал кисти ее рук в своих сильных ладонях. Прошло немного времени, и Лариса поняла, что она уже не может жить и чувствовать по-старому. Что-то в ней поменялось. Она продолжала тайком читать Новый Завет, но посещать домашние собрания больше не отваживалась, тем более что обещала это Борису. Однако их совместная жизнь уже не приносила ей былой радости, хотя и отказываться от Бориса ей не хотелось. Такая двойственность в чувствах сильно мучила Ларису и заставляла ее искать выхода из создавшегося положения. Однажды, когда Борис уехал в командировку, она решила пойти к Даше домой, но не на собрание, чтобы не изменить своему слову, а просто навестить ее. У Даши в этот день была в гостях ее сестра по вере,
и они обе очень радовались приходу Ларисы. Дашина подруга хорошо играла на гитаре. Они с Дашей спели несколько христианских песен, и опять на душе у Ларисы стало радостно и тревожно. Хотелось стать такой, как эти женщины. За чаем разговорились. Лариса открыто рассказала обо всех своих духовных переживаниях. Верующие внимательно выслушали гостю, и Даша вдруг предложила Ларисе прямо сейчас помолиться, то есть рассказать Господу обо всем самой и просить Его помощи. Лариса сначала растерялась, ответив, что не знает, как правильно молиться. Даша объяснила, что можно в простоте рассказать Богу все, что на сердце. Все три женщины склонились на колени. Лариса закрыла глаза и, немного помолчав, сказала: «Господи, прости меня, я очень грешная. Ты это знаешь. Я хочу быть верующей, но боюсь, что из этого ничего не выйдет. Мне нужно оставить Бориса, но я почему-то не могу этого сделать. Прости меня». После того, как коротко помолились сестры, Лариса заторопилась домой, опасаясь, что Борис приехал из командировки раньше, чем должен был, чтобы проверить ее. И действительно, он уже поджидал ее перед их подъездом, нервно покуривая и прогуливаясь на короткие расстояния. «Где ты была?» Лариса молчала, глядя на лицо Бориса, которое было таким же бледным и злым, как в тот день, когда он пришел за ней на собрание христиан. Они вошли в квартиру. Лариса боялась, что Борис сейчас ударит ее, но он вдруг бережно привлек ее к себе и тихо сказал: «Родная, я хочу предложить тебе руку и сердце. Что ты скажешь?» Лариса изумленно смотрела на него, не решаясь поверить услышанному. «Ты хочешь, чтобы я вышла за тебя замуж?» «Да». Она все еще с трудом верила его словам. «Неужели исполняется ее заветная мечта?» Внезапно все мысли ее как будто обожгло огнем. «А как же Господь и все, что с этим связано?» Мысли и чувства метались в сердце Ларисы, как языки пламени на пожаре. «Маленькая, я жду ответа», — поторопил ее Борис. «Я согласна», — выдохнула она. Свадьбу решили отпраздновать скромно. Не молоденькие. К тому же за несколько лет совместной жизни многие друзья Ларисы и Бориса воспринимали их как мужа и жену. «Неужели для тебя так важны две закорючки на бумаге?» — с насмешкой спросил пару лет назад Борис, когда она робко намекала о своем желании оформить их совместную жизнь. Но сейчас, когда исполнилось ее давнее желание, почему-то появилось беспокойство, какая-то тяжесть внутри, которая давила на сердце тяжелым, бесформенным комком, то разрастаясь, то уменьшаясь, но не исчезая ни на мгновение. Это отравляло всю радость предстоящего долгожданного праздника. Поэтому, когда Борис неожиданно объявил ей о своем плане, сразу же после торжества в узком кругу переехать на постоянное место жительства в другой город, где жили его дальние родственники, которые уже давно приглашали их переехать, Лариса сразу же согласилась, даже не вникая в подробности, связанные с переездом. Она даже воспряла духом, надеясь, что этот переезд решит все ее проблемы и снимет, наконец, тяжесть с ее сердца. Даша узнала о браке Ларисы уже после ее отъезда. Когда она в назначенное время пришла в центр занятости и вошла в кабинет, то увидела на рабочем месте Ларисы другую женщину. Даша сказала, что принесла книгу для Ларисы, и в ответ услышала, что Лариса уволилась с работы, потому что, выйдя замуж, переехала с мужем на новое место жительства в другой город. Даша опечалилась. Она поняла, что в сердце Ларисы идет сильная борьба, но пока она продолжает убегать от Бога. «Как же ей тяжело, если она даже не позвонила мне и не вернула взятую для чтения книгу», — с сожалением подумала Даша, решив усиленно молиться о Ларисе. Прошло несколько месяцев. Однажды в квартире Даши раздался телефонный звонок в междугородке. К счастью, Даша оказалась в это время дома. Она подняла трубку и услышала взволнованный голос Ларисы.
Попросив прощения за то, что уехала без звонка и за то, что не вернула книгу, Лариса заплакала. «Где ты сейчас находишься? Продиктуй свой адрес. Я хочу написать тебе письмо», — торопливо сказала Даша, опасаясь, что разговор прервется. «Нет-нет, я сама напишу. Я обязательно напишу», — испуганно ответила Лариса, — «и книжку вышлю». «Лариса, помнишь, ты когда-то спрашивала у меня о том, почему не убежала от Иисуса женщина, виновная в прелюбодеянии? Возможно, ты сама уже нашла ответ. Я думаю, что, увидев Христа и поняв, что только Он один может освободить ее от прежней жизни, она решила остаться с Ним. Чего бы ей этого не стоило». «Я обязательно напишу», — услышала Даша тихий голос Ларисы. В трубке раздались короткие гудки. С тех пор прошло почти 2 года, но Лариса так и не написала Даше и не звонила больше. Найти Ларису не представлялось возможным. В центре занятости ее нового адреса не знали, а родственников у нее в городе не было. Но Даша успокаивалась тем, что всевидящий Бог знает, где Лариса. Он видит ее и ждет возвращения своей дочери к нему. Он любит всех, в том числе и самых слабых своих детей. Когда-то, около 6000 лет назад, Бог спросил согрешившего Адама: «Где ты?» Но Адам в страхе убежал от него, а потом стал оправдывать свой грех. Но всех, кто с верою призывает имя Господа, Он спасает. Об этом сейчас горячо молятся Даша и ее верующие друзья. После отъезда Ларисы Даша написала стихотворение. Им я и хочу закончить этот рассказ, который имеет фактическое жизненное основание, хотя имена действующих лиц изменены. Ты ищешь в жизни разноцветных красок, страшится сердце узкого пути. Ты кружишься на карнавале масок, но от Христа тебе уж не уйти. Ведь ты склоняла перед Ним колени, и стон из сердца поднимался ввысь. Отбрось, не взвешивай свои сомнения, и вновь перед распятым преклонись. Ты без звонка тихонько уезжаешь, но от себя не убежишь никак. Пусть даже ты о том совсем не знаешь, но на тебе поставлен Божий знак. Пусть ты уедешь далеко отсюда и не оставишь адреса своим. Пусть даже о тебе и я забуду, но не оставлена ты будешь им. Неверный мы, он пребывает верен. Такую верность где еще найти? Ты уезжаешь, и твой след потерян, но от Христа тебе уж не уйти. Светлана Тимохина, Украина.

Резонанс. Таковых великое множество. Живем ли по слову? Сестра Элеонора в первом номере «Сестры» за этот год написала несколько волнующих ее мыслей и спросила, что случилось с нами. Когда я первый раз прочитал это письмо, то подумал, уснули. Такие мысли волнуют не только Элеонору, они волнуют очень многих, и неспроста. Это о жизни Церкви Христа, это о духовном состоянии ее, это о вере членов в тело Христа. Читая Новый Завет, мы видим, что сегодняшние проблемы Церкви не есть что-то новое, они были всегда. Но вот отношение христиан к одним и тем же проблемам было разным. От того, как сами христиане принимали ту или иную ситуацию, зависела жизнь Церкви, верность Учителю. Если мы сделаем вид, что проблем нет, то вскоре этот мир поглотит нас. Если поймем, что проблемы есть и что они могут разрушить тело Христа, то поднимемся на защиту Церкви. Размышляя над тем, как было раньше в поместных церквах и как стало теперь, я плачу. Сколько мы успели потерять? Я в церкви несколько лет, но потери так велики и реальны. Слушая рассказы моих братьев и сестер о жизни христиан в их молодости, я восхищаюсь моим Богом. Какие чудные дела Он творил! Что же случилось с нами? Ведь мы знаем, что Бог не меняется, значит, изменились мы. Меня удивил ответ сестры Татьяны Жембровской на письмо Элеоноры. Я думаю, Татьяна не совсем поняла суть проблемы, поднятой в письме. Я очень рад, сестра Таня, что в вашей церкви читают и разбирают слово. Есть молитвенные кружки. Только я сразу вспомнил Розу, которая говорит, что ей приходится постоянно звонить и напоминать братьям и сестрам, что сегодня разбор Библии у нее дома. Это прекрасно, что у вас, сестра Таня, много поют. Пусть Господь благословит вас обильно в этом служении. Только у меня сердце сжалось, когда я переступил порог одной церкви, в которой я не был чуть больше года. А у них в центре появился ударник, барабанными ударами которого начиналось музыкальное сопровождение пения, а чуть сзади мальчик с бас-гитарой в каких-то конвульсиях помогал пению. Минут 40 они прославляли Бога, а у меня до сих пор в сердце пустота и боль. Я искренне порадовался за ваших больных и старых братьев и сестер, Таня. И мне вспомнился брат Андрей, у которого рак. Андрей сказал, что он теперь понял, как мало он посещал больных. Сестра Таня, слава Богу, что у вас, как у поместной церкви, все хорошо. И как вы сами пишете, это не означает, что и у других так же. В том-то и беда, сестра Таня, что не живут христиане по слову, независимо от обстоятельств. Обстоятельства вынудили многих изменить вере. И неважно, должно быть для нас где-то произошло. В одной душе, в одной церкви, в одном городе, в одной стране. Это произошло. Может, христиане перестали быть христианами. Может, это случилось только в Германии. Но это ведь не значит, что это нас не касается. Да, сестра Таня, слово «теперь» относится к неверующим. Здесь я с вами совершенно согласен. Но сердце мое кричит. Они же были верующие, верующие, верующие, потому что у них было раньше. Год назад у нас получился очень неприятный разговор на тему о гонениях в СССР. Семья З утверждала, что в те времена они ходили в церковь, и все у них было хорошо. На этом основании они утверждают, что церкви не закрывали, братьев и сестер в тюрьмы не сажали, гонений не было. И они слушать не хотели о проблемах христиан 70-х годов лишь потому, что у них все было хорошо. И дело не в том, в какой стране и в какие годы это было. Дело в том, что враг всякими способами нападает на христиан.
Сегодня для многих очень актуальны эти два слова «раньше» и «теперь». Несомненно, дорогие мои братья и сестры, вы трудитесь, служите, поете, посещаете, молитесь, поститесь, любите, прощаете, благовествуете и еще много всего делаете. Я в этом уверен. Только как же тогда сбудется Писание, если не будет отпадения? А если будет отпадение, то почему бы нам не попытаться спасти хоть некоторых? В этом я вижу смысл письма раньше и теперь. Увещевать, научать, обличать отпадающих и отпавших. Иначе теряется смысл приобретать новые души, если мы не видим, что теряем старое. Раньше люди выходили каяться, в громких молитвах взывали к Богу, прося прощения. А теперь, как в ваших церквах, братья, сестры? Александр Макаренко.

lavoro.

Наш фоторепортаж. В каждое сердце зернышко. В этом году мне предоставилась возможность поработать в детском христианском лагере «Надежда» в Закарпатской области. Я благодарю Бога за это благословенное время в Украине. Сердце замирает, и нет слов на языке, когда задумываешься о величии милостей Господних. Сколько их я смогла пережить за 12 коротких дней. Только сама дорога принесла много новых впечатлений, переживаний и уверенности в том, что Господь всегда со своими детьми. До места мы добирались на двух микроавтобусах. Ехали двумя группами. Одна из церкви Гамзик, они ведут эту работу уже более 10 лет. Другая из церкви в Горнбад-Майнберг. Дорога предстояла дальняя, ехали через Австрию и Венгрию. На венгерско-украинской границе были к обеду второго дня пути. Очень долго двигались по мосту, разделяющему эти две страны. Больше часа прошло, пока мы смогли свободно ехать по украинским дорогам. Не знаю почему, но на сердце появилась какая-то особая радость – будто вернулась в давно забытое и счастливое детство. Правда, горы не такие высокие, как в Киргизии, но все же горы и речка горная, быстрая, коварная, сейчас мирная, но широкая пойма и подмытые дороги показывают, какой она может быть в половодье. Дорога все время идет через городки и села, и, как везде в странах бывшей Советской империи, режут глаза контрасты. Рядом с шикарными зданиями соседствуют нищенские, заросшие бурьяном строения. Вычурная архитектура магазинов и ресторанов часто соседствует с разбитыми, едва проходимыми дорогами. Такую же картину мы увидели и на том месте, где должен быть наш лагерь. Это был типовой советский детский сад на 140 мест, который уже совсем обветшал, и держался только на энтузиазме и любви работников, ведь кто-то ухаживал за цветами, которых было очень много, на стенах в групповых были росписи. Садик находился в непосредственном соседстве с великолепным, недавно построенным католическим храмом. Садик будто притулился к храму, но никто не замечал, что он тут вообще есть. Утром мы посетили собрание по местной церкви, а после обеда встречали детей. Волнение, удивление, любопытство, ожидание чего-то нового, радостного – все это трепетало в сердцах. Какие красивые дети! Смугленькие, рыженькие, беленькие, детские глаза, полные доверия, радости от встречи. Сколько солнца! И в этом ритме, в постоянном движении, даже с какой-то жаждой,

Глатывался. В тихое время готовились к детскому часу или малевали, любимое занятие девочек. После детского часа – кружки. Каждый выжигал на березовом срезе рисунок со стихом из Библии. У старших было более сложное рукоделие. Вот уже и ужин подоспел. Затем короткое свободное время. Это для того, чтобы воспитатели успели передохнуть перед вечерним собранием, где была тематическая проповедь, декламация на тему и рассказ. Сколько может впитать в себя ребенок? Недаром говорят, как губка. Утром, повторяя тему, все могут повторить. Удивляешься, ведь вчера вечером казалось, что они уже ничего не слышат, отвлекаются на каждый шорох. Приходилось и одергивать. А вот ведь помнят, слава нашему Господу Творцу! Сохранилось бы, и проросло это семя, что было посеяно, и принесло бы плод в свое время. Катерина Гертель.

социологического опроса посещаемость богослужений в России упала. Более половины опрошенных россиян заявляют о приверженности православию – 56%. Треть считают себя атеистами, а остальные участники опроса указали на принадлежность к другим религиозным организациям. Такие данные сообщили Интерфаксу 8 августа в аналитическом центре Юрия Левады, социологи которого в июле провели представительный опрос более 2000 россиян. Его результаты показали, что большинство респондентов, 59%, вообще не посещают религиозные службы. Делают это еженедельно лишь 2%, ежемесячно 4%, несколько раз в году 19%, один раз в год и реже 16%. Сравнение полученных данных с аналогичными параметрами исследования в 2005 году показывают, что частота посещения россиянами богослужений немного упала. На 4% больше опрошенных сообщили, что не участвуют в религиозных службах. За 2 года сократилось и число тех, кто посещает службы каждую неделю или несколько раз в год на 2%. По данным Левада-центра, среди респондентов, которые относят себя к одному из христианских вероисповеданий или не считают себя верующими, подавляющее большинство, 79%, прошли обряд крещения. При этом 78% заявили, что никогда не причащаются. Делают это более-менее регулярно лишь 3% россиян. Мусорные урны в виде матрешек и с изображением православных храмов появились в одном из городов Китая. Серьезный скандал возник после того, как власти приграничного китайского города Хэйхэ установили на улицах мусорные урны в виде русских матрешек и с изображением куполов православных церквей. Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало, чтобы власти убрали урны. Как сообщил Интерфаксу в понедельник, представитель МИД Российской Федерации в Амурской области Леонид Базарный, использование символов России в таком качестве недопустимо. О появлении на китайском берегу урн-матрешек поставлено в известность московское руководство и посольство России в Пекине, сказал собеседник агентства. Главное, чтобы в других городах Китая никому не пришло в голову ставить такие урны. Власти Хэйхэ заявляют, что не хотели обидеть российский народ, а напротив, в знак дружбы поставили себе целью популяризировать русскую культуру. На острове Суматра за подаяние будут штрафовать на 670 американских долларов. Власти индонезийской провинции Северная Суматра собираются принять закон, в соответствии с которым на человека, подавшего нищему милостыню, будет налагаться штраф до 670 долларов, сообщает Интерфакс Религия со ссылкой на газету «Джакарта Пост». Этот нормативный акт, направленный на борьбу с попрошайничеством, будет принят в октябре этого года. Принятие такого закона, уверены местные власти, необходимо для снижения уровня бедности в этой западной провинции Индонезии, занимающей 3-е место в стране по количеству попрошаек. По данным социальных служб, в этом регионе около 11 тысяч нищих. 30% из них – дети младше 12 лет. Один попрошайка в день может заработать около 6 долларов. Ранее власти острова Бали уже приняли подобный закон.
запрещающий подавать нищим, а в случае его нарушения предусмотрено наказание в виде штрафа до $500 и срока тюремного заключения до 3 месяцев. Куклы Христа и библейских пророков, цитирующие Библию, поступят в продажу в крупнейшую сеть супермаркетов США. Пластмассовые куклы, изображающие Христа, пророка Даниила, а также апостолов Петра и Павла, в конце августа начнут продаваться в крупнейшей американской сети магазинов розничной торговли Walmart, сообщает Интерфакс Религия со ссылкой на Daily Telegraph. Эти игрушки при нажатии кнопки произносят цитаты из Библии. При этом они будут укомплектованы книжкой, рассказывающей историю персонажа. Куклы будут реализовываться в 425 из 3376 магазинов сети. Как сообщили в пресс-службе Walmart, игрушки, обогащающие в религиозном отношении и изготовленные калифорнийской компанией One to Be Life, будут продаваться преимущественно на Среднем Западе и на Юге, которые считаются религиозным оплотом страны. Компания надеется, что сможет сыграть на чувстве недовольства игрушками, таких как куклы Bratz в мини-юбках. Раздел ведет и прочла для вас Катерина Гертель.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь» за май 2009 года. Если у вас появятся вопросы к содержанию газеты, или вы желаете ее заказать своим зрячим близким и родным, или же сами написать письмо в газету, то обращайтесь, пожалуйста, в редакцию «Забытого алтаря» по телефону 029-92-90-30-60 с понедельника по пятницу с 9 до 13 часов редакция отвечает на ваши вопросы. Или письменно по адресу Фергессена Альта, постфах 1134, 49192 Батлайер, Германия. Если же вы желаете заказать абонемент на озвученный выпуск, или у вас будут претензии к качеству записи, то звоните по телефону 052-31-62-92-01. Для наших слушателей из-за границы код в Германию плюс 49. Или письменно по адресу, который на вашем пересылочном пакете. По этому же адресу вы можете отправить письма по Брайлю. Звукозапись газеты «Забытый алтарь» выходит ежемесячно и выпускается официально зарегистрированным обществом «Licht in das Dunkel e.V. – «Свет в темноту», основана на добровольных пожертвованиях. И хотя запись наша непрофессиональная, мы всегда рады любого вида ваших отзывов. А теперь желаем вам Божьего благословения при слушании этого выпуска и сердечно благодарим за вашу молитвенную поддержку. С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Лина Дерксен.